0: участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. С 1 сентября для учеников начальной школы вступают в силу новые нормы учебной нагрузки. Далее подробно. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта, заявил глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
2: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б. Это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
1: В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК пока так и не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России, заявила, что здравый смысл победил. Подразделения группировки российских войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировок войск «Южная» и «Центр» улучшили положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Ивановка, Маломихайловка, Гаврил.

0: Ловка, Даниловка и Великомихайловка. Противник потерял более 475 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и 9 автомобилей.
1: Также российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков с БПЛА в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, группировок войск вооруженных сил России поражены объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, используемые в ВСУ. Вашингтон рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном, несмотря на удары американских военных по иранским объектам. Как сообщает Wall Street Journal, Америка стремится к достижению окончательного соглашения, хотя флот остается в режиме готовности для возможного возобновления блокады портов Ирана. Эскалация в регионе произошла после того, как Центральное командование вооруженных сил США нанесло серию ударов в ответ на предполагаемую атаку Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе. По данным иранских источников, тогда целью стал катарский танкер, который игнорировал предупреждение. Первый раунд переговоров прошел в конце июня в Швейцарии, а следующая встреча делегаций ожидается 11 июля в Пакистане. Стороны пытаются реализовать меморандум о прекращении конфликта, подписанный в июне при посредничестве Катара и Пакистана. С 1 сентября для учеников начальной школы вступают в силу новые нормы учебной нагрузки. Согласно документу Минпросвещения, общий объем аудиторных занятий для первых-четвертых классов за 4 года теперь должен составлять от 2966 до 3305 часов. Для сравнения, раньше нижняя планка была чуть ниже – 2954 часа, а верхняя, напротив, выше и составляла 3345 часов. Таким образом, ведомство сузило допустимый диапазон, немного увеличив минимальный порог и снизив максимально возможный объем. Всю неделю в столичном регионе будет дождливо и прохладно. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его мнению, к выходным немного потеплеет, но погода не будет благоприятствовать прогулкам на воздухе.
2: В Москве продолжают время от времени лить интенсивные дожди. На термометре всего плюс 18,6. Ливни местами с грозой продолжатся в среду и четверг. Днем с трудом около плюс 20 градусов. В конце недели потеплеет, дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето не стоит. В предстоящие выходные на столицу обрушатся аномальные ливни. В сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Тем временем Федерация хоккея России сообщила о том, что

0: мира. Нападающий футбольного «Спартака» Манфред Угальде хочет найти себе новую команду в летнее трансферное окно. По информации «Метарейтингс», агента костариканца предложили его услуги нескольким турецким клубам, включая «Галатасарай» и «Фенербахче». А вместе с тем отмечается, что Турция не является для Угальде приоритетным вариантом. Проведение первого матча московского футбольного клуба «Торпедо» на новом стадионе планируется не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей. На стадионе будет искусственное поле. Об этом сообщил генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в среду, 8 июля, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. В Новосибирске плюс 26, плюс 28, небольшая облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Нижнем Новгороде плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, без осадков. В Нальчике плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в столице плюс 20, плюс 22.

0: меняет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У нас есть мессенджеры, а у вас есть возможность писать сюда 8-925-222-9992. Пишите, комментируйте те темы, которые будут звучать в нашем эфире, на наш взгляд, весьма небезынтересны и наверняка вызовут у вас желание высказаться. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы приветствуем всех, кто сегодня с нами, и ближайшие 45 минут мы посвятим вот чему.
9: Да, здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот темы первого часа. Продолжаем говорить о изменениях в системе образования. Ну, обычно летом, под новый учебный год,

0: когда какие-то новации вносятся, и вот начинаем их узнавать, о них и обсуждать будем. Комитет Госдумы предлагает, это правда, Комитет Госдумы по просвещению, правда, это еще не решение, закрепить в законодательстве обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном обучении. Хотим обсудить, а вообще семейное обучение, это вот как, настолько это эффективно, есть вопросы. Ну, а второе уже решение. Минпросвещение полностью отменило домашние задания для первоклассников, и хотим разобраться, что бы еще отменить для первоклассников в этом вопросе. О ситуации на топливном рынке будем говорить с крутым экспертом по топливному рынку и по нефти, автором книги об этом углеводороде. Будем говорить с экспертом в сфере информационных войн о бьюти-чатиках в эпоху информационных войн, насколько они опасны, токсичны, и вообще как цепсошную пропаганду вычислить, как разобраться, где правда, а где ложь. Ну, а начнем, с, не знаю даже, с трагического для кого-то, с любопытного для кого-то, ну и, я не знаю,
1: я даже... Я бы сказал, с криминального, вот, наверное,
0: криминального сообщения о смерти некой дамы, труп, который найден на Украине, а засветилась она в Монако. Догадываетесь уже? Если нет, через несколько секунд узнаете, о ком речь.
2: Наше время.
0: Не знаю, почему-то мы так решили, что это чуть ли не главное событие дня, потому что с него начинаем. Но потому что оно такое, вот знаете, оно характеризует украинскую власть во всей ее красе, не применительно к специальной военной операции, да, а вот к обычной украинской жизни за пределами СВО.
1: И, судя по всему, ниточки там тянутся просто вот на самый-самый-самый верх.
0: На самый-самый верх.
1: Уже сейчас очевидно, что это столкновение подразделений ГУР и СБУ, и этого даже никто особо не скрывает,
0: да,
1: что интересно.
0: Так вот, дело в том, что несколько дней назад, как вы помните, в Монако произошел первый, как потом говорили, монакские спецслужбы, теракт в истории Монако. Они, правда, решили потом, что это не теракт, а все-таки просто там какое-то криминальное событие, убийство. Но вначале назвали это терактом, и по сути это действительно теракт, вы сейчас поймете. Убили, взорвали, попытались, точнее, взорвать и убить одного из украинских бизнесменов, который в свое время сбежал из Украины, был известен как человек, который отвечал или которому принадлежали все вот эти бандитские, на самом деле, конечно, колл-центры, которые доставали не только своих, а в первую очередь даже, может быть, российских граждан, а вообще они на весь мир работали, зарабатывали деньги на обмане, на вытягивание вот этой всей финансовых кошельков доверчивых людей.
1: Россиян в основном.
0: Ну, россиян, хотя, мне кажется, и украинцы, естественно, там страдали. Ну, в общем, все, кто понимал эту русскую и украинскую речь, они звонили и, как вы помните, выманивали деньги, все вот эти колл-центры. Этот человек сделал свое состояние на этом, потом почему-то, тем не менее, сбежал в Монако. Ну, а тут он, его семью, его родня с ним была, там сын, да, по-моему, какая-то женщина сына или любовница, их взорвали на выходе из дома в Монако. Кто-то остался жив, я даже вот...
1: Женщина в очень тяжелом состоянии,
0: да,
1: находится в искусственной коме и, судя по всему, не выживет. Но... Сам пострадавший Ермолаев, скорее всего, будет иметь огромные проблемы с конечностями и по неврологии тоже. Ну, вроде бы, как его все-таки спасут.
0: Ну, и вот монакские спецслужбы...
3: Залужного, мы все за нашего Зеленского, мы готовы воевать, готовы отстаивать. И он, ну, весь этот редакционный набор каннибалов.
0: Ах,
3: да?
0: Вот о оно том, что, мы, да? То есть у них даже вот была возможность, ну, все-таки Россия, да, вот так каким-то образом на нас бросить тень, а даже не попытались.
1: Сейчас
0: потому что свои вот эти, своя рубашка ближе к телу, на свои вот эти перспективы важнее, да.
1: А там это сейчас еще речь идет о том, что вот эти вот люди, которые были арестованы, там был один из полиции, по-моему, а второй представитель ГУР.
3: Один действующий разведчик Главного управления разведки, которым еще совсем недавно руководил нынешний глава офиса президента Зеленского Кирилл Буданов, а второй якобы отставной офицер Службы безопасности Украины, то есть СБУ и ГУР, получается, совместно защищают своего господина Зеленского. Вот в чем дело, вот это самое страшное. А относительно России подождем немного, не обойдутся они без России. Когда

0: Запад прикажет прекратить эту свару и заниматься главным своим делом, войной с Россией, Россию обвинят. Найдут каким-то образом. Это у них дурное дело не хитрое, как говорят.
1: А вот сейчас еще речь идет о том, что вот этот арестованный член ГУР, он будет говорить, и заранее была такая договоренность, скажем так, на случай провала, что он действовал по собственному желанию, что он организовал свою внутреннюю преступную группировку, которая не имеет никакого отношения к руководству ГУР. Что вы думаете на эту тему?
0: Ну, а что им еще говорить? Ведь как только случается традиционная для Украины схема, когда они в расследовании какого-то преступления выходят сами на себя. Тогда они, извините за мой сленг, отмораживаются и начинают выдумывать всякие рабочие структуры, не имеющие ничего общего, и рабочие схемы, не имеющие ничего общего с действительностью. Конечно, появляется идея мстителей, которые вот в общем-то пытаются решить таким образом, и раз типа власти не хотят со своими врагами так разбираться, мы разберемся с ними от имени народа.
2: Такие инициативники, да. Ну что ж, да, действительно, да. Ну то, что вот они уже сразу же и убрали киллера, это, конечно, о многом говорит. Мне кажется, даже подробности эти детали уже не важны. Мне кажется, все всё поняли. Владимир Скачко, политолог, историк-обозреватель портала «Украина.ру» был с нами. Мы переходим к следующей теме, которая фактически, ну, вытекает, наверное, из вот этой, из предыдущей.
3: Наше время.
2: Нашли интересную информацию, которую наш вот будущий собеседник, которого мы сейчас обозначим, которая рассказала в социальных сетях, и мы, наверное, даже не будем особо зачитывать это. Я думаю, что мы дадим ей возможность об этом сказать. А речь просто идет вот о чем, о том, что различного рода чатики, такие профессиональные или как бы специальные, нишевые такие, кто-то там про ноготочки, кто-то про реснички, кто-то, не знаю, даже домовые чаты, только не официальные какие-то левые домовые чаты, они часто являются рассадниками заразы информационной, по большому счету, очень токсичным таким инструментом воздействия на простых рядовых граждан. И вот есть примеры, и хочется поговорить на тему о том, как вот эту цепсошную пропаганду, как вот этих вот агентов в этих частиках вычислять, по каким примерам, по каким привычкам, по какой информации. С нами аналитик-международник, технолог-инфовой, Мария Дубовикова. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, коллеги.
2: Мария, ну вам карты в руки в том плане, что расскажите,
1: как это работает.
2: Как это работает?
4: Ну, на самом деле работает все достаточно просто и примитивно, как это часто бывает в информационных технологиях. Все строится на совершенно обычной моменте, что человек, находясь там в таких чатиках, он максимально уязвим, потому что он приходит туда не за информацией, а за просто сообщением с единомышленниками, при этом какое-то критическое мышление отшибается напрочь. Очень часто это, во-первых, большинство аудитории женская, которая априори, потому что так устроено, более подвержено эмоциональному воздействию, и из-за этого как бы рациональность очень часто не включается в нужный момент времени, как говорится. И в результате любые пробросы, которые делаются, это может быть непосредственно представители, такие дежурящие подсадные утки со стороны противника, или же просто люди, которые уже просто инфицированы в каких-нибудь других чатиках информационными снарядами, информационной заразой, и начинают активно там распространять. То есть, чтобы было понятно, условно, такие всякие пробросы а-ля дочь офицера, знакомые ФСБ или какие-то знакомые в тех или иных структурах, обычно это прям сразу является маркером подобных пробросов. Они, с одной стороны, на людей обычно действуют как, наоборот, аргумент в том, что это официальная информация или это какая-то суперсекретная информация, и они начинают себя ощущать носителями секретного знания, которое ложится прекрасно в парадигму еще заранее подготовленную тревожности, каких-то таких страхов, которые всегда эксплуатируются в ПСИОПе. И, соответственно, через вот эти пробросы которые сартикулируются всегда через каких-то там мам, брат, сестра, то есть люди, которые находятся в ближайшем кругу, это люди, которые в нашем представлении простых обывателей всегда, когда мы прям коммуникация, это то, чему мы доверяем, потому что им кажется, людям кажется, что ну не будешь же там маму врать, еще что-то, она, конечно, придет и расскажет всю секретную информацию своим родственникам, ну, я немножко сакастирую, но работает это именно так. И в результате эта информация очень легко вживается в ткань сознания человека, и она начинает распространяться.
2: Мария,
4: распространяется горизонтально.
2: Как? Вот как заставить человека включить отсутствующее, причем у него критическое мышление? Я просто вам другой даже пример приведу. Сегодня я с этим столкнулся. Человек мне говорит, когда, ну, просто сегодня определенная там деза была распространена в информационном поле, не буду на этом останавливаться. И ссылка на, типа, а все это опубликовано на государственном портале информации, официальной информации, да? И человек ссылается, написано же, что опубликовано это на государственном портале, да? Я говорю, так а ты читал вообще это на государственном портале? Так, ну, сказано, что на нем опубликовано. То есть, почему люди, увидим просто даже не ссылку, гиперссылку, а слова, ну, это опубликовано, уже этому доверяют. Почему они так, может, не замечают
1: дезы? Потому что это женщины, ноготочки, реснички, у которых эмоции преобладают над рассудком.
4: Ну, не только на самом деле, потому что если мы говорим про подобные пробросы, когда человек, ну, есть два типа реагирования, механическое и осознанное реагирование, и контролируемое оно еще по-другому называется. Но мы в большинстве в своем живем из-за высокого ритма жизни в механическом реагировании, и нам достаточно каких-то малейших реперов, индикаторов, чего-то, как бы то, что мы можем опереться, и человек начинает ему доверять без верификации. Почему так прорабатывают вбросы как раз? Они как раз говорят, что указывают источник информации какой-то официальный, который человек проберет просто на веру, причем ссылается на каких-то людей, которые нам визуально, как бы, ментально кажутся близкими. И это используется именно как точка входа и такой, как бы, ключ для сознания человека. Вот, потому что, ну, если ему говорят о том, что это опубликовано на официальном портале, значит, это правда. Он не будет тратить время на то, чтобы это верифицировать. Ему просто его на это время нет. У нас мы живем в сумасшедшем ритме огромного потока информации. Да, из-за этого этим пользуется регулярно противник, к сожалению.
1: Спасибо большое, благодарим за ваш комментарий. С нами была аналитик-международник, технолог, инфовоин Мария Дубовикова. И, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, имейте в виду, потому что говорят, что вот в этих вот уютных чатиках цепсошники присутствуют, там, что очень благодатная почва.
2: Будьте бдительны.
1: Не ведитесь и все проверяйте. Как ни странно, проверять информацию – это сегодня дело каждого.
3: Театр «Радио России» представляет.
5: Трогай! Но пошли!
3: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
6: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
3: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
6: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
7: Понял.
3: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
8: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
3: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Наше время.
1: На «Радио России» с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Про ситуацию на топливном рынке сейчас будем говорить.
2: Да, тема такая острая очень. Практически в каждом регионе уже какие-то сбои происходят. И захотелось разобраться. Во-первых, все ли связано настолько с вот этими проблемами, которые вызывают удары беспилотников, или не только беспилотников, украинских. Нет ли там и наших косяков? И вообще, Что происходит летом, например, на нефтеперерабатывающих заводах, как правило, да? Как этим иногда и нефтяники, в общем-то, пользуются в другие времена. Никогда никаких беспилотников не было. Мы же не первое лето живем с вами и видели всякое, да? Ну и потом вот эта вся история с тем, что нефтяной рынок – это такой международный мировой рынок, он очень завязан на доллар, и насколько это сказывается на ценах в России. Почему, например, в стране... Я просто круг вопросов сейчас хочу обозначить, а потом, я думаю, наш собеседник на них по очереди ответит. Почему в стране, которая добывает ну, практически одно из самых больших объемов нефти, ну, фактически Россия, США и Саудовская Аравия, вот там три лидера мирового рынка нефти. Почему у нас не самый дешевый бензин? Ну, в общем, много-много-много вопросов, и есть ответы на них. И вот не всегда эти ответы очевидны, но вот хочется понять, пускай об этом поговорит специалист в этой сфере, политолог, публицист, аналитик, автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Да, добрый вечер.
2: Леонид Викторович, целую кучу вопросов вам бросал, но я попробую все-таки немножко срежиссировать. Во-первых, давайте начнем с просто с банального, самого главного, первого вопроса, который приходит на ум. Вот та паника, которая у некоторых сейчас возникает, она, ну, насколько она оправдана? Мы вообще, у нас вообще хватит ли бензина, или там нефти для бензина, или вообще реального бензина и дистоплива, или у нас риск какой-то, вот, а вдруг однажды столкнуться, что он весь закончится, и мы будем страдать и не сможем просто уехать никуда.
7: Ну, если говорить, собственно говоря, про саму отрасль, то, конечно, таких рисков нет. Но мы энергоизбыточная страна, мы действительно, вот вы сказали, в преамбуле добываем нефти, там, в тройку входим по добыче. То есть, мало того, мы половину добываем, и даже больше половины экспортируем нефти. Нам ее достаточно. Вопрос в том, насколько нынешняя ситуация связана действительно с внутренними структурными дисбалансами в отрасли, и насколько, в какая степень ответственности вот этих ударов ВСУ по НПЗ, да, украинских нашим. Ну, есть и там, и та доля есть, безусловно. Ну, трудно отрицать значение и роль в сложившейся ситуации ударов ВСУ и пожаров на НПЗ российских, да. Вот. Но есть и структурные, конечно, проблемы. Ну, во-первых, там, если в мировой практике выход светлых нефтепродуктов, то есть из нефти, это порядка 96-98%. Это было произведено там вот в конце 90-х, начало нулевых, они провели массовую реорганизацию своих НПЗ, после того, да, стали, вот, появились публикации, где называют газовой паузой, что все, нефть заканчивается, мы переходим на газ, что во многом так вот, то у нас это порядка 85-86%. Мало того, мы, ну, как бы живем в неком таком коротком кредитном горизонте, мы не решаем структурные проблемы. Ну, как пример, весь Мурманск сидит на мазуте. Электроснабжение, все это, вот все мазут. Понятно, в советское время, почему это сложилось, потому что огромный флот рыболовецкий, который плавал на мазуте, и выгодно было не тянуть газ туда, а поставлять мазут и весь город отапливать и электричеством обеспечить. Но сегодня-то это же золотое снабжение получается в условиях наличия газа, Новатека и Штокмана сидеть на мазуте. Так же, как и с НПЗ с нашими, которые мы выход ниже по этого вот того же бензина и солярки процентный выход. То есть мы не реконструировали свои НПЗ долгое время в силу того, что вот то, что вы сказали, да, там одно из, опять же, в преамбуле, что наша нефтекомпания защищает свой мандат, свой, ну, как бы вот статус не перед государством, перед снабжением внутреннего рынка, а перед глобальным рынком. И на глобальном рынке цены и внутреннее наше налогообложение такое, что нефтяным компаниям выгодно продавать сырую нефть, а не производить внутри нефтепродукты. Отсюда демпфер. Значит, понимаете, логика. Почему демпфер вот этот доплачивает нашим компаниям за то, что они производят внутри и продают бензин? Типа они упускают потенциальную выгоду на мировом рынке. Но если у вас в основе логики заложено выгода на мировом рынке, а не обеспечение внутренних потребностей внутреннего потребителя, то это выглядит так. А если внутренний потребитель, то нужно переформулировать задачу. Нужно говорить не о потенциальных убытках нефтяных компаний, а о сверхприбылях на мировом рынке этих компаний, которые работают на внутренний рынок. То есть это принципиально иная логика, но, к сожалению, у нас принята логика мирового рынка.
2: Да, вот, не знаю, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А есть ли вообще шанс, что вот эта критическая ситуация, которая сейчас возникла, ну, она не катастрофическая, но, признаем, критическая, она заставит их перестроиться? Потому что такое ощущение возникает, что все ждут, ну, все, это закончится, и мы опять по старой схеме начнем работать. У вас, может быть, у вас есть какие-то более четкие сигналы с этого рынка, которые вас, ну, вас вселяют оптимизм, нет?
7: Честно говоря, чтобы я прямо так сказал, что есть какие-то сигналы, которые вселяют меня в оптимизм, нет, потому что это напрямую связано не столько с, не только с самим рынком нефтяным, и это связано еще с политикой Минфина, это связано с кредитно-денежной политикой государства, которая завязана на доллар. А это диктует совершенно другие условия, то, что я говорил, отношение к тому, что долларовое и удовлетворение потребностей внешнего потребителя важнее, чем внутренний потребитель. Это зашитая внутрь долларовой системы модель отношений, принимая вот эту как бы кредитно-денежную финансовую модель доллара, мы тем самым становимся экспортно ориентированной, как я говорил, страной. Если там, ну, вот как пример взять Советский Союз, там я сейчас не за него, не против него, я просто говорю, что если Советский Союз был как экспортером, так и потребителем крупнейшим в мире нефти, потому что, ну, производство огромное было, вот, и у него была такая двоякая логика, то после деиндустриализации, которая произошла у нас в стране, мы больше экспортеры, чем потребители внутри. Да, вот это рынок частника, он востребован, там ГСМ, когда у нас, вот вы правильно сказали, лето, и посевная идет, и всегда там у нас президент собирает нефтяные компании и говорит, что недопустим рост на энергоресурсы. Но он и сейчас, вот как бы, я так понимаю, вижу, что у нас эти системные компании крупные, да, Лукойл, Роснефть, Газпром не держат цены по сравнению с другими, с которыми как бы там живут от биржевой торговли и покупают на свободном рынке. Это тоже важная вещь. Надо понимать, что в условиях возникшего США устраивает. Потому что, ну, если у вас кредит, ну, вот, например, ну, там, я не знаю, условная компания, там, Роснефть или Лукойл, взяли кредит в долларах, но эту валюту вы не контролируете, то есть ни эмиссии, ни ключевую ставку, то ФРС США может либо повысить на вас кредитную нагрузку, подняв ставку, и за ней идет ставка либор, и все эти кредитные поднимаются, либо опустить. То есть вы никак не зависите, а США может это превратить в вечный долг. Так работает вот эта модель. Поэтому вы правы в том, что сделал Китай с Индией. Они привязали и не допустили вот этих колебаний. То есть подрос доллар, подрос юань. Упал доллар, упал юань. То есть они играют в общий конструкт. При этом Китай отказался приватизировать Банк Китая, что требованием ВТО является. Китай сказал, нет, он останется государственным. Центральный банк Китая останется государственным. И будет выполнять государственные функции, а не коммерческие функции мирового рынка. Вот. И США пытались продавить и Индию, и Китай на то, чтобы они открыли свои финансовые рынки, как это сделала Россия, дохийский известный раунд 2008 года, когда они отказались, и после этого посыпалась вся долларовая модель. Мы увидели количественное смягчение, то есть массовую эмиссию доллара, которая как бы залила дешевыми, ну, вот это разбрасывание денег с вертолета и инфляционный разгон. Вот. И мы увидели то, что последовало за этим, это переход в военный режим регулирования, вот эти вот локальные войны. Поэтому вы правы, пока мы живем в логике, то есть пока мы считаем свое будущее не в рублях, а в долларах, мы работаем на чужую систему отношений.
2: То есть вот этот просто переход на торговлю в национальных валютах, он не совсем решает эту проблему, получается, да?
7: Не совсем. Не только просто мы переходим как бы в национальные валюты, мы курсовые разницы пересчитываем, да, все равно через, да, доллар.
2: Все равно
7: и доллар. Все равно доллар получает, все равно Федеральная резервная система получает свой процент, потому что она является посредником во всей этой системе. То есть у нас эквивалентом мировой стоимости является, ну, то есть безусловным эталоном мировой стоимости является не золото сегодня, а доллар. А доллар — это всего лишь долговые обязательства США. ну, зафиксированные, да. Расписные.
2: Ну да, то есть это просто расписка от имени США, что мы когда да? вам возместим, а мы почему-то это воспринимаем как, ну, когда-то нам уже говорили в Советском Союзе, рубль там обеспечен всем достоянием, и мы думаем, доллар обеспечен всем достоянием Америки, а он ничем не обеспечен, получается.
7: Не, просто достояние Америки, то есть раз в 40, все имущество и все активы Америки раз в 40 ниже, чем объем долларов, функционирующих на мировом рынке. То есть понятно, что оно не обеспечено. Вот. Но зато, как Бжезинский написал в своей великой шахматной доске, зато у нас, зато у нас самые большие вооруженные силы, и мы можем заставить любого выполнять наши условия.
2: Ну да, хорошие ростовщики, короче, эти ребята. Ребята, а мы вот поддали.

0: в 90-е, когда наш Центробанк стал, как вы сказали, частной частью вот этой долларовой системы, мы и связались с ними. Ну что, у нас есть выход? Вот у нас минута где-то. Вот какой-то рецепт такой от независимого аналитика. Все-таки вот как выйти из тупика?
1: Выход, я думаю, что, ну, во-первых, то, что вы говорили, то, что вот форс-мажор в виде военной операции, и, как правильно сказал пресс-секретарь президента, фактически войны со всем Западом, то есть должен толкать Россию на все-таки самостоятельную модель развития, то есть вне доллара. И для меня, например, первым сигналом таким будет того, что действительно что-то мешает, это национализация Центрального банка.
0: Вот.
1: Переход на...
0: Вот, да. Ну что ж, спасибо огромное. Политолог, публицист, аналитик, автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков дал рецепт, которым очень бы хотелось исполнение этого рецепта.
2: Будем жирная ждать. Точка была поставлена в финале, ничего не скажешь. Я думаю, что будет повод вернуться к этому разговору. Ну а далее мы будем говорить еще на одну тему. Комитет Госдумы по просвещению предложил, а что предложил, об этом узнаете скоро.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Комитет Госдумы по просвещению предложил закрепить в законодательстве обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном обучении. Такие ученики должны регулярно проходить промежуточную аттестацию полученных дома знаний, но из-за нечеткости правил это требование массово игнорируется. И вот предлагают дать соответствующие полномочия органам местного самоуправления.
0: Но это вот одна из тем, которая сейчас будет обсуждаться. Хочет сказать, что отмечают, что популярность действительно домашнего образования растет с каждым годом, и поэтому нужна какая-то реформа, какая-то регламентация. Это вот одна из тем, которую мы сейчас будем обсуждать, как я уже сказал. А вторая – это уже решение. Здесь просто желание, а вторая – это решение. Минпросвещение полностью отменило домашние задания с 1 сентября текущего года для первоклассников. Раньше им можно было не более часа тратить на домашние задания, теперь посчитали, что вообще
2: это еще лишнее. Раньше их нельзя было задавать, когда я имела еще к этому какое-то отношение.
0: Я вот не помню.
2: И знаешь, как это все... Нет, я имею в виду не во времена нашего детства. Наши, нет,
0: да.
2: Мы почему? Мы приходили домой, мы писали прописи,
0: да, писали.
2: Складывали один плюс один, и там какие-то элементарные домашние задания были каждый день. Я имею в виду уже более поздние времена, это где-то 2007 год. Тоже нельзя было задавать первоклашкам домашнее задание. Ну, ты знаешь, как это все выглядело? Первое родительское собрание, и учитель говорит, нам вообще нельзя задавать домашнее задание, но вы не против, и, конечно же, активные родители не против, и задание задавали.
0: Вопросов много, тут и спорная вообще тема на самом деле. Но давайте с первой начнем, и вторую тоже обсудим. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС, с нами на связи. Борис Валентинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Ольга Игорь, добрый вечер, уважаемые слушатели.
0: Борис Валентинович, вот давайте вначале закроем первый вопрос, попробуем разобраться, это семейное обучение. А вот скажите, говорят, что ну надо контролировать, ну, наверное, а то ребенок где-то непонятно где учится, и только экзамены сдает, непонятно, чем он занимается. А вообще, вот семейное обучение, оно, ну, не знаю, эффективно, перспективно, ведь мне кажется... воспитательная, такая, причем не воспитательная в плане семейного воспитания, скорее. А вот социальная, социальная миссия, миссия, да, образования, то есть социализация, по большому счету, ребенка, это ведь тоже важный момент, а и она не происходит.
2: Но ведь все-таки есть дети, которые на домашнем обучении не от хорошей жизни.
0: Ну, это да.
2: Это состояние здоровья. Но почему растет популярность или растет количество таких детей?
0: Борис Валентинович, объясните нам, пожалуйста.
5: Ну, давайте, которые болеют, это все-таки освоение образовательной программы на дому. То есть это форма образования, когда учитель просто ходит к ребенку домой. То есть ребенок учится в школе, но по каким-то тем или иным причинам ходить в школу не может. Ну и, соответственно, коллеги ходят, с ними занимаются. Там есть и домашние задания, и освоение образовательной программы, промежуточная аттестация. В общем, это не семейное образование совершенно точно. А вот если мы говорим про так называемые... Это когда родители пишут заявление, я беру всю ответственность за образование моего ребенка на себя, в школу он ходить не будет, мы будем раз в какое-то время к вам, может быть, приходить там при переводных экзаменах из класса в класс, что-то вы спросите, значит, он что-то ответит, вы его все равно... Ну, такая формальная немножко история, вот. Действительно, вы абсолютно правильно подводите, отметили, увеличивается... таких ребят, да, доля незначительная, там меньше 2% на самом деле, но тем не менее, действительно, постоянно эта история растет, абсолютно разные причины, кто-то панически боится как раз социума, да, как же мой ребенок будет общаться со сверстниками, они его плохому научат.
0: Ну это же уже ужасно, говоря. Это же еще страшнее, если он не будет общаться со сверстниками, что за родители-то такие?
5: Ну, Игорь, к сожалению, не все это понимают. Есть категория родителей, вот вспомню, есть категория родителей, которые говорят, что персональные данные – это зло, закон о защите персональных данных – это ужасная история, да, и так далее. В общем, люди бывают совершенно разные, и в том числе вот такая вот форма. Ну и что греха таить, есть еще у нас такая история, когда открывается псевдо-школа, ребенок в нее уходит, оно формально находится на семейном образовании, а школа без лицензии, просто вот, ну, типа кружка по интересам, да, собрались и что-то там изучают. Тоже, в общем, своеобразная форма образования. То, что с этим надо, по крайней мере, это как-то упорядочивать, это совершенно точно. То, что министерство профильное предлагает законопроект, который наделит органы местного самоуправления действительно полномочиями проверять, потому что если ребенок в школе не прикреплен, да, ну вот сидит он дома, там что-то учит, непонятно что, или не учится вообще. Вот. Соответственно, ну, в моем понимании, совершенно разумная цивилизационная история. Государство хочет понимать, учится ребенок или не учится, чему учится. И это вполне нормально, по крайней мере, с точки зрения защиты прав детей. Нет, совершенно точно.
0: Согласен, согласен. Единственное, что я просто бы вообще запретил бы семейное образование. Ну ладно, давайте эту страницу перевернем, если останется время, еще к ней вернемся. Вторая страница – это первоклашки. Ну, слушайте, мы с Ольгой вот делали уроки дома, потом мы, как кажется, не делали, сейчас их там нельзя было час, больше часа тратить, сейчас опять отменяют. А вообще вот как правильно, на ваш взгляд?
5: Ой, ну, как правильно точно знают в профильных институтах, которые занимаются психологией и поведением дошкольников, да, то есть детей младшего возраста, а у нас все-таки больше уже про экономику, про денежки в образовании, но тем не менее, правильно так, как советуют специалисты. На самом деле у каждого ребенка все индивидуально. Я бы вот не сказал, если меня спросить, я не сторонник ни, так сказать, задавания, ни стопроцентной отмены, потому что ребенок индивидуален, кому-то действительно немножечко бывает полезно потренироваться дома, но просто, наверное, здесь реакция на ту форму, в которую это превратилось сейчас, да, причем, ну, достаточно давно превратилось, мы все помним страшные рассказы, как на дом задают поделки какие-то сумасшедшие родители, за ребенка начинают выполнять домашнее задание, действительно, мы, сердобольные родители, очень часто пытаемся как-то с ребенком вместе заниматься, но вопрос в том, чтобы развивалась его самостоятельность. Это прежде всего. То есть домашнее задание ребенок должен выполнять самостоятельно, если оно вообще есть. Ну и, конечно же, первоклашкам тяжело входить в ритм учебной жизни. И вот те рекомендации, про которые вы вначале упомянули, да, они категорически не рекомендовали задавать домашнее задание, по крайней мере, в первом полугодии. Да, потом потихонечку, но не более часа всего, постепенно-постепенно. Дело в том, что в первом классе дети учатся по программе, в том числе и писать. Это мелкая моторика, ее, конечно же, надо развивать. И, ну, вот в моем понимании, хотя я не являюсь, ну, так сказать, стопроцентным специалистом там, и гуру в этом вопросе, но в моем понимании нет ничего плохого, если эта мелкая моторика будет тренироваться, в том числе и дома. Ну, не обязательно в рамках домашних заданий, то есть в рамках рисунка, то есть в рамках вышивания, там, может, аппликаций каких-то, ну, в общем, и всего остального.
0: Ну да, но вот решили, что, может быть, действительно правописание под контролем учителя лучше осуществлять, чем под контролем родителей. Может быть, я вот вас послушал.
5: Да, в данном случае профильное министерство ориентируется на письмо профильного института, а профильный институт, ну, в моем понимании, все-таки виднее.
0: Ну да, я вот вас послушал, но мне тоже показалось, что, может быть, я и зря ратую за домашние задания, потому что лучше научат их правильно в школе, а дома они будут еще иногда вспоминать детский сад, и будет у них такой переход между детским садом и школы, где вроде уже учишься, но тебя дома уже не мучают по школьной программе. Ну, в этом есть какая-то логика. Ну что ж, я думаю, что у нас еще есть буквально, может быть, ну, хотя уже, наверное, времени не осталось. Довольно.
2: Да, уже
0: спасибо.
2: Не успеем.
0: Спасибо. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС, был с нами. Говорили о некоторых реформах, намеченных и намечаемых в школе. Ну, всегда летом школа реформируется, каждый Новый год у них там какие-то эти инновации. Не знаю, раньше было проще, Оль. Была стабильность какая-то.
2: Я просто вспоминаю разговор с одним очень уважаемым экспертом в рамках воскресной моей программы, который говорил, что действительно школьники настолько сейчас загружены, что они вырастают больными. И поэтому очень важна физическая активность, очень важны активные прогулки, очень важны, важно первоклашкам бегать, прыгать, скакать и беситься. И чтобы их в этом не ограничили, для того, чтобы росли здоровыми.
0: Пускай бесятся, они прописи пишут дома.
2: Представили мы, да, нашего эксперта.
0: Да, да, да.
2: А в следующем часе мы будем говорить про хлеб. Оказывается, он становится менее популярным. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Вернемся после новостей. Дождитесь.
4: Наше время. Время. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
6: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
4: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
7: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
8: С 5 класса мечтала о своей группе.
7: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
4: «Аурум Инутилия». Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
11: очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
12: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска.
13: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».

0: московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Общество знания стало самым популярным предметом для пересдачи единого государственного экзамена в дополнительные дни. Далее подробно. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК также пока не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Тем не менее, как заявил глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
2: Мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет. Все, оно в истории. Точка поставлена. Ну, а мы вместе будем продолжать по поручению президента России Владимира Владимировича Путина восстанавливать все виды спорта, все сборные России с флагом, с гимном на международных стартах.
1: Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России. Она заявила, что здравый смысл победил. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Великие Проходы, Избицкая и Захаровка. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад и бригады Национальной гвардии в районах Вольная Слобода, Хотинь и Мерлоги. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и 8 автомобилей.
1: Подразделения группировок войск «Юг» и «Центр» улучшили положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Также российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков с БПЛА в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов, системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797

0: 7 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. Европейским налогоплательщикам промывают мозги, эксплуатируя мифы о российской угрозе, чтобы за их счет продолжать войну на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. Он дал европейским политикам ряд советов – не считать Россию угрозой, не пренебрегать ее интересами и как можно скорее возобновить диалог. По словам Пескова, главная ошибка Европы, превращающаяся из политического блока в военный, это вера в саму возможность нанести Москве стратегическое поражение.
1: Мы адаптировались к условиям этой войны. С точки зрения экономики, с точки зрения принятия решений, поэтому мы можем позволить себе продолжать. И учитывая ситуацию на фронте, мы довольно оптимистичны. Мы наступаем. Мы будем обеспечивать свою безопасность, но никогда не начнем Третью мировую войну. Мы никогда не начинали войн. Вспомните историю. Но когда их начинали против нас, мы шли до конца.
0: Президент Ирана Масуд Пезешкиан покидает Ирак, возвращается на родину после американских ударов по иранским объектам, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение. Там также отмечается, что несколько человек были ранены вследствие ударов США по югу Ирана. Иранский МИД заявил, что удары США по Ирану являются серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами, сообщает телеканал Пресс-ТВ. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Обществознание стало самым популярным предметом для пересдачи единого государственного экзамена в дополнительные дни. Соответствующие заявления подали почти 33 тысячи выпускников. На втором месте русский язык с примерно 24 тысячами заявок. Затем идут информатика – более 23 тысяч, профильная математика – около 19 тысяч и химия – примерно 16 тысяч. Всего на пересдачу одного из предметов в этом году подали заявление около 109 тысяч выпускников, что на 6 тысяч больше, чем в прошлом году, отмечает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендации относительно участия российских спортсменов больше не действуют. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет МОК будет внимательно следить за ситуации, связанные с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении МОК. Тем временем Национальная хоккейная лига оценит ситуацию после решения Международного олимпийского комитета о рекомендации по допуску российских спортсменов в контексте их допуска на Кубок мира. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил включение синхронного фигурного катания и фрирайда в соревнованиях лыжников и сноубордистов в программу Олимпиады 30-го года. Также в олимпийской программе дебютирует сингл-микст у биатлонистов, а вот лыжное двоеборье исключено из олимпийской программы. Россия возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах по версии ESPN. С первого места Россия сместила США. Эта страна теперь на второй позиции, Бразилия на третьем месте. Лыжные гонки. Александр Большунов начнет подготовку к сезону вместе с группой тренера Юрия Бородавка в августе в Малиновке. Ранее сообщалось о том, что Большунов отсутствует на сборе группы в итальянском Монте-Бандоне. Баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о продлении контракта с российским форвардом Андреем Воронцевичем. 38-летний уроженец Омска является 10-кратным победителем Единой лиги и трижды побеждал в Евролиге. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: Сегодня, в среду, 8 июля, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, облачно, временами дожди. В Иркутске плюс 21, плюс 23, облачно, также дожди. В Самаре плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в столице плюс 20, плюс 22. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? Рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда.
5: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
6: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
9: Радио России. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова с вами, готовы продолжать. Есть еще несколько интереснейших тем, которые мы будем с вами обсуждать в течение предстоящих 45 минут. Сейчас озвучим их, но хотели бы еще напомнить про наши мессенджеры, потому что у вас всегда возникает желание прокомментировать то, что звучит в нашем эфире, и можете себе не отказывать. 8-925-222-9992.
11: Ну, а я сейчас расскажу о том, чему будет посвящен второй час нашей программы. Мы сегодня побываем с вами фактически на экскурсии, наверное, в обновленном музее-заповеднике Коломенска. Будет очень интересно. Послушайте внимательно эту часть нашей программы. Это я обращаюсь к москвичам, конечно. Вдруг вы не были в Коломенском больше 2 лет. Много нового узнаете. О спорте будем говорить с Андреем Кудряшовым. Не буду интригу подвесим. Интересная тема там нас ожидает очень. Ну, а будем говорить о кухне сегодня в разных ее аспектах. В частности, о гости на русскую кухню, которую разрабатывают Минпромторги. Будем разбираться, что за 260 блюд составляют русскую кухню и зачем на них нужен гост. А начнем с очень такой неожиданной темы. Если у нас люди постарше слушают, наши с Ольгой ровесники и помладше, они тоже это слышали, помнят такое выражение из прошлого. Хлеб всему голова. В современном мире я этого уже не слышал. Ну, потому что хлеб уже не совсем голова. Не все его любят, не все его едят. Вот. Будем разбираться, почему, к хлебу падает интерес, и в чем тут причина? В здоровом образе жизни, в разнообразии различного рода булочек и всяких других, в общем-то, вкусностей. Ну, прямо сейчас об этом и узнаете.
12: Наше время.
11: Знаете, что в 2025 году, то есть в прошлом, продажи батонов в России, это я, значит, петербуржцам объясняюсь, это белые, обращаюсь, это если у нас слышат петербуржцы, надеюсь, это такая, то, что мы называем с вами булкой. Вот, значит, батонов в России составили 1,4 миллиона тонн. Прибавка, правда, 0,9% после падения на полтора года ранее. Ну, в общем, здесь неважно даже.
10: А как это... в Санкт-Петербурге называют буханки?
11: Ой, слушай, уже начал забывать. Ну, наверное, все-таки хлеб. Хлеб и булка. Хлеб – это черный хлеб, а булка – это вот батон, белый хлеб, да, это булка. Вот. И, соответственно, речь идет о чем? О том, что в целом вот формовой хлеб, так называемый черный, как мы тут говорим, и батоны, булки, и багеты, ну, уже становятся все менее и менее популярны. Эксперты связывают этот тренд с изменением предпочтений покупателей в крупных городах, особенно где есть огромный выбор частных пекарен, ну, частных, да, в первую очередь пекарен, там различного рода всякие из хлебобулочные изделия, и их предпочитают обычным хлебозаводским или хлебокомбинатским вот этим булкам и хлебам, и черным формовым этим кирпичиком. А в детстве, я помню, ну, во-первых, нас заставляли есть хлеб совсем, да?
10: Я
11: первым,
10: думаю,
11: что вторым, не знаю, как у тебя, у меня заставляли.
10: Я думаю, что это уже какая-то генетическая память еще и наших предков. У меня бабушка, которая пережила войну, и она эвакуировалась с грудными детьми на руках, она очень уважительно относилась к хлебу, поэтому у нас хлеб... Во-первых, помнишь, даже выражение было «помогай себе хлебом», «помогай», да? Потом этим хлебом буквально вылизывали с тарелки.
11: Да-да-да, вот, да, вот, и салат, потом съедали. То есть это вылизывали.
10: Сметанный салат или масло.
11: Все,
10: да?
11: выгреб, как бы, да, или как, вытер, наверное, и съел это.
10: Ну, и, соответственно, я помню, что бабушка и дедушка, они даже если сыпались крошки на стол, то они их собирали в ладонь и их тоже съедали. Это были вот такие, такое эхо войны и голода.
11: Ну, это вот мы с тобой считаем, что эхо войны и голода, а до этого чего было эхо? Просто бедной жизни. Ну, хлеб ели всегда, на Руси ели хлеб.
10: Прямо хлеб, вот да, как... каша, пища наша.
11: То есть их ели, хлеб ели как прикуска, в прикуску с любой едой. И всегда его в любой столовой в Советском Союзе, в первую очередь, даже в ресторанах это было, хлеб подавался обязательно. Просто вот он всегда стоял там, лежал. А с батонами,
10: сейчас он тоже
11: с булками,
10: подается.
11: Да, с батонами, с булками третье блюдо всегда надо было почему-то есть. Чай надо было с белым, да, вот с булкой, да. Ну, чай, компот.
10: Ну, бутерброды бы делали бутерброды, детям в школу.
11: Да.
10: И ну, на завтрак тоже делали бутерброды.
11: Вот. А вот сейчас как-то изменилось какие-то...
10: Отношение к хлебу.
11: И к хлебу,
10: ну, да. Во-первых, все это, мне кажется, связано с здоровым образом жизни. И питание, которое некоторые соблюдают, у некоторых выявилась целиакия, это аллергия на вот эти вот... Ну, короче, на хлеб. Ну, вот ты знаешь, вот одно время продавали в магазинах безглютеновый хлеб. Я его покупала, ну, да, постоянно, да. А потом он куда-то пропал.
11: А потом ты его попробовала обычный, и тебе, наверное, уже не понравился.
10: Его перестали, да, производить. Нет, ну просто я тоже отношусь к тем людям, которым, к сожалению, белый хлеб нельзя, но я его очень люблю.
11: А я просто отказался в хлебе, сам отказался в хлебе, и оказалось, что все это нормально. И потом я слышал мнение такое, что хлеб – это такая пища действительно бедных, нищих людей. Вот они и хлебом заменяли все, и поэтому у нас там в желудке все это увеличивается, раздувается, и поэтому мы в России не очень богатый этот хлеб ели всегда раньше. Не знаю, правда, неправда, куча мифов сейчас мы вам, наверное, наговорили. А теперь давайте разберемся со специалистом в этом вопросе. Доктор технических наук, профессор РАН, заместитель директора НИИ хлебопекарной промышленности Владимир Мартиросян с нами на связи. Владимир Викторович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
13: Добрый вечер. Добрый.
11: Давайте
13: вечер.
11: Развеем мифы о вреде или пользе хлеба в первую очередь, а потом будем разбираться, чем вызвана тенденция, если она действительно есть. Все-таки хлеб – это полезная пища или правы те, кто считают его лишним совершенно продуктом и отказывают себе в употреблении хлеба?
14: Ну, на самом деле вы подняли очень важную тему, и я хочу поблагодарить вас за это и сказать, что действительно хлеб, как и ранее, сегодня, это основа пищевого рациона. И нет никаких научно обоснованных рекомендаций для исключения хлеба из рациона. То, о чем вы говорите, что люди выбирают здоровый образ жизни, исключая хлеб из рациона, это ложное убеждение на самом деле. Ведь весь баланс пищевого рациона – это количество принимаемой пищи. Просто надо сопоставить ту пищу, которую принимаете, с теми энерготратами, которые у вас есть в реальной жизни. А хлеб, на самом деле, это источник полезных веществ, всех необходимых полезных веществ, которые нам нужны в организме для развития, собственно, нашего организма.
11: Владимир Александрович, но все-таки, когда в Советском Союзе или там в прошлом, скажем так, к каждому блюду необходимо было обязательно кусочек черного, к третьему блюду кусочек белого, это правильно или вот это уже как раз не всегда так надо?
14: Вот в соответствии с принципами рационального питания была разработана рекомендованная норма потребления хлеба, и она составляла 300 грамм хлеба в сутки на человека, 150 хлеба ржаного и 150 грамм хлеба, ну или изделий из пшеничной муки. И это было обосновано, это действительно медики доказали пользу именно такого количества хлеба для рациона питания человека. Но в настоящее время, я сейчас дополню, конечно, потребление хлеба снизилось. Сейчас по данным Росстата среднее потребление хлеба порядка 150-160 граммов в сутки. Ну вот если попытаться ответить на вопрос, почему произошла такая трансформация, ну, наверное, мы с вами видим и понимаем, что сегодня, во-первых, выросла доступность разнообразных продуктов питания. У нас рацион питания расширился значительно. И, конечно, перераспределилось вот это вот потребление продуктов, которые раньше составляли наш пищевой рацион. Потом можно отметить, что, конечно, изменился ритм жизни. Мы стали гораздо мобильнее, часто перекусываем на ходу, нам нужна какая-то быстрая еда. Это тоже вот вносит свой вклад, в том числе в потребление хлеба. Молодое поколение считает, что оно отказывается от классического хлеба, о котором вы говорили, но при этом растет потребление сэндвичей, бургеров.
11: Бургеров, да, это тоже хлеб.
14: Тот же самый хлеб, они просто считают, что они перестают есть хлеб дома, который у нас находится, ну, обычно, так сказать, где мы составляем завтрак, обед и ужин. А при этом, выходя на улицу, с удовольствием употребляют сэндвичи.
10: Вот мне поэтому кажется, мы немножечко не в том ключе даже начали говорить, потому что речь идет не о том, что начали меньше есть хлеба, а о том, что стали предпочитать батону нарезному, чабату тоже. Ну вот многим она кажется более вкусной. И еще, возможно, один момент заключается в том, что стали лениться дома готовить, доставку заказывают. И всякие сырники на завтрак привозят и прочее. Там каши, и поэтому, может быть, и хлеба меньше покупают. А вот безглютеновый хлеб, а почему его не производят у нас? Он же пользуется большой популярностью.
14: Я услышал, что да, что у вас, вы как бы упомянули в том числе, что у вас, ну, обнаружено или, так сказать, как-то присутствует аллергия. На самом деле, то, о чем вы говорили, заболевание, действительно, целиакия, это аллергическая реакция организма на глютен, на белок, растительный белок, который находится в злаковых культурах, в том числе, конечно, в пшеничном хлебе. Но таких людей, у которых это заболевание, от 1 до 3% в популяции. И в какой-то период времени был такой вброшен нарратив в средства массовой информации, что всем надо отказываться от глютена, потому что, ну, не буду сейчас перечислять те страшилки, как мы их называем, которые говорили в том числе вот о вреде глютена, но на самом деле это растительный белок, который состоит из аминокислот, крайне важных элементов, необходимых нам в питании. И вот если вы не попадаете в этот 1-3% популяции, людей, у которых действительно зафиксированы медиками вот эти аллергические реакции, то вам не противопоказано потребление пшеничного хлеба, да как и любого другого. Это абсолютно точно. А что касается хлеба как раз для питания таких людей, действительно, в том числе и в нашем институте, разработан безглютеновый хлеб. И он производится, правда, конечно, в ограниченных объемах.
11: Спасибо. Спасибо, спасибо, Владимир Мартиросян. Времени, к сожалению, мало. Очень интересная тема оказалась. Доктор технических наук, профессор РАН, заместитель директора НИИ хлебопекарной промышленности. А мы продолжаем тему питания и к следующей ее части переходим.
12: Наше время.
11: Я боюсь ударение неверно поставить, но вот калья или кальяне.
10: Калья,
11: да. Кундюмы и картошка в ГОСТ на русскую кухню войдут. Такие вот блюда, и всего 260 блюд. Над этим стандартом работают сейчас рестораторы, историки, повара России по идее Минпромторга. Они вошли уже следующие блюда в этот список. Борщ, щи, окрошка, солянка, вот, ну и так далее. Жульен, заливное, голубцы.
10: А вот жульен, я удивилась, да. Это русское блюдо.
11: Русское слово.
10: С нерусским названием. Я, честно говоря, никогда не изучала его историю.
11: Ну, оливье тоже не русское название.
10: А калья – это старинное блюдо русской кухни, рыбный суп, который варится на огуречном рассоле.
11: Вот вопрос у нас к представителю фонда сохранения русской кухни, русская поварня, да?
10: У нас, да, он будет... Пока у нас нет нашего эксперта.
11: Хорошо, тогда
10: давай,
11: сами поговорим.
10: Давай
11: немножко.
10: Расскажем о том, какие еще блюда.
11: Ну, давай.
10: Жульен, заливное, голубцы, бараний бок с кашей. А помнишь, еще у Гоголя была няня с гречневой кашей?
11: Ну да, кундюмы. Так, мы сказали, закуски, салаты, винегрет, салаты, оливье, сельдь под шубой, мимоза.
10: Ну а что, оливье даже, говорят, на Манхэттене продают.
11: Ну да, но их называют русским салатом.
10: Russian salad, да.
11: Вот, но вопрос в чем? Вот выпечка, блины, кулебяки, вареники, драники, зефир, пирожное, картошка, хворост, взбитень, гоголь-моголь. Кстати, не ел с детства.
10: Гоголь-моголь, а мне папа делал.
11: С детства, да, я говорю, в детстве я это употреблял. Да.
10: Что еще? Напитки и приправы, компот, потом русская горчица. Ну, вообще, я хотела бы себе представить, как мы... Ведь все же это делается для продвижения русской кухни, вот. И это как мягкая сила тоже давит, ну, через, да, кухню. Мне очень интересно посмотреть на иностранца, который вот жахнет русской горчицей, не будучи предупрежденным.
11: И получит от этого удовольствие.
10: А также хрен.
11: Квас и морс. Вот смотрите, у меня что в этом вопросе волнует? Одно. Ну, давайте мы уже к эксперту перейдем. Представитель фонда сохранения русской кухни, русская поварня, бренд-шеф проекта «Добрянка в Сибири», ресторатор, автор книги «По русской национальной кухне» Максим Сырников. Максим Павлович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
11: Максим Павлович, если правильно готовить все вот те самые блюда, у нас не так много, к сожалению, времени, имеют ли они перспективу стать той самой мягкой силой? Мне кажется, они все такие сложные, что вот как суши, они не будут пропагандировать, как суши пропагандируют японскую кухню. У нас есть ли что-то такое, кроме блинов? Скажите, на ваш взгляд.
15: Ну, у нас очень много блюд в национальной нашей кухни, которые, ну, ничуть не сложнее суши и чего бы то ни было еще, с одной стороны. С другой стороны, не менее вкусные. Поэтому тут выбирать есть из чего. И как раз-таки вот эта работа по созданию некого такого основного свода, перечисления блюд национальной нашей кухни, это как раз вот и для этого в том числе делается, для того, чтобы наш современник, прежде всего, соотечественник, конечно, он понял, что мы ничуть... Не надо искать где-то там далеко очень что-то такое невероятно вкусное и интересное. Все это под боком есть, все это столетиями в России готовилось, и все это абсолютно легко можно воспроизвести в нынешние времена. Потому что продукты есть те же самые. Ну, не хватает немножко знаний, но, собственно говоря, вот этим мы и занимаемся.
11: Это хорошо, да, это фактически энциклопедия некая, но хватит ли на это сил в домашних условиях, особенно в городе?
15: Ну что ж.
11: Ну, приготовление не в ресторане, да.
15: Блюд,
11: да, самому
15: не
11: приготовить.
15: Не хватит, конечно, а зачем?
11: То есть это
15: тут
11: не для того, что...
15: Задача...
11: Да.
15: Угу. Не стоит задача дать задание каждому соотечественнику приготовить вот все это долгое-долгое перечисление блюд. Но, по крайней мере, ознакомиться с этим, все это будет в открытом доступе в интернете, а ознакомиться с этим, ну, по-моему, это очень нужно.
11: Потому согласен.
15: Что, когда спрашивают у нас сейчас, там, молодых людей, предположим, назовите там блюда русской кухни, начинают называть, ну, что-то совершенно жуткое, там, пиццу, пасту там и прочее, то это как раз от недостатка такого вот кругозора, от недостатка информации, прежде всего.
11: Но хотелось, чтобы не только знали, а все-таки имели возможность где-то пробовать. Может быть, мы эти рестораны русской кухни и в России должны как-то больше размножить и расплодить.
10: Вот я бы колью с удовольствием попробовала.
15: Разумеется, колья это, колью готовят во многих местах сейчас. И в московских ресторанах, и очень много готовят ее в русских ресторанах, ну, где-то, так сказать, такое вот, ну, не хочу говорить провинции, но, по крайней мере, в каких-то городах таких знаковых, там, Золотого кольца, например. Ну, вот, стоит только поискать, и можно попробовать. Это действительно удивительная совершенно вещь, удивительный вкус.
11: Очень...
15: похлебка чистая, русская, из бочковых солений.
11: Очень бы хотелось, конечно, это все попробовать, но, к сожалению, времени сейчас у нас нет даже на рассказ об этом. И, конечно, может быть, это в меню включать, как сейчас российские вина включаются обязательно в винную карту.
10: Максим Сырников, председатель фонда сохранения русской культуры, русская поварня, бренд-шеф проекта «Добрянка» в Сибири был с нами.
3: В центре внимания специальная военная операция.
16: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
10: На «Радио России» с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым, и к нам пришел Андрей Кудряшов.
17: Привет, Андрей.
18: Прибежал, я бы даже сказал, сегодня.
11: Потому что очень радостный ты.
10: Прискакал.
18: Ну, на самом деле, давайте радоваться раньше времени не будем. По сути, ничего не изменилось. Ну, давайте скажем, что сегодня состоялся исполком Международного олимпийского комитета, на котором были приняты достаточно серьезные решения, потому что были аннулированы прежние жесткие условия участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Навсегда прекращаются индивидуальные проверки атлетов на нейтральность, полностью снимается запрет на командные дисциплины, и также отменяются любые ограничения для россиян, связанных с силовыми структурами. Все это, конечно, красиво. Кирси Ковентри, глава МОК, заявила, что было критически важно предоставить спортсменам из России возможность полноценно выступать. Спортивный директор МОК Пьер Дюкрей подчеркнул, что организация уже ведет плотные переговоры со всеми международными федерациями. Но затем надо читать текст мелким шрифтом, что называется, или где звездочка стоит. Значит, все решения по поводу нейтральности, по поводу использования символики, флага, гимна и так далее, даются на откуп международным федерациям. Здесь мы, грубо говоря, возвращаемся... Да,
10: ну, к своим баранам.
11: Да, погоди, а это решение о чем тогда? Нет, объясни просто.
18: Нет, смотрите.
11: Здесь, о чем решение?
18: Здесь
11: тогда?
18: Решение больше, наверное... Такой шаг, чтобы попробовать пойти в спортивный арбитраж в Лозанне. Там, например, это касается легкой атлетики, где Себастьян Кол говорит, что никаких русских тут не будет, там, пока он, грубо говоря, жив, да, прости господи. И биатлон, да, что мы россиян не пустим вообще никак, от слова вообще, потому что вот принял конгресс наш IBU и все. И, собственно говоря, МОК об этом говорит. Мы отдаем на откуп международным федерациям. Да, мы ведем переговоры, да, вы можете подавать суд, но здесь начинается вот уже такая тягомотина. Это решение, наверное, все-таки больше касается игровых видов спорта, которые... Гандбол, волейбол, может быть, баскетбол, где-то даже хоккей, потому что волейболисты говорили, что мы с вами, типа, большие дружбаны, да, без русских плохо, но пока МОК не даст разрешения вот на командный спорт, что типа снимаем все абсолютно санкции, ничего не будет. Сейчас,
17: то есть теперь санкции МОК не существуют.
18: Да, санкции МОК, но смотрите, те международные федерации, где у нас достаточно хорошие отношения, или, например, вот в плавании, да, водные виды спорта, мы там просто пробили вот головой стену, и теперь наши пловцы, потому что World Aquatics разрешила еще до этого решения МОК абсолютно все. То есть, в принципе, федерации показывают, что они решают, да, МОК может рекомендовать, но федерация может не прислушиваться к этим рекомендациям, потому что они считаются, ну, типа, автономными. А здесь такая вот такая казуистика пошла.
17: Еще немножко... один вопрос. Давай, конечно. Там же получается, что временно возвращен Российский Олимпийский комитет. А что это значит временно?
18: Ну, буду смотреть, видимо, что это обозначает. Там никак не обговорено. То есть, соответственно, будут смотреть там на протяжении следующей, по-моему, исполком через полгода, и уже через полгода могут вернуть полностью. Да? То есть, все равно геополитика, она продолжает играть роль, что бы мы ни говорили. Давайте быстренько наших экспертов попробуем послушать. Владимир Иванов, обозреватель Sports.ru. Вот что он говорит по поводу сегодняшнего решения Международного олимпийского комитета.
19: Сегодняшнее решение МОК – это гигантский прорыв для всего российского спорта. По сути, мы возвращаемся туда, откуда и начинали, в 2022 год. Тогда на российский спорт были наложены санкции, сейчас они формально сняты. Интересно, что и тогда, и сейчас это были просто рекомендации МОК. Но тут важны нюансы, потому что тогда все эти рекомендации МОК каждой спортивной федерации были восприняты как нечто обязательное, безотлагательное, а сейчас… Так как это рекомендации все-таки, а не какие-то обязательные моменты, каждая федерация будет принимать решения, исходя из своих собственных соображений. Это значит, что те виды, в которых у нас хорошая спортивная дипломатия, где есть россияне в международных федерациях, где у нас есть вес, влияние, традиции, все будет хорошо. Ну, по сути, мы уже в ряде видов спорта до этих рекомендаций выступали с флагом и гимном. Там борьба, плавание, дзюдо и так далее. Но сейчас главное, что случится после этих рекомендаций, это разрушится стена недопуска в командных видах спорта. Потому что вот эти рекомендации МОК именно на командные виды спорта до сегодняшнего дня продолжала действовать. Теперь рекомендаций нету. И по сути, если у нас все нормально в отношениях, как это, например, в том же волейболе происходит. По идее, вопрос возвращения команды сборной России на международную арену – это, ну, вопрос нескольких дней, недель, ну, максимум месяцев. А дальше уже эффектом домино должны сложиться и другие федерации. Баскетбол, гандбол, ну и, естественно, хоккей с волейболом, который мы очень сильно ждем.
18: Хоккей вообще ждем как не в себе, потому что действительно следующий большой турнир – чемпионат мира, но гораздо интереснее будет Кубок мира, который пройдет в 28-м году в Северной Америке. То есть, в принципе, сейчас такой полузеленый свет открыт, и дальше будет уже от решения Международной федерации хоккея зависеть. Смотрите, как это работает. Потому что Международный олимпийский комитет, в принципе, у него есть все рычаги, чтобы немножечко так приструнить поведение международных федераций, как только, потому что МОК распределяет деньги от спонсоров, которые он получает от проведения турниров, и говорит, что, ребят, значит, давайте, либо мы играем нормально, да, либо мы не даем деньги. Все, все сразу тут как бы начинают играть по нормальным правилам. Но поскольку этого не происходит, да, ну там достаточно очень запутанная и сложная история, потому что деньги идут в основном от западных спонсоров, от телевидения американского, там огромные контракты, там, естественно, никто не будет лезть в это, да, потому что если уж мог лишиться контрактов рекламных, то это катастрофа будет, да, для организации. Соответственно, это просто никому не нужно. И они вот так вот потихонечку такие вот шаги бюрократические принимают. Хотите идти в КАС, ну идите в КАС, да. Там другие федерации имеют возможность затягивать судебный процесс. То есть, грубо говоря, там в биатлоне начинается сезон в ноябре, но вот сейчас мы подадим в КАС, сейчас пока они там, там федерация не пойдет там встречу, не будет ускоренно рассматривать, судебная там подготовка там 3-4 месяца длится, там потом мы ждем 2 месяца вердикт, а там уже сезон поехал. Ну плюс мы все равно никак не обойдем сейчас политическую историю, это визовые барьеры. Потому что спорт может, там, федерация может принять решение. Да, сейчас было на этой неделе очень жесткое решение Международного союза по стрельбе, которое эстонцев лишили права проведения чемпионата Европы за то, что они не могут пустить русских. Да,
17: вот скажем, вот такая возможность.
18: Да, есть, да, да, да. Но это Эстония, да. Там будет какая-нибудь Германия, да. С Германией так не получится, наверное, да, вести. Еще мнение Владимира Иванова, что будет дальше. Давайте послушаем.
19: При этом есть отдельные федерации неигровые, в которых ситуация довольно напряженная. В первую очередь это легкая атлетика и биатлон. Там уже сказали, что вне зависимости от того, что рекомендует МОК, что не рекомендует, у них своя голова на плечах, и эта голова им говорит, что допускать российских спортсменов пока нельзя ни при каких обстоятельствах, ни в нейтральном статусе, ни тем более с флагом и гимном. Там единственный вариант, который сейчас остается, это идти в КАС, в Международный спортивный суд, пытаться отстаивать свои права, но потому что по-хорошему договориться не получится. Во всех остальных видах, я думаю, все будет нормально. Высока вероятность, что на Олимпийских играх 2028 года мы будем выступать флагом и гимном. Пока вот этой рекомендации вернуть флаг и гимн здесь и сейчас нету, но очевидно, что этот день недалек, поэтому ждем. Ну и в целом сейчас ситуация хоть и намного лучше, но она еще не идеальная. Это не то, что было до 2022 года. Потому что, ну, как я уже говорил, есть несколько федераций, которые будут точно противиться. Плюс остаются визовые проблемы. То есть множество соревнований в Европе вызывают большие трудности для наших спортсменов, и сейчас ничего не изменится. То есть даже если Международная Федерация допускает условно наших гандболистов, а соревнования проводятся где-нибудь в Норвегии, и гандболисты не получают визы, то, естественно, выступать на соревнованиях наши спортсмены не смогут. Тем не менее, это уже детали, которые будут решаться постепенно, а главное, что снята вот эта вот рекомендация МОК, которая давлела над многими федерациями, теперь, по сути, никаких барьеров нету, и все зависит от дипломатической работы каждой отдельной федерации. Если все сработают хорошо, то мы будем выступать везде в самое ближайшее время.
18: Ну, самое ближайшее посмотрим. Это, конечно, совсем уже розовыми такими чернилами писано. И, ну, я Вову Иванову могу понять, потому что он сейчас работает на чемпионате мира, и там все, конечно, по-другому видится. Нет, давайте скажем, что это очень достаточно серьезная победа России, потому что за два года мы прошли от полного неприятия до фактического возвращения нашего Олимпийского комитета России. Это не бумажное решение, потому что главный миф, раньше федерации прятались, как ты и правильно сказал, за решение МОК. Теперь они на один остались, ну и дальше уже прецедентное право западное так или иначе будет работать. Мировое спортивное руководство уже признало, что политика коллективного наказания по паспорту, она бессмысленна, она только вредит олимпийскому движению. И то, что МОК отступил первым, это достаточно серьезный и мощный сигнал. Ну и еще раз повторюсь, у нас достаточно будет сейчас хорошая юридическая позиция в суде, в КАС, потому что одно дело, ты приходишь и споришь с большим запретом, да, потому что главная организация не дела, а тут ты споришь с одной федерацией, и где в хартии МОК черным по белому написано, что индивидуальная проверка на нейтральность и недопуск команд незаконна. Если с этого момента бан продолжится, ну, это достаточно сложно юридически, плюс раскол, конечно, в коалиции бойкотирующих будет так или иначе. Да, теперь Россия будет вести борьбу в суде, но встать уже в статусе юридического фаворита. Это очень-очень, на самом деле, хороший день для российского спорта.
17: Спасибо. Ну,
10: порадовал. Спасибо большое. С нами был Андрей Кудряшов. Ну, а мы вернемся к нашим московским слушателям с московским блоком через пару минут. Дождитесь. Ольга Максимова, Игорь Шатров.
20: Здравствуйте. Годовая инфляция в России доросла до 6%. Это данные Минэкономразвития. Последние недели внесла свой вклад, прибавив к росту цен 0,5%. Это немного меньше, чем недели ранее. Тогда был рост за неделю 0,25%, но все равно это много. Бензин подорожал на 1,5%. Это в два раза меньше рост, чем недели ранее. А дизельное топливо подорожало на 2,2%. Недели ранее рост был около 3%. Цены на продукты выросли на 0,18%. Подорожали капуста, картофель, лук, свекла, морковь и яблоки. При этом цены снизились на яйца, огурцы, помидоры и бананы. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,42%, а цены на услуги снизились на 0,01%. Смартфоны и спички подорожали, а электропылесосы, футболки и кроссовки подешевели. С начала года рост потребительских цен 4,17%. Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян с начала года выросла на 4%. При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке и в Камчатском крае, а дешевле всего в Мордовии и в Саратовской области. После того, как Минфин объявил о параметрах операций с валютой и золотом по бюджетному правилу, на июль и начало августа рубль укрепился. Сейчас за рублем эксперты следят почти так же пристально, как за топливом, пытаясь угадать температуру экономики страны. Потому что июнь для рубля стал худшим месяцем с декабря 2022 года. Но вот заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин считает, что люди переживают не о том. Рубль, по его мнению, стабилен уже около года. Его курс держится в диапазоне от 75 до 85 за доллар. Иногда рубль выходит за эти пределы, но возвращается. По мнению зампреда ЦБ, чтобы рублю выйти из этого коридора, нужно изменение цены и объема экспорта, или рублевый спрос на импорт, или должна повыситься привлекательность рубля с точки зрения сбережений. Опрошенные Центробанком аналитики еще снизили прогноз по курсу доллара на ближайшие годы. В этом году средний курс доллара по новым прогнозам экономистов будет ниже 80 рублей. В следующем году показатель, как ожидается, поднимется, но останется ниже 90 рублей. В мире инвесторы смотрят с сожалением на золото, цены на которое, по подсчетам аналитиков, пережили худший квартал с 2013 года. Цены за этот срок снизились на 11%, и сейчас драгоценный металл торгуется немногим более 4000 долларов за тройскую унцию, за 31 грамм. Хотя золото традиционно рассматривается как средство защиты от инфляции, более высокие процентные ставки, как правило, негативно сказываются на доходности этого металла. Геополитические ставки тоже очень высоки. Золото очень навредил конфликт на Ближнем Востоке. Но центральные банки продолжают покупать золото, чтобы меньше зависеть от доллара. В мае, как и раньше, среди лидеров по объему покупок драгоценного металла Польша, Китай, Узбекистан и Казахстан. Лидеры по продаже Турция и Россия. С начала года объем чистых продаж больше 80 тонн у Турции и 34 тонны у России.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
21: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
22: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
23: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
24: Ходить на спектакль.
25: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
26: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтарганан».
27: Словарь русских говоров Забайкали.
26: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
28: На правах рекламы.
29: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
30: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
31: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
30: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
31: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня
0: пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
2: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
0: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
2: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
0: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
2: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
0: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
2: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
2: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
2: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
30: Все это масло Таволги.
0: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
30: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
30: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
30: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: На метре автодороги в районе города Билибино водитель машины съехал с трассы, в результате чего автомобиль опрокинулся. В салоне находились 14 человек. 10 с травмами легкой и средней степени тяжести доставили в Билибинскую районную больницу. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины аварии. Армия Кувейта отражает ракетную атаку. Об этом передает агентство Рейтер. По данным военных, в воздушном пространстве фиксируют ракеты и беспилотники. Напомню, в минувшие сутки ситуация на Ближнем Востоке резко усугубилась. Иран и США возобновили взаимные удары, ссылаясь на нарушение достигнутых в июне в Исламабаде договоренностей. Штаты атаковали южные районы Ирана, где предположительно находятся пусковые точки, а также ПВО, в ответ на обстрел Тегераном катарского танкера в Ормузском проливе. Румыния потребовала от Украины перепрограммировать свои беспилотники на самоуничтожение. Официальный запрос направлен в Минобороны Украины. Об этом сообщило руководство румынского военного ведомства. Ранее Бухарест выразил беспокойность по поводу неоднократных подрывов украинских беспилотников на приграничной территории. Вопрос обострился после июньского инцидента в порту Констанцы, где взорвался беспилотник, а также на фоне ситуации в районе города Галац. В целях безопасности от Киева требуют оснастить свои дроны программой самоликвидации в том случае, если техника окажется в румынских территориальных водах. В Нью-Йорке на Манхэттене вот-вот может рухнуть небоскреб. 37-этажное здание находилось на реконструкции. Во время строительных работ на 21-м этаже обнаружилось повреждение несущих конструкций, а также множественные трещины и проседания перекрытий. В связи с угрозой обрушения мэрия распорядилась эвакуировать людей из соседних зданий, включая школы. Власти города назвали ситуацию чрезвычайно серьезной. На месте работают экстренные службы и специалисты департамента зданий. Газета «Нью-Йорк Таймс» уточняет, что в высотке некогда располагалось штаб-квартира разработчиков вакцины против COVID-19. Впоследствии объект решили перестроить в жилой дом. Предстоящую субботу в центре Москвы перекроют несколько улиц. В этот день в столице пройдет парад ретро-транспорта. 18 трамваев разных поколений и ретро-автомобили начнут движение в половине 12-го от станции метро Новокузнецкая. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. В связи с парадом с 0 часов до 18 вечера нельзя будет проехать по Белгородскому проезду от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара. С 6:30 до 18:30 движение закроют на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы при движении в сторону Мясницкой. С 10 до 18 часов ограничения будут действовать от Мясницкой до Покровки при движении в сторону Покровки. Ограничения коснутся также участников участков Садовнического проезда, Пятницкой, Большой Татарской улиц и Овчинниковской набережной. День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. Статус государственного праздник приобрел в 22-м году по указу Владимира Путина. В этот день мы вспоминаем благоверных святых, князя Петра и княгини Февронии, которые стали для россиян примером подлинной любви и верности. Их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре Мурома. Первоначально праздник отмечался только на родине святых, однако по инициативе местных и поддержке федеральных властей День семьи, любви и верности стал отмечаться в России ежегодно. Погода в столичном регионе немного испортит настроение в выходные. К концу недели осадки усилятся, однако температура повысится и достигнет комфортных значений. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 20-25, но без осадков не обойдется. Особенно ненастными ожидаются выходные, когда в сумме выпадет до 30-40 литров воды на метр площади, ну или почти половина месячной нормы. В общем, вся надежда на более комфортное лето теперь связана только со второй половиной сезона.
0: Но в некоторые северные регионы страны постучалась зима. В Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии высока вероятность выпадения снега. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По словам синоптика, похолодание придет на этой неделе и в Сибирь. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборные Аргентины и Швейцарии стали последними участниками четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы в матче 1-8 до 79-й минуты проигрывали Египту 0-2, но сумели забрать победу в основное время 3-2. Один из мячей аргентинцев забил Лионель Месси. Он стал первым игроком в истории, поразившим ворота соперника в 6 встречах плей-офф чемпионатов мира подряд. Месси также отметился голевой передачей и поэтому показал показателю. Теперь он рекордсмен мундиалей. У него 9 ассистов. Кроме

0: Кроме того, капитан сборной Аргентины не реализовал пенальти. Это четвертый промах Месси на чемпионатах мира и еще один рекорд. Швейцария в 1/8 финала по пенальти обыграла Колумбию 4-3. Основное и дополнительное время завершилось в ничью 0-0. В четвертьфиналах чемпионата мира по футболу Франция сыграет с Марокко, Испания сразится с Бельгией, Англия встретится с Норвегией, Аргентина поспорит за место в полуфинале со Швейцарией. Балтика победила клуб из Северной Македонии «Тиквиш» 5-0 в товарищеском матче. Мячи забили Гасама, Поспелов, Афорс, пенальти Шильцов и Петров. «Факел» нанес поражение Ростову 3-1, а московская «Динамо» обыграла Оренбург 2-1. В составе москвичей гол на счету Бителла, в свои ворота забил Гузина, у Оренбурга отличился Рыбчинский. Хоккейный «Металлург» расстался с защитником Робином Прессом. Он покинул клуб по окончании контракта. Нападающий Ред Гарднер перешел из ЦСКА в минское «Динамо». Столичный клуб в результате обмена получил права на защитника Александра Русакова. Это были новости спорта. Погода.
1: В Магадане сегодня 11-13 градусов. В Екатеринбурге 23-25, облачно, временами пройдут дожди. В Ханты-Мансийске 26-28. В Мурманске от 20 до 22 градусов, осадки. В Сыктывкаре 21-23, ожидаются небольшие дожди. В Уфе 27-29 градусов, кратковременные дожди с грозами. В Кирове 22-24, в Ярославле и Владимире облачно и дождливо, сегодня там 20-22 градуса. В Волгограде 32-34. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь, днем максимальная температура составит 19-21. В Москве днем ожидаются осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 17 градусов, атмосферное давление пониженное.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Более 4500 орловских родителей получили семейную выплату. В Орле открыли памятный знак великому князю Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете Федоровне Романовым. Жители региона предупреждают об усилении ветра и грозах. Подробности далее. Более 4500 орловских родителей уже получили ежегодную семейную выплату. При этом, начиная с 1 июня, отделение социального фонда по Орловской области приняло более 11 тысяч заявлений. Ведущий специалист-эксперт пресс-службы отделения Оксана Максимова продолжит.
2: Благодаря ежегодной семейной выплате родители могут вернуть часть уплачиваемых налогов в виде разницы между расчетной суммой НДФЛ и суммой, начисленной по ставке 6% с доходов, с которых был уплачен НДФЛ. Новая мера поддержки касается официально работающих родителей, имеющих двух и более детей, которым на момент подачи заявления не исполнилось 18 или 23 лет при условии очного обучения. При оценке права на ежегодную семейную выплату специалист отделения социального фонда по Орловской области проведут комплексную оценку нуждаемости семьи с учетом доходов и имущества. Ключевое условие – среднедушевой доход в Орловской области не должен превышать 24 738 рублей. Это полуторакратная величина прожиточного минимума за 2025 год. Именно этот показатель берется в расчет, поскольку семейная выплата предполагает возврат части налога, уплаченного в прошлом году. При этом обращаем внимание, что семейное положение не влияет на право получения выплаты. Ее могут оформить как состоящие в браке родители, так и разведенные, либо не вступившие в брак. Заявление на ежегодную семейную выплату можно подать один раз в год, в текущем за предыдущий. При этом у заявителя не должно быть долгов по алиментам.
1: Напомним, заявление на ежегодную семейную выплату можно подать до 1 октября через портал госуслуг, лично в клиентских службах социального фонда или в МФЦ. В Орле на территории храма Иверской иконы Божией Матери открыли памятный знак великому князю Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете Федоровне Романовым. В торжественном мероприятии приняли участие почетные гости, в том числе председатель Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин, президент Российского союза товаропроизводителей Олег Сосковец, сенатор Российской Федерации от Орловской области Вадим Соколов, митрополит Орловский и Болховский Тихон и другие. Памятный знак великому князю Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете Федоровне выполнен из трех видов гранита и двух видов бронзового литья. Скульптор монумента Виктор Басарев, архитектор Константин Зайц. В Орле проведут первый театральный фестиваль «Не горький театр». Он пройдет с 10 по 12 июля на площадках городского парка культуры и отдыха. Жителей и гостей областной столицы ожидает разнообразная и насыщенная программа. Торжественное открытие фестиваля с участием танцевальных коллективов «Проденс» и «Феникс» намечено на 18 часов 10 июля на центральной сцене парка. В этот же вечер для зрителей выступит эстрадный студенческий театр «Веселая маска». Студенты Орловского института культуры представят постановку «Мертвая душа» по роману Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёва». 11 июля – главный фестивальный день с 12 часов, и в течение всего дня городской парк станет большой сценой под открытым небом. Орловских почитателей театрального искусства ждет пантомима, клоунада, кукольные постановки, карнавал, музыкальные выступления и огненное шоу в исполнении артистов из 8 театров – Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Смоленска. 12 июля для гостей приготовлены квесты, квизы, кинопоказы, мастер-классы по актерскому мастерству, другие активности для всей семьи. Участие в квизе «Интеллектуальный градус» и квесте «Путешествие на остров сокровищ» возможно только по предварительной регистрации, без возрастных ограничений. А в Спасском Лутовинове в четвертый раз состоялся театральный фестиваль «Время Т». Подробности расскажет Ольга Прилепская.
0: Сейчас «Время Т» – популярный театральный фестиваль, а началось все в 2023 году. Тогда студенческий театр «Сатиры» стал творить под открытым небом.
3: Собрали коллективы, мы выстроили программу, подготовили полиграфию. Очень большой спектр вопросов, конечно, в творческом плане все это взаимодействие, но очень большую нагрузку на себя взял музей-заповедник.
0: Оборудование, инженерная работа, встреча гостей и артистов. Сегодня для одних «Время Т» – традиция, для других – приятное открытие.
4: У нас здесь с друзьями велотур. И мы, собственно, вот дождик решили прогуляться, решили зайти сюда посмотреть. Культурная программа.
5: На этом мероприятии конкретно я первый раз, но вообще для меня Спасска – это все. Я очень люблю Спасска в любое время года.
0: Впервые в Спасском Московский театр «Эцетера». В нем не боятся открывать новые имена, использовать новые постановочные решения и новые театральные идеи. Совпадение или нет, премьера в их театре – постановка «Завтрак у преподавателя» по Ивану Тургеневу.
6: Это такая очень классическая, тонкая, ироничная постановка, которая как раз передает зрителю такую, мне кажется, всю эстетику русского театра психологического. Вот она местами трогательная, смешная, забавная. И мне кажется, что зрители всегда так очень активно реагируют.
0: Отреагировал зритель и на нововведение. В этом году не фрагменты спектаклей, а полнокровные постановки. И выбрать было из чего. Разные города, жанры и театры, которые смогли задать тон и погрузить зрителей во время театра, творчества и Тургенева.
1: Орловцев предупреждают об усилении ветра и возможных грозах. По прогнозу орловских синоптиков, с 21 часа 7 июля до 21 часа 8 ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. В отдельных районах ливни, грозы и град. Ветер южный ночью до 11 метров в секунду, днем до 13. Местами при грозах порывы его могут достигать 20 метров в секунду. Подробный прогноз погоды сразу после спортивных новостей.
7: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Григорий Николаев. ФК «Орел» уступил дома липецкому «Металлургу» в 15-м туре «Лион первенства России по футболу» во второй лиге дивизиона «Б». Счет матча 0-2. Липчане забили по голу в каждом тайме. Отличились Денис Семин и Иван Сазонов. Сейчас «Орел» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, имея 19 очков. 5 побед, 4 ничьи и 6 поражений. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площади имени Ленина с 8 по 11 июля. В последний день матчи за третье место и финалы также состоятся в центре города с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области облачно с дождем, днем плюс 21 градус, ветер южный, сильный, 4-10 метров в секунду. Атмосферное давление 740-738 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.

0: Реклама.
1: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Реклама.
4: Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
5: Здравствуйте. Сегодня у нас новая встреча с поэтом-журналистом, членом секретариата Союза писателей Москвы Антоном Васецким. В прошлой передаче мы узнали много интересного о его биографии, становлении. Сегодня узнаем о публикациях и книгах, будет больше стихов и размышлений о поэзии. Причем размышлений вполне концептуальных.
6: Когда мне было 19-20 лет, то, конечно, мне кажется, это общее место. Ты веришь и ждешь, что вот-вот тебя заметят, признают, поднимут на пьедестал, и ты находишься в этом ожидании. Потому что, ну, тебе очень хочется, чтобы твои усилия остались замеченными. Так получилось, что я достаточно рано опубликовался. Моя дебютная публикация в толстом литературном журнале – это 20 лет. Это журнал «Уральская новь», который выпускался Виталием Кальпиди, человеком, автором, поэтом, который разработал миф о уральской поэтической школе. Дальше, чуть позже, я опубликовался в журнале «Урал», и когда я переезжал в Москву, я отправил свои стихи в литературный институт, которые прошли творческий конкурс. У меня была возможность в 2005 году поступить в литературный институт, но так получилось, что я, опять же, из-за работы, из-за необходимости осваиваться на новом месте, я не стал этого делать. Дальше, наверное, это участие в каких-либо литературных фестивалях и конкурсах. Помню, что в 2007 году мне удалось победить в Нижнем Новгороде на большом фестивале «Литератерра», получив награду из рук Бахыта Кинжеева. Далее это начало публикаций в московских литературных толстых журналах «Дружба народов», «Homo Legends», участие в форуме молодых писателей, который также известен как «Липки». Я получил стипендию Министерства культуры как молодой и подающий надежды автор. Дальше меня позвали вступить в Союз писателей Москвы и публикации в журнале «Октябрь», который, к сожалению, хоть и перестал существовать, но до сих пор воспринимается как один из главных рупоров о литературе. А дальше, вы знаете, это просто какая-то такая действительно вторая жизнь, потому что уже есть друзья, есть знакомые, и это становится неотъемлемой частью твоей жизни, когда вы видитесь, когда вы можете общаться о том, что вам интересно, обсуждать тексты друг друга и так далее. Это то, о чем ты, наверное, мечтал в свои 20 лет. Тебе казалось, что можно же воссоздать вот эти пушкинские кружки в своей жизни. Нулевые годы с их розовыми сорочками, казалось, нас в обратном уверяли, но в итоге нет, к 30 годам ты постепенно выходишь к тому, что это, да, существенная часть твоей жизни, важная и большая. Публикации, выступления, победы в каких-либо литературных фестивалях и чтение очень активное и попытки нащупать то, чего ты еще не делал. Потому что каждый раз ты тянешь себя за уши из своего нынешнего состояния. Наверное, немного об этом некрасиво говорить вслух, но принято считать, что хорошая поэзия, она вытаскивает читателя из его реальности в иную реальность. Но дело в том, что то же самое она делает и с автором, который пытается нащупать то, чего не знает. Ты никогда не знаешь, про что ты напишешь стихотворение, ты никогда не знаешь, чем оно закончится, какие в нем будут последние слова. И это всегда езда в неизведанное.
7: Столько раз проверяли, на месте ли, через видеокамеры, в вертолетах, что во сне за грядами небесными лишь она в одиночестве в тех высотах балансирует между твердью и пустотой, выдыхает нутро в безвоздушный холод, вызывая в памяти летний зной, виноградник тенью косой расколот. Та же скупость земли учит крепко держать руду, тот же свет, и хотя не полслова о красном снеге, винограду тоже написано на роду, потерпеть, разрабатывая побеги. Операция по спасению тяжела, из-за непредсказуемости и риска, но кому не хотелось бы, чтобы она жила, незадачливая альпинистка.

0: что же происходит с поэтом в меняющемся мире? Может ли он остаться самим собой?
1: Есть некоторый путь, даже мы не будем говорить об этом с точки зрения какого-то роста. Есть текущее мое состояние, я в нем нахожусь, я в нем делаю какие-то тексты, и они мне сейчас ближе, чем то, что было 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад, то, что было 20 лет назад. В принципе, лучше бы спрятать, и чтобы этого нигде не было. Вот примерно так это воспринимается. Как автор я начинал с наследия Серебряного века, то есть Владимир Маяковский, особенно ранний, Осип Мандельштам, Борис Пастернак – это то, что заставило меня пытаться самому складывать строки в столбик. И в дальнейшем, по мере того, как я стал читать дальше, шестидесятников, от них перешел к восьмидесятникам, был поэт Роман Тягунов, который очень сильно меня впечатлил. Это друг Бориса Рыжего, который погиб в конце 90-х, буквально за год до смерти Бориса Рыжего. Далее Александр Еременко. А потом постепенно ты начинаешь немножко расширять круг своего чтения. И, например, очень неоднозначно воспринимаемый многими Пригов тоже начинает показывать тебе, что можно делать. Я думаю, что в том возрасте на меня больше всего влияние оказывала вот эта внешне аттрактивная экспериментальная сторона стихосложения, которую я пытался как-то воспроизвести и использовать. Но вместе с этим мне казалось очень важным освоить традиционную, так называемую регулярную сторону стихосложения, умение писать в определенном метре, там, хоре или ямб, или дактиль, или амфибрахи, умение работать с хорошей качественной рифмой и так далее. Поэтому, когда я начинал, я пытался одновременно освоить традицию, но в то же самое время эту традицию как-то в чем-то сломать, изменить, поэкспериментировать с ней.
2: Это можно проследить в толстых литературных журналах, вашу какую-то эволюцию.
1: Да.
2: А ведь были же и книги.
1: У меня вышли три книги. Первая книга была юношеской книгой, и мы говорили о том, что хочется что-то спрятать, и это... К сожалению или к счастью, относится ровно к той категории. Она вышла в мои 22 года, она называлась «Стишки». И в этой книге в свои 22 года я пытался предъявить миру себя нескладного, яростного и пытающегося, может быть, сломать какие-то рамки. Вторая книга вышла в 2018 году, она называлась «Монтаж все исправит». И, наверное, это была переходная книга, когда я, ощутив некоторую свою... исчерпанность вот этого заявленного метода в первой книге, это уже ощущалось, но чего-то нового пока не пришло, я пытался понять, куда идти дальше. Но это, вы знаете, это обычный экзистенциальный кризис около 30 лет, который происходит с человеком, когда он пытается, в принципе, понять, что с тобой будет происходить дальше, если ты не успел стать рок-звездой. А то, что происходит в последней книге, это, наверное, уже, я смею надеяться, более-менее спокойное высказывание о себе, о мире, какие-то, может быть, скрытые закономерности, которые я успел за свой жизненный путь уловить. И здесь я в меньшей степени пытаюсь кого-то чем-то удивить, понимая, что человек приходит в этот мир, и все, что ценно этому человеку, оно постепенно превращается в прах, и сами мы уходим из этого мира. Поэтому, наверное, некоторое смирение, некоторая покорность, которые вырабатываются с годами, они должны были найти свое отражение, в том числе и вот здесь.
3: Мой тариф не из дешевых, чтобы связи с миром нить уберечь от форс-мажоров, полагается платить. Это кто тут славный малый, что не прочь сорвать монет? Я тот малый, жизнь видалый, без монет и смерти нет. Ведь ты платишь, не оплатишь, каждый вздох и каждый взгляд, поцелуй, касание клавиш, денотат и диссигнат. Потому свою работу я приемлю и ценю, сверхжелая только квоту на возню и дерготню, чтобы искренне устанно не сигналили в ответ с невидимкой из тумана хриплым карком «Квоты нет!» Ждешь изменнический шорох, кто там, свита или грить, даже если б был дешевым, все равно пришлось платить.
1: Когда я работаю, я пытаюсь совмещать несколько уровней. Уровень буквальный, который понятен широкой аудитории, и уровень мифологический, который рассчитан на, что называется, подумать или на в общем и целом готовность читателя искать какие-то вторые слои, подтексты и смыслы. Из-за этого меня очень часто упрекают в том, что я работаю с бытовым слоем, может быть, даже поверхностным слоем. Но я считаю, что это не совсем так, потому что я всегда закладываю что-то большее. В качестве примера я приведу один несложный текст, который написан верлибром. Это, по сути дела, разбитая на строки проза, которую также многие считают недостойной профессионального ответственного поэта. «Когда бы я ни зашел в мессенджер, ты онлайн, но я не напишу тебе, ведь стоит это сделать, твой статус тут же изменится на «была несколько минут назад». Мани своим зеленым огоньком кого-то другого». На первый взгляд, это совершенно незамысловатый текст, который рассказывает про человека и его визави в мессенджере, и его, наверное, действительно неготовность совершить первый шаг в общении. Но когда я работал с этим текстом, я пытался напитать его чем-то большим, вложить сюда что-то большее, чем просто некоторое разрушенное ожидание близости с кем-либо. И вот этот зеленый огонек, который здесь присутствует, он, с одной стороны, отсылает нас к великому Гэтсби, где все заканчивается зеленым огоньком надежды, на который плывут лодки безуспешно. С другой стороны, зеленые огоньки в мифологии – это то, каким образом ведьмы привлекали случайных путников в лесу. И, на мой взгляд, если быть готовым к тому, чтобы довериться автору и пытаться увидеть за этим буквальным слоем какой-то второй, третий слой, можно нащупать какие-то интересные мифологические вещи. Ну, а в том числе, к кому, собственно, обращается этот герой? Кто поворачивается к нам так часто спиной, когда мы закладываем на него все свои ожидания, надежды и не получаем должного? Конечно, это уже отношение человека с жизнью, с мирозданием. И вот примерно в таком направлении я пытаюсь выстраивать свою работу. Вот стихотворение «Закрытие сезона». «Бесплотные, как дух среди огней, за эти многочисленные дни они мне стали ближе и родней, мои немногочисленные родни. Пока живут они, живу и я, и если все перемотать назад, то вместе с ними из небытия всплывет и мой оцепеневший взгляд. Я слишком полюбил на них смотреть, героев, игнорирующих смерть». Точно так же это стихотворение, оно построено на двух уровнях. «Закрытие сезона» отсылает нас, ну и, в принципе, то, как это описывается, отсылает нас к идее завершенного телесериала, который досматривает и настолько прикипел к героям, что начинаешь испытывать по ним тоску, как по родственникам, которых давно не видел. Но для меня в этом стихотворении есть в том числе и размышления о героях литературы, которые, уходя в прошлое, остаются живыми. И несмотря на то, что на это нет прямого указания, я верю в том, что читатель, который читает это стихотворение и хочет пойти чуть дальше, он нащупает в том числе для себя и эти смыслы, потому что они там присутствуют подспудно. Вот здесь я бы еще одно стихотворение прочитал, потому что оно, наверное, является вот, ну, квинтэссенцией моего приема. Это стихотворение, которое было отмечено профессором филологии Артемом Скворцовым, и для меня это стало большой радостью, потому что я понял, что тот творческий метод, который я использую, он находит отклик. То есть действительно внимательный читатель, он может эти вещи отслеживать. Сейчас один момент. Вот это стихотворение, которое я бы мог представить в качестве одной из своих визитных карточек, называется «Внимание персоналу». Я попытался объединить в нем несколько творческих методов. Первый творческий метод – это использование верлибра, нерегулярного стихосложения, которое не сопровождено рифмой и создает впечатление просто прозаического текста. На мой взгляд, таким образом я мог бы привлечь внимание читателя и воспринять его более, что ли, натурально, лишенное какой-либо художественной условности. А второй метод – это так называемая found poetry. Этим занимаются очень многие современные поэты, которые ищут примет поэзии в обычных, казалось бы, объявлениях, каких-либо публицистических текстах или даже технических текстах, которые могут висеть на железнодорожной станции. И стихотворение звучит таким образом. «Внимание персоналу! У главного входа между фонтаном и аквариумом найден мужчина 70 лет. Зовут Степан Николаевич. Одет в серый пиджак, синие брюки, голубую рубашку, в руках полотенце». ждет встречи с родителями и старшей сестрой на центральной информационной стойке. На первый взгляд мы можем говорить о какой-то странноватой бытовой зарисовке. Кто из нас никогда не слышал объявления о пропавшем ребенке в торговом центре? Это достаточно распространенная штука. Здесь вместо ребенка найден старик. Старик с полотенцем в руке, который разыскивает старшую сестру и родителей. Безумен ли он? Сошел ли он с ума? Что с ним происходит? Почему такой перевертыш? Это должно вызвать некоторое недоумение, желание перечитать, попытаться вникнуть. Но что, если это сообщение, оно буквально, оно действительно такое, какое есть? В какой ситуации мы можем пытаться найти семью старика с полотенцем в руке? И здесь выплывает вот этот второй, третий пласт возможного посмертия, возможной организации посмертного существования, в которой человек, пришедший туда, должен найти тех, кто был ему дорог. А здесь мы начинаем говорить об интересном контрасте между техничностью этого объявления, абсолютной эмоциональной безликостью, и вместе с этим воссоединиться с теми, кто был тебе дорог, воссоединиться, вероятно, после смерти. Получается интересный стык немножко нечеловеческой речи и больших человеческих смыслов. Вот примерно так я пытаюсь это делать. Второй вопрос, насколько убедительно. Третий вопрос, насколько это кому-то может быть интересно.
0: Остановимся на третьем вопросе. Насколько такое вот глубокое интеллектуальное отношение к словотворчеству может заинтересовать, задеть читателей, которые захотят прочесть и понять стихи своих современников? Какое бы напутствие дал им Антон Васецкий?
1: Я думаю, что одна из главных болей для человека, который продолжает сегодня интересоваться поэзией и стихотворчеством, и литературой, будет то, что, будучи воспитанным на заветах Золотого века, русской литературы Серебряного века, человек будет ожидать увидеть те же самые решения, те же самые творческие воплощения в современных поэтических текстах. Но подобно тому, как в современном мире очень сложно стать большим художником-реалистом после Репина и так далее. Подобно этому, литература необратимо работает с экспериментальной частью. Не знаю, насколько корректно это сравнение, но нужно быть готовым к тому, что современный автор будет пытаться вас увлечь экспериментально-авангардными методами, которые вам могут показаться в новинку. И речь не идет о том, что кто-то разучился писать и предал великую русскую традицию. Напротив, ее пытаются развивать разными методами разные авторы. И, наверное, вот эта готовность к этому поиску, готовность к этому открытию, которое вы будете совершать вслед за автором, вот это главное требование или главное пожелание к современному читателю.
0: И вот теперь, познакомившись с Антоном Васецким, заглянув в его поэтическую мастерскую, получив даже нужный шифр к его стихам, который поможет их верно понять и оценить, послушаем еще несколько стихотворений автора, прозвучавших на творческом вечере в Орловской областной библиотеке имени Бунина в рамках проекта «Автора темпа».
3: Сентябрь. От обрушившегося чуда, невесомого на лету, приходящего ниоткуда, уходящего в черноту, но и после какого раза о прозрачную эту медь, соданувшись холодным глазом, ты не сможешь не замереть. Кто из них больше влюблен? Сложно сказать, но во время их поцелуев она зыркает по сторонам. Видят ли их красоту? Видят, конечно же, видят. Даже с букетом своим я на сиденье в углу. Станция близится и, встав у дверей наготове, вдруг различаю слова о некрасивых цветах. Много про этот букет бесцеремонной студентки можно сказать и ее спутнику. Но для чего? Скромный из трех хризантем и четырех альстромерий, куплен без всяких причин дочке любимой моей. Я помню, хоть и забываю, как, уперевшись в крестный ход, пробормотал: «Толпа такая, и что, никто не устает?» Спустились к центру от вокзала, но не прошли и третью часть. «Никто», — идя, она сказала, и вдруг в улыбке расплылась. А я отчетливо и ясно успел увидеть напрямик сходящий луч сквозь небо пасмурь, ее коснувшийся на миг. Растянувшись цепью напряженной, будни приближаются к концу, чтобы в тишине мужья и жены замерли опять лицом к лицу. Вот и мы, как душки из вольфрама, если взгляд под правильным углом бросить к нам из-за оконной рамы, спаянный с тобою за стеклом. Свет подрагивает и мигает от перенагрузок в эти дни. Ни о чем не думай, дорогая, просто отдохни. Не переживай насчет проводки, даже если вдруг перегорит. Это будут щитовые пробки, а не что-то важное внутри. Я решил сократить количество стихотворений и в завершении прочту перевод канонического стихотворения Роберта Фроста, который переводили все величайшие авторы за последние, наверное, лет 50. И я подумал, что, естественно, этот ряд, он будет неполным, если к нему не присоединюсь и я. «Чьи дерева на чьей земле, я знаю, дом его в селе, но он не улечит мой взгляд на дерева в морозной мгле. Лошадку мучает разлад, что мы застыли в снегопад, в глуши за прудом ледяным, в угрюмейшую издекат. Гремит бубенчиком своим, ошибки нет, что мы стоим, и кроме этого слышна лишь вьюга с присвистом сухим. Дерев ни края нет, ни дна, но есть обязанность одна, и столько миль еще без сна, и столько миль еще без сна».
4: Stopping by woods on a snowy evening. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound's the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep.
0: А вот так эти стихи читал сам автор. Стихотворение об остановке у леса снежным вечером столько раз переводили на русский язык, что же это свидетельствует о том, что послание автора дошло и правильно понято. О чем-то рассказала своему адресату, читателю. Здесь не могу не рассказать и о своеобразных литературных гаданиях, которые на творческом вечере в Орле устроил Антон Васецкий. Желающим предложили назвать любое произвольное число и задать вопрос. Ответ читался в виде стихотворения, соответствующий названному числу страницы книги «Пользовательский опыт». Желающих было немало, а завершающим был такой вопрос.
5: Ну, молодежь задает вопрос. У вас там 59-я страничка есть еще?
3: Так, секундочку, сейчас. Да, все верно.
5: Здесь такой вопрос. Я хочу узнать, как вы лично относитесь к старшему поколению?
3: Как я лично отношусь? Да? Слушайте, ну, попадание на 100%. Стихотворение называется «Рамочка». Если не выключать фильм или сериал на заключительных титрах, ты обязательно увидишь, что одно из имен в этих списках обведено скорбной рамочкой. Прояви уважение к людям, заплатившим за твой досуг самым ценным. Досматривай титры до конца.
5: Вы предлагаете на этой ноте завершить гадание? Может,
6: друзья, как это ни страшно, но книжка завершается именно на этой ноте.
0: Не менее удачные ответы были получены и на другие вопросы. И тут можно задуматься, а не забыли ли мы, что тоненькие книжки стихов в состоянии нам что-то подсказать, что-то важное? Антон Васецкий напомнил. Над передачей работали Юрий Левин и Наталья Филиппова. До свидания.
7: Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное.
8: Радио России, 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
9: Первая программа проводного вещания.

0: Свердловский театр кукол представляет: русская народная сказка «У страха глаза велики». Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-клохтушка и мышка-нарушка. Каждый день ходили они за водой. У бабушки были ведра большие, внучки поменьше, у курочки с огурчик, у мышки с наперсточек. Бабушка брала воду из колодца, внучка из колоды, курочка из лужицы, а мышка из следа от поросячьего копытца. Назад идут, у бабушки вода трёх, плёх, у внучки трёх, плёх, у курочки трёх, трёх, плёх, плёх, у мышки трёх, трёх, трёх, плёх, плёх, плёх. Вот раз наши водоносы пошли за водой, воды набрали, идут домой через огород, а в огороде яблонька росла, и на ней яблочки висели, а под яблонькой зайка сидел. Налетел на яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп, зайке в лоб. Прыгнул зайка, да прямо нашим водоносом под ноги. Испугались они, ведра побросали и домой побежали. Бабушка на лавку упала, внучка за бабушку спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под печку схоронилась. Бабка охает.
1: Ох, медведище меня чуть не задавил.
0: Внучка плачет.
1: Бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил.
0: Курочка на печке кудахчет.
1: Ко-ко, лиса ведь ко мне подкралась, чуть не сцапала.
0: А мышка из-под печки пищит.
1: Котище-то какой усатый, вот страху я натерпелась.
0: А зайка в лес прибежал, под кустик лег и думает:
2: вот страсти-то какие! Четыре охотника за мной гнались, и все с собаками, как только меня ноги унесли.
0: Вот верно люди говорят: у страха глаза велики, чего нет, то и видим.
3: Тут и сказочке конец. А кто слушал, молодец!
4: Радио России, 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
5: Первая программа проводного вещания.
6: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте!

0: «Вести Орел».
1: Основные темы этого выпуска. «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Орловский областной совет. В Орле перекрыли движение на участке улицы 60-летия Октября. И в Ливнах состоится ежегодный фестиваль «Мы – семья». Подробности прямо сейчас. «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Орловский областной совет народных депутатов. Решение было принято на втором этапе конференции регионального отделения партии. На ней побывала Мария Симак.
2: В зале люди дела, лидеры общественного мнения, потому что свою позицию доказывают работой. Восстанавливают школы, решают проблемы сельских территорий, помогают фронту. Поддержке бойцам и их семьям особое внимание. «Единая Россия» регулярно навещает раненых в госпиталях, помогает с реабилитацией, отправляют гуманитарные грузы на передовую.
3: Привозили батарейки на «Мавик», неоднократно генераторы, из этого работа у нас стоит. И также в госпиталь постоянно привозили продукты, сладости, что требуется бойцам. Огромное спасибо.
2: Руководитель Орловского представительства в правительстве России Александр Бирюков для своих ребят всегда на связи. Уже больше сотни орловцев получили реальную помощь. Для партии это не разовая акция, а системная работа. От посылок на фронт до помощи в получении льгот. И она продолжится независимо от выборов.
4: Самое главное, что действительно мы с ребятами остаемся на постоянной связи и им об этом прямо говорим, чтобы они без стеснения, коль мы уже познакомились, обменялись телефонами, вошли в личный контакт, что их семьи, они лично, ну, их коллеги, боевые товарищи могут на нас рассчитывать.
2: «Единая Россия» выдвинула кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам, команду, которую поддержали жители на предварительном голосовании. В первую очередь, потому что орловцы сами определяют, как будет меняться регион в ближайшие 5 лет, благодаря партийной народной программе. В нее поступило почти 2,5 миллиона предложений со всей страны, и каждая учитывается. В Орловской области сбор инициатив прошел в каждом районе, от образования до здравоохранения, от дорог до социальной поддержки.
5: Странно, что, например, даже на этот год на федеральном уровне 5,9 триллиона рублей идут на выполнение нашей народной программы. Поэтому, как сказала на нашем съезде президент, сегодня не время сидеть в кабинетах, а нужно идти к людям, рассказывать, помогать людям. И что самое важное, честно, открыто вести диалог.
2: Окончательный вариант народной программы утвердят в августе. Единороссы понимают, мандат депутата – это не привилегия. Это обязательство – работать, решать, помогать. Выборы же депутатов всех уровней состоятся в сентябре.
1: В Орле отработали алгоритм действий при пожаре в подразделении полиции. О ночном пожарно-тактическом занятии по действию сотрудников 2-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Орловской области и отдела полиции номер 3 Управления Министерства внутренних дел России по городу Орлу расскажет начальник пресс-службы чрезвычайного ведомства Наталья Акулова.
6: В ходе подобных занятий отрабатываются вопросы взаимодействия пожарно-спасательного подразделения с другими ведомствами, в данном случае сотрудниками полиции. По замыслу, возгорание произошло в одном из кабинетов, возникла угроза жизни и здоровью людей. Дежурный полиции сообщил о пожаре службу спасения по телефону 101, принял меры по оповещению эвакуации находящихся внутри людей и обесточиванию здания. В ходе занятия были отработаны практические навыки по эвакуации людей, находящихся в здании. На место прибыл дежурный караул 2-й пожарно-спасательной части северного района города Орла, который находится ближе всего к после проведения боевого развертывания. Посмотрели, где находится пожарный гидрант, каким образом организовано размещение первичных средств пожаротушения. После пожарные локализовали условный очаг возгорания и не допустили его распространения дальше. В ходе проведения пожарно-тактического занятия была проведена проверка источников наружного противопожарного водоснабжения, а также с сотрудниками полиции был проведен инструктаж по правилам пожарной безопасности.
1: Проведение таких занятий очень важно. Благодаря таким тренировкам у сотрудников формируется осознание возможной опасности и одновременно отрабатывается правильный алгоритм действий при возникновении реальной чрезвычайной ситуации. В целом, пожарно-тактическое занятие прошло на должном уровне. Все сработали грамотно и четко, отметили в МЧС. В областном центре до 28 июля перекрыли движение на участке улицы 60-летия Октября в районе дома номер 28. Об этом сообщили в мэрии Орла. Ограничение связано с проведением работ по замене участка тепловой сети. Для автомобилистов организованы маршруты объезда. Улица 60-летия Октября, Максима Горького, Андрианова, Октябрьская. И в обратном направлении 60-летие октября Максима Горького, Красноармейская, Октябрьская. Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. Также в Орле ограничат движение на двух участках дорог в Северном и Заводском районах. Причина – проведение работ по замене аварийных участков канализационной сети. Так, с 7 июля по 21 августа будет ограничено движение на участке от улицы Спивака, 18, до переулка Усадебного. А с 10 июля по 10 сентября ограничения вступят в силу на пересечении улицы Раздольной с улицей Гайдара в районе дома номер 1Ж по улице Раздольной. 12 июля в Ливнах состоится ежегодный семейный фестиваль «Мы – семья», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Развлекательная программа начнется в 15 часов в городском парке культуры и отдыха. Гостей ждут аниматоры, ростовые куклы, богатырская застава, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и пенное шоу, аттракционы и батуты, полевая кухня, фотозоны и другие активности. В 17 часов на площади Победы состоится молебен о благополучии семьи и награждение многодетных семей. Также запланировано выступление артистов российской эстрады Анастасии Спиридоновой, Лены Василек, Виктора Сорокина и Олега Шаумарова. Главная задача фестиваля – объединить семьи, укрепить семейные ценности и подарить каждому участнику праздника радость совместного времяпрепровождения без возрастных ограничений. 8 июля в Орле стартует финал Кубка России по пляжному волейболу. Соревнования пройдут на центральном стадионе и площади Ленина. Участвуют 64 команды, включая членов сборной. Матчи от группового этапа до финалов 11 июля. Трансляции пройдут на федеральных каналах и в интернете. О других новостях спорта далее.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Григорий Николаев. Молодежь «Орла» разгромила брянский «Спартак» в выездном матче первенства Союза Федерации футбола «Центр». Игра состоялась в минувшие выходные. Итог встречи 4-0 в пользу «зелено-белых». Голами отличились Павел Розенков, Александр Крылов, Ярослав Симбирев и Андрей Кошелев. Велогонщики сборной Орловской области завоевали серебро чемпионата России в смешанной эстафете. Соревнования завершились в Казанском Иннополисе. Команде, состоявшей из 6 человек, предстояло преодолеть 36 километров. Сборная региона финишировала второй, отстав от победителей менее чем на минуту. С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области облачно с дождем, днем плюс 21 градус, ветер южный, сильный, 4-10 метров в секунду. Атмосферное давление 740-738 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.
2: Реклама. В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года.
5: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!
6: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные сорвали попытку переброски подмоги ВСУ на Запорожье. Управляющие компании накажут рублем за отказ пустить в дома провайдеров.

0: террористами. Координаты целей были переданы операторам ударных БПЛА, которые, в свою очередь, открыли огонь на поражение. Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Саратовскую область. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он не уточнил, где именно случился инцидент. Власти пообещали оказать семьям погибшего и пострадавших всю необходимую помощь. А в Таганрогском заливе из-за атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека пострадали, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, пострадавшие получили незначительные ранения. Одному из них оказали медпомощь на месте, другого доставили в больницу. Губернатор добавил, что на одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. Поврежденные танкеры были пустыми, без нефтепродуктов. Управляющие компании накажут рублем за отказ пустить в дома провайдеров. Соответствующий законопроект накануне депутаты приняли сразу в двух чтениях. Его главная цель – защитить жителей домов и бизнес от злоупотреблений, пишет парламентская газета. Новый закон вносит поправки в статью КоАП, в которой к газопроводам, электро-, теплосетям и водоснабжению добавили еще и услуги связи. Таким образом, отказ пустить операторов той или иной компании в МКД для подключения оборудования приравняют к отказу пустить в дом ресурсников. Наказание за это предусмотрено. Смотрено довольно серьезное. Штраф от 10 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч для юридических. В МИДе прокомментировали решение Международного олимпийского комитета отменить рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила о победе здравого смысла. Ну а по словам министра спорта нашей страны Михаила Дегтярева, решение МОК и прежние требования о нейтральном статусе и дополнительной проверке больше не являются общей рекомендацией. Но это не означает, что снимаются все ограничения. Решение об использовании российского флага, гимна, национальных цветов и другой символики на Олимпийских играх МОК примет позднее. Также комитет пока не планирует проводить свои соревнования в России. И тем не менее, считает Дегтярев, решение дает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
1: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
0: По словам Дегтярева, МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира и международные турниры. И этим правом страна, безусловно, воспользуется. Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Сервисный сбор, подававшим заявление соотечественникам, вернут в полном объеме, уточнили в ведомстве. Ожидается, что после августа процесс оформления виз возобновится. В Ассоциации отметили, что Словакия не входит в число самых популярных стран для путешествий среди россиян. В прошлом году страна выдала гражданам России чуть более 1000 виз, в то время как Италия – свыше 160 тысяч. Обвинения предъявлены двум задержанным по делу об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины. Речь идет о сотруднике Главного управления разведки Украины и бывшего представителя правоохранительных органов этой же страны. Напомню, накануне СМИ сообщили о том, что под Киевом нашли тело женщины Анастасии Березовской, которая подозревалась в организации покушения на украинского бизнесмена в Монако. Напомню, теракт в отношении украинского олигарха был совершен 29 июня. Пострадали сам Ермолаев, его сын и спутник. Газета «Фигаро» сообщила, что взрыв могла организовать Служба безопасности Украины в качестве предупреждения для бизнесмена. Далай-лама 14 предсказал себе долгую жизнь. Об этом духовный лидер Тибета

0: тибетского буддизма рассказал во время празднования своего 91-го дня рождения, 6 июля, пишет Афиша Дейли. Торжества прошли в индийском городе Лех. Поздравить святейшего пришли около 25 тысяч человек. Во время празднования Далай-лама признался, что, судя по снам, возможно, он доживет до 130 лет. Поэтому он надеется и дальше помогать китайскому народу через учение Будды, а также людям во всем мире вести добрую и позитивную жизнь. И для справки, Далай-лама 14-й родился в 1935 году. В двухлетнем возрасте его признали реинкарнацией предыдущего Далай-ламы. В Нью-Йорке все внимание сейчас привлечено к Манхэттену, где вот-вот может рухнуть небоскреб. 37-этажное здание находилось на реконструкции. Во время строительных работ на 21-м этаже обнаружилось повреждение несущих конструкций. Власти города назвали ситуацию чрезвычайно серьезной. На месте работают экстренные службы и специалисты департамента зданий. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборные Аргентины и Швейцарии стали последними участниками четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы в матче 1-8 до 79-й минуты проигрывали Египту 0-2, но сумели забрать победу в основное время 3-2. Один из мячей аргентинцев забил Лионель Месси. Он стал первым игроком в истории, поразившим ворота соперника в 6 встречах плей-офф чемпионатов мира подряд. Месси также отметился голевой передачей, и по этому показателю он теперь рекордсмен Мундиали, у него 9 ассистов. Кроме того, капитан сборной Аргентины не реализовал пенальти, это уже 4-й промах Месси на чемпионатах мира и еще один рекорд. Швейцария в 1-8 финала по пенальти обыграла Колумбию 4-3, основное и дополнительное время здесь завершилось в ничью 0-0. В четвертьфиналах чемпионата мира по футболу Франция сыграет с Марокко, Испания сразится с Бельгией, Англия встретится с Норвегией, Аргентина поспорит за место в полуфинале с Швейцарией. Футбольный «Ахмат» отправил в аренду в Тюмень своего вратаря Яхью Магомедова. 19-летний воспитанник грозненского клуба будет выступать за сибирскую команду до конца сезона. Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате России. Вторым стал Артем Черноусов, а бронзу выиграл Вадим Мухаметьянов. В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди смешанных дуэтов золото чемпионат России завоевали Варвара Кардакова и Ярослав Климин. Это были новости спорта.
2: Погода.
0: В Хабаровске сегодня 25-27 градусов, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Тюмени 31-33 градуса. В Челябинске 27-29, облачно, временами пройдут дожди. В Петрозаводске 17-19 градусов, небольшие осадки. В Калининграде 15-17, облачно, дожди временами сильные. В Казани 26-28, в Самаре 28-30 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до 22. Сейчас в столице 17 градусов, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба.
2: Театр «Радио России» представляет.
3: Трогай! Но пошли!
2: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
4: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
2: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
4: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
5: Понял.
2: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
6: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
2: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
5: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
2: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы.
2: Сигналы точного времени.
8: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8:12, 25 секунд точное, московское. Середина рабочей недели, среда, 8 июля на календаре, а в эфире Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
9: Здравствуйте, сигналы точного времени. Мы сейчас будем обсуждать важнейшие политические события этой недели, и для этого мы погрузимся в новости, которые приходят из Анкары.
2: Сигналы. Политическая карта.
8: Ну что ж, на политической карте одно из важных мировых событий, и мы за этим следим, потому что, ну, саммит НАТО все-таки важное мероприятие, и нам для понимания нашей, в том числе, внешней политики. На саммите НАТО уже подписали оружейные контракты на 50 миллиардов долларов. Собственно, саммит проходит два дня, 7 и 8 июля. Он стартовал накануне, Эрдоган сам встречал гостей, собственно, прошло уже несколько встреч. И, собственно, Трамп, например, с Таипом Эрдоганом уже встретился. Сегодня Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским, одним, кстати, из последних он встретится. Ведь Украина пока не в НАТО, и вроде как ей пока и не светит, да, но, тем не менее, Зеленский не мог не приехать, чтобы не поговорить с лидерами в надежде на очередной этап поддержки. Станет ли при этом саммит НАТО запуском, саммит в Анкаре, да, с таким запуском НАТО 3.0, даже уж и не 2.0.
9: Да, в общем, действительно, хороший ты вопрос формулируешь. Опять же, все это происходит на фоне протестов в Анкаре. Точнее, нет, в Стамбуле, по крайней мере, точно были замечены несколько сотен человек, которые приняли участие в шествии против саммита Североатлантической организации. Это, значит, политические силы и профсоюзы различные прошли от площади Таксим до дворца Долма-Бахче на берегу Босфора. «Вы здесь нежеланны. НАТО — это обнищание, убийство, уничтожение», — гласил один из транспарантов. Ну и вообще суммарно пакет помощи, так сказать, помощи, да, Украине на войну, 70 миллиардов евро обсуждается в этом году на саммите Анкаре. Как ты уже сказала, подписан один из документов на 50 миллиардов евро.
8: Долларов.
9: Долларов, да. Ну, они там почти близки к паритету.
8: Так. Но что... там все эти деньги планируют потратить на закупки системы противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов. Ну и, кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники. Вот такая размытая формулировка, но мы же понимаем, что по заявлениям многих представителей НАТО, все, особенно европейцы, готовятся к войне с Россией.
9: Именно. Политолог-американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев сейчас появится у нас в эфире. Да, анонсировали эксперта. Ну а вообще, в целом, все это, конечно, не добавляет оптимизма, потому что саммит Североатлантической организации — это то, за чем следит весь мир, как бы то ни было. и про конструкцию 3.0, и по тому месту, где проходит саммит. Это очень такая довольно иезуитская история, потому что мы знаем отношения, комплекс отношений Турции и России, да, это не только строительство АЭС Акую, это еще и товарооборот довольно значительный, это еще и турецкий поток, это много чего, и С-400 ракетные комплексы, и тут НАТО назначает встречу именно в Анкаре.
8: Ну, из ключевых решений, которые так или иначе относятся к НАТО, а вроде не относятся, учитывая участников этого соглашения, в частности, Нидерланды, которые давно ведут антироссийскую политику и поддерживают всячески Украину, подписали с Украиной соглашение о совместном производстве беспилотников. Собственно... Вместе они будут все это производить, направлено это, естественно, против России, и по громким заявлениям можно сказать, что они будут и наращивать еще это производство дронов.
9: С нами на связи другой эксперт, обозреватель «Российской газеты», автор телеграм-канала «Германия России» Тимофей Борисов. Тимофей Леонидович, здравствуйте.
10: Да, доброе утро.
9: Как вы оцениваете факт проведения в Анкаре, во-первых, да, саммита НАТО, и какова реакция в Европе? По крайней мере, я так понимаю, не везде она однозначна.
10: Естественно, не во всех странах, не только в Европе. Я бы оценил вообще этот саммит, который только, в общем-то, начался сегодня, второй день, под лозунгом «Миссия невыполнима» из известного фильма. Почему? Потому что у всех совершенно разные интересы. У всех стран, у США одни, у европейцев другие, у хозяйки проведения саммита Турция третьи. А ведь этот саммит задевался и задумывался под лозунгом единства. И странам НАТО очень важно, важнее всего продемонстрировать, что все страны НАТО едины, но тем не менее этого не будет. Поэтому можно говорить о том, что миссия невыполнима 3 там, или 4, как в голливудском фильме. Для Европы важно, чтобы притащить Трампа на свою сторону в вопросе по Украине. А он в этом вопросе совершенно не заинтересован. Еще до саммита, как только он прилетел, он сразу же дал понять, что для него важнее всего, конечно же, ближневосточный трек. И сегодня мы видим...
8: Да, он же сказал, что приехал в Анкару во многом только из-за Эрдогана, которого назвал другом и сильным лидером. В общем, таким образом, еще раз укольнув европейских лидеров.
10: Конечно, сегодня, после нанесения ударов по Ирану, мы понимаем, почему он это делал. Это, в общем-то, такая восточная хитрость, которую сам Трамп использовал, находясь в восточной стране. Я еще вчера обратил внимание на то, что как-то уж очень Трамп вежлив снял санкции с Эрдогана.
9: Нет, он сказал, что да, с него персональные санкции, да, вы имеете в виду?
10: Нет. То, что были сняты санкции которые были наложены во время покупки нашего зенитно-ракетного комплекса С-400.
9: Да-да, это в рамках закона КАЦ о противодействии противникам Америки посредством санкций. Он заявил, что отменит. Он пока не отменил, но деталь важна, да, конечно, соглашусь. И сказав, что мы не хотим налагать санкции на друзей. Ну, какой-то оксюморон получается. Если вы друзья, то вы не можете такие ограничения друг на друга налагать-то ведь. Тоже смешно звучит ведь.
10: Естественно, и я бы хотел обратить ваше внимание на один момент, который пока ушел от внимания журналистов. На саммит прибыла Мета Фредериксон. Она уже не... давно уже, в общем-то, не премьер Дании, она проиграла выборы, и тем не менее она вчера прибыла вместе со своим мужем в Анкару. Я аж подпрыгнул, когда увидел это на телеэкране немецкого телевидения, они показали немцы, что она прибыла, и это понятно, потому что если говорить о чисто европейских делах, то Трамп заинтересован в том, чтобы все-таки вопрос Гренландии был решен в его пользу. Ему важно гренландские вопросы, вот согласие по этому вопросу и согласие по ближневосточному вопросу. Он очень разочарован был, когда европейские страны не поддержали его войну против Ирана, и вот сейчас новые удары по Ирану, и посмотрим, как европейцы будут из этого выкручиваться. Поэтому я говорю, что миссия невыполнима.
8: Да, Трамп-то рассчитывал на поддержку союзников по НАТО, но Франция и Италия, например, запретили американским бомбардировщикам взлетать с баз на своей территории. Испания вообще закрыла воздушное пространство. И вот если смотреть на новостную сводку, там же в Анкаре как раз Трамп публично перечислял страны, которые его разочаровали. Это Италия, Германия, Франция. И он прямо сказал о том, что они подвели Соединенные Штаты Америки. Да. Почему мы тратим сотни миллиардов долларов в НАТО взносов, а они не встают плечом к плечу с нами? Мы же всегда были рядом.
10: Да, совершенно верно. И сейчас у Трампа появилась возможность 2.0. Он специально так и сделал, подгадал эти, а точнее, подготовил эти удары по Ирану именно к саммиту. Типа, вот давайте теперь смотрите, что вы мне скажете, европейские мои партнеры, когда я наношу удары, как он говорит, возмездие по иранской территории. Для этого, в общем-то, все бы и задумывалось. Поэтому сейчас в очень-очень сложной ситуации будут европейские партнеры. А Германия в крайне уязвимом положении, потому что она пытается перетянуть на себя все одеяло.
9: Это же традиционная борьба за лидерство на континенте. Да. Борьба с Францией, за лидерство в Европе. И опять же, смотрите, что касается Трампа, то он ведь накануне саммита атаковал премьер-министра Италии Джорджа Мелони. Необходим судебный запрет на приближение, выложил свое фото. Смотрите, тут он кольнул не в первый раз абсолютно, сказав, что глава правительства Италии умолял ранее его совместном фото на недавнем саммите G7 во Франции. Он сделал это из жалости. А с другой стороны, мы видим, как вы сказали, Мэтта Фредриксон. Она Трампу близка как переговорщик, хотя премьер-министр Дании буквально вот накануне опять же сказал, что Гренландия не продается. Так каким может быть вообще практический визит Трампа?
10: Провальным. Только да? Провальным. Я другого совершенно не ожидаю. Может быть, на словах внешне все будет, конечно же, с улыбками. Но, по сути, это будет самый провальный саммит НАТО, наверное, в истории. Потому что слишком разные интересы у всех игроков. Еще напомню один факт. Прямо перед самым саммитом было объявлено о том, что Германия заключила с Канадой контракт на продажу очень большого числа подводных лодок. И это, конечно же, укол не только Трампу, который с Канадой также, в общем-то, на ножах считает Канаду своим штатом уже. И прежде всего, конечно, пощечина Макрону, поскольку Франция, помним эту громкую историю, несостоявшийся контракт по продаже подводных лодок Австралии, который также прокатили в
9: созданием альянса «Аукус». Да.
10: Да. Вот. И тут неожиданное, на 62 миллиарда евро контракт с Канадой, совершенно не посоветовавшись с Францией. Франция пока молчит, но я уверен, что Макрон под своими темными очками скрывает очень-очень большую обиду.
8: Да, есть у него такое. Спасибо большое. Тимофей Борисов, обозреватель российской газеты, автор телеграм-канала «Германия. Россия» был с нами на связи.
9: Ну и что касается этих очков, которые приехали из самого Парижа, скрывая взгляд, скрывая нечто. Так вот, да, фотографии разошлись, когда Макрон пытается поцеловать руку супруги Эрдогана. Выглядело это все очень некрасиво. Предпринял неловкую попытку поцеловать, наклонившись и почти коснувшись губами, он понял, что та с усилием тянет ее в противоположную сторону. Ну, а еще Макрон вел себя практически по-трамповски, как обычно, пожал руку турецкому премьеру, дважды его обнял и похлопал по спине. Эрдоган вел себя намного сдержаннее.
8: Ну, Макрон, вообще хорошо, что сработали службы безопасности, он же недавно был в Дамаске накануне, как раз саммита НАТО, и там случилось случился теракт. И как бы хорошо, что его уже не было на этом месте, мог пострадать. Ну, в общем, в этой ситуации хорошо, что приехал.
9: Называется. Хорошо, что приехал. Приподнимать свой рейтинг.
8: Да,
9: наверняка.
8: Продолжим обсуждать саммит НАТО, чего от него ожидать. С нами политолог, публицист Юрий Светов. Юрий Ильич, доброе утро.
11: Доброе утро.
9: Доброе утро. Спасибо, что помогли нам разобраться в этой палитре новостей из Анкары. Что для вас самым важным станет по результатам саммита? Потому что мы знаем, что деловая и практическая часть передвинута как раз на сегодняшний день.
11: Я все-таки не совсем согласен с Тимофеем, когда он заранее говорит, что он провальный. У них есть мощный объединительный фактор. Это противодействие России. И на этой почве они будут искать, чем и как они могут объединиться. Ведь не случайно Дмитрий Песков накануне говорил о вот этих четырех вещах, которые следовало бы уяснить Европе и извлечь из этого уроки. И также вот он сказал о том, что наши надежды на смену поколений европейских политиков, когда придут более трезвомыслящие люди. Сейчас мы имеем с теми, кто там есть. И для них вот объединиться, противодействовать России – главная цель. Они будут делать все, преодолевать свои противоречия, искать какого-то рода подходы, но продолжить. Да, вот эта история с подводными лодками Германии и Канады, конечно, такое очередное свидетельство внутренних противоречий, но ведь сегодня подписали соглашение, а завтра Трамп найдет возможность надавить на Канаду или Германию и будет как с австралийскими подводными лодками в истории с Францией. Но одновременно слова от Германии, которая готова снова давать деньги больше всех Украине, призывает остальных этому следовать. Такой пустячок, как Эстония, которая подписывает соглашение с Украиной о заводе беспилотников у российских границ и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки вопрос о движении к тому, что Европе надо выстраивать свою оборону даже в условиях отхода Соединенных Штатов Америки, опять-таки для европейской части НАТО будет неким объединяющим началом. Очень важно, кроме слов, вот эти удары возмездия, которые происходят последовательно со стороны России, сегодня ночью они снова были. Возможно, что это послужит отрезвлению этих людей. Возможно.
8: Да, но там же переполох, по крайней мере, у здравомыслящих людей на Западе после заявления президента Финляндии, который в интервью американскому изданию сказал, что все лидеры стран, участниц НАТО, одобряют удары ВСУ вглубь России. Но вот мы же понимаем, что после возмездия России Запад будет утверждать, что оно было неспровоцированным, что Россия опять на кого-то напала.
11: Да. И господин Сырский, который делает заявление, что да, у России есть возможности, но никакого перелома в военных действиях не произошло. И Зеленский будет твердить, что Константиновка по-прежнему под контролем Украины находится. Все это
9: но пленных, но погибших они оттуда забирать, похоже, не хотят, а там тысячи людей.
11: А зачем ему? Тогда надо будет тратиться на этих погибших людей, хоронить их, искать новые кладбища.
9: А еще и признать сам факт того, что Константиновка
11: пришла под контроль. И вот это обстоятельство, разнонаправленность есть. Те же Нидерланды сказали, что больше ракет не могут давать Украине, потому что отдали все, что могли. А другие, повторяю, как Германия, говорят, нет, найдем, будем чем-то помогать и поставлять. И здесь вот оскорбительный тон Трампа, эти слова, что он на этот саммит не приехал бы, если бы не Эрдоган, они ведь, как всегда, у Трампа имеют двойной характер. Это как бы либо он говорит, все-таки я, наверное, от вас выйду, или способ нажима. Ведь говоря, что мы, мол, дескать, выполняем требования Трампа, там чуть ли не триллион прибавляем.
8: Да, все такие НАТО, молодцы, да. Все стараются, значит, только общего решения найти не могут. Юрий Светов, политолог, публицист, благодарим нашего эксперта за комментарий. Будем следить за происходящим на саммите НАТО, обязательно подведем итоги в наших следующих эфирах.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
15: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
16: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
15: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
9: 8 часов 31 минута, 8 секунд, точное московское. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин этим утром вместе с вами. Ну, от глобальной политики, от тектонических геополитических вещей мы переходим к практическим вещам, к нашему потребительскому аспекту, да, ну и сейчас будем говорить о жилищных кредитах, жилищных сбережениях и о том, что же нам сулит Банк России в июле со ставкой.
8: Да, ну, прогнозы разные, в принципе, они все достаточно сдержаны, никто не ждет резкого снижения ключевой ставки. Вот очень позитивные прогнозы всегда дает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он ожидает снижения ключевой ставки Банка России на 0,25% пункта или паузу на следующем заседании Центробанка. А по итогам года он полагает, что ставка упадет до 12%. Но вроде звучит неплохо, да, всего лишь 12%. Но если вспомнить пару месяцев назад, Анатолий Аксаков говорил, что ставка будет снижаться очень быстро, и к концу года 10% нас ждет. То есть это доступная ипотека, доступные кредиты, в том числе для развития бизнеса, в общем... Прогноз был более оптимистичный.
9: Да, но он говорил, что Банк России может опустить, везде ключевое может, да, потому что говорил он это
8: прогноз, конечно.
9: 31 мая, вот я нашел циферку, он говорил, что это реально, хотя инфляционный процесс пока не позволяет себе делать резких шагов. Ну, хотя, знаешь, инфляция меняется, сейчас овощи сезонные и прочее-прочее поступает, так что с инфляцией, я думаю, ЦБ не должен сильно ее высоко поднимать, да, официально, да, высчитывать. Но что мы знаем об ожиданиях? Рынок живет ожиданиями, рубль тоже будет реагировать на решение по ставке, которое будет, когда у нас 24, по-моему, июля, очередное заседание по ставке. Помним, что Банк России продолжает проводить свою денежно-кредитную политику с учетом того, что годовая инфляция по таргету должна снизиться в этом году до отметки 4-5%.
8: Ну, в общем, вернемся ближе к людям от прогнозов и тяжелой аналитики. Вот за данные Дома РФ. В первые 6 месяцев этого года российские банки выдали почти 500 тысяч жилищных кредитов на общую сумму более 2 триллионов рублей. Это, кстати, на 46% больше по количеству займов и на 48% больше по объему по сравнению с первым полугодием 2025. Но, собственно, в июне, что интересно, да, в прошлом месяце, вот за прошлый месяц выдача ипотеки достигла максимума с начала года. Знаете, на фоне чего? На фоне новостей о том, что будут меняться условия выдачи семейной ипотеки.
9: То есть, таким образом, рынок среагировал на упреждение, да?
8: На панике.
9: Мы не верили, что изменится в лучшую сторону, мы пойдем, возьмем то, что сейчас.
8: Прямо сейчас. Вот прямо что сейчас. Есть, что дают, то и возьмем.
9: Потому что
8: Только про льготную ипотеку хотелось бы поговорить, но и про рыночную, потому что интересный тренд. Рыночная ипотека продолжает рост. То есть люди уже не ждут ничего хорошего, они берут здесь и сейчас и решают свои семейные проблемы, жилищные вопросы. Вот, кстати, на рыночную ипотеку приходится больше половины выдачи ипотек. 56% в прошлом месяце.
9: Потому что откладывать свои планы на когда бы то ни было уже невозможно. У нас уже несколько лет ставки по ипотекам. Ну, давай честно скажем, в основном запретительные, за рамками льготных механизмов, ну, ипотека грабительская. Об этом говорим не только мы, наши уважаемые эксперты говорят в эфире. Но, тем не менее, россияне идут за тем, чтобы не откладывать жизнь на послезавтра. Они хотят жить здесь и сейчас. Улучшение семейных, жилищных условий – это люди могут себе позволить теперь еще и детей родить в новых комнатах.
8: Ну вот, скажем, кстати, чем ближе выборы в Госдуму, тем добрее становятся наши депутаты. В общем, не буду называть партию, очередное громкое предложение, популистское, значит, по поводу единого пособия, субсидии на жилье. Ну, сейчас субсидия доступна только многодетным, это 450 тысяч, собственно, рублей выплачивается при рождении третьего и последующих детей на погашение ипотеки. А вот депутаты предлагают все-таки сделать со второго ребенка уже и уже с января, собственно, следующего года запустить механизм таким образом, да, то есть второй ребенок получает 450 тысяч рублей. А, причем даже не 450 тысяч, а вторая идея этих депутатов — увеличить сумму выплат до 1 000 000 рублей. Ну, конечно, можно только поприветствовать такие инициативы, но здесь нет описания, как считали, а какие расходы бюджета, а сколько в итоге семей будет задействовано, да, хватит ли на всех денег,
9: зато мы точно
8: а в каких
9: знаем,
8: регионах.
9: Зато мы точно знаем, что единый день голосования в сентябре, и под это дело происходят разного рода такие, знаете, благие, общественно полезные, безусловно, прекрасные инициативы. Но кто их обсчитывал и кто их считал? Еще одна заметная новость, а вот сейчас как раз и будем разбираться. Агентство по страхованию вкладов с Нового года обеспечит защиту вкладов граждан по договорам жилищных сбережений. Меня, честно говоря, кольнула одна циферка, и вот мы как раз ее будем обсуждать. В пределах 10 миллионов рублей на одного вкладчика в одной кредитной организации. То есть я открываю вклад, коплю на нем там 9,5 миллионов, коплю, получаю, значит, деньги. В то же время, все время думаю, вот сейчас вот эта моя модель, она обгонит инфляцию и рост квадратного метра. И тогда вот я еще годик посижу, еще подкоплю, и тогда вот я как раз куплю то, что я хочу. Наверное, я слишком оптимистично смотрю на эту историю, да?
8: Ну, учитывая, что ты накопишь 9,5 миллиона, да. Эксперт рынка недвижимости, кандидат экономических наук Александр Саяпин присоединяется к нашему эфиру. Александр, доброе утро.
9: Доброе утро.
17: Доброе утро.
8: Ну вот Кирилл у нас оптимист, я в неком роде пессимист. Что сейчас происходит?
9: Мы договорились об этом.
8: Да, плохой, хороший полицейский. А что происходит у нас на рынке недвижимости сейчас?
17: Ну, новостройки продолжают расти, потому что льготную ипотеку не отменили. Вторичка тоже вначале начинала рост, сейчас немножко замедлилась, как бы стоит на одном уровне. Жилищные кредиты, как вы говорите, да, которые 56% берут, как бы очень маленьким объемом, буквально там 1,5-2-3 миллиона, чтобы просто купить дополнительную комнату. И покупают в основном те люди, у которых уже есть какая-то стартовая недвижимость, там однушка, двушка и так далее. Поэтому, в принципе, ничего такого сверхъестественного на рынке недвижимости сейчас не происходит. Рынок более-менее стабилен.
9: Хорошо, а что касается трендов, вот смотрю новости, аналитику от, значит, Дом РФ, ну вот 2,2 триллиона рублей ипотеки за первое полугодие выдали, мы об этом сказали. Сразу вспоминаю, что несколько лет назад показатели по рынку ипотеки годовые были 3,5 триллиона, значит, суммарно Новый год, год обновлен рекорд по выдаче ипотеки, и думаю, ну, значит, наверное, все-таки, во-первых, банки неплохо зарабатывают традиционно, да, провайдеры кредитов. А с другой стороны, я думаю, что люди все-таки действительно устали ждать приятных и комфортных ставок. Они идут и берут ипотеку по тем условиям рыночным, которые сейчас существуют.
17: Ну, взять полностью квартиру в ипотеку, как это было раньше, сейчас практически невозможно, потому что там платежи какие-то космические становятся, да, там 100, 150, 170 тысяч рублей, если мы берем там квартиру в 12-15 миллионов хотя бы, ну, сколько стоит однушка в Москве. Поэтому люди просто добирают нехватку там на 1-2 комнаты, то есть там небольшие суммы, там до 3-4
9: То есть альтернативный, по большому счету, сделки?
17: Ну, да, да, то есть они продают свою однушку, покупают двушку, и вот им на комнату немножко не хватает, они это, деньги эти берут в надежде, что либо рефинансируются потом, либо смогут их там, ну, выплатить в какое-то время.
8: А что касается семейной ипотеки, то, что не стали сейчас менять условия выдачи семейной ипотеки, по сути, ужесточать, да, то есть сделать ее более адресной, и получить ее будет еще сложнее, чем обычно, это поддержит рынок строительства. Я даже сейчас про людей не говорю, да, потому что понятно, что кто может воспользоваться этой возможностью, пойдет и воспользуется этой возможностью. А вот про застройщиков, потому что очень сильно нас пугали, что застройщики сейчас в не очень хорошем состоянии, значит, что нас могут ждать банкротства. Сами застройщики письма тут писали про свое сложное финансовое положение, про то, как они сильно обеднели. Вот продление программы семейной ипотеки их поддержит?
17: Ну, конечно, поддержит. Их уже поддержало то, что да, разогнали новости, что ее отменят, и цены на недвижимость выросли на 15% на этом фоне. А теперь сказали, что еще как бы спокойно доживите, процветайте, и все будет хорошо. Но честно, какие бы они там письма ни писали, вот я 18 лет на рынке недвижимости, я еще ни одного бедного застройщика не знаю. То есть все всегда процветают.
8: Вот бедных людей знаешь, особенно которые идут к застройщикам, знаете, потом платят 30 лет ипотеку за студию.
17: 3 миллиона на 30 лет, да, таких я знаю. А вот бедных застройщиков не знаю, поэтому застройщикам, наверное, надо как-то оптимизировать расходы свои и убрать эти колоссальные какие-то рекламные кампании, потому что там очень раздуты бюджеты, а потом они говорят, что они бедных денег не хватает.
8: Слушайте, а может быть проблема, вот как вы сказали, на новости снова разогнались цены. Может, проблема в новостях? Может, нам перестать говорить о недвижимости? Вы знаете, если так сильно мы влияем на цены, может быть, если у вас есть конкретное решение, публикуйте его на официальном сайте публикования как там законных и подзаконных актов, как так сложно называется этот сайт. В общем, тогда публикуйте, будем обсуждать. А вот слухи там закрыть, не закрыть, достроить, не достроить, а их может запретить тогда законодательно публиковать, раз они так на цены влияют. Может, они виноваты?
17: Я думаю, что не нужно ничего запрещать. Мы же живем в свободной стране. Нужно просто принимать более взвешенные и грамотно законы, касательно особенно застройщиков и банков. Потому что у них очень сильное лобби, и часто законы всегда принимаются очень сильно в их пользу.
9: Угу. А людям-то как вообще аккумулировать свои средства? Мы вот сейчас с вами объяснили, что весь этот так называемый ипотечный рынок состоит по большей части из альтернативных сделок, да, из однушки в двушку, из двушки в трешку, из маленькой двушки в двушку побольше, наверное. А вот тут рапортует АСВ о неких новшествах вокруг договоров жилищных сбережений. Я, конечно, с интересом смотрю на все это, но я не нахожу такого фундаментального интереса. Напишите, под какой процент? Оказывается, каждый банк, который является провайдером этой финансовой истории, под собственные проценты может выдавать. А почему тогда не сделать привлекательным по-настоящему? Ведь мы понимаем, что длинные деньги нужны экономике, прежде всего банкам, которые привлекают средства. С другой стороны, сделайте тогда и владельцам этих средств хорошо, да, хороший процент, вменяемый, то есть там какие-нибудь, 20%, почему бы и нет. По облигациям федерального займа до 20% можно найти доходности, даже больше. Почему бы не уравнять людей в этом? Опять же, если таким образом людей, как я понимаю, вот таким вот диковинным образом пытаются склонить в пользу накопления, аккумулирования средств для того, чтобы потом купить ипотеку. Но мы видим, что это, мягко говоря, не работает.
17: Да, как говорится, хорошая попытка, да, но нет. К сожалению, в текущем варианте сбережения, какие бы они ни были, они не обгоняют инфляцию. Тем более долгосрочные. И единственный плюс как бы от этой программы, то, что страховка 10 миллионов вместо 1,4, как бы на этом все. Поэтому если мы хотим копить на недвижимость, то это точно не таким путем. Возможно, этот закон 2 года принимали, возможно, он сейчас еще только в первой редакции, в первом приближении, и вполне возможно, что банки будут добавлять какие-то свои проценты сверху или давать скидку на ипотеку, тогда надо уже считать, смотреть. Но в текущей ситуации он абсолютно не интересен.
8: Да, очень жаль, потому что идея-то хорошая, научить людей копить на собственное жилье, да, или на улучшение жилищных условий. Там много вариантов, на что можно будет потратить потом эти деньги, на покупку жилья, на долевое, и даже на индивидуальное жилищное строительство можно потратить. Ну, а пока условия не особо привлекательны. Благодарим вас, Александр. Александр Саяпин, эксперт рынка недвижимости, кандидат экономических наук.
9: Ну и буквально кратенько по этому инструменту. Может произойти так, когда инфляция растет. На самом деле реальная инфляция растет быстрее, чем ваше накопление. И условно через пару-тройку лет вы можете оказаться от цели намного дальше, чем были изначально. Так что такие продукты, ну, надо очень внимательно анализировать.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
18: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
20: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
19: И каковы последствия?
20: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
19: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
20: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
19: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
20: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
19: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
20: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
19: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
20: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
19: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомак» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
20: Конечно, «Простомак» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент. Он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом Простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, Простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
19: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомаг?
20: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомаг. Действие Простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомаг. 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
19: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомаг?
20: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомаг может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Простомаг рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление Простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
19: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. История временных родителей. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
21: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
22: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
23: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
24: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны отчиталась об ударах возмездия по военным объектам Украины. Иран атаковал десятки американских военных объектов на Ближнем Востоке. На родину вылетела вызволенная из рабства в Мьянме россиянка. Подробности далее. Российские войска минувшей ночью нанесли удар в Киеве по объектам военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила Минобороны. Целями военных стало в том числе промышленное предприятие компании «Samsung Украина», на котором производились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. В ведомстве уточнили, что групповой удар наносился высокоточным оружием в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России. Тем временем бойцы группировки «Восток» рассказали подробности освобождения Александра.

0: готовы к появлению российской армии. Группировка «Восток» настолько быстро продвигается на Днепропетровщине, что в окопах противника просто не понимают, насколько близко наши бойцы. Основная линия обороны у Александровки оказалась очень плотной. Вместо того, чтобы атаковать в лоб, было решено пойти на хитрость.
1: Мы откатились маленько, чтобы противник почувствовал, что мы назад идем, оставляем позиции. На самом деле это не так, это чтобы они туда зашли, и уже наша артиллерия их отработала.
0: В самом населенном пункте к моменту подхода основных сил группировки «Восток» противник уже был обескровлен.
2: Когда мы начинаем уже подходить ближе к населенному пункту, начинаем давить, это плюс артиллерия у нас работает хорошо. Они не могут свой личный состав завести туда. Паника, продуктов нет, еды нет, воды нет.
0: После взятия Александровки группировка «Восток» выстроила устойчивую линию фронта по всему южному флангу в районе Покровского. На узловой центр обороны противника уже идет плотное огневое воздействие. Сергей Самох, Вести.
3: 415 украинских беспилотников сбили за минувшую ночь средства ПВО над Россией. Об этом говорится в сводке Минобороны. Дроны нейтрализованы над 18 регионами, включая московские, а также над Азовским и Черным морями. Выпускники снова сядут за парты. Сегодня и завтра у 11-классников будет возможность пересдать ЕГЭ. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособорнадзора. В этом году желающих исправить балл оказалось немного больше – 149 тысяч против 143 тысяч годом ранее. Выпускники могут выбрать любой предмет для пересдачи, независимо от набранного количества баллов. Больше всего в этом году оказалось желающих исправить обществознание. Примерно 33 тысячи заявок. Русский язык хотят переписать почти 24 тысячи человек. В Рособорнадзоре напомнили, что сегодня выпускники смогут пересдать физику, информатику, литературу, русский язык, химию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Ну а завтра базовую и профильную математику, обществознание, историю, биологию, географию и устную часть ЕГЭ по иностранному языку. Освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме россиянка вылетела из Бангкока в Россию. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Таиланде. Напомню, ранее мы рассказывали историю молодой соотечественницы, которая приехала на подработку в Юго-Восточную Азию по приглашению ее нового знакомого из Китая. По прибытии в Янгон россиянку отдали в рабство и заставили работать в мошенническом центре. Там использовали созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом. Россиянка сумела тайком сообщить в посольство свои координаты и просьбу о помощи. Вскоре с ней связался сотрудник представительства российского МВД во Вьетнаме. Благодаря усилиям наших властей девушку удалось вызволить из плена. Сейчас она готова вылететь домой. Свыше 80 американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте подверглись ударам со стороны военно-морских и воздушно-космических сил Ирана. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражи Исламской революции. Ранее в Центральном штабе вооруженных сил Ирана пообещали решительный ответ на удары США по югу страны и отметили, что Тегеран не позволит штатам вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива. Напомню, минувшей ночью американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки Ирана на коммерческие суда, которые пересекли Ормузский пролив. Иранский МИД назвал удары серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами. При этом Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном. Запастись достаточным количеством омывающей жидкости призвали столичных водителей в правительстве Москвы. Поводом для обращения стало ухудшение погоды с большим количеством осадков. В департаменте транспорта также призвали автомобилистов быть аккуратными за рулем, всегда использовать ремни безопасности и заранее планировать маршрут. Ну а к выходным погода в столице окончательно испортится. В субботу и воскресенье в городе может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Такой неутешительный прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Ливни местами с грозами продолжатся и в четверг, и в пятницу. Днем с трудом около плюс 20 градусов. Ну а в конце недели потеплее. Дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето пока не стоит. Поскольку предстоящие выходные на столицу нашей Родины, на Центральную Россию, обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячные нормы, так что предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком.
3: По прогнозам метеорологов, дождливая погода в столице задержится на пару недель. Россияне осваивают родные просторы. Спрос наших туристов на аренду палаток вырос в начале лета на 91% относительно аналогичного периода прошлого года. Это данные исследования одного из сервисов услуг, который приводит ТАСС. Средняя стоимость аренды палатки по стране составляет 1 000 рублей.

0: и в сутки. Самый бурный рост интереса к аренде палаток отмечен в Иркутской области, где спрос вырос в 12 раз. Также в топе Калининградская область с ростом в 7 раз, Новосибирск в 4 раза, Красноярск почти в 1,5 раза. Кроме того, спрос на аренду спальных мешков повысился в годовом выражении на 84%. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международные союзы биатлонистов и конькобежцев сохраняют свои позиции в отношении российских спортсменов, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Глава Международного союза биатлонистов Олли Даллин отметил, что позиция IBU остается неизменной. Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой этой организации. А в Международном союзе конькобежцев подчеркнули, что на данный момент допуск россиян осуществляется только в нейтральном статусе. Сборные Аргентины и Швейцарии стали последними участниками четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы в матче 1-8 до 79-й минуты проигрывали Египту 0-2, но сумели забрать победу в основное время 3-2. Один из мячей аргентинцев забил Лионель Месси. Он стал первым игроком в истории, поразившим ворота соперника в 6 встречах плей-офф чемпионатов мира подряд. Месси также отметился голевой передачей, и по этому показателю теперь он рекордсмен Мундиали. У него 9 ассистов. Кроме того, капитан сборной Аргентины не реализовал пенальти. Это уже 4-й промах Месси на чемпионатах мира и еще один рекорд. Швейцария в 1-8 по пенальти обыграла Колумбию 4-3. Основное и дополнительное время здесь завершилось в ничью 0-0. В четвертьфиналах чемпионата мира по футболу Франция сыграет с Марокко, Испания сразится с Бельгией, Англия встретится с Норвегией, Аргентина поспорит за место в полуфинале со Швейцарией. Это были новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Хабаровске сегодня 25-27, облачно, дождливо, временами прозвучит гроза. В Сургуте 24-26, в Красноярске 22-24 градуса, в Вологде 17-19, небольшие дожди. В Калининграде от 15 до 17 градусов, временами ожидаются дожди. В Уфе 27-29 пройдут осадки. В Казани 26-28 градусов, во Владимире 20-22, кратковременные дожди. В Воронеже 26-28, в Севастополе 26-29, небольшая облачность. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь, и днем максимальная температура составит 19-21. В Москве днем ожидаются осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 19 градусов.

0: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гретчен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
2: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
3: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
2: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
4: Ну да, стараюсь.
2: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
5: Меня заставили.
3: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
10: 9:12, 20 секунд точное московское. Среда, 8 июля. В эфирной студии Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Здравствуйте.
11: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также заходите в наши каналы в Максе и в Телеграме Радио Россия. Смотрите прямые трансляции, пишите комментарии, все читаем. Ну а сейчас поговорим об образовании, о том, собственно, а какие результаты у нас в этом году по ЕГЭ, куда будут поступать люди, и какие изменения нас ждут уже с сентября?
0: Сигналы. Учиться пригодится.
10: Та отбивка, с которой спорить совершенно нет никакого смысла, да мы, собственно, и не собираемся. А что касается новостей, результаты пересдачи ЕГЭ опубликуют не позднее 17 июля. Читаем сообщение одного из информагентств. На горячей линии Рособорнадзора сообщили. И важным, конечно, выглядит еще и сообщение о том, что 149 тысяч выпускников планируют пересдать один из предметов ЕГЭ. Ну и сегодня, конечно, стартует первый день пересдачи.
11: В Рособорнадзоре назвали самый популярный предмет для пересдачи ЕГЭ, и, казалось бы...
10: Какой же?
11: Обществознание.
10: Ах!
11: Собственно, да, почему-то обществознание. На втором месте по популярности оказался русский язык. Его захотели пересдать около 24 тысяч выпускников, а 33 тысячи будут пересдавать обществознание.
10: Информатику еще тоже немало людей, 23 тысячи, я читаю, да?
11: Ну и профильную математику, около 19 тысяч заявлений, химия 16 тысяч. А всего возможность пересдать один из предметов решили использовать почти 150 тысяч выпускников. Это на 6 тысяч больше показателей прошлого года. С чем это связано, интересно. И при этом в общественной палате предлагают изменить пересдачу. То есть там предлагают засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ, сейчас засчитывают последний. То есть если вы набрали меньше, ну уж извините, вот такой у вас результат.
10: Мне кажется, все-таки нужно идти на стороне абитуриентов и выпускников, они же выпускники, да, и оставлять им возможность, ну хотя бы если пересдача оказалась хуже, зачислять тот результат, который был показан изначально. Ну почему бы и нет?
11: Ну а пока мы идем на рекорды, очень много новостей у нас про людей, набравших максимальные баллы по ЕГЭ. Вот в частности, московские школьники показали рекорды. количество 100-бальников и 200-бальников выросло вдвое, а число выпускников, которые набрали 300 баллов, возросло более чем 8 раз по сравнению с прошлогодними результатами. В чем загадка? Действительно, в Минобре говорят о том, что, собственно, просто все стали хорошо готовиться, все лучше учатся, программы лучше осваивают. А другие эксперты говорят, слушай, да всех просто поднатаскали на это тестирование, и вот они просто научились решать тесты.
10: Выбирать правильные результаты. Я не оговорился. Публицист, политолог, общественный деятель, блогер Егор Холмогоров присоединяется к разговору. Егор Станиславович, доброе утро.
4: Здравствуйте.
10: Как вы оцениваете текущую кампанию ЕГЭ? Кравцов рапортует, что общее число 100-бальных результатов по стране рекордное, практически 10 тысяч, но мне представляется, что если уж мы так хорошо натаскали наших детей, да и дети, собственно, преуспели, то 100-бальников должно быть не десяток тысяч, да, а, ну, миллион, наверное, да, тогда мы могли бы хвалиться всем этим, не так ли?
4: Ну, я очень рад поздравить нашего министра с такими замечательными результатами. А проблема в другом. Проблема в том, что суть этих результатов бесконечно далека от освоения действительных знаний. А я имею возможность посмотреть на эту ситуацию с ЕГЭ, особенно с ЕГЭ по обществознанию, которое вы сегодня упоминали, с самых разных сторон. Во-первых, я один из авторов нового учебника по обществознанию, вот, который еще пока что формат ЕГЭ не перешел. Я надеюсь, что он как бы его очень серьезно изменит, потому что новый учебник гораздо сложнее поддается такому вот переводу в формат тестов и заученных ответов. Вот. А во-вторых, я могу посмотреть на ситуацию как человек, который сам в 2019 году пошел на риск и сдал тогда ЕГЭ по обществознанию, по истории, по русскому языку. Вот, и обществознание мне показалось самым сложным и самым абсурдным из этих предметов, где человек, знающий обществознание, человек, способный написать как бы довольно много для этого учебника, при этом совершенно не гарантирован от какого-то, ну, довольно среднего результата. В-третьих, я смотрю на ситуацию как родитель. Вот, у меня в этом году дочь сдавала обществознание, пришла ко мне вся в слезах, потому что очень хорошие оценки, 85+ по русскому, по истории, и всего 70 баллов за обществознание. Я говорю, так, ну не может быть, давай разбираться, давай, может быть, апеллировать. Пришли мне сканы своих результатов, присылает сканы своих результатов, и я смотрю. Вот. Большое задание – составить план про семейное право. Она составляет для человека, как бы, который не погружен в репетиторство по обществознанию, абсолютно грамотный план, там в целом ничего не упущено, все строго по законодательству. Результат. 0 баллов за этот ответ. Вот.
11: А как следующий. Так?
4: Социальные меры поддержки семьи. Она сама из многодетной семьи. Вот. Уж ей ли не знать эти социальные меры поддержки. Тоже абсолютно грамотные, очевидные ответы мне, как многодетному отцу, абсолютно понятны. 0 баллов за ответ. Я спрашиваю у преподавателей, которые натаскивают на обществознание, что это такое, как это может быть, откуда берутся нули. Они мне говорят, что вообще нулей это, конечно, мало, вот, но, в принципе, вы не попадаете в так называемые ключи. То есть, понимаете, сущность нашего ЕГЭ не только в том, что ты должен ответить правильно, ты еще должен правильно ответить правильно. Если ты все знаешь, по сути, если ты знаешь материал, но ты неправильно отвечаешь правильно, не по какому-то заданному составителями ЕГЭ чисто механистическому алгоритму, то проверяющий может запросто влепить тебе нуль, потому что ты не соответствуешь тому, нашим ожиданиям. То есть фактически получается не система оценки реальных знаний, не система оценки реального освоения обществоведческого материала, а исключительно система автоматической дрессировки. То есть либо ты попал в эту систему автоматической дрессировки, и тогда, да, ты хороший дрессированный ступальник, либо как бы твои знания в эту систему не укладываются. Причем, еще раз подчеркну, это не та система, которая прописана в учебниках. Это не та система, которую учат в школе. Это та система, которая существует исключительно вот в этой вот платной системе подготовки к обществознанию. То есть фактически у нас в стране в этом смысле скрытое платное школьное образование.
11: Ну, вообще, да, по последним исследованиям репетитор, онлайн-курсы и просто курсы подготовки стали обязательными в каждой семье для старшеклассников. Благодарим вас, Егор Станиславович. Егор Холмогоров, публицист, политолог, общественный деятель и блогер, был с нами на связи, поделился личным опытом. Ну, достаточно интересно услышать, 0 баллов по вопросу, который вроде бы человек знает, но в ключи не попал.
10: Да, действительно, нужно искать, опять же, правильные ответы, да, в социальных сетях господина Холмогорова внимательно посмотрел все это дело изначально и тоже недоумеваю, как это все укладывается в систему. То есть система ЕГЭ заточена не на формирование знаний, не на их контроль и проверку, а на попадание в ноты, что называется, да. Ну и эти факты, да, то есть вы можете знать факты, но не иметь знаний, по большому счету. Так вот выглядит ЕГЭ лично для меня.
11: Ну, давайте к хорошему, к тем, кто только начнет грызть гранит науки. В России хорошая новость для всех первоклашек. Отменят домашние задания для первоклассников уже с 1 сентября. В общем, в первом классе дети после школы будут отдыхать, а не готовиться к новому учебному дню.
10: Как это все должно быть на самом деле? Приветствует ли педагогическое сообщество эту новеллу от Минпросвещения? Спросим директора Санкт-Петербургского лицея 369, представителя Народного фронта Константина Тхостова. Он у нас в эфире. Константин Эдуардович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
11: Как вам эта новость? У первоклассников больше не будет домашних заданий. Это скорее хорошо или скорее плохо?
5: Вот сейчас нужно исключить первую часть моего представления с вашей стороны, да, что я директор школы, а нужно просто вот принять то, что я обычный гражданин Российской Федерации.
10: Принято.
5: Это катастрофа, это не просто плохо, это ужасно. Во-первых, не мы это придумали. Эта история идет еще из советской фундаментальной школы, по которой так многие страдают, и вдруг мы решаемся все поменять. Во-первых, в первом классе идет поступательное погружение ребенка в образовательный процесс. Он не сразу с места в карьер прыгает на все 4 урока. Там и уроки-то по 30, 35, 40, 45 минут. Последовательное идет погружение ребенка. Всегда хорошая школа, которая ведет диалог с родителями, рекомендует родителям на сентябрь месяц брать отпуск для того, чтобы адаптация ребенка была все-таки попроще в школе. Хотя, казалось бы, он только что вышел из детского сада, где находился с 8 утра до 6 часов вечера. К чему адаптироваться? Школа и детский сад абсолютно разные истории. Там история про формирование игровых навыков, а школа – это все-таки про учебу, про учебный процесс, образование. И вот здесь очень важно, чтобы мы понимали, ребенок не должен быть в состоянии стресса. Страх парализует. Поэтому шаг за шагом он должен постепенно идти к своим, ну, собственно говоря, мечтам. А это возможно только через труд. И вот что такое домашнее задание? Это не те пласты и объемы, которыми нас все пугают. Нет. Но вспомните свою школу. Эти вот крючочки, палочки в наклонные, да, линейки, красолинейки, вот эти вот палочки, штриховочки в клеточках по математике.
11: Раскраски, да? Там, раскрасьте зеленое яблочко, красное яблочко.
5: Помните, да, это тоже домашнее задание, но в 90-е годы, к сожалению, это перешло в удел родителей. То есть родитель выполняет домашнее задание за ребенка. Конечно, родительская общественность взбунтовалась. В моем понимании парадигма нормальной школы – это то, что учитель учит, ребенок учится, а семья любит и воспитывает. Понимаете? Когда семья выполняет домашнее задание, когда школа становится единственным поводом для разговоров с ребенком дома, ну, безусловно, начинает все надоедать. Но исключать домашние задания категорически недопустимо. Тем более, что в первом полугодии первого класса домашних заданий нет. Идет плавное погружение ребенка в учебный процесс. Как и нет оценок в первом классе. Но во втором классе это все появляется. И вот тут начинается нонсенс. Ну, либо наши уважаемые родители затребуют, чтобы и дальше продолжалось без домашних заданий. И тогда я думаю, что мы скатимся к той самой социально значимой, социально значимой системе образования, как, ну, вот в Финляндии, например, да, где вроде как учатся, а чему учатся, никто не понимает. Либо мы сохраним свои фундаментальные основы школьного образования, которые нам позволяли в советское время с первого раза запускать ракеты в космос, и первый спутник был наш, понимаете, и, извините меня, Северный Ледовитый океан мы покорили первыми. По большому счету, все прорывные моменты в науке и в экономике, они закладываются именно в школе. И с самого раннего возраста ребенку прививается навык работы, потому что есть время на отдых, есть время на труд. Мама,
11: а еще детей в школах учат взаимодействовать друг с другом, не отвлекаться, быть усидчивыми. Ну и, по сути, есть какой-то элемент воспитания, знаете, несмотря на то, что это не обязанности школы. Тем не менее, у нас тут есть еще одна новость, которую хотелось обсудить с вами, как с директором лицея как раз-таки. Да. Потому что у нас в России предлагают вести раздельное обучение в школе. И уже с пятого класса мальчиков и девочек разделить, потому что именно в этом возрасте у них начинают заметно различаться темпы и особенности развития. И, мол, травли так меньше, и девочки на учебе сосредоточены, и мальчики на учебе сосредоточены. Ну, а потом уже они как раз-таки становятся кулибинами.
10: Автор этой идеи ссылается на некий опыт в Удмуртии, да, который был анонсирован, но я что-то не нашел, как этот опыт имплементирован на практике. Что
11: результаты
10: думаете вы?
11: ЕГЭ, наверное.
10: Да, Константин Эдуардович, какого мнения вы? Нужно ли? Или нет?
5: Я считаю, что детские группы должны быть смешанными, абсолютно точно. Мальчики должны видеть девочек, девочки должны видеть мальчиков. Это стимулирует их, ну, опять же, на отдельных предметах, допустим, да, к саморазвитию, на физкультуре. Нам же хотелось показать девочкам, что мы дальше прыгаем, быстрее бежим, правда, я говорю про мальчиков, там больше подтягиваемся, ой, у меня не получилось, ладно, я упрусь и за лето там наподтягиваюсь так, чтобы быть первым в классе. Это это нормальное гендерное такое сосуществование. Если так уж трагичная история, вот мы заблуждаемся во многом, но любая школа в состоянии сформировать такие группы. Действительно, в каждом классе сложно, когда сидят, ну, очень быстро воспринимающие информацию дети, и дети, которым нужно чуть-чуть побольше времени для этого. Но для того и существует школа, ее организатор, да, всех процессов, это административный аппарат и учителя в том числе, которые могут совершенно спокойно, например, выставить в линию расписание всей параллели для того, чтобы на уроках математики, русского языка дети находились не в классной системе, а в групповой, по уровню своего восприятия материала. И это не мы придумали, это, опять же, наработки советской школы. И, пожалуйста, у тебя более темповые дети в одной группе сидят, дети, которым нужно чуть-чуть помягче этот материал изложить, в другой. Но при этом они сохраняются в одном классе, и в этих группах тоже присутствуют и мальчики, и девочки. Есть возможность, например, девочке, которой нравится тот или иной мальчик, продемонстрировать свои прекрасные поэтические способности для того, чтобы привлечь к себе внимание.
10: Каковы шансы, что эту инициативу, с которой мы сейчас начали, где-то услышат и в Минобре где-то там возьмут на карандаш?
5: Я, вы знаете, очень боюсь, когда в Минпросе, в Минобре это про высшую школу.
10: А Минпрос, да, конечно.
5: Да, это про среднюю. Вот я очень боюсь, когда они что-то берут на карандаш, получается, вот как с запретом мобильных телефонов, которые запретить запретили, но забыли, что по Конституции частная собственность неприкосновенна. И почему учитель должен, собственно, конфликтовать с Конституцией, непонятно. Так и вот с отменой оценок в первом классе. Вот я очень переживаю за то, что что-то возьмут на карандаш в Министерстве просвещения, и это, не дай бог, где-то реализуется. Потому что раздельное обучение я себе даже представить не могу, как это может быть в 21 веке реализовано. Мы уходим в какую-то совершенно, да, свои исторические какие-то, но довольно глубинные новеллы, я бы не хотел возвращать в 21 век.
10: Понятно.
5: Есть опыт мобильных телефонов.
10: Да, давайте, да. Да, Константин Эдуардович, понятна ваша позиция. Константин Тхостов, представитель Народного фронта, директор лицея, обсуждали некоторые предложения в области образования.
12: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
13: Сигналы точного времени.
11: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра. 9:31:15. Среда, 8 июля на календаре. Но сейчас поговорим о том, как новые технологии совершают новые преступления.
10: Именно так. Да, можно, знаешь, было мостик сделать от обучения к научению, но роботу-доставщика научить чему бы то ни было, наверное,
11: правила
10: сложно.
11: Правила поведения, приличия, например.
10: То есть, условно, в 95% случаев этот самодвижущийся девайс, конечно, безусловно, правильно будет перемещаться в городском пространстве, исключая, наверное, какие-то снежные завалы. Да, мы про это говорили, что зимой им, ну, честно, сложновато.
11: Ну, вообще, роботы-доставщики, конечно, мимимишно выглядят.
10: А еще как.
11: Они такие милые, прекрасные. Все помогают. Очень много таких роликов, где помогают переехать через дорогу. Там высокий бордюр, не знаю, в сугробе застрял, его вытащили. А, в общем, всякое разное. Знаете, чем они нам отплатили? Вот в Москве робот-доставщик впервые скрылся с места ДТП. А если смотреть на кадры, на ролик, то робот пытается отъехать от жилого здания, врезается в припаркованный автомобиль, после чего такой спокойно разворачивается и едет дальше по тротуару. Ну, в общем, врезался и уехал.
10: Сервис роботизированной доставки, в общем-то, пока не комментировал эти кадры. Ну да ладно, ДТП, насколько оно значимо и серьезно. Но, опять же, ответственность поставщиков этих услуг какова? А если, ну, произошло действительно что-то серьезное, да, с участием робота-доставщика, тогда кто несет ответственность и как это все дело предъявить? И опять же, мы понимаем, что это часть нашего ландшафта, часть элемента экономики, платформенной экономики, как мы любим отмечать. Как выглядит вообще роботизация, да?
11: В России,
10: настойчиво,
11: да,
10: проникающая в регионы.
11: А вот здесь, например, есть такая статистика, что 80% используемых в России роботов, они зарубежного производства.
10: Ай-яй-яй.
11: А что с нашими? Мы же все понимаем, что сейчас начинается настоящая робогонка, да, и дроногонка. То есть это две, наверное, самые перспективные отрасли и в промышленности, и в повседневной жизни. Вот у нас сейчас в Екатеринбурге проходила международная промышленная выставка «Иннопром», в общем, и там показывали очень много разных роботов, и что обидно, большая часть из них — это, знаешь, заказанные на Алиэкспрессе, переделанные под российскую действительность роботы. Хотелось бы все-таки настоящих, отечественных, не вот этих уже собачек, которые ходят на четырех лапках.
10: Практически на каждом
11: лапкой,
10: форуме.
11: На каждом форуме, но они уже просто, это уже моветон какой-то.
10: Да, но для неосведомленных людей это, наверное, конечно, ага, фурор, вау и все такое. А когда ты внимательно следишь профессионально за всем этим, понимаешь, ну что, что-то здесь не так. А как на самом деле живет отрасль? Да, честный разговор мы предложили исполнительному директору Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольге Мудровой, она с нами на связи. Ольга, здравствуйте. Ольга, вы с нами или искусственный интеллект?
14: Доброе утро.
10: Доброе. А что вообще происходит у нас с роботизацией в России? Насколько все это наше? И есть ли поводы для безусловной гордости?
14: Ну, прежде чем ответить на основной вопрос, я бы хотела подчеркнуть, что робототехника очень такая разносторонняя отрасль, очень разносторонняя индустрия, включающая в себя как промышленный сегмент, то есть те роботы, которые трудятся на промышленных предприятиях, и сервисный сегмент, к которому относятся как раз роботы-доставщики, о которых начался разговор. И здесь необходимо отметить, что для каждого сегмента необходим свой уровень технологической готовности, свой объем компонентной базы. И на данный момент по-разному эти сегменты представлены и в нашей стране. Более развитым является сегмент промышленной робототехники. Здесь более 20 компаний, которые занимаются производством промышленных роботов и готовы предлагать предприятиям эти устройства для работы на производствах. И более 190 компаний, которые занимаются интеграцией и инжинирингом робототехнических комплексов для производств. Много это или мало, я бы хотела, если посмотреть по абсолютным значениям, вот на сегодняшний момент на предприятиях в России трудится более 21 тысячи промышленных роботов. Конечно, большая часть из них зарубежного производства, но тем не менее инжиниринг чаще всего это российские компании. И у нас есть национальная цель к 2030 году войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Это значит, что нам нужно еще в 7 раз больше роботов, поставленных на обрабатывающее производство. И здесь наша задача не просто наращивать объемы установленных систем, но и наращивать возможности наших производителей. Цель есть, есть национальный проект, есть меры поддержки. Я думаю, что при совместной работе всех участников рынка мы этих целей вполне достигнем. С сегментом сервисной робототехники ситуация немного иная, потому что сервисные роботы – это не просто роботы-доставщики, это и те беспилотные системы, которые работают в шахтах, те системы, которые работают в подводной среде, в воздухе. Здесь ни одна страна в мире еще не имеет полностью локализованных производств такого оборудования. Здесь мы, в общем-то, развиваемся в тренде и готовы в ближайшее время совместно с нашими участниками, членами нашей ассоциации, сообществом формировать более коммерчески значимые продукты.
11: Да, вот вы знаете, ощущение создается, что пока весь мир делает человекоподобных роботов, милых вот этих собачек, кошечек, мы занимаемся вещами для серьезной промышленности. То есть наши роботы – это не ходящие на двух ногах, знаете, железные машины, а это встроенные, не знаю, в российский двигатель, не знаю, по управлению водным транспортом, какие-то роботизированные системы. Вот у нас упор получается на это, я правильно понимаю?
14: В текущих условиях, да, потому что у нас есть задача трансформации нашей промышленности. Мы видим, что промышленность испытывает серьезный кадровый голод, серьезные задачи по оснащению основных средств по модернизации. Поэтому, конечно, такой упор, он важен и значим. Без качественной промышленности, без современных производств нет возможности строить и человекоподобных роботов, потому что человекоподобным роботам нужны высокоточные приводы, датчики, системы управления. Все это должно выполняться на современных отечественных производствах. Поэтому здесь, как только мы достигнем хорошего уровня технологического в промышленности, мы можем говорить и о том, что имеем неограниченные возможности в сервисной робототехнике.
10: Ну а вообще, когда разговор о роботизации, ведь простым людям-то ведь важно понимать, как их быт, как их жизнь изменится в среднесрочной перспективе. Не просто через 10 лет, а на следующий год, послезавтра, да, ну, условно, к тому, что с чем предстоит жить и сталкиваться, да. И опять же, мы понимаем, что у бизнеса свои задачи, конечно, которые согласуются с целями развития, с нацпроектами, со всеми важными вещами. А бизнес-то чего хочет? Каких стимулов и вообще проникновения в проблематику каково вообще у бизнеса?
14: Бизнесу важно, чтобы системы, которые есть на производстве, обеспечивали высокую производительность, качество и точность выполняемых операций. Поэтому люди, которые работают на производствах сейчас и будут работать в ближайшее время с новыми системами, должны будут научиться встраиваться в эту систему, научиться учиться, потому что поток новых технологий, он такой непрерывный. Сегодня это роботы, завтра мы, возможно, придумаем что-то еще.
10: Безлюдные фабрики, будет, правильно я понимаю? Когда-то появятся же у нас?
14: Да, да. Совершенно верно. Но управлять этими безлюдными фабриками с точки зрения управленческих решений будет все-таки человек. Поэтому для человека важно сейчас следить за трендами, смотреть, какие есть технологические решения, и пытаться обрести новые знания, научиться работать с этими новыми системами. Как мы умеем сейчас уже управляться со смартфонами, с роботом-пылесосом, который, в общем-то, робот со стиральной машиной. Вот следующие несколько лет – это наше будущее с роботами-доставщиками, с роботами-уборщиками, возможно, с какими-то сервисными роботами для наших обычных решения наших обычных бытовых задач. Технологии идут вперед, роботы становятся дешевле и чаще и активнее проникают в нашу повседневную жизнь.
11: В общем, даешь роботов в каждый дом. Спасибо, Ольга. Ольга Мудрова, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники, была с нами в эфире.
10: Но главное, чтобы мы без работы не остались, да, и условные
11: Я вот не боюсь. Мне кажется, что ни роботы, ни искусственный интеллект человека не заменят. Они лишь помогут нам работать эффективнее, проще, меньше, может быть, больше зарабатывать.
10: Ну, по сути, это такие новые калькуляторы, которые как инструмент, как логарифмическая линейка, как, я не знаю, там, что у нас еще в качестве таких вот
11: прекрасных. Ну, и как развлечение, а роботы, которые танцуют на каждом форуме у нас сейчас.
10: Да, главное, чтобы это были русские роботы и сделанные в России. Ну что, приятная еще одна рубрика у нас, историческая рубрика о Полтавской битве. А далее мы продолжим.
13: Андрей Светенко. Хранитель времени.
15: В этот день в 1709 году произошло крупнейшее сражение Северной войны между Россией и Швецией – Полтавская битва. Бескомпромиссная победа русской армии в этом сражении обозначила коренной перелом в этой войне, впрочем, продлившийся еще добрых 11 с лишним лет. Полтава, на первый взгляд, довольно неожиданное место для сражения со шведами. Но тут все объясняется просто. Польша, королем которой был тогда курфюрст саксонский Август II, была союзницей России, поэтому Карл XII, король Швеции, решил выключить из игры этого, как ему казалось, более слабого участника. Воинственный и энергичный Карл быстро разгромил войска Августа, лишил его польской короны и уже из Польши продолжил поход на восток, на Москву. На Украине он столкнулся с извечными проблемами местного населения, поисками лучшей доли, на практике означавшей изменчивость выбранному пути. Это к тому, что шведам удалось склонить на свою сторону запорожского гетмана Мазепу, которого царь Петр считал и вроде бы не без оснований своим верным соратником. Впрочем, перебежчику Мазепе не удалось сплотить вокруг себя запорожских казаков. Только около трети запорожского войска перешло в стан противника России. В результате Карл предусмотрительно отказался использовать такой непрочный контингент в боевых действиях. Мазеповские казаки оставались во время Полтавской битвы в тылу и в обозе. Как всякое выдающееся событие в истории, Полтавская битва обросла с годами мифами и легендами. Так шальная пуля, на самом деле попавшая в шляпу Петра, не задев головы, умножилась в позднейших пересказах на три. Еще две якобы попали в седло и в нательный крест государя. В середине 18 века с легкой руки литератора Крёкшина в Полтавской битве появились новые детали. Во-первых, Меншиков якобы специально с дальним расчетом переодел опытных ветеранов новгородского полка в форму новобранцев, потому что шведы, опять же якобы, детально различали, кто именно идет против них в атаку, и подумали, что это не обстрелянная зеленая молодежь. В общем, попали в просак. Во-вторых, Крёкшин примыслил и саму кульминацию боя. Якобы Петр бросил в атаку последний резерв из второй линии обороны, что и позволило сломить шведов. Судя по военному журналу, который велся в день сражения, до второго эшелона дело вообще не дошло. Наши сдерживали натиск врага уверенно, а наступали методично и решительно. Ну и, наконец, якобы активное участие местных жителей в отражении осады Полтавы. Ни в шведских, ни в русских источниках подтверждений тому не находится. Что, конечно же, нисколько не умаляет значения одержанной в тот день победы, а наоборот, только подтверждает, что добыта она была силой и мощью русской армии. С вами был Андрей Светенко.
13: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
16: На правах рекламы.
17: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
18: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
17: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
18: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
17: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
18: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
17: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
18: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации, после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин есть разные виды электродов.
17: Так много показаний для применения?
18: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
17: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат?
18: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавых или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
17: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
18: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать С новой силой. Как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов. Улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов, путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока, может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
17: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
18: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная. И в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
17: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
0: Радио России.
16: 12 июля в Зеленом театре.
0: Реклама.
19: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
20: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
21: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
22: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила об ударах возмездия по объектам ВПК Украины. Двое шпионов задержаны в Крыму. И названа причина аварии с участием вахтовиков на Чукотке. Подробности далее. Российские войска минувшей ночью нанесли удар в Киеве по объектам военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила Минобороны. Целями военных стало в том числе промышленное предприятие компании «Samsung Украина», на котором производились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Ведомстве уточнили, что групповой удар наносился высокоточным оружием в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России. 415 украинских беспилотников сбили за минувшую ночь средства ПВО над Россией. Об этом говорится в сводке Минобороны. Дроны нейтрализованы над 18 регионами, включая Московский, а также над Азовским и Черным морями. В результате атаки вражеских беспилотников на российские регионы один человек погиб, минимум шестеро пострадали. Жертвой ночных ударов стал житель Саратовской области. Еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. В самом областном центре повреждения получили несколько домов. А в Таганрогском заливе из-за атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека пострадали. Суда получили повреждения. Кроме того, два человека пострадали

0: Бойцовский чемпионат анонсировал поединок россиянина Умара Нурмагомедова и представителя Китая Сонга Едонга. Их бой станет главным событием вечера на турнире в Шанхае, который пройдет 29 августа. Китаец заменит в этом поединке мексиканца Дэвида Мартинеса. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса, облачно. В Хабаровске 25-27, временами пройдут дожди. В Сургуте 24-26, в Иркутске 21-23 градуса, небольшая облачность. В Петрозаводске от 17 до 19 градусов, небольшие осадки. В Сыктывкаре 21-23, ожидаются небольшие дожди. В Перми 26-28, облачно, временами дожди с грозами. В Пензе 28-30, в Туле 21-23, кратковременные осадки. В Сочи 25-27, кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь, днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до 22. Сейчас в столице 19 градусов, ветер южный, атмосферное давление пониженное.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Она белая ворона нашей эстрады. Яркая, дерзкая, талантливая. Но стоит как бы в стороне от своих коллег. И правильно делает. Потому что, в отличие от многих, она сохранила себя, свой неповторимый голос и свою большую любовь. Я от всей души в нашей студии приветствую певицу, композитора, актрису Вику Цыганову. Здравствуйте, Вика.
2: Здравствуйте, Вадим. Почему сразу ворона? Может, я белый лебедь?
1: Кстати, да. Тоже неплохо.
2: Они черные, да, и не каркают, между прочим.
1: Ну, прежде чем начнем...
2: Вы готовились, я заценила. Ну, не хочу быть вороной.
1: Хорошо. Прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что вы родились в рубашке?
2: Правда? Это правда. Это об этом мне поведала мама, и это истина.
1: А вы чувствуете, что это действительно так?
2: Чувствую,
1: по своей судьбе?
2: Потому что по своей жизни я человек ведомый, и я чувствую своего ангела-хранителя постоянно рядом. И интуиция так моя работает, что я вот понимаю, что я, меня ведут. Меня ведут силы свыше. И, наверное, они тоже ориентируются на мою рубашку.
1: Хорошо. Это правда, что ваша бабушка была из старообрядцев?
2: По линии отца, да, Ирина.
1: Да. Скажите, а у вас не было мысли иногда вдруг чуть-чуть поглубже изучить это движение православных?
2: Честно говоря, я не погружалась в эту тему, поэтому живу пока так, как я понимаю. Я покрестилась давно, уже много лет назад, повенчались мы с мужем. И самое главное ведь жить по заповедям и любить Бога. Это первая заповедь, да, любить Бога. Вот, а потом уже, может, ты научишься и людей любить, и себя понимать тоже. Поэтому в старообрядчество я не обращаюсь. Я думаю, что сегодня жизнь тоже много что диктует. И, честно говоря, нет такого глубокого погружения нету.
1: Это правда, что в начале вашей певческой карьеры вы исполняли песни на разогреве «Ласкового мая»?
2: Ну и не только. Конечно, я работала, да, с «Ласковым маем». Это была группа, которую Вадим возил по всей России, по всем странам, вообще по СССР еще. Потому что именно с «Ласковым маем» я объездила все республики. Все абсолютно. Самые страшные выступления были на Кавказе, потому что на концерты приходили одни мужчины. И я такая...
1: Красивая, в белых шортах.
2: Да, в белых шортах с белыми волосами длинными. Ну, в общем, было страшно.
1: Какой «Ласковый май», да?
2: Ну, в общем, грешна. Были такие у меня выходки.
1: Ничего-ничего. Было что показать.
2: С выходом. Выходки с выходом, я бы сказала, да.
1: Это правда, что легендарный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов приглашал вас на главную роль в спектакль «Доктор Живаго»?
2: Правда. Правда. Вообще скажу, Вадим, что вся вот эта дружба с театральными актерами, режиссерами, она меня всю жизнь поддерживает, потому что образование у меня действительно театральное, поэтому я смотрела там на «Ласковый май», там на проявление еще каких-нибудь таких вот групп, очень, в общем-то, свысока, можем сказать, как белая ворона. Мне это было неинтересно, потому что такие деятели культуры и искусства, как Олег Павлович Табаков, Инна Михайловна Чурикова, Глеб Анатольевич Панфилов, Александр Яковлевич Михайлов, эти люди давали мне, в общем-то, путевку в жизнь, они меня поддерживали.

0: Они очень серьезно относились к нашему творчеству, к нашему союзу с Вадимом, потому что...
1: Вадим ваш супруг.
0: Да, Вадим, да, который пишет мне все песни. Первая песня была «Андреевский флаг». Поэтому Юрий Петрович меня приглашал в театр. Это было просто гром среди ясного неба. Это было очень круто, очень. Но на тот момент я ему вынуждена была отказать.
1: Как не стыдно, а? Ну, режиссер нет, с мировым нет, именем.
0: Нет, Юрий Петрович все понял. Он сказал, вы нашли друг друга, это любовь, ну и типа идите отсюда. Любите друг друга и творите свое.
1: А вы знаете, какую роль он хотел вам предложить?
0: Да, конечно.
1: Лара, да?
0: Да, да.
1: А вы знаете, что говорят об этом образе?
0: Ну, скажите.
1: Что это непрактичная, мечтательная и жертвенная девушка. И это все про вас.
0: Возможно. Я думаю, что Юрий Петрович все это как раз и прочувствовал. Потому что то, что касается меня, всяк человек есть ложь. Но в моей вот судьбе нету корысти. Вот мы ехали все в Москву. Я та, которая наприехали, наехали в никуда, в какие-то коммуналки, без прописок и так далее. Но мы ехали работать, мы ехали состояться, мы ехали найти себя в профессии. Вот. Мы не мечтали быть курьерами, мы не хотели быть экскортниками. И вот эта трагедия сегодняшних дней, как бы, она, конечно, это трагедия правда.
1: Ну и напоследок, это правда, что Вика Цыганова в юности филигранно ругалась матом.
0: Ой, это ужасно. Я за это каялась, и давно это не практикую,
1: я знаю.
0: Слава богу. Даже когда из меня вдруг что-то вылетит, самое банальное, элементарное, мне стыдно за себя. Я понимаю же, как действительно верующий человек, что это низкие такие формы, темные силы, да, и они крадут наши светлые силы, а сохранять в себе вот эту светлую ворону или лебедя очень непросто.
1: Это да. Итак, Вика Цыганова. Скажите, а кто решил вам дать это победное имя Виктория?
0: Виктория?
1: Да.
0: Это мой дядя.
1: Так.
0: Дело в том, что мой папа служил на флоте, на Тихоокеанском, и в это время, когда я рождалась в рубашке, он был далеко где-то там, в Индийском океане. Да, да. И мамин родной брат Вячеслав Михайлович Волков, вот он как раз пришел в роддом нас встречать. Он тоже был моряк, но он был такой, он служил на торговом флоте тогда, ходил в Японию, привозил нам подарки. Вот он-то как раз меня из роддома забрал. И есть даже фотография, в этот год было очень теплое, теплый октябрь, что мама стояла в платье, в таком легком пальто летнем с косыночкой. Дед Слава был в бушлате, в этом морском, и я в тонком одеяльце. И так вот меня из роддома и забирали.
1: Значит, детство прошло в Хабаровске на улице Астрономическая.
0: Ну, там была улица Победы. Это родовое гнездо, где был дом бабушки и дедушки Волковых. Вот, Михаила Сергеевича и Александры Никифоровны. Ну, и, соответственно, всей нашей большой семьи. Потом я жила на улице Кирова. Потом я жила на улице Руднева. И точка, которой дом построил мой отец, это была улица Астрономическая.
1: Какая романтическая улица. А когда девочка Вика поняла, что она красивая девочка и нравится мальчику?
0: Красотой я как-то вот всегда немножко спорила сама с собой.
1: Да ладно?
0: Да. Нет, я себя никогда не считала красивой и не считаю, но я благодарна за то, что есть, не надо, как говорится,
1: Бога
0: гневить, да, потому что родители мне наградили хорошей природой и волей, и характером, и убеждениями, они все это вложили в меня, ну и думаю, красотой, конечно.
1: Да, а мама была заведующей детским садом.
0: Да, очень красивая мама у меня.
1: Она но строгая, я так боюсь.
0: Остается. Нет, она не строгая. Она была очень мягким человеком, но этот человек был вот на своем месте. Это мама моя... Это воля, это дисциплина, это красота, вот, это ответственность. Поэтому утром я видела мамочку всегда с прической, всегда нарядную. Она шла на работу, навстречу к детям. Я так не умею, например, работать в женском коллективе. У меня не получается вообще никак.
1: То есть ни разу, да?
0: Не-не-не, с мужчинами могут, с женщинами нет. Вот. Папа ушел очень рано, ему было 62 года, он заболел. Мой ровесник, как говорится. И вот мама все это время, она живет с нами. Мы живем в семье. Он же, кто он, зять, да? Она теща, получается. Мама моя и я, дочь.
1: Надо же.
0: Мама наш ангел. Она конкретно наш дом охраняет. Она создает вот эту уникальную атмосферу тепла, где... Вот даже вчера она там напекла какие-то мне эти ватрушечки. Я говорю, мама, ты
1: какие
0: же сама
1: ватрушечки
0: хочешь?
1: Нам? Да.
0: Ну, нет, я не отказываюсь. Нет. Я много думаю, много работаю, мозг много жрет. Его надо кормить.
1: Вот мозг.
0: Вот. Поэтому, если я чего-то не хочу, я это не делаю. Ну, мамину ватрушку я скушаю всегда.
1: А младшая сестра Светлана, она донашивала?
0: Одежду?
1: Да, за тобой.
0: Ну, мы все донашивали, в этом не было ничего такого предусудительного. Я донашивала чьи-то кофточки, те, кто там что-то нам дарили, перешивал папа одежду, и сама я начала перешивать эту одежду и делать первое платье, которое я испортила моей маме.
1: Как?
0: Я это сделала в 3 года, а я вот в своей книге об этом написала.
1: А скажи мне, а зачем Вика Цыганова, кроме своих песен, кроме своих замечательных нарядов, еще решила писать? Пора подводить итоги? Ведь рано еще.
0: Нет, я всегда писала, Вадим, я всегда писала, я любила писать.
1: А ученица Вика давала списывать своим двоечникам, друзьям?
0: Нет, я сама списывала, да. Я закончила школу с оценкой 4,8, аттестат у меня был. Вот, но все геометрия, конечно, и математика, потому что я гуманитария от и до. Но на самом деле, вот по своему, так сказать, выживанию, я и потом к любви к музыке, я понимаю, что считать я, просчитывать ситуацию, анализировать я научилась. Поэтому у меня была подружка Наташа, она мне давала списывать.
1: А.
0: Это была устойчивая четверка всегда. И это норм.
1: И это норм. Я представляю, наверное, ведь тебя хотели выпороть, когда ты решила поступать не в медицинский институт, а в театральный.
0: Ну, выпороли меня значительно раньше, чтобы я была воспитанная и правильная.
1: Как?
0: В 5 лет мне прошелся по мне ремешок тонкий. Такая уздечка. Ну, потому что я в детском саду выступила, я залезла на стол и танцевала, пела, я посетила славный город Ленинград. У меня было много новых нарядов, и я решила во время сонного часа в детском саду, мама, которая там работает заведующей, выступила. Ну, естественно, был такой воспитательный метод применен ко мне. Я понимаю, что папа потом очень сильно переживал, но мне этого хватило на всю жизнь.
1: То есть все время.
0: Усвоить, да. Так что любящая рука, ее никто не отменял. На самом деле, я думаю, Вадим, сегодня, если бы к нашим детям проявляли какую-то вот такую жесткость...
1: Иногда.
0: Ну, иногда. Только любящая сердце, только любящая рука. Ну, как Господь нас терпит, за что? Нас надо с лица земли стереть уже, понимаешь? А он терпит, он любит нас и ждет, когда мы...
1: Не, ну наказывает, но так, чуть-чуть.
0: Ну, это все равно все любовью.
1: Да.
0: Поэтому я все поняла. Родители не хотели, чтобы я туда ехала.
1: Угу, я представляю.
0: И мама поехала со мной. Эта женщина коварная.
1: Как? Да. Она поехала с собой
0: в Владивосток? Да, так. Владивосток тогда был закрытый город, и туда можно было попасть только по разрешению там друзей и так далее, или на какую-то работу.
1: Я не знал, если... даже так.
0: Да, я училась, когда Владивосток был закрыт.
1: А как же мама попала туда?
0: Ну, она поехала, у нее была там подруга школьная, с которой она в институте училась. Сделали запрос, она нам сделала. И она поехала, я тебя буду провожать.
1: Так.
0: А, ну, а на самом деле она пришла к декану и стала качать права, что нечего здесь Виктории Жуковой делать. Она должна быть нормальной девочкой, да, лечить людей, спасать человечество от тяжких болезней. Я говорю, мама, я это буду делать только на другом поприще. Она в этом мне призналась спустя много лет. Кстати, когда мой папа хотел поступить в Академию художеств Санкт-Петербурга, его брали без экзаменов.
1: Папа?
0: Его дед Жуков не пустил. Он сказал, Юрка, все эти артисты, художники, это, в общем,
1: не знаем, да,
0: поставим крест на этой теме. Иди и учись защищать родину и будь, носи золотые погоны.
1: Но не помогло. Все равно Вика поступила.
0: Ну, не помогло. Ни ему, ни мне. Мы все равно вырулили туда, куда надо было. Вот это разговор о том, что есть высшее предназначение. И это ведь я не упиралась. Абсолютно. Я не хотела быть артисткой. Моя младшая сестра, она была артисткой, не знаю, там, в кубе, в квадрате. Она пела, плясала, она могла кривляться, делать какие-то истерики, закатывать все что. А сейчас это просто мать 3 детей.
1: Какая
0: она
1: милая.
0: Она такая милая, она заботится обо мне. Я знаю, что она поедет помолиться за меня. Она поедет, придет, поможет помидоры посолить, там, посидеть с мамой, поехать с ней в больницу. То есть это моя... Я ей сказала, Свет, я тебя родила для себя.
1: О! Понятно.
0: Ты моя сестра, ты
1: мой ангел.
0: Один
1: только маленький вопрос, и пойдем дальше. По поводу искренности. Я так расстроился, когда ты ушла с проекта «Суперстар. Возвращение».
0: Угу.
1: Я что-то, знаешь, мне прям аж сердце холонуло. И ты расстроилась.
0: Ну, нельзя метать бисер перед свиньями.
1: Ну, ты молодец.
0: И ходить на вот этот совет нечестивых. Нельзя. Понимаешь, жизнь – это не шоу для меня. Это не вот притворство, это не игра, это не мимикрия.
1: Я знаю, что ты в свое время пережила клиническую смерть. А скажи мне.
0: Давно.
1: Ну, да. А скажи мне, что вообще ощущает человек, когда начинают прощаться?
0: Ну, это в основном люди, которые это проходили, они ощущают, видят, что свою душу, видят свое тело, то есть душа видит тело, и свет какой-то видят они. Но моя душа решила вернуться, потому что программа моя еще не была выполнена. Конечно, это было очень давно, больше уже, наверное, 30 лет назад.
1: Да.
0: Конечно, переоценка некоторая наступает. Ну, что надо как-то посмотреть на себя. И было что исправлять, и было над чем работать. Я думаю, что вот это путь Божий, и его надо пройти, и Господь смотрит на нас и наблюдает за нами. У нас для этого есть ангел представленный.
1: Да. Я знаю, что ты дружишь с Федором Конюховым и даже мечтала с ним полетать на воздушном шаре. Как продвижение к исполнению мечты?
0: Ой, Федор Филиппович, это уникальный человек, уникальный человек. У него в роду 5 святых.
1: Сколько?
0: 5 святых. 5 святых, место чтимых святых. И Федор, отец Федор, тоже протоиерей, он служит, он учился в семинарии. Вот у него вообще легендарный путь, это личность уникальная, которая еще должна будет изучена. И...
1: Он очень необычный человек.
0: Да, ты знаешь, что он художник.
1: Конечно, да, естественно. Вот. Это... Я даже был у него в музее,
0: да,
1: мы на Павелецкой.
0: Мы сопричастны к этому, раскопали, помогли этот талант и пытаемся донести это людям, что Федор не только путешественник, но и великий русский художник. Уникальнейший человек. Он мне подарил картину, она была нарисована на такой бумаге, на картоне. Угу. Он когда учился, заканчивал Академию изящных искусств во Франции.
1: О,
0: да. У него Фёдор не было красок, Конюхов. Да, у него не было денег на краски. Он рисовал, знаешь, как аппликации. Он делал журналы, делал нарезки из журналов, собирал краски, собирал. И эти картины были нарисованы карандашом. Вот, он мне эту картинку подарил. Она называлась «Лестница в небо». Там стояла такая героиня, девушка в ботфортах, которая очень напоминает вот эту героиню моего из клипа «Любовь и свет».
1: Да-да-да, так.
0: Позади стоял осел. Это вот такая евангельская такая тема. И «Лестница в небо». Вот он мне подарил эту картину. И я вышла на улицу. Мороз был с Вадимом, мы вышли. Она свернута была. Он говорит, приклеишь на досточку, там тебе на картонку. Я вдруг понимаю, что у меня какое-то сокровище в руках. То есть меня реально прошила какая-то сумасшедшая энергия. Я поняла, что что-то у меня ценное очень. И я поделилась с Вадимом и говорю, Вадим, это надо делать. И Федор стал рисовать маслом. То есть мы его подвигли, потому что он был
1: так
0: как художник-график. Да, мы-то с ним дружили всю жизнь. Знаешь почему? Он всегда брал мои кассеты с собой. Да, мои.
1: Вот «Кругосветное путешествие».
0: И Владимира Семеновича Высоцкого. Вот так. Поэтому я незримо с ним везде гремла и ездила. Души, они ведь бессмертны.
1: Но надо
0: вот
1: же.
0: Такой, Вадим, сказочник ты сегодня.
1: Сколько я всего узнал вообще в этой жизни.
0: А ты говоришь, книгу не писать. Вот меня все ругают, что надо писать, а я напишу главу, потом плачу над вымыслом, слезами обливаюсь. Думаю, надо дальше работать.
1: Слушай, я знаю, что у вас есть загородный дом с Вадимом. Удивительный. И даже не знаю, как это назвать. Это замок, это фантазия.
0: Ну да. Это очень мощная эклектика, на самом деле. И уже такая эпический стиль Вадима Цыганова.
1: Да.
0: Я не знаю, какой, но там все собрано.
1: Самое смешное заключается в том, что я подумал, ну, в принципе, вот, если вдруг потянет к земле, я бы, наверное, построил бы такой маленький домик. А вы не масштабируете вообще всю эту историю?
0: Ну, сейчас масштабирует ее Федор Конюхов как раз. Он строит деревню, да, они... Да, он строит большую деревню в Калужской области, по-моему. Я еще вот обещала к нему приехать. Да, он также даже сказал, так, не ходи никакие вот эти вот там песни, там, конкурсы.
1: Все, хватит.
0: Вадим, да, построили ей зал, пусть она в нем поет. Так же, как и галерею художника. Он говорит, ни с кем никогда не путайся, не ходи. Потому что, как художник, он ранимый человек и мудрый. Он понимает, что это безумно больно. Когда я как раз ушла из этого конкурса, я поехала к Федору в студию, мы долго сидели. Я записала видео, как он высказывался, говорил, как он меня поддерживал. Вот он мне тогда и сказал, говорит, не ходи туда. Это кроме раны для души, это ничего не будет. Это шоу, для них это кривляние. А для тебя это жизнь, и ты можешь погибнуть. Поэтому он меня
1: правильно говорит,
0: очень
1: кстати.
0: Отечески и духовно поддержал, очень мощно.
1: Вика, вот я смотрю на твое лицо и понимаю, что у меня что-то не складывается. Я знаю, сколько тебе лет. Вот.
0: Ну а
1: что,
0: все
1: да.
0: хорошо?
1: Нет, я знаю, что все хорошо. Вот поэтому я спрашиваю, сколько у тебя пенсия?
0: Пенсия 12 402 рубля.
1: Ты что, серьезно?
0: И зарплата 10 500. Ну, у меня потому что есть и ИП.
1: А.
0: Зарплату я получаю вот такую в этом ИП своем. А пенсия у меня вот... Потому что я на государстве работала всего лишь 3 года официально.
1: Ах, вот оно в чем
0: да,
1: дело.
0: Да, и живу в Подмосковье.
1: Ну да, никаких наценок.
0: Да.
1: За звание никто ничего не дает.
0: Да и нет, это все Господь все дает на самом деле. И у меня все есть, чтобы роптать, там от кого-то просить. Да боже упаси. Я тоже, как и Вадим, могу и в метро спеть, картошку посадить, и поухаживать за кем, если придется. Мне ничто человеческое не чуждо. Я умею много что делать.
1: Скажи мне, почему так получается, что многие вот надеются на Бога в том смысле, что Боженька должен все сделать.
0: А сами ничего не делают.
1: А сами ничего не делают,
0: ну,
1: да.
0: Ну, так что надеяться тогда?
1: Вот и про что я говорю.
0: Сами. Сама сова, давай.
1: Да, Бог один, а нас много.
0: Нет, надо трудиться, и просто вот для творческого человека, вообще для любого человека, надо понимать, если ты имеешь талант, а талант лечить, учить, это я все же говорю, хоть, даже талант утешить, талант слышать. Это тоже талант. Вот ты как подготовился так к программе.
1: Я, конечно, естественно.
0: Прям молодец там, все.
1: Я все про тебя знаю.
0: Это есть чувство ответственности перед Богом. Как ты отрабатываешь свой талант?
1: А вот скажи мне, вот у тебя были такие песни в конце 80-х. Группа «Море», по-моему, называлась. Угу. Там были классные песни. «Каравелла любви», та-та-та-та-та. А ты не хотела бы сейчас их перепеть? Или, например, изменить текст, сделать более актуальным?
0: Нет, нет. Это был такой период такой романтики, светлой, красивой. И я очень люблю тот момент и люблю те песни. Угу. «Каравелла любви», кстати говоря, мы выиграли приз зрительских симпатий на радио «Маяк». Тогда, помнишь, чтобы попасть на песню года, или ты проходил, как говорится, через задний вход в одну дверь.
2: Ну, в общем, да, такое.
0: Да. Или надо было просить зрителей, чтобы тебя поддержали.
2: Слушатели.
0: И вот люди, слушатели, мешками заваливали радиостанцию «Маяк», чтобы я пришла там и спела песню. Я спела. И я обошла с этой песней даже нашу примадонну.
1: Ага.
0: Да,
1: а почему ты вышла, да, почему ты вышла в белых шортиках на сцену?
0: Ну, я же молодая была, да. А я всегда была таким новатором. Я всегда была, знаешь, в душе. Я вообще такой вот, ну, как тебе сказать, хулиган там, я не знаю. Можно сказать, это очень громко будет звучать, но такой хиппи там, я не знаю, юродивый. То есть я могу вдарить по клавишам.
1: Скажи мне, а что сейчас мама говорит про твои песни, про твое творчество?
0: Мама?
1: Да.
0: Мама поддерживает, она молится, она всегда поддерживала меня. Она всегда говорила, успокаивала меня как бы своей материнской любовью, что она говорит: Вика, ты очень сильный человек, ты идешь той дорогой, которую вот тебе свыше дана. И если там тебя не приемлет это общество, все идут в ад, а ты иди на свет. Но если это выбор,
1: это выбор.
0: Поэтому я иногда и кричу, и выгляжу какой-то, может быть, агрессивной чересчур. Но это не агрессия. Я кричу, чтобы докричаться, чтобы люди шли на свет все-таки.
1: Угу.
0: Вот. Это не пафос никакой. Я сама себя так спасаю. Потому что с этой дорожки, с этой лестницы в небо можно соскользнуть в любой момент. Поэтому мама меня поддерживает, она говорит: а зачем другие будут нужны, если ты такая хорошая одна? Многих заменить можешь. Так что мама молодец, она в этом плане. Но она никогда меня не нахваливала, не пела каких-то дифирамбов, что ты там лучше или еще что-то. Я понимала, что мамина оценка, она и без слов понятна. Она понятна мне в ее молитве обо мне, в ее поддержке, в ее волевом решении, даже то, что вот она сейчас слабенькая, уже там по возрасту, все. Но это незыблемо. Я не должна мать, там, отца своих родителей подвести.
1: Скажи мне, а завещание написала уже?
0: Ну, еще пока нет.
1: Вот это сейчас хорошо, торопиться не надо.
0: Нет, я вынашиваю эту тему, потому что думаю, что поскольку у меня нет детей, и близкие родственники, у них как бы свой путь, они живут. Многое, что приходит через родственников, ненужное на самом деле, потому что по крови мы и испытываем эти инсинуации с искушениями очень сильно. Поэтому если наш красивый дом будет музеем, галереей, я нисколько, так сказать, не против.
1: У нас
0: ведь есть музей еще в Адлере.
1: Знаю, да. Ну, как не яхта, корабль.
0: Яхта, да.
1: Святая
0: Виктория, да.
1: Да.
0: Есть. Это тоже музей.
1: Можно летом зафрахтовать хотя бы на ночь?
0: Конечно. В городе Сочи темные ночи.
1: Темные ночи, да. У меня в руках книга «Творческая мастерская Вадима Цыганова. Жизнь образов и образ жизни». Она красивая, с иллюстрациями, с картинками, как сейчас говорят. А зачем эта книга? Кому она предназначена?
0: Всем, кто хочет познакомиться с нашим творчеством поближе.
1: О, твои костюмы.
0: Да. Да, это один из первых показов, как раз был имперский стиль. Русский балет – это бренд наш.
1: Да.
0: Мех «Соболь» – это бренд России, как там яйца ФБРЖ, как автомат Калашникова,
1: как
0: Кремль. А русская культура, она вообще собирательна. Понимаешь, уметь увидеть и сделать свое – это, я вам скажу, дорогого стоит.
1: И напоследок скажи мне, где черпать эту энергию, веру в жизнь?
0: Ну, как? Первой заповеди – любить Господа.
1: Любить Господа.
0: Всей душой понимать, что ты его творение, что он с тобой, он в тебе. Это дает и, конечно, отдавать, потому что любовь в понятии русского человека – это жертвенность. Это только когда ты отдаешь, ты получаешь.
1: Вика Цыганова, у нас осталась 1 минута времени. А скажи что-то нашим слушателям.
0: А я уже все сказала, наверное. Что повторяться? Надо искать свою душу, быть честным перед своей душой, выполнять и жить по заповедям Божьим. И все будет хорошо. И все вам будет. Слава Богу.
1: Друзья, это была Вика Цыганова, замечательная певица, замечательная актриса, замечательный художник. Я себя добавлю. Вика, я смотрю на тебя, понимаю. Живи жизнь честно, живи правильно. И ты будешь красивая, так сказать, до глубокой старости. Долго, долго, долго и еще раз долго.
0: Спасибо, Вадим, спасибо.
1: Мне кажется, как это самый главный код жизни. Спасибо тебе большое.
0: Благодарю за беседу.

всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: У каждого человека есть свои недостатки. Вот, например, ваш покорный слуга абсолютно не в состоянии понимать смысл инструкции к различным там товарам и приборам. Ну, не знаю, простите, не знаю, что такое этот шпиндель и как его отвести от румпеля под углом 25 градусов. Ну, и что самое печальное, официальных бумаг. А уж если надо подписывать договор, ой, совсем беда, там же есть все-таки страниц 5, а то и 10. И вы знаете, однажды мой близкий друг, юрист, вздохнул и сказал: знаешь, перед тем, как подписывать договор, просто присылай его мне.
0: Скажем так.
1: Здравствуйте. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев, а гость студии у нас сегодня основатель юридической компании «Будущее право», член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникации Павел Катков. Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте.
1: Павел, вот я с огромным восторгом и уважением иногда наблюдаю, как вы, юристы, взяв такую пухлую папку бумаг, тогда пролистали, сказали: а, ну все ясно, короче, та-та-та-та-та-та. Вот как вам это удается?
2: Ну, я вам скажу так, вот если юрист берет бумагу, на секунду на нее смотрит и говорит: ну, мне все ясно, это все-таки больше из кинематографа. Они нас засудят, или наоборот, мы победили. Сам нормальный юрист возьмет папку, там что-то общее скажет и попросит почитать. Но в целом вы правы, что юрист, во всяком случае, в диких нагромождениях терминологии, непричастных оборотов и прочего, из чего составлены наши законы,
1: видит, он, всяком, суть.
2: Видит суть, да, потому что нас приучают видеть эту суть. Когда мы учимся там на первом, втором, ну, скорее, со второго курса, второй, третий, четвертый курс, мы пишем курсовые работы, мы привыкаем к этому языку. Он перестает быть для нас диким и чужим, подобно тому, как инженер спокойно читает вот инструкции, а обычный гуманитарный человек начнет читать инструкцию к какому-нибудь станку. Да что там к станку? Да к телевизору инструкцию тяжело
1: да
2: читать.
1: Да ладно, да.
2: Но
1: да.
2: Вот. И кошмарно написан, допустим, налоговый кодекс там. Вот я вот он передо мной сейчас лежит. Имущественный налоговый вычет при продаже имущества, а также доли в нем, доли в уставном капитале общества, при выходе из того участников общества, при получении денежных средств и новое имущество. Я еще не дочитал, да, понимаете? Да, да. А там в конце будет половину прочитал. Ага. То есть запятые, непричастные обороты, которые, кроме того... Понятно. Но помимо этого...
1: В доме, вот... который построил Джек.
2: Да, да, это будет такая длинная конструкция. Из них составлены документы, и действительно только специальные люди могут в них разбираться. Какие у нас есть пути? Первый, ну, я не верю в то, что законодатель начнет писать по-другому. Однако, теоретически это возможно. Вы знаете, вот если мы хотим, чтобы у нас законы стали человечнее, надо просто в Думе создавать или комитет, или какой-то вот орган, через который будет проходить закон. И этот орган будет его видеть и говорить: нет, написано бесчеловечно, переделывайте. Это усложнит законотворческий процесс, но повысит вот качество языка с точки зрения его понятности конечному потребителю, ну, то есть гражданину.
1: Но ведь там же ведь сначала он в первом чтении слушается этот закон, потом принимается во втором чтении, потом, по-моему, в третьем чтении.
2: Есть три чтения,
1: и, да. Да, и только тогда, да. То есть вот в каждом чтении должна быть и редакторская какая-то обкатка этого закона.
2: Так это обкатка, ну, как правило, знаете, и у нас вот, когда мы такое обсуждаем, юристы, мы говорим: первое чтение, оно концептуальное.
1: Да.
2: То есть его уже могут отклонить в первом чтении.
1: Принцип закона.
2: Да, его могут отклонить в первом чтении. Все, тогда он дальше не пойдет.
1: Да, конечно.
2: Вот. Первое чтение концептуальное, если приняли в первом чтении, значит, в принципе, хотят, чтобы он в каком-то виде был. Второе чтение редакторское. Там основная рубка идет, что останется, что уйдет. Да, то есть очень часто меняются сильно. Лоббисты ходят от разных бизнесов и говорят: не принимайте это, смягчите здесь, или усильте наоборот здесь. Как вот законы часто бывают конфликтными же, они какие-то интересы чьи-то
1: ущемляют
2: чьи-то. Защищают, да, это сообщающие сосуды. И третье чтение, оно уже такое, скорее, техническое, чтобы вычистить последнее, чтобы был шанс, а вдруг для этого третье чтение. И вот если депутаты уже на первом чтении будут знать, что после третьего чтения, вот где-то на этапе третьего, будет вот эта вот редактура, они будут уже на первом чтении писать так, как вот этот редактор хочет, да. И, ну, конечно, это не должно зависеть от настроения этого.
1: Конечно.
2: Это должны быть какие-то правила. Плюс еще есть же нулевое чтение. То есть нулевым чтением называется публикация проекта федерального закона, просто до Думы есть специальный сайт, на котором он просто выкладывается.
1: То есть это проекты закона,
2: да? Да, да. И любое заинтересованное лицо, кстати, журналист, юрист, может посмотреть, высказать мнение. Да. Плюс нам в торгово-промышленную палату нередко посылают, ну, у нас не нулевое чтение, а у нас посылают просто, чтобы мы дали отзыв. Плюс есть тема еще такая, как...
1: То есть свое мнение практическое,
2: да? Да, свое мнение. Потом у нас комитеты разные, есть комитет по интеллектуальной собственности, комитет по медиакоммуникациям, комитет там по креативным индустриям, комитет по строительству. И вот этот комитет тоже может высказать мнение. Плюс часть законов, они требуют заключения правительства. И вот если вот им всем будет такой циркуляр еще, что надо не только следить за содержанием, но и за языком, то этот язык, наверное, станет понятнее. Но это реально большая работа, и это будет революция вот именно в форме нашего законотворческого
1: процесса. Мне нравится, что вы говорите «это будет», а не «это была бы». Это вот очень обнадеживает. А скажите, вот за рубежом, вот я где-то недавно читал, но он, мы же, вот, кстати, единственный человек, Вассерман, который говорит «Соединенные государства Америки», там уже каждый...
2: Стейтс, он прав.
1: Прав, да, потому что каждый штат на правах государства, и там свои законы. Я где-то читал совершенно дурацкие законы, там есть в некоторых штатах, как запрещается стирать кошку в стиральной машине, там и так далее, и так далее. Кто-то же ведь тоже за бюджетные деньги США...
2: Я не думаю, у них просто прецедент право.
1: А, то есть, если кто-то когда-то постирал кошку в стиральной машине и дали ему 300 лет тюрьмы, то теперь каждому...
2: Ну, что-то такое, да. Это эти вот так называемые дурацкие законы, это или прецедентное право, или еще, знаете, у них же, как у нас, кстати, старые законы не отменяются. У нас по векселям долгое время работало, а может сейчас работает положение о векселях, которое еще там ЦК ВКПБ утвердил в Советском Союзе.
1: Ну, если правильно, закон.
2: И в Новой России это положение работало, там был специальный и сроковой давности по векселям, и я вот был молодым юристом, уже была Российская Федерация, Советского Союза не было, а это работало. И это, кстати, неплохо, потому что каждый раз перезагружать правовую систему там, при там, реформах каких-то, это ну, не очень, так скажем, неудобно. В Штатах, скорее всего, вот об этом речь. Ага. Или там, знаете, еще как бывает, какой-нибудь глава какого-то штата что-то издал адресное, и оно осталось в правовой системе.
1: Захотел в истории остаться.
2: Да. Кстати, про стейтс очень правильно сказано. Я жил в Латинской Америке, вот, и там действительно, вот, когда ты там внутри, ты видишь, что на самом деле Соединенные Штаты, ну, США, они еще окружены разными-разными государствами. Там
1: я бывал тоже в Латинской Америке, мне очень нравятся законы. Да. Как в Бразилии, например. Ты приехал в Бразилию, год прожил там, все, ты имеешь право на гражданство. Вот мой паспорт, вот отметка, что я год назад въехал.
2: Да,
1: всё, до свидания. Да.
2: Серьезно?
1: Да. Тебе исполнилось 18 лет, тебя выпускают из тюрьмы, даже затяжкой, потому что вот теперь ты взрослый. Ну, если
2: перезагружают карьеру.
1: Да, твою. Да, да. Ну, откуда эти все генералы песчаных карьеров-то?
2: Ну, они потому
1: вот.
2: Что...
1: А, да, да, да. Ну, правда, если после 18 что-то совершишь, там тебе старый срок тоже добавят.
2: Ну, типа, да. Вообще, похоже на условно-досрочное освобождение.
1: Да, да, да, да, да. Самое главное, Павел, нормативные акты нашего Отечества все-таки они каким-то образом совершенствуются таким образом, чтобы их было легче читать и понимать простым смертным, а не только вам, юристам.
2: Сейчас они никак так не совершенствуются. Сейчас скорее совершенствуется система взаимодействия власти и гражданина посредством создания таких институтов, как государственные услуги, МФЦ, административные регламенты. То есть у нас качество государственных услуг повысилось по сравнению там, с тем, что было там, 20, даже 10 лет назад.
1: Давно.
2: Законы читабельнее не стали. Но простому смертному, простому обычному гражданину, если он не судится, вот ему зачем закон-то читать? Он заходит на госуслуги, там написано ему жизненная ситуация, налоговый вычет, нажми эту кнопку, он ее нажимает. Там, ну и дальше идет по этому пути. То есть ему не обязательно...
1: В крайнем случае придет на прием и девушка или тетенька ему все объяснит.
2: Он может написать, да. Ему ответят. Я многократно писал в госорганы и по правовой, по личной, и мне всегда отвечали. Иногда отвечали какую-то ерунду, но отвечали всегда. Вот. Это, кстати, тоже отличительная особенность наших государственных органов, потому что как бы, у меня был опыт переписки, кстати, вот с латиноамериканскими органами и с восточноевропейскими. И они мне отвечали там, в срок там, 3 месяца, 2, 6 месяцев. Наши быстрые.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, Павел. Друзья мои, я хочу напомнить, что у нас в гостях был основатель юридической компании «Будущее право», член Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков. Ну и я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. Театр у микрофона представляет.
3: Мне так страшно.
4: Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне?
0: «Письмо незнакомки». Радиоспектакль по произведению Стефана Цвейга.
5: Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем?
0: «Исповедь женщины, любившей всю жизнь одного человека и доверившей свою тайну единственному письму».
5: Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя.
0: «Письмо незнакомки». Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
8: Здравствуйте.
7: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
8: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
7: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
8: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
7: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
8: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 30 50. 8 800 200 ровно 30 50. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок.
7: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
8: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быстрая утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
7: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
8: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявления нарушений зрительных функций становятся признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
7: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
8: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи, возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд, и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок 8 800 200 ровно 3050.
7: А как правильно спать, на подушке или без подушки?
8: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. Храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушения мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050.
7: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
8: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточены на протяжении всего дня.
7: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
8: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевание в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыкания, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
7: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 30 50. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
9: ООО «Felicity», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1, дробь 1.
0: Радио России.
10: Предпремьерный показ в театре Гоголь.
0: Реклама.
11: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
13: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
14: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Реклама.
16: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА в районе Константиновки в ДНР. Правительство расширило список стратегически значимых лекарств. В Минпросвещении объяснили решение освободить первоклассников от домашних заданий. Подробности далее. Пункт управления дронами уничтожили артиллеристы южной группировки войск на Константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы обеспечивали огневую поддержку наступающим подразделениям. В ходе выполнения задачи расчеты артиллерии 4-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили противника и дали координаты на поражение. Точным попаданием пункт управления БПЛА был уничтожен. Российская армия полностью освободит всю территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в большом интервью изданию «Welche Woche» в Швеции заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Коллективный Запад снабжает киевский режим разведданными и дальнобойным оружием. Несмотря на это, российские подразделения ведут успешное наступление на Краматорском направлении. Песков также напомнил Киеву главное условие для быстрого прекращения огня. Зеленский обязан вывести боевые формирования из новых российских регионов.
18: Зеленский пришел к власти, обещая людям прекратить войну. Это было его первоначальное обещание. И он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены.
17: Впрочем, спонсоры войны не намерены отказываться от агрессивных планов. Россия будет названа долгосрочной угрозой для Альянса. Такой пункт с большой долей вероятности окажется в итоговой декларации саммита НАТО. Об этом заявил генсек военного союза Марк Рютте. По его ожиданиям, участники встречи...

0: по закупке систем противодействия дронам.
1: Напомню, в Москве не раз призывали европейских политиков воздержаться от милитаристских амбиций. В противном случае конфликт может перерасти в открытое противостояние с непредсказуемым концом. Двое шпионов задержаны в Крыму. Спецслужбы подозревают россиян в работе на украинскую разведку. Как сообщили в ФСБ, по заданию иностранных кураторов агенты собирали данные о российских военнослужащих и местах расположения ПВО на полуострове. Они также фиксировали последствия ударов противника по территории России. По сведениям спецслужбы, задержанным 35 и 30 лет, следственное подразделение ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела по статье о госизмене. Правительство расширило на 149 наименований перечень стратегически значимых лекарств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. В числе препаратов, производство которых должно быть гарантировано на территории России, альбумин человека, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, лидокаин, тетрациклин, хлоргексидин и другие лекарства. Управляющие компании будут бить рублем за отказ пустить в многоквартирные дома провайдеров. Соответствующий законопроект накануне в ходе очередного заседания приняли сразу в двух чтениях депутаты Госдумы. Его главная цель – защитить жителей домов и бизнес от злоупотреблений, пишет парламентская газета. Еще в 2024 году этот вопрос был четко регламентирован поправками в Жилищный кодекс и Федеральный закон о связи. Однако нередко возникали ситуации, когда управляйки пользовались своим статусом, либо отказывали специалистам в доступе в дом, либо требовали за это дополнительные плату. Новый закон вносит поправки в статью КоАП, в которой к газопроводам, электро, теплосетям и водоснабжению добавили еще и услуги связи. Таким образом, отказ пустить оператора в той или иной компании в МКД для подключения оборудования приравняют к отказу впустить в дом ресурсников. Наказание за это предусмотрено серьезное. Штраф от 10 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч для юридических. В Минпросвещении объяснили отмену домашних заданий в первом классе. Отсутствие заданных домой упражнений создаст более комфортные условия для обучения. Об этом рассказала РИА Новости эксперт ведомства Оксана Адамовская. Она напомнила, что домашняя учебная нагрузка в первом классе может вызвать у ребенка стресс. Вместе с тем родители смогут закреплять материал дома в процессе совместной деятельности либо игры, добавила Адамовская. И напомню об отмене с 1 сентября домашних заданий для первоклассников Минпросвещение объявило накануне. Ноты разочарования звучат из Тегерана. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США стал неработающим после последних действий Вашингтона. Такое заявление сделали в МИДе Исламской Республики. В распространенном документе перечисляются пункты нарушений со стороны Вашингтона, которые свели на нет достигнутой договоренности. К ним относятся, в частности, незаконные атаки, решение Минфина США аннулировать разрешение на продажу иранской нефти, а также атаки на Ливан. Напомню, за прошедшие сутки стороны конфликта возобновили взаимные удары по военным объектам, включая цели на территории Кувейта. В Венесуэле растет число жертв сильнейшего землетрясения. К этому часу цифра достигла 300 685 тысяч человек. Без жилья остаются около 18 тысяч венесуэльцев. Об этом сообщает правительство. В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших. Медицинскую помощь получили около 26 тысяч человек. В ликвидации последствий стихийного бедствия, которое обрушилось на Венесуэлу 24 июня, задействовано около 70 тысяч спасателей и добровольцев. День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. Статус государственного праздник приобрел в 22-м году по указу Владимира Путина. В этот день мы вспоминаем благоверных святых князя Петра и княгини Февронии, которые стали для россиян примером подлинной любви и верности. Их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре Мурома.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международные союзы биатлонистов и конькобежцев сохраняют свои позиции в отношении российских спортсменов, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Глава Международного союза биатлонистов Оли Далин отметил, что позиция IBU остается неизменной. Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой этой организации. А в Международном союзе конькобежцев подчеркнули, что на данный момент допуск россиян возможен только в нейтральном статусе. Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta исключил сборную Аргентины из тройки главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу. Вероятность триумфа южноамериканцев оценивается в 15,9%, а перед 1/8 финала шансы аргентинцев были выше на 4%.

0: 10-х, и они занимали вторую позицию. Главный фаворит по-прежнему сборная Франции 27,5%, у Испании на 6% меньше, и в тройке теперь англичане, их шансы на трофей 17%. В четвертьфиналах чемпионата мира по футболу Франция сыграет с Марокко, Испания сразится с Бельгией, Англия встретится с Норвегией, а Аргентина поспорит за место в полуфинале со Швейцарией. Хоккейный «Спартак» заключил новый контракт с капитаном Андреем Мироновым. Соглашение защитника с московской командой рассчитано на 3 года. В прошлом сезоне Миронов набрал 21 очко в 71 матче, а также стал лидером «Спартака» по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В Петропавловске-Камчатском сегодня 16-18 градусов, облачно, без осадков. В Екатеринбурге 23-25, пройдут кратковременные дожди. В Сургуте 24-26, в Иркутске 21-23, временами осадки. В Вологде 17-19 градусов, синоптики пророчат небольшие дожди. В Калининграде 15-17 градусов, временами осадки. В Оренбурге 27-29, ожидаются кратковременные дожди. В Туле 21-23, также там же дождливо. А в Ставрополе 28-30 и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до 22. Сейчас в столице 21 градус, ветер восточный, атмосферное давление пониженное.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в этом выпуске. Парад семьи состоится сегодня на Орловщине. В Орле приступили к ремонту контактной сети на улице Пушкина. И в областном центре стартовали матчи финала Кубка России по пляжному волейболу. Подробности далее. Сегодня в нашей стране отмечают День семьи, любви и верности. С праздником жителей региона поздравил губернатор Андрей Клычков. Семья – главная надежда и опора России, русского мира, ячейка общества, основа продолжения рода. Во имя своих детей, во имя близких и любимых человек совершает самые значимые поступки в жизни. Сохраняя верность заветам предков, мы стремимся оберегать исконные духовные начала семейной жизни, сердцевина которой – любовь, вера и взаимная ответственность, забота и уважение. Воспитание детей на основе традиционных семейных ценностей, помощь старшему поколению, дело защиты родных и любимых, как и священная миссия защиты Отечества – все это объединяет наше общество на нынешнем историческом рубеже, укрепляет решимость достойно ответить на все вызовы времени. В сегодняшнем неспокойном мире семья остается источником любви, сил и вдохновения, основой сплоченности, оплотом духовности и патриотизма нашего народа. Я от всей души желаю вам и вашим семьям благополучия, крепкого здоровья, ясного мирного неба, счастья, добра и любви, тепла семейного очага, улыбок детей, взаимопонимания и неизменной поддержки друг друга. Берегите себя и своих близких. Конец цитаты. И сегодня «Орел» присоединится ко всероссийской акции «Парад семьи». Она объединит жителей более чем 200 городов нашей страны. В Орле организатором «Парада семьи» выступает Орловская епархия совместно с городской администрацией и детским парком. В этом году праздничное шествие пройдет в областном центре уже в третий раз. Сбор участников состоится в 17:40 в детском парке у фонтана «Кони». С 18 до 18:30 пройдет шествие по детскому парку, которое завершится праздничным молебном, а в 18:30 начнется концертная программа. Парад семьи призван объединить семьи разных поколений, напомнить о высоком призвании семьи, основанной на любви, верности и взаимной ответственности, а также привлечь внимание общества к сохранению традиционных семейных ценностей. В Орловской области насчитывается более 400 отделений почтовой связи. В них трудятся около 2000 сотрудников. Подробности на заседании регионального правительства сообщила руководитель филиала Почты России Татьяна Семчук. Она курирует работу почты в 4 регионах – в Брянской, Орловской, Белгородской и Калужской областях.
2: Мы доставляем пенсии и социальные пособия на дом. По закону являемся единственными доставщиками наличных денежных средств. И филиалом обслуживается около 86 тысяч пенсионеров. Это 33% от общего количества пенсионеров региона. Второе место в нашем кластере и одна из самых высоких долей в стране. Показатель качества доставки также один из самых высоких. Около 99% – это показатель качества доставки пенсии. Мы доставляем и социальные пособия, их более 40 тысяч. Ежедневно наше отделение посещают около 25 тысяч человек. В пиковые периоды данные цифры увеличиваются где-то вдвое. Мы принимаем ежегодно около 1 000 000 коммунальных платежей, обеспечиваем отправку и доставку 6,5 миллионов писем, более 700 тысяч посылок и мелких пакетов. Доставляем почти 2 миллиона газет и журналов.
1: У Почты России есть также и социальная миссия, отметила Татьяна Семчук. В зону СВО с 2022 года отправляются бесплатные посылки весом до 10 килограммов. Таких отправлений с территории региона ушло более 5000. В минувшие сутки над Орловской областью уничтожено 6 БПЛА. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Повреждений и пострадавших нет. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Ну и в минувшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 9 раз, 5 выездов на ликвидацию возгораний, в том числе на неподтвержденные, и 4 на помощь населению. Подробности по телефону сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
3: В 19:52 поступило сообщение о возгорании в подвале многоквартирного дома на улице Комсомольской в Орле. На момент прибытия пожарных подъезд был сильно задымлен. Пожарными было эвакуировано 30 человек. В результате пожара выгорела комната в подвале на 3 квадратных метрах. На месте работало 14 сотрудников МЧС на 4 единицах спецтехники. Пострадавших нет, причину пожара предстоит установить экспертам. Дважды за сутки спасатели и пожарные выезжали на помощь четвероногим. В 21:54 сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Матросова в Орле, где по просьбе местных жителей с помощью гидравлического инструмента подняли бетонные плиты, чтобы освободить застрявшего там рыжего щенка. В 3:58 на телефон 101 от жителей улицы Фрунзе города Ливны поступило сообщение с просьбой помочь освободить собаку, морда которой застряла в металлическом заборе около одного из жилых домов. На место прибыли сотрудники 7-й пожарно-спасательной части города Ливны, которые с помощью инструмента разрезали часть забора и освободили четвероногого от металлических оков.
1: В Орле на улице Пушкина приступают к ремонту контактной сети. Из-за этого сегодня в районе дома номер 14 ограничат движение транспорта до 16 часов. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и следовать требованиям временных дорожных знаков. Напомним, 16 мая на участке между 3 и 1 Курской грузовик повредил контактную сеть. Ремонт обойдется более чем в 2 миллиона рублей. А специалисты спецавтобазы очищают городские ливневки. Как только позволяют погодные условия, бригады проводят очистку сетей от скопившегося мусора, а также выполняют ремонт решеток и колодцев дождеприемников. Работы уже проведены на улице Раздольной, 76, и на перекрестке улиц Первопосадской и Гагарина. В учреждении отмечают, что бутылки, салфетки и другой мусор, попадая в ливневку, засоряют систему и могут привести к подтоплениям во время дождей. И настоятельно просят не бросать мусор в ливневую канализацию. Чистота и комфорт в городе зависят от каждого из нас. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В селе Отрадинское Мценского района состоялся региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». В мероприятии приняли участие 24 команды из всех районов. Участники состязались в испытаниях ГТО, силовом экстриме, волейболе, мини-футболе и семейной эстафете. По итогам всех испытаний лучшими стали спортсмены Орловского муниципального округа. На втором месте – Мценский район. На третьем – команда Болховского района. В Орле стартовали матчи финала Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут в нашем городе с 8 по 11 июля. 11 июля в субботу матчи за третье место и финалы состоятся на площадке на площади Ленина с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе пасмурно, дождь, днем воздух прогреется до 21 градуса, ветер южный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 740-739 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас за окном небольшой дождь, плюс 21 градус, атмосферное давление 738 миллиметров. На этом наш выпуск завершен. Встречаемся снова в 13:45, ну а далее в нашем эфире интерактивная программа «Тема дня» с Юрием Левиным.

0: Реклама.
1: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42 67 20.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Реклама.
4: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.

0: Добрый день! В студии Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. И вальс цветов Чайковского у нас звучит сегодня не случайно. В эти дни в Орловском музее изобразительных искусств работает прекрасная выставка под названием «Природы. Чудный дар». И благодаря ее организаторам, там действительно настоящий сад, прекрасный сад цветов, потому что цветы – это главная ее тема. Сегодня в нашей передаче куратор этой выставки, старший научный сотрудник музея Татьяна Ивановна Мазуркевич. Добрый день, Татьяна Ивановна.
1: Здравствуйте.
0: Рад вас видеть в нашей студии. Я знаю, что на открытии этой выставки оно произошло уже почти месяц назад, был аншлаг, пришло много народу, потому что такие выставки, связанные с природой, с цветами, нравятся. Нравятся и зрителям, нравятся и художникам. И это не случайно.
1: Среди всего многообразия природных форм именно цветы занимают особое место в искусстве. Совершенная гармония, изысканная красота и глубокая символика сделала их излюбленными объектами всех художников.
0: Да, выставка вот эта объединяет около 100 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Кто все это придумал, чья идея? Потому вот именно цветочные мотивы стали главной темой.
1: Дело в том, что мы показываем наши фонды два раза в год, по две выставки. И вот эта тема ждала своего часа, и набралось много произведений именно на эту тему. Это цветочные мотивы, это и цветочные композиции, натюрморты с изображением цветов, живописи и графики. А потом мы вот как бы исследовали наши фонды, и оказалось, что живописных работ достаточно, и даже не все работы вошли, пошли на выставку, а вот графических работ на тему цветов оказалось гораздо меньше, и стоит задуматься нашим художникам, особенно орловским художникам, которые вот могли бы преподнести в дар нам вот подобные работы.
0: Но все-таки практически для каждого художника цветы когда-нибудь становились объектом внимания. Мы можем найти выдающихся мастеров обязательно вот в разных формах, в разных видах. Может быть, это не специально вот отдельная работа, где-то там элемент какой-то, но цветы присутствуют. Это почему-то для художника все-таки было важно. И, по-моему, во все времена.
1: Да. Один из художников, Шигаль, сказал, что натюрморт должен присутствовать в мастерской каждого художника, потому что работа над, в частности, над цветами, фруктами, является для художника так же важным, как и гаммы для музыканта. Вот именно в натюрморте художник экспериментирует, исследует цвет, тон и так далее. Это своего рода лаборатория для художника. Поэтому почти у каждого художника есть натюрморты. И натюрморты, конечно, с цветами.
0: А на вашей выставке можно познакомиться не только вот с отдельными мастерами, но и как-то представить себя в ретроспективе развития этой темы цветов в русской, советской живописи, графике на протяжении более чем столетия.
1: В 20-м и в 21-м веке сделаны работы, которые представлены на выставке. И вот самая ранняя работа создана Петром Петровичем Кончаловским в 1915 году. Этот художник был авангардистом до революции, и он создавал такое общество как бубновый валет, общество авангардиста устраивало выставки, но в 1915 году его отправили на войну. Он воевал в Первой империалистической войне и был ранен, лежал в госпитале. И вот этот натюрморт «Розы», который начинает нашу выставку, как раз выставлен вот на нашей выставке, где художник предстает реалистом, но мощные и цвета его очень такие яркие, они присутствуют в его натюрморте «Розы».
0: И мы, конечно, помним его знаменитые другие работы, связанные с цветами.
1: У нас еще экспонируется, раньше экспонировался и имеется в наших фондах его как раз авангардная работа «Обнаженная».
0: Да. И начало века – это не только Кончаловский, но и другие мастера первого ряда отечественной живописи.
1: И рядом же экспонируется работа другого художника в молодости авангардиста Роберта Рафаэловича Фалька. Это «Осенний букет», выполненный в 1944 году. Фальк начинал вместе с Кончаловским. После революции был обласкан властью, преподавал во ВХУТМАСе, был деканом живописного факультета, настоятельно рекомендовал своим учителям, ученикам изучать французское искусство импрессионистов. И в 1928 году его направили в командировку на 6 месяцев в Париж. Но эта командировка продлилась почти 9 лет. Он прожил в Париже до 1937 года и вернулся, как ни странно, в 1937 году, когда происходили самые страшные репрессии. Но эти репрессии его обошли. Почему? Потому что он был знаком и дружен с летчиком-испытателем Юмашевым, которому преподавал живопись, он был любителем. Затем он был зять Станиславского, который тоже за него заступился. И, в общем, незаметно прошло его возвращение в Россию. Интересна судьба этого художника. Мы приобретали, у нас достаточное количество его работ. Мы приобретали его у жены Ангелины Васильевны Щекиной-Кротовой. Это четвертая жена его, которая была хранительницей его творческого наследия. А вот портрет первой жены Елизаветы Потехиной Фальк тоже хранится у нас, созданный в 1909 году. Ну, в общем, судьба интересна этого художника, которого вот как раз после возвращения как-то забыли. Он до войны и преподавал, но вот когда он долгое время пробыл в Париже, о нем как-то забыли. И он оформлял спектакли еврейского театра, его приглашали, и работал у себя в мастерской. И у нас вот есть работа как раз разного периода его творчества. Вот. И Ангелина Васильевна как раз после его смерти, он умер в 1958 году, она прожила долго, пережила его. Вот. И она как раз, возник интерес после к забытым художникам, это где-то 80-е годы. И вот она стала продавать работы, выбирать музеи, которым она продает работы Фалька. Так вот появились у нас работы Фалька. И вот его осенний натюрморт грустный, очень грустный, потому что, вероятно, это состояние художника, которое вот он его после того, как он вернулся на родину. Дальше. И на выставке представлены и работы наших земляков. Это Надежда Андреевна Удальцовой, нашей землячки. натюрморт с мимозами. Тоже,
0: тоже авангардистка в свое время, да, известная очень, амазонка русского, да, авангарда.
1: На выставках бубнового балета тоже с Фальком и с Кончаловским активно работала, с мужем Древиным. У нас тоже работы есть и Надежды Удальцовой, и вот его, ее авангардного периода, и Древина, ее мужа. Но вот Древину не повезло. В 1937 году он попал под репрессии, его расстреляли. И после этого Надежда Удальцова тоже ушла в тень, работала, ну, уже не участвовала в таких выставках, да и негласно к таким художникам вот, было отношение, их не покупали, не приобретали. И вот работы их хранили их наследники. И вот работы Удальцова и Древина мы приобретали у внучки Надежды Удальцовой, Екатерины, искусствоведа, которая хранила на антресолях работы своих знаменитых дедушки и бабушки. А сын у них был известный скульптор Древин. Вот, это вот так вот, 80-е годы, как я уже сказала, возник интерес к таким художникам забытым, которые в начале века работали, и мы приобретали в музее их работы.
0: Но когда вы говорите «мы», это значит в том числе и вы лично.
1: Да, да, я лично была знакома с Екатериной, да, Древиной, и отбирала работы для музея. Затем еще одни работы представлены Сафроновой, Антонина Федоровна,
0: да, еще одна знаменитая
1: наша землячка,
0: да.
1: Она тоже была авангардисткой, занималась, увлекалась беспредметным искусством, и тоже ее работа, она свою, тоже была незаслуженно забыта, и жила одиноко в Москве, всю жизнь прожила в маленькой комнатке на мансарде, всю жизнь, и там воспитала свою дочь,
0: Ирину,
1: да, Истафьеву. Да, да, да, свою дочь, которая подарила часть работ и приобрели у нее, и также это.
0: Но ее работы, кстати, она тоже же стала художницей, да, и ее, да, работы, да, тоже, да, есть там, да, по-моему, да, это, да, июньские травы.
1: Да, Ирина Андреевна Естафьева, она также хранила свои работы своей матери вот в большой папке, и вот мы тоже приезжали к ней, отбирали работы, и журнальная интересная графика есть, и пейзажи, есть и интересный пейзаж и мужа Сафронова, Генриха Блюменфельда, это «Город Орёл», 20-е годы, все это выставлялось периодически на выставках. И вот на сегодняшний день на выставке были представлены три ее натюрморта, и тоже они были очень грустные. Там «Цветы вечером», например, или «Осенний букет», они тоже как-то передают состояние художницы, хотя она писала и пейзажи, и портреты, особенно портреты актрис, с которыми дружила. Одна из ее сестер была актриса, и она вот, как раз была в кругу вот, актеров и создала много портретов, да, которые также
0: недавно мы увидели некоторые из них на выставке, посвященной театральной,
1: да,
0: живописи.
1: Да, да, да, да.
0: И там же, кстати, был и Виктор Шестаков, и,
1: да,
0: оказалось, что он и в этой выставке тоже был представлен.
1: Да,
0: то есть, там
1: Виктор
0: цветы,
1: Алексеевич Шестаков
0: цветы,
1: также представлен,
0: года, да,
1: на нашей выставке, 57-й год, натюрморт с цветами. Ну, и художники, театральные художники – это универсальные художники, которые тоже владеют всеми жанрами, и у нас большая коллекция и пейзажей Шестаковой, вот в данном случае натюрморт, и память об этом художнике. Вот у нас в городе есть домик, где он родился, и памятная доска. Сафроновой тоже есть памятная доска. Я только вот проходила сюда, шла на поликлинике, в филиале второй поликлиники на улице Горького напротив 22-й школы тоже есть памятная доска, где жила она в 20-е годы в городе Орле. То есть память наших знаменитых земляков увековечивается.
0: И для нее Орел тоже был важным местом. Я читаю сейчас книгу «Писем Сафроновой», и Орел там очень серьезно фигурирует. И вообще вся эта вот провинциальная жизнь начала 20 века, она вот в полной мере все это испытала и прожила, и во многом стала московской художникой, московским художником, оставаясь вот где-то душой в провинции. Она потом сюда часто приезжала уже, да, в эти места.
1: Потому что отец был известный врач. Сначала в Дросково, там был центр культурный, дочери его четыре были тоже активные, одна учительница, другая актриса, третья переводчица. В общем, была культурная жизнь сосредоточена в селе Дросково, потом они переехали в Орёл и так далее. Итак.
0: А вот вы назвали художников начала 20 века, и Кончаловский, и Фальк, и Удальцова, и Шестакова, и Сафронова, их всех объединяет то, что они когда-то вот были авангардистами, там, конструктивистами, в поисках были. А вот отголоски в тех натюрмортах, в изображениях цветов, которые представлены на выставке, чувствуются вот того предшествующего этапа?
1: Нет, они уже
0: изменились.
1: После 1932 года, знаете, указ о реалистическом направлении в нашем искусстве, и все художники, которые в молодости вот, экспериментировали, они вернулись к реалистическому способу воспроизведения действительности.
0: Но знать об этом, помните об этом нужно, когда ты смотришь даже вот работы реалистически этих художников, знать, что у них такой был сложный путь, это, мне кажется, важно. Вы это помогаете делать, вы проводите по этой выставке, проводили и будете еще проводить. Выставка будет работать до конца текущей недели, экскурсии.
1: Да.
0: И обо всем этом можно узнать. Ну, там еще представлены орловские мастера и более, скажем, близкие к нам по времени.
1: Известные,
0: да? 70-х, 80-х годов.
1: Да. Итак, на выставке представлено 5 натюрмортов Андрея Ильича Курнакова, которому в этом году, в октябре, исполняется 110 лет. И, конечно, вот это мы, у него есть целая галерея, выставку специально делать не надо, а вот показать его натюрморты стало нашей задачей. И на баннере нашей выставки его тоже натюрморт, пионы выставлен, и на афише тоже. И так у него натюрморты разных периодов представлены. Это натюрморты с шиповником 57-го года, натюрморты с сиренью тоже 57-го года. Интересна судьба этих работ. Дело в том, что не так давно эти натюрморты роскошные 50-х годов подарила нам Ирина Филатова, которая в свое время стала наследницей этих работ. Она подарила свой портрет, а живет она в ЮАР и преподает в школе, в высшей школе экономики при университете. А отец ее Иван Филатов, в 60-е годы был в облсполкоме, то ли председателем, я вот не выяснила, но, в общем, начальником, и любил искусство, покровительствовал Андрею Ильичу Курнакову. И вот Курнаков подарил эти шикарные работы раннего своего периода Филатову. А эти работы перешли в наследство Ирине, которая вот несколько лет назад подарила эти работы музею. И мы теперь имеем возможность их выставить. Они отличаются от работ других чем? Во-первых, они выполнены на холсте и маслом. И в традициях академического такого жанра – Дело в том, что он только в 1954 году закончил Харьковский художественный институт, и вот они даже такие салонные работы, но великолепные работы, где художник показал себя к мастерам вот, изображения цветов и фруктов.
0: Андрей Ильич любил цветы, несомненно, да, любил. Да. Я помню, мне посчастливилось заходить к нему в мастерскую, когда он там работал. Я вот до сих пор помню вот эти пионы, букет пионов, и рядом стоит работа, которая вот только что выполненная, да, с опадающими лепестками пионов. То есть, и это, конечно, впечатляет, и достойно даже отдельной такой маленькой выставки «Цветы у Курнакова», да, потому что там интересная эволюция просматривается, говорите.
1: Позже вот... он меняется, его манера. Если вот эти два натюрморта 57-го года выполнены в теплой гамме, то дальше он переходит к более холодным цветам.
0: Там и мазки много голубого, синего,
1: да, переходит,
0: да,
1: не к масляным, а к темперным краскам. Любит темперные краски, они немного по-другому звучат в его других натюрмортах. Это вот два натюрморта были подарены им тоже при жизни в музее, тоже выставлены. Это «Роза и апельсины», и тоже работы 2000 года, это одна из последних работ, и «Сирень и ландыши», они были подарены. А вот которая работа «Пионы» была передана Министерством культуры нашему музею.
0: И по соседству от нас есть еще одна мастерская, да, в которой тоже очень любили цветы.
1: Да. Георгий Васильевич Зашленко, рядом располагается его работа, это «Глоксинии и персики», и «Глоксинии», вот, и тоже интересно, вот эти два художника, больших художника, орловских художников, воевали вместе, значит, учились на одном курсе вместе в Харьковском художественном институте, а потом стали лидерами в нашем Союзе художников и дружили с семьями. У Андрея Ильича было двое сыновей, у Георгия Васильевича трое сыновей. Дружили с семьями. Вот, и Союзу художников в Знаменке отдали земли под дачи. И их дачи тоже были вместе. И летом именно дачи служили им мастерской. И тоже, Георгий Васильевич тоже очень любил цветы. Он разводил еще и в своей мастерской комнатные цветы, поэтому он написал глоксинии, и рядом с ним еще фиалки, и он умел ухаживать, они все у него цвели, вот, и на даче он не овощи выращивал, а именно цветы. И вот в вестибюле еще одна работа Георгия Васильевича — тюльпаны именно на даче, когда целое поле тюльпанов засажено, вот, то есть это вот любовь к цветам, и он тоже превосходно писал натюрморты.
0: Ну и на выставке еще можно увидеть работу их старшего наставника.
1: Да,
0: есть одного еще, из основоположников, да, Орловской организации
1: Союза художников. Николая Николаевича Маревского, тоже выполненные в 70-е годы. Это «Цветы и фрукты». Это учитель всех учителей, преподавал в Орловском художественном училище. И его так любя называли «дядя Коля» все художники. И вот Андрей Ильич очень уважал и любил его, и в его картинной галерее, как мы заходим, портрет Николая Николаевича при входе вот, изображен. Ну и дальше, например, учителем был и Юрий Алексеевич Козлёнкова, который учился в Орловском художественном училище. Его работы тоже очень символичны и посвящены поэту орловскому, рано ушедшему из жизни, Анатолию Шиляеву. Натюрморт Юрий Алексеевич написал в 1988 году, а Шиляев погиб в 1987, в 49 лет. и они были очень дружны, и не случайно художник изобразил на картине астры, астры на фоне черного неба, где падают звезды. Дело в том, что Шиляев погиб 31 августа, это звездопад. Это и астры по-древнегречески – звезда, потому что сами астры похожи как бы на звезды. И в это время художник как бы вспоминает о поэте, и на фоне ночного неба букет астры и падают звезды – это память о друге. Очень интересный натюрморт. А рядом натюрморт тоже память Николая Ивановича Рымшина.
0: Полевые цветы.
1: Да, рядом полевые цветы, которые художник написал в память о погибших к освобождению города Орла от фашистских захватчиков, к этой выставке. Это букет полевых цветов на фоне его мастерской, на фоне панорамы города Орла, а на подоконнике гильза и патрон в память о войне. Дальше. И, конечно, есть натюрморты, которые являются памятью. Это, например, Гиви Дмитриевич Калмахилидзе. Ему в этом году исполнилось 85 лет. Только в мае прошла его персональная выставка, и мы тоже показываем его работы, посвященные памяти павших из серии «Кремлевская площадь». Там на площади, на брусчатке, в гильзе стоят цветы чертополоха. А чертополох всегда символизировал страдания Христа. И художники изображали чертополох вот в связи с этой темой. И еще маки. Тоже маки – это символ и смерти, сна, и погибших. Это тоже Гиви Дмитриевич. То есть мы видим не только красочные натюрморты, передающие радость бытия, но и вот скорбь и память о погибших.
0: Ну и какое-то философское осмысление,
1: да,
0: уже
1: философское
0: на такой вот уровень выходит, на символический художник в данном случае.
1: Да. Ну и все знают, что это Гиви Дмитриевич, народный художник России, его высоко ценят за границей, за его мастерство. И вот недавно вот прошла выставка, где он показал себя как портретист. Ну и художник немножечко другого направления. Но он после вот еще раньше подарил большое количество работ своих нашему музею, поэтому мы имеем возможность показать разного Гиви Дмитриевича.
0: Евгений Чистов свою ноту вносит, и да, яркую, восточную.
1: Да, рядом с Юрием Алексеевичем и с Рымшиным выставлен натюрморт «Цветы» и «Сюзанне» называется, узбекские мотивы. Ткань «Сюзанне» была характерна для узбеков, которые украшали ими, этими тканью, и ковровой тканью жилища. И Чистов Евгений Александрович долго, он тоже учился в Орловском художественном училище у Маревского, но его расформировали, и ему пришлось заканчивать другое училище, затем Ташкентский художественный институт, которому он остался преподавать. И он всю жизнь жил в Ташкенте до распада Союза. А после того, как распался Союз, ему пришлось, его вынудили приехать в Орёл, а его творчество вобрало себе вот всю яркость красок именно Узбекистана, где он жил. И вот поэтому вот его натюрморт отличается от орловских художников своей яркостью, мажорностью. Ну и здесь представлены работы еще другой нашей орловской художницы, которой в этом году исполнилось 90 лет. Это Жанна Анатольевна Травинская, наша известная керамистка. Но она и художник-график. Она представила работу, вернее, мы представили ее работу «Шиповник» Спасская Лутавинова, из серии «Спасская Лутавинова» в технике акварели и пастели, и также ее керамические композиции. И с радостью я отмечаю и рассказываю о этих художниках, которые отличаются вот именно творческим долголетием. И дай бог им еще дало здоровье и творческих успехов. Жанна Анатольевна тоже еще активно работает и посещает все выставки, выступает на выставках. Вот. И еще одна художница в этом году отмечает свой юбилей. Это Тучнина Ольга Степановна. В феврале будет ее персональная выставка. Она тоже, кстати, ученица Людмила Николаевна Былинко, нашей знаменитой акварелистки, которые натюрморты также выставлены у нас в музее. Ну и современные художники, молодые художники выставлены. Это работа заслуженного художника России Анатолия Костяникова, его «Сентябринки». Затем работа Ольги Сорокиной, два натюрморта очень интересные, «Розы», «Мой орел», где выставлены на фоне пейзажа, на балконе «Роза», «Ведро роз», и на фоне пейзажа. Ну, Ольга недавно делала 2 года назад выставку свою персональную, много работ, лучших своих работ подарила нашему музею. И мы теперь имеем возможность выставить их. Конечно, она мастер еще и пейзажа, но натюрморты тоже входят в ее творчество.
0: И вторая Ольга, наша знаменитая Ольга Душечкина,
1: да,
0: тоже там
1: и
0: у нас
1: Ольга
0: есть.
1: Душечкина тоже представлена, ее натюрморт в мастерской на фоне. Она пейзажист, но цветы она вот изобразила, натюрморт на фоне зимнего пейзажа за окном. И в этом году она тоже в октябре будет делать юбилейную свою выставку, так что я приглашаю всех и в октябре на ее персональную выставку.
0: Но не только наши земляки представлены на этой выставке, все-таки и московские известные
1: Московские художники.
0: Московские художники
1: представлены, которые, например, художник Диомин, который жил в Орле и потом переехал в Орловской деревне, родился, потом переехал в Сергиев Посад, там заслуженный художник, подарил пионы нашему музею и делал персональную выставку. И вот хорошие очень работы были подарены нашему музею. Затем художник Вуколов, народный художник, ирисы представлены, Берштейн, колокольчики, Антонов, пионы и лилии. Это все Московская школа живописи. И Олег Ардимасов, народный художник, представлен его натюрмортом «Солнце в мастерской», который тоже делал у нас персональную выставку, и его работа тоже была на баннере и на афише выставки. Итак, у нас еще интересная работа Глухова, одного из организаторов объединения 20 московских художников на Малой Грузинской, 28. Это его фантастическая композиция «Видение, цветы и горы». Напоминает как бы мир невесомости. В венке цветов мы видим горы. Тоже интересная работа. Затем представлена работа еще и старейшего художника Василия Симакова «Цветы Ван Гогу». Это подсолнухи изображены, и это как бы дань связи художников разных поколений. Затем интересна работа еще одной московской художницы Ольги Сергеевны Малютиной, дочери известного художника Сергея Васильевича Малютина. Это тоже работа натюрморт с васильками, одна из последних работ художницы. В этом именно натюрморте сосредоточен весь талант художницы, умелого колориста, тонко воспринимающего окружающую среду. Дело в том, что эти работы были подарены, вернее, приобретены у ее сестры Веры Сергеевны Малютиной. Но вот более 150 работ своих она подарила Смоленскому музею. И вот почти все ее работы вместе с ее мужем Боленским находятся в Смоленском заповеднике. Почему? Потому что она в детстве с Сергеем Васильевичем Малютиным гостила в селе Талашкино, который был центром сосредоточенной художественной жизни в Смоленске. Тенишева княгиня была покровительницей и Малютина, и вот она как бы в память о Марии Клавдии, которая любила ее и покровительствовала ей, подарила вот работы своей Смоленскому музею. Но у нас тоже есть хорошие работы и Сергея Васильевича Малютина, и Ольги Сергеевны, ее портрет, который не раз выставлялся в технике пастели, и натюрморты. И еще одна художница, хочу сказать, которая на будущий год, ей исполняется 90 лет, это Людмила Михайловна Алексеева. Она свой натюрморт посвятила Анне Ахматовой, где на фоне мастерской художницы изображен букет лилий. Вот, и у Ахматовой есть такие стихи, посвященные лилии. «Я лилии нарвала, прекрасных и душистых, стыдливо замкнутых, как дев невинных рой, с их лепестков дрожащих и росистых, пила я аромат и счастье, и покой. И сердце трепетно сжималось, как от боли, а бледные цветы качали головой. И вновь мечтала я о той далекой воле». И заканчивает экспозицию работа «Васильки» художника Верижникова, который тоже рано ушел из жизни. Это деревенский натюрморт с букетом полевых цветов. И я хочу закончить обзор по нашей выставке такими словами Андрея Белого. «Россия – большой луг, зеленый, зацветающий цветами. Верю в Россию, она будет, мы будем, будут люди, будут новые времена и новые пространства».
0: Мне кажется, даже те из наших слушателей, кто были на выставке, те, кто посетили ее после вашего рассказа, просто захотят еще раз увидеть это, потому что, когда узнаешь больше об этих работах, об их авторах, то становится значительно интереснее, и восприятие становится более глубоким, объемным. Так что, Татьяна, спасибо. Я думаю, что вы вызвали интерес к этой выставке, и еще вовремя это произошло, потому что она будет работать до конца недели. Все желающие могут ее посмотреть и даже записаться на экскурсию. И Татьяна Ивановна, конечно, все это в развернутом виде уже расскажет и представит.
1: И фильм еще об Андрее Ильиче экспонируется, с которым можно познакомиться, биографии художницы, его художника и редкими фотографиями. Вот в зале демонстрируется фильм о Андрее Ильиче Курнакове.
0: Спасибо вам большое за этот рассказ, за эту встречу. Приходите к нам почаще, и будем вместе постигать наших прекрасных мастеров, нашу прекрасную школу живописи, и Орловскую школу, и Российскую, и Советскую. Там просто потрясающие сокровища, в том числе и в таком жанре, как цветочный натюрморт.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: вооруженные силы уничтожили тяжелые дроны ВСУ. США разрывают с Ираном все юридические договоренности. И в Пермском крае расследуют трагедию с двумя туристками. Подробности далее. Вооруженные силы России уничтожили направлявшиеся вглубь страны тяжелые дроны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кадры боя ведомство публикует на своих официальных ресурсах. На перехват были выпущены расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». В результате атаки российские перехватчики уничтожили дроны «Камикадзе» FP2 дальностью около 2000 километров, а также многофункциональные БПЛА среднего класса «Чеклун-В». В Кремле назвали главные причины западной агрессии по отношению к России. О них накануне в интервью швейцарскому изданию «Вельче Вохе» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, политики в Европе под предлогом объединения перед лицом главного врага призывают своих граждан тратить больше денег на оборону. Причины негативного отношения к России кроются как в попытках европейских политиков свалить на слишком большую, по их меркам, страну ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании Европы взять некий исторический реванш, заявил Песков. Представитель Кремля также озвучил формулы, по которой Россия в момент может остановить войну.
2: Зеленский пришел к власти, обещая людям прекратить войну. Это было его первоначальное обещание. И он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены.
1: Пресс-секретарь российского президента в интервью швейцарскому СМИ заявил, что российская армия полностью освободит всю территорию Донецкой Народной Республики. ВСУ, отступая по всем фронтам под ударами армии России, делают ставку на террор против объектов культуры. Об этом заявил директор службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Сегодня в Москве он принимает участие в круглом столе, за которым обсуждают вопросы сохранения объектов культурного наследия.
3: Вопиющим случаем, безусловно, является и недавно нанесенный удар по знаменитой панораме обороны Севастополя. Мы знаем, что за этим преступлением стоит не только Киев, но и его британские кураторы и хозяева. Я хочу выразить уверенность в том, что и музей обороны Севастополя, и знаменитая палата

0: арестом президент США Дональд Трамп. Он отметил, что может позволить американским переговорщикам продолжить переговоры, однако не видит в этом смысла. По его словам, встреча с представителями Тегерана – это пустая трата времени. Напомню, минувшей ночью американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки Ирана на коммерческие суда, которые пересекали Арабский пролив. Иранский МИД назвал удары серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами. Нестабильность на Ближнем Востоке тем временем подогревает нефтяные цены. Утром цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на более чем 3% и превысила $76,5 за баррель. Августовских фьючерсов на WTI до $73. И вернемся в Россию. Ураганный ветер обрушился на Калининградскую область. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Ветер сбивает с ног, ломает деревья, передает с места событий корреспондент РИА Новости. Прохожих на улице почти нет. Тем временем энергетики ликвидируют последствия урагана. Из-за сильного шторма губернатор области Алексей Беспрозванных ввел в регионе режим повышенной готовности. В Пермском крае расследуют трагедию с двумя туристками. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако о нем стало известно только сейчас. Две женщины 45 и 46 лет отправились на сплав по реке Чусовой. По пути туристки решили сделать фотографию на скале «Желтый камень» в селе Кын. Одна из них сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Вторая пыталась помочь знакомой, но не удержалась и тоже рухнула вниз. Сейчас врачи борются за ее жизнь. По данным Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, обе туристки не были зарегистрированы в установленном порядке и отправились по опасному маршруту без соответствующей подготовки. Контрабанду ювелирных изделий на сумму более 12 миллионов рублей пресекли таможенники аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе. Незадекларированные товары обнаружили в багаже 60-летней иностранной гражданки, которая прилетела из Пекина. В сумке инспекторы таможни нашли кольца, серьги, колье и браслеты, завернутые в шелковые расписные платки. При этом женщина пояснила, что золотые драгоценности высшей пробы она получила в наследство от бабушки и всегда возит с собой в память о ней. Экспертиза установила, что золото имеет высшую пробу. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до 5 лет тюрьмы. Первые вакцины от аллергии на кошек и собак могут появиться уже в ближайшее время в стране. Над их разработкой трудятся ученые Сеченовского университета. Как рассказала РИА Новости сотрудник лаборатории иммунопатологии института Ксения Рябова, эксперты уже стоят на пороге клинических исследований вакцины на непереносимость кошек, а в активной разработке находится препарат от аллергии на собак. Кроме того, в стенах института разрабатывается еще одна тест-система для аллергиков, которая сможет стать более дешевым аналогом существующей аллергопанели на 120 аллергенов. К выходным погода в столице окончательно испортится. В субботу и воскресенье в городе может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Ливни местами с грозами продолжатся и в четверг, и в пятницу. Днем с трудом около плюс 20 градусов. Ну а в конце недели потеплее. Дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето пока не стоит. Поскольку предстоящие выходные на столицу нашей Родины, на Центральную Россию, обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячные нормы, так что предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский тяжелоатлет Сергей Плотников победил на юношеском чемпионате мира в Колумбии. В весовой категории до 65 килограммов Плотников показал результат 122 килограмма в рывке и 153 в толчке, набрав в сумме двоеборья 275 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация санного спорта рассмотрит вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования не раньше конца сентября. Спортивно-арбитражный суд осенью прошлого года вынудил ФИЛ разрешить российским нейтральным атлетам выступать в квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира, начиная с середины декабря, однако до отбора были допущены только одиночники. Умар Нурмагомедов проведет бой с Суном Едуном в Шанхае 29 августа. Бой в легчайшем весе станет главным на турнире UFC Fight Night 286. Нурмагомедов проиграл Мирабу Двалишвили в поединке за титул в январе прошлого года. После этого у него 2 победы подряд над Марио Баутистой и Дэвисоном Фигередо. Защитник Андрей Миронов подписал 3-летний контракт с хоккейным «Спартаком». В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Миронов был в топ-3 среди игроков красно-белых по игровому времени, а также стал лидером по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. Экс-защитник сборной России и московского «Спартака»

0: Якутепов стал главным тренером медиафутбольного клуба «Народная команда». В одном из своих недавних интервью 32-летний Кутепов заявлял, что еще может возобновить профессиональную карьеру игрока. «Локомотив должен выступить не хуже, чем в прошлом сезоне», заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. При этом важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры, сказал Галактионов. «Локомотив» в прошлом сезоне российской премьер-лиги занял 3-е место. Новый сезон железнодорожники начнут 26 июля домашним матчем с «Ахматом». С вами был Юра Геворкян.
1: Погода.
2: И о погоде на завтра, 9 июля. В Петропавловске-Камчатском 16-18 градусов, в Хабаровске 21-23 ожидаются ливни с грозами. В Ханты-Мансийске 24-26 пройдет дождь с грозой, в Омске 28-30. В Архангельске и Великом Новгороде 21-23 градуса, небольшие дожди. В Перми и Нижнем Новгороде 28-30. В Санкт-Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь, температура днем составит 20-22 градуса. В Москве пройдут кратковременные осадки, днем 19-21. Сейчас в столице 20 градусов, ветер южный, атмосферное давление пониженное.
3: О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
4: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
3: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда.
5: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
5: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
7: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
9: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
10: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
9: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
7: «Радио России» – главное радио страны. Слушаем.
11: Друзья, ну а мы продолжаем нашу работу. Наша работа заключается в том, что мы рассказываем вам об удивительных событиях, касающихся всех и каждого в нашей стране. Естественным, я напомню, что меня зовут Дмитрий Чернов. И естественно, я напомню вам, что сегодня день Петра и Февронии. Замечательный праздник, день семьи, любви и верности он называется. У меня в этой связи к вам вопрос с вот так вот сквозняком в оба часа вещания канала «Слушаем». За какие качества вы особенно цените своего любимого человека? Напишите нам, пожалуйста. Ну и поздравить, конечно, можно и себя любимого, и любимого человека своего, и семью, так сказать, родственную душу чью-то, так сказать, тоже можно поздравить сегодняшним замечательным днем семьи, любви и верности. Для этого используйте номер 8-925-222-99-92. Издатели и лейблы увидели риск превращения России в бесплатный хаб для искусственного интеллекта. Такой вот заголовок в газетах. Первое чтение закона о поддержке развития технологий искусственного интеллекта состоялся накануне в Государственной Думе, а теперь вот выступили с предупреждением, что этот закон обесценит профессии писателя и музыканта и лишит их дохода, так считают отраслевые ассоциации книгоиздателей и лейблов. Российский книжный союз, Национальная федерация музыкальной индустрии, Ассоциация анимационного кино, Ассоциация поставщиков программных продуктов — все обратились к депутатам с просьбой, так сказать, как-то повлиять на то, чтобы этот закон был немножко изменен. В чем здесь видят сложности представители всего вот всех этих индустрий, давайте спросим Никиту Данилова, кандидата юридических наук, генерального директора Национальной федерации музыкальной индустрии. Никита Аркадьевич, приветствую вас.
1: Дмитрий, добрый день, с праздником вас, с праздником радиослушателей.
11: Да, и вас тоже. Так в чем же все-таки опасность вот этого самого закона, потому что, ну, очень много различных здесь вот терминов, сугубо профессиональных, тонкостей каких-то юридических и так далее. Непонятен основной посыл всех, кто подписал вот это вот письмо, обращение к депутатам, в чем оно заключается?
1: Важно сказать, что этот закон грубо противоречит Гражданскому кодексу, поскольку согласно Гражданскому кодексу любые ограничения и исключения авторских смежных прав могут устанавливаться только самим Гражданским кодексом. А этот законопроект предусматривает, что системы искусственного интеллекта, нейросети, большие нейросети смогут свободно, бесплатно, без лицензий обучаться на любом доступном контенте. Это и фильмы, это анимация, это книги, это музыка, это тексты песен и другие произведения. Что это будет означать? Это будет означать, что авторы, писатели, композиторы, аниматоры и другие правообладатели не смогут монетизировать и лицензировать свой контент для обучения на таком контенте страны нейросети, это во-первых. А во-вторых, нейросети на основании такого бесплатного обучения на авторском контенте будут создавать новый и контент, и этот контент продвигать и монетизировать. Мы уже сейчас видим эту тенденцию, когда в российских музыкальных стримингах уже порядка 50% новой музыки, новых загрузок — это полностью и контент. И этот закон, он открывает прямую дорогу для синтеза контента, текстов песен, текстов книг и так далее.
11: То есть давайте, значит, вот на пальцах еще раз поясним, потому что слушатели-то наши, в общем, далеки от всего этого. Получается следующая история. Например, выложена какая-то в интернете мелодия какого-то, значит, композитора. И нейросеть, используя возможности свои, так сказать, по этой мелодии может какую-то референсную мелодию издать, да? То есть вот то, на чем она основана, ее якобы, так сказать, авторская музыка, она будет основана на этой мелодии совершенно без отчислений за вот это самое обучение автору этой мелодии.
1: Да, абсолютно. При этом ИИ сможет впоследствии копировать стиль автора, стиль музыки, голос, поскольку законопроект предусматривает возможность свободного использования информации в объектах авторского права, это в том числе и голоса дикторов, артистов, и ваш, кстати, голос тоже можно будет
11: свободно использовать. Да, за моим голосом особенно охотятся. Никита Ильич, а прислушались к вам депутаты? Известно какой-то отзыв? Я знаю, что сегодня будет продолжение, по-моему, рассмотрение этого закона.
1: Да, сегодня второе чтение. На самом деле, это уникальный прецедент, когда важнейший законопроект, он на самом деле абсолютно не рамочный, он является фундаментальным и существенным, принимается буквально за два дня. То есть вчера было первое чтение, сегодня второе чтение. Нам депутаты, да, и разработчики законопроекта в лице правительства говорят, что права авторов в законопроекте защищены путем так называемого машиночитаемого запрета на обучение свободное. То есть некими техническими средствами автор сможет писатель ограничить обучение и на своих произведениях. Но что это за технические средства? Как автор, да, представляете, простого автора или писателя, или композитора, где он эти технические средства возьмет? Как они будут использоваться? Сколько на это потратить? Совершенно непонятно. Мы посчитали для больших компаний, сколько такая техническая реализация будет стоить. Это вот нескольких десятков, до нескольких сотен миллионов рублей такая техническая защита будет стоить. То есть, по сути, закон на нас, на авторов, правообладателей, перекладывает бремя защиты нашего контента. И, кроме того, такой подход, он также противоречит напрямую ГК, поскольку в силу пункта 1 статьи 12.29 Гражданского кодекса отсутствие запрета не означает согласие правообладателя. То есть правообладатель, автор, артист, аниматор должен дать прямое согласие на использование его контента для любых целей использования произведения.
11: Но Что ж тут можно сказать? Давайте посмотрим за тем, как второе чтение пройдет. Прислушаются ли к
1: отрасли? Я не верю лучше.
11: Угу. Никита, спасибо вам большое. Никита Данилов, кандидат юридических наук, генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии, был с нами на прямой связи. Ну да, здесь очень важный нюанс, очень важный аспект. И я поясню, кстати, почему. Вернемся мы к этой теме в одной из ближайших программ «Аура Мануцеля» в «Бесполезном золоте», в одну из пятниц. Поднимем этот вопрос, потому что вопрос очень и очень важный для творцов в первую очередь, конечно же. Алексей Гвоздев, далее финансовый аспект, затем про чемпионат мира поговорим.
12: Здравствуйте. По данным одной из финансовых платформ, после того, как Центробанк России снизил ключевую ставку, а мы помним, что снизил совсем чуть-чуть символически, 20 крупнейших банков России увеличили свои ставки по вкладам. Да, вы не ослышались. Не уменьшили, а увеличили. И банкиры явно понимают, что делают. Аналитики считают, что это закономерная реакция на осторожный ход регулятора. Раз ставки останутся высокими дольше, чем ожидалось, то стоит побороться за деньги клиентов. А еще это ответ времени. Банкиры видят, что в последние месяцы наблюдается отток с вкладов. Растет доля наличных в обороте из-за ограничений доступа в интернет, а также из-за расходов на отпуска. Текущие ставки уже не так сильно мотивируют откладывать крупные покупки, поэтому банки поднимают ставки по вкладам. Средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших на 3 месяца 13,5% годовых. На 6 месяцев почти 13% годовых, а по вкладам на 1 год 12,25%. Эксперты говорят, что сегодня ставки по депозитам в 2 раза выше уровня годовой инфляции. И до конца лета они сильно не изменятся и будут держаться в диапазоне от 12,5% до 11,5%. Аналитики считают, что для большинства людей ставки останутся интересными и прибыльными до конца года. И этим стоит воспользоваться. Потому что постепенно ставки по вкладам будут уменьшаться, реагируя на изменение ключевой ставки ЦБ, которая будет не быстро, но снижаться. Кстати, даже вкладывая только в банковские продукты, можно диверсифицировать. То есть открыть не один, а несколько разных депозитов. На долгий срок, на год, для денег, которые точно быстро не понадобятся, это позволит закрепить сегодняшнюю ставку надолго, когда он уже явно будет ниже. Вклады на 6 или 3 месяца дают более высокий доход в ближайшее время, а накопительные счета сейчас не сильно уступают, а иногда и выгоднее депозитов. И это вариант для денег, которые вы потратите в течение месяца. Сам пользуюсь. Всю зарплату перевожу сразу на накопительный счет с процентами на ежедневный остаток, иду в магазин, перевожу с него на текущий. Остальные деньги продолжают приносить пассивный доход. Сейчас даже счета за коммунальные услуги приходят позже. И это тоже дает несколько дней для вашей выгоды. Мелочь, а приятно. Но вы же не раз замечали, что самые богатые люди в мире в большинстве своем, мягко скажем, прижимистые. Они умеют считать деньги, чаевыми не разбрасываются. Крутые машины, которые потом не в состоянии обслужить, не покупают. Гаджеты в кредит, чтобы выглядеть дороже, не берут. Естественно, это правило не распространяется на тех, кто живет на публику и на ней же зарабатывает. Кстати, о кредитах. Эксперты сейчас советуют по возможности в долг не брать. Лучше подождать конца года или начало следующего, когда ставка по кредитам снизится и будет ниже, чем сейчас. Но и это скорее вынужденная рекомендация. С кредитами хорошо бы подождать как можно дольше. Ставки в следующем году будут еще очень высокими.
11: Ну вот теперь давайте, друзья, про футбольное, про самое вкусное на сегодняшний день, что обсуждают все любители спорта, естественно, всем, кто так или иначе, даже моя жена, которая к футболу имеет довольно далекое отношение, и то вчера, когда была игра Аргентины и Египта, вдруг, значит, смотрю, смотрит, болеть начала, кричать, как же так, Месси любимого, так сказать, ущемляют. Юрий Геворкян у меня в студии сейчас прям находится, наш спортивный обозреватель.
13: Привет.
11: ВГТРК. Привет, Юр, скажи, ну, что, возмущались вчера египтяне, как считаешь, по делу все-таки?
13: Я считаю, что египтяне возмущались не по делу, потому что если разобраться с холодной головой, посмотреть все повторы, то все решения судейские были вполне оправданы. Угу. Понятно, что это борьба за выход в четвертьфинал, что ставки высоки, очень обидно. Но то, что они наговорили после матча, ну, немного их не красит. До 79-й минуты они были близки к чуду, а после этого все упустили собственными руками и ногами. И несмотря на то, что они были вот на грани сенсации, уже влюбились в них все болельщики, и часть тех, кто в них влюбился, тут же их разлюбили после той, не побоюсь этого слова, истерики, которую они устроили после матча.
11: И особенно тренерская скамейка там очень сильно
13: шумела, возмущалась. Да, там один из тренеров рвался подраться на поле.
11: Ну, вообще, горячая кровь. Слушай, вот драки, вот эти с Парагвай играл грязно очень с французами, да, и даже кому-то там прилетело кулаком в лицо, я смотрел
13: да,
11: потом.
13: Алисе да? прилетело кулаком в лицо.
11: Ну, что это такое? Это такого раньше, в общем, не замечалось на чемпионатах мира. Это такая...
13: Я думаю, тренер Парагвая после матча очень такую огненную речь выдал. Мне кажется, ее нужно всем газлайтерам как учебник воспринимать. Он сказал, что мы играли против звездных, самых звездных игроков на свете. Игроки Парагвая, превозмогая невероятные страдания, учились играть в футбол на наших бедных улицах. Мы по таланту несопоставимы, поэтому противопоставили все, что могли. У нас была цель пройти дальше, чтобы сборная выиграла больше денег призовых, и мы бы смогли эти деньги вложить в развитие парагвайского футбола, чтобы сборная в дальнейшем развивалась. Ну, то есть и ради этого мы били французов по лицу. Вот такая мотивация была.
11: Последний матч Швейцария-Колумбия тоже такой был очень напряженный, да, до пенальти, до последнего удара по мячу в этом матче было непонятно, кто же все-таки победит. Здесь у тебя какой комментарий? Ты за кого здесь переживал больше, кто выйдет в
13: четвертьфинал? Я как болельщик «Спартака», все, кто слушает наши программы, знают, что я это не скрываю, я, конечно, переживал за швейцарцев, потому что их главный тренер, бывший тренер «Спартака» Мурат Якин, которого некоторые, как называют Якин, в честь режиссера знаменитого. Вот, я переживал за швейцарцев, хотя, наверное, часть болельщиков Краснодара переживала за Колумбию, потому что там уже не играет из-за травмы Джон Кордоба. Ну, матч после Египта с Аргентиной. Мне кажется, сами игроки и Швейцарии, и Колумбии так вовлеклись в то, что был матч до этого, что сил на собственные у них уже не хватило. Это было довольно скучно, напряженно, конечно, но по сравнению с тем сюжетом, который выдали Аргентина и Египет, было скучновато. Швейцарцы победили за счет того, что они умеют играть так, в такой сухой футбол, они умеют терпеть, они умеют затягивать соперника, вот свое вот это терпение, вязкость, и за счет этого прошли дальше.
11: Но что же, здесь, конечно, хочется спросить твоего мнения относительно выстрела в ногу. Здесь, наверное, даже, наверное, было бы правильнее сказать и красивее сказать выстрела в ногу господину Инфантино со стороны Дональда Трампа с просьбой отменить красную карточку. Как здесь вообще? Вот что это было вообще такое? И как теперь выглядит в твоих, например, глазах FIFA?
13: В моих глазах FIFA выглядит так, как выглядел до этого. Это, ну, мы можем, далеко находясь от FIFA, смело говорить все, что мы о ней думаем. И о господине Инфантино, который теперь с простреленной ногой, возможно, недолго будет продолжать возглавлять эту организацию. Ну, это фарс, если говорить приличными словами, это фарс. Для меня самым громким исходом этой истории является то, что УЕФА, которая контролирует европейский футбол, очень резко высказал свое недовольство FIFA. То есть две самых больших футбольных организации в мире разругались из-за этого. УЕФА проводит Лигу чемпионов, чемпионаты Европы, и они вот откровенно наехали на FIFA, которая контролирует чемпионаты мира, и сказали, что они пересекли red line, то есть, говоря по-русски, пределы допустимого. Но вот такого скандала на уровне с двух самых крупных организаций в футболе я не припомню. Это Инфантино с Трампом постарались, чтобы вот выбесить всех.
11: Но, а учитывая, что отмена карточки произошла в адрес футболиста с фамилией Балаган, можно сказать, что это не фарс, а балаган натуральный. И последний мой к тебе вопрос, конечно же, относительно прогнозов. Но теперь четвертьфиналы начинаются. Давай, мы здесь, мы редко с тобой в прямом эфире, а точнее, по-моему, даже первый раз говорим о футболе. Кто, на твой взгляд, все-таки достоин? Ну хорошо, давай, не кто победит, да, а кто
13: сойдется... Я знаю, кто точно не победит.
11: Кто сойдется в финале, вот давай так.
13: Кто сойдется в финале, я надеюсь, что будет Марокко. Потому что молодая сборная, которая уже второй чемпионат подряд выходит в четвертьфинал, мне кажется, у них такой футбол яркий,
11: воля.
13: И воля есть, и при этом, когда надо, умеют все-таки играть дисциплинированно, и мне бы хотелось, чтобы финал был сенсационный, Марокко-Норвегия, но думаю, что Франция там будет.
11: Не без этого. Хотя я тоже хотел бы, чтобы обошлось без французов в этот раз хотя бы.
13: Да.
11: Да, в финале.
13: И могу добавить, что Англия и Бельгия точно не выиграют чемпионат мира, потому что никогда сборная, которую тренирует иностранец, никогда в истории чемпионатов мира не выигрывала чемпионат мира. Англию тренирует немец Томас Тухель, Бельгию тренирует испанец, прошу прощения, француз Руди Гарсия.
11: Ничего себе, я не знал. Я не знал, что... Вот никогда не выигрывал, оказывается, национальная сборная под руководством иностранного специалиста. Спасибо тебе большое, что зашел.
13: Не за что, обращайтесь.
11: Да, Юрий Геворкян, спортивный обозреватель ВГТРК, был, друзья, у нас в студии. У нас остается полминутки для того, чтобы я мог вам сказать и напомнить, что мы про состояние контейнерных площадок, а оно такое же примерно, как фамилия тренера Тухель, в тухлом состоянии находится у нас. Я буду об этом говорить с нашим специалистом и экспертом, а, друзья, вы можете в это время, используя номер 8-925-222-99-92, прислать свои сообщения, ваши наблюдения за вашими контейнерными площадками. Потому что Минприроды, ну, взялось контролировать и ситуацию под контролем держать состоянием именно контейнерных площадок россиян после огромной волны жалоб на их захламленность. Через минуту продолжим.
14: История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
15: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
14: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское.
16: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
14: Слушаем.
11: О, после футбольной вот этой всей истории, конечно, всегда очень тяжело собраться, потому что эмоции сразу возникает огромное количество. Хочется говорить и говорить, а о футболе я могу говорить, как и Юра Геворкян, тоже днями и часами и неделями. Но мы еще вернемся. У нас впереди сегодня, кстати, кто вдруг не помнит, выходной сегодня на чемпионате мира. Сегодня первый день, когда не будет ни одной игры. Жители регионов жалуются на захламленные контейнерные площадки. Первый замглавы Министерства природных ресурсов Джамбулат Хаутуов взял на контроль ситуацию с навалами мусора, поручил властям регионов наладить системный контроль состояния контейнерных площадок. А, как пишет российская газета, проблема в последнее время сильно обострилась. Число жалоб от жителей кратно увеличилось. В числе наиболее сложных территорий – Челябинская, Воронежская, Новосибирская, Томская области, Кабардино-Балкарская республика, город Сочи. Что происходит? Вообще, когда газета российская отправила запрос в Минприроды, там ответили, что одну точку напряженности обозначили. Контейнеры для твердых коммунальных отходов и отсеки для крупногабаритных отходов не рассчитаны на объемы мусора после массовых субботников. Вот такой ответ. Вы понимаете? Хочется спросить, какие субботники в начале лета, когда эта статья вышла в российской газете. Но здесь, наверное, у каждого свои субботники, мы так понимаем. С нами на прямой связи Александр Закандырин, член общественной палаты, директор Всероссийского научно-исследовательского института «Экология». С нами на прямой связи Александр Евгеньевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
11: Почему субботники? Не совсем понимаю, честно говоря. Но когда мы видим контейнерные площадки в регионах, проезжая, вот частенько бываю на выездах, смотрю, действительно, и люди жалуются. И причем вот те самые области, те самые регионы, о которых я сказал выше, это лишь, как говорится, надводная часть айсберга. Что у нас не так? Вот давайте с этого начнем. Что не работает в системе вывоза ТКО, в системе заботы, наверное, да, о жителях по в части вывоза мусора?
17: Ну, давайте просто сначала с цифры начнем. Вот по данным российского экологического оператора, это компания, как раз у нас институт развития, который координирует работу, связанную с мусорной реформой, и с региональными операторами. Вот они дают данные. 261 муниципальное образование заключено 2715 договоров на общую сумму 6 миллиардов рублей. Из них 4,4 миллиарда, ну, то есть большая часть, как раз направлена на содержание контейнерных площадок. То есть деньги в системе изначально есть. Это вся история сорганизована в целом по стране. Теперь надо смотреть на конкретные муниципалитеты. При этом 924 муниципалитет, подобное соглашение не заключено. То есть есть проблема, ну как минимум, в большой части наших муниципальных образований, где произошел какой-то сбой по взаимодействию с региональными операторами. Угу. Какая есть проблематика у региональных операторов? Они собирают, собственно, деньги с населения, как вы понимаете, по тарифам. И вот где его, собственно, заложено, в том числе санитарная очистка. Это ключевой вопрос, который, ну, собственно, есть. Если вы изначально некорректно собираете, то дальше уже про мусоросортировку, переработку. Все остальное говорить, наверное, не стоит. Да. А есть еще отдельная тематика, связанная с незаконными свалками, но мы берем пока в сторону. Соответственно, возникает вопрос, что есть часть регионов, которые некорректно сработали. Это первое. И второе, которые некорректно считают свой мусор, объем мусорообразования. Я уже не знаю, какие субботники были летом, но есть очевидная проблема, связанная с тем, что у нас в некоторых контейнерных площадках, кроме ТКО, туда кладут строительные отходы. Ну, то есть кто-то сделал ремонт, кто-то, там, не знаю, убрал, покосил траву, может быть, назвал это субботником, да, на сельской территории или на дачах, да, и в контейнерную площадку попало то, что туда попадать не должно. То есть, если вы делали ремонт, вы должны заказать отдельный контейнер и свои строительные отходы положить туда. Не засорять это объем, который, собственно, если объем стал больше, это не было посчитано. Соответственно, люди не смогли это нормально вывести. Это потом сложно сортировать. И это создает системный сбой. Это как бы первая часть. Вторая часть. Есть регионы, где, к сожалению, региональные операторы испытывают сложную финансовую ситуацию. Ну, то есть, изначально экономика, которая была посчитана по объему мусорообразования, по логистике, не совпадает с теми финансовыми возможностями, которые, собственно, региональный оператор собрал у населения. Плюс есть часть населения, которая, ну, к сожалению, в сельской территории не привыкла платить за мусор и платит, либо не платит, либо платит нерегулярно. За счет создается кассовый разрыв, у этого регионального оператора у него возникает проблема.
11: Но плохо подсчитали изначально, что ли?
17: Ну, слушай, у нас цифры изначально в реформе, вот я с 2019 года еще наблюдаю, было 67 миллионов тонн по году, ТКО только, да? А сейчас цифра, которую последний я слышал от коллег с ППКР, 48 миллионов тонн. Ну, это же разные цифры, 67-48. То есть некоторые регионы изначально свои вот эти планы, так называемые, региональные, собственно, когда делали, проектировались эту систему, посчитали неверно объем мусорообразования. Из-за этого сделали неправильную логистику, ну и дальше пошла вот системная эта проблема с организацией работы.
11: Так, какой выход-то из всего из этого? Мусор-то копится.
17: Спокойно наводить порядок, и то, что предлагает Джабалат Хизирович, тихо, спокойно в этом всем разобраться, пригласить туда представителей, в том числе, насколько понимаю, там есть у нас молодежная организация, такая экосистема, которая на экологии специализируется. Они готовы дать волонтеров пройти по всем участкам, где есть проблемы в этих регионах, которые там называли Челябинская, Воронежская, Новосибирская, Томская, Кабардино-Балкария, Кабардино-Балкарская республика и отдельный город-курорт Сочи, да, где проанализировать, во-первых, информацию, что есть на самом деле, ну, то есть фактически посмотреть, как это все организовано. Сверить, наверное, с региональными вот этими картами, которые были изначально сделаны, как программы эти регионального уровня каждого региона были спланированы. По ней, где есть системный сбой, где просто кто-то что-то забыл вывести, Есть где-то проблема, она там частная в моменте. Кто-то больше бросает мусора, чем нужно. Кто-то строительный мусор, кто-то субботники, как вы говорите, проводят, еще что-то. Да? Но это частная история, можно отрегулировать. А где есть системная проблема изначально?
11: Вот, кстати, по поводу строительного мусора. Как объяснить гражданам? Ведь, понимаете, дело в том, что бросали, бросают и бросать будут. И здесь никак это не работает. То есть, допустим, в Москве это решается очень просто. Простые пластиковые контейнеры, а рядом стоит большой стальной железный бак. Понятно, что он для строительных вот этих всех отходов. И тут вроде бы нет вопросов. А в других регионах просто стоят пластиковые вот эти вот на колесиках баки. И никто ничего не объясняет. Люди бросают, потому что не понимают, а куда им действительно выбросить 10 ненужных старых дверей вместе с косяками.
17: Ну, наверное, все-таки, когда вы делаете, ну, не какой-то частный там ремонт, что-то просто в доме, дома решили покрасить, да, все-таки занимаетесь каким-то, ну, скажем, капитальным ремонтом, да, то есть ломаете стены, двери у вас появляются и так далее. На дело уже обычно какие-то специализированные организации, вы кого-то нанимаете. Но редко, когда это делают сами люди, ну, если не обладают каким-то высшим строительным образованием. Но все-таки это задача, как бы, непосредственно подрядчика, которого вы наняли для этой работы, будь это такая коммерческая организация или там местная управляющая организация, которая тоже такие услуги сейчас оказывает. Но они этим должны организовать системно. И, наверное, с этих людей, которые точно знают, как это должно быть организовано в силу своей профессиональной деятельности, ну, если они делают не так, то их надо штрафовать. Ну, никаких других вариантов нет.
11: Спасибо,
17: ну, Алекс. Это, ну, да. Административное
11: правонарушение. Согласен. Нет, штрафовать за такие вещи надо. И не только подрядчиков, но и жителей, которые, я вас уверяю, в большей степени никого не приглашают, а сами берутся. Да просто, знаете, вон, выбросить там старый... Что там можно старое выбросить?
17: Ну, диван, не знаю,
11: большой. Например,
17: да. Диван бросили, и нам пол контейнера перегородили, если не весь контейнер.
11: Вот. Смотри, кого сделал. Конечно. Спасибо большое. Александр Закандырин, член общественной палаты, директор Всероссийского научно-исследовательского института «Экология», был с нами на прямой связи. Хочется тему закрыть, знаете, хорошей фразой пресс-службы российского экологического оператора. По состоянию контейнерных площадок жители, граждане страны, ежедневно оценивают результаты реформы обращения с отходами. Именно контейнерная площадка фактически является лицом отрасли для граждан. Поэтому-то и важно обеспечить не только своевременный вывоз ТКО, но и чистоту самой площадки. Выгляните в окно, посмотрите, в каком состоянии ваша площадка сейчас находится. И прилегающей территории. И не допускать переполнения контейнеров и образования навалов. Золотые, казалось бы, слова. Прислушаются ли? Надеюсь, что да. Но мы на этом не ставим точку, потому что мы-то за реформой мусорной следим пристально здесь, на Радио России. Михаил Притеченский далее. Песня по случаю. Затем у нас московский блок.
18: Песня по случаю.
19: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Ансамбль под названием «Дружба» – целая эпоха в истории отечественной эстрады. Для широкой публики, прежде всего, это Эдита Пьеха. И на этом фоне забывается имя Александра Броневицкого, замечательного музыканта, человека, создавшего этот ансамбль, целое направление на нашей эстраде, открывшего звезду Эдиты Пьехи, наконец. 8 июля исполняется 95 со дня его рождения. Вообще, родился он в Севастополе, когда отец служил на Черноморском флоте. В конце 30-х годов Саша вместе с родителями приехал в Ленинград. Мама, Эрика Карловна, работала в ленинградской капелле, приятельствовала с Евгением Мравинским и Клавдией Шульженко. Так что музыкальные способности у Саши и его младшего брата Жени были от мамы. В консерватории Александр Броневицкий учился на дирижерско-хоровом факультете. А еще у молодого музыканта была подработка. Руководил хором польского землячества в Ленинградском университете. И вот как-то на репетицию пришла высокая тоненькая девушка с необычным низким голосом. Ее звали Эдита Пьеха. Так он нашел солистку для своего ансамбля «Дружба», а еще жену. Это был необычный коллектив. Броневицкий все время придумывал что-то новое. Именно Пьеха первая на нашей эстраде сняла микрофон со стойки и стала ходить по сцене и даже танцевать. Первой начала общаться со зрительным залом. Но, конечно же, основной причиной успеха были песни в суперсовременных по тем временам аранжировках. Иногда Броневицкий писал сам, но чаще находил у других авторов и обладал даром превращать их в хиты. А мы вспомним одну из чудесных песен, написанных Александром Александровичем Броневицким.

0: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома, что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
6: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
5: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
6: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
5: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
6: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
6: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
5: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Слово. Реклама.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Киев попытался атаковать станцию газопровода «Голубой поток» на Кубани, по которому топливо идет в Турцию. Семьям с детьми напомнили о способах вложить мат-капитал. Подробности далее. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны. Целью стали логистические центры и топливная инфраструктура ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и 903 беспилотника самолетного типа. ВСУ впервые потеряли зенитный ракетный комплекс «Rapid Ranger» британского производства. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1400 военнослужащих в зоне СВО. Российские военные в ходе наступления западнее Красного Лимана захватили опорные пункты противника. В самом Красном Лимане группа закрепления Запада завершает уничтожение боевиков. «Газпром» прокомментировал атаку БПЛА на компрессорную станцию газопровода «Голубой поток» на Кубани. Удар был направлен на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок, заверили в компании. Ранее «Газпром» сообщал, что компрессорная станция минувшим вечером подверглась атаке БПЛА. Между тем, это уже не первая подобная диверсия Киева на объекты инфраструктуры турецкого и «Голубого потоков». В марте под ударами беспилотников оказались компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казахстан». По данным компании, все попытки атак были отражены. Двое шпионов задержаны в Крыму. Спецслужбы подозревают россиян в работе на украинскую разведку. Как сообщили в ФСБ, по заданию иностранных кураторов агенты собирали данные о российских военнослужащих и местах расположения ПВО на полуострове. Они также фиксировали последствия ударов противника по территории России. По сведениям спецслужб, задержанным 35 и 30 лет, следственное подразделение УФСБ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статье о госизмене. Власти хотят видеть в поликлиниках больше русских врачей. Об этом, в частности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ходе пленарного заседания политик раскритиковал Минтруд за список профессий для трудоустройства мигрантов вне квот. В пример Володин привел Забайкальский край, где заявка была всего на 5 специалистов, а разрешение, по данным прокуратуры, выдали на 1800 человек – врачей и среднего медицинского персонала. Председатель Госдумы выразил недоумение по поводу такого количества зарубежных работников, в то время как у нас, по его словам, там есть свои вузы и специалисты со знанием родного языка. В связи с этим Володин приветствовал принятие закона, по которому теперь МВД, а не Минтруд, будет утверждать перечни профессий квалифицированных иностранных специалистов. Семьям с детьми напомнили о способах вложить мат-капитал. Сразу после рождения или усыновления ребенка выплату можно потратить на погашение долга или на взнос по ипотеке. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев. Кроме того, мат-капиталом можно оплачивать детский сад, а также потратить его на товары для адаптации детей-инвалидов. Подать заявление на мат-капитал можно через госуслуги, в клиентской службе соцфонда или в МФЦ, напомнил депутат. Международная политика далее.

0: квиз россиянам. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Визовый центр страны аннулирует запись на подачу документов для граждан, которые собирались посетить Словакию с туристической, деловой или гостевой целями. Сервисный сбор им вернут в полном объеме, уточнили в ведомстве. В ассоциации отметили, что Словакия не входит в число самых популярных стран для путешествий среди россиян. В прошлом году страна выдала гражданам России чуть более 1000 виз, в то время как Италия, к примеру, свыше 160 тысяч. Неисправность тормозов стала причиной аварии с участием вахтовиков на Чукотке. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Билибинского района региона. Напомню, на 10-м километре автодороги в районе города Билибина водитель машины съехал с трассы, в результате чего транспорт опрокинулся. В салоне находились 14 человек, 10-рых с травмами легкой и средней степени тяжести доставили в Билибинскую районную больницу. Центр избирком принял у «Справедливой России» документы для заверения списков на выборы в Госдуму. На прошлой неделе партийный съезд утвердил перечень кандидатов в депутаты. В федеральный список вошли 263 человека. Кандидатами от фракции по одномандатным округам стали 8 участников СВО, по федеральному перечню – 17. Первый заместитель председателя партии Александр Бабаков подчеркнул, что партия готова к идеологической борьбе с оппонентами.
1: Сегодняшним событием в очередной раз заявляем, что партия «Справедливая Россия» готова к борьбе за наилучший результат в своей истории. Исходя из той программы, которая была утверждена, мы подготовлены профессионально, аргументированно и готовы в борьбе, идеологической борьбе с нашими оппонентами отстаивать позиции, позволяющие рассчитывать на поддержку наших избирателей.
0: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в сентябре. Наследство от бабушки дали. Драгоценности на сумму 12 миллионов рублей обнаружили в сумке иностранки таможенники аэропорта Шереметьево. Прибывшая из Пекина женщина пыталась провести в страну 18 золотых украшений высшей пробы. На вопрос о происхождении ювелирных изделий женщина пояснила, что драгоценности ей достались в наследство от бабушки. Эти вещи она всегда возит с собой в память о ней. Однако версия приезжей не растрогала инспекторов. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до 5 лет тюрьмы. Первые вакцины от аллергии на кошек и собак могут появиться уже в ближайшее время в стране. Над их разработкой трудятся ученые Сеченовского университета. Как рассказал РИА Новости сотрудник лаборатории иммунопатологии института, эксперты уже стоят на пороге клинических исследований вакцины на непереносимость кошек, а в активной разработке находится препарат от аллергии на собак. Кроме того, в стенах института разрабатывается еще одна тест-система для аллергиков, которая сможет стать более дешевым аналогом существующей аллергии. Аллергопанели на 120 аллергенов.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский тяжелоатлет Сергей Плотников победил на юношеском чемпионате мира в Колумбии. Весовую категорию до 65 килограммов Плотников показал результат 122 килограмма в рывке и 153 в толчке, набрав в сумме двоеборья 275 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация санного спорта рассмотрит вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования не раньше конца сентября. Спортивно-арбитражный суд осенью прошлого года вынудил ФИЛ разрешить российским нейтральным атлетам выступать в квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира, начиная с середины декабря. Однако до отбора были допущены только одиночники. Умар Нурмагомедов проведет бой с Суном Едуном в Шанхае 29 августа. Бой в легчайшем весе станет главным на турнире UFC Fight Night 286. Нурмагомедов проиграл Мирабудвалишвили в поединке за титул в январе прошлого года. После этого у него две победы подряд над Марио Баутистой и Дэвисоном Фигередо. Защитник Андрей Миронов подписал 3-летний контракт с хоккейным «Спартаком». В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Миронов был в топ-3 среди игроков красно-белых по игровому времени, а также стал лидером команды по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. Экс-защитник сборной России московского «Спартака» Илья Кутепов стал главным тренером медиафутбольного клуба «Народная команда». В одном из своих недавних интервью 32-летний Кутепов заявлял, что еще может возобновить профессиональную карьеру игрока. «Локомотив» должен выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. При этом важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры, сказал Галактионов. «Локомотив» в прошлом сезоне российской премьер-лиги занял 3-е место. Новый сезон железнодорожники начнут 26 июля домашним матчем с «Ахматом». С вами был Юра Геворкян.

и о погоде на завтра. В Магадане 9-11 градусов, облачно, без осадков. В Владивостоке 18-20, в Челябинске 25-27, ожидается кратковременный дождь с грозой. В Сургуте 26-28, пройдут кратковременные дожди. В Иркутске 24-26 градусов. В Архангельске и Великом Новгороде 21-23, ожидается небольшой дождь. В Кирове и Самаре 26-28. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре 31-33 градуса. В Санкт-Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь. Температура днем составит 20-22. В Москве пройдут кратковременные осадки, днем 19-21. Сейчас в столице около 20 градусов.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
1: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
4: Выделили главное в этих событиях.
5: Да, это достаточно такая занимательная история еще и с точки зрения историографии, части истории. То есть кто как писалась история самих событий под Россинями. Потому что мы сегодня поговорим о том, что происходило под городом под названием Россиняй. На старых картах он Россиен, но как-то уже сложилось название Россиняй. Это Прибалтика, и на самом деле информация о происходившем, точно так же, как в случае с Брестом, пришла к нам с той стороны. То есть в случае с Брестом в распоряжении советского командования, ну и, соответственно, журналистов «Красной звезды» оказались документы 45-й пехотной дивизии, взятые под Ельцом, то после войны в США была запущена программа такая FMS, Foreign Military Studies, где опрашивались немецкие военачальники, зачастую поднявшиеся до уровня командования объединений, например, танковой армии, как сегодняшний персонаж с той стороны, это Эрхард Раус, изначально служивший в австрийской армии, и опрашивая этих военачальников, американцы учились воевать с русскими. И, естественно, эти материалы, они просачивались в том числе в Советский Союз. И в 60-е годы одна из этих статей попала в Советский Союз, и там с большим удивлением прочитали, на самом деле опубликовали историю о борьбе под Россиняем, о том, как один советский танк сдерживал достаточно крупные силы противника. И так эта история постепенно стала, что называется, раскручиваться. Но, тем не менее, старт был дан с той стороны, и

0: еще, на самом деле, в советскую эпоху. Сейчас у нас ситуация намного лучше, мы можем смотреть первичные документы, потому что, откровенно говоря, конкретно Эрхард Раус, желающие могут ознакомиться, у нас создавали на русском языке его воспоминания, то есть это, на самом деле, рассказы его американцам, такие собранные в единую хронологию. Он тот еще сказочник, но, тем не менее, у нас есть и более надежные источники в виде там, донесения журнала боевых действий. Начало истории Россиняя, оно на самом деле было довольно драматичным вот в каком плане. На направление удара немцев выдвигалась еще до войны 48-я стрелковая дивизия. И немцы двигались по двум дорогам. Шоссе на Шауляй, его оседлало, и по нему двинулась немецкая первая танковая дивизия, на самом деле лучшая на тот момент в вермахте, победительница Франции, а параллельно ей по дороге худшего качества двигалась 6-я танковая дивизия. И вот на подступах к Россиняю еще до войны стартовал процесс проведения Прибалтийского особого военного округа в состоянии повышенной боевой готовности. Выдвинулась туда 48-я стрелковая дивизия, которую командовал 41-летний генерал Павел Васильевич Богданов. Он, к сожалению, стал антигероем этого повествования. На самом деле он по своей инициативе сдался немцам. И позднее, он даже в сентябре 41 года писал заявление с предложением создать из военнопленных отряд для борьбы с Красной армией. Но немцы к тому моменту еще не созрели. И прям полноценным Власовым он не стал, но, тем не менее, он был в составе такой первой русской национальной бригады, участвовал в карательных акциях, и в итоге был арестован еще в августе 43-го года, предан советским властям и казнен. Но конкретно в нашем случае это предательство привело к тому, что 48-я стрелковая дивизия была дезорганизована, потом против нее, про нее рассказывали разные о том, что она была разбита с воздуха, что ее там разбомбили и как бы не стреляли, потому что был приказ не поддаваться на провокации. К сожалению, правда, она несколько более прозаичная, и дело было скорее в Богданове, причем он был арестован в исключен из партии в 1938 году, несколько месяцев находился под следствием, потом был возвращен и в 1939 году возглавил стрелковую дивизию. Возможно, затаил злобу, но, в общем, случилось то, что случилось. И отступали подразделения 48-й стрелковой дивизии в беспорядке, обезглавлено соединение было фактически. Но одновременно к полю сражения с другого направления для нанесения контрудара двигается 2-я танковая дивизия человека по фамилии Солянкин. Егор Николаевич Солянкин, генерал-майор, достаточно опытный танковый командир. И с его выдвижением его дивизии таких два любопытных момента. Во-первых, дивизия выдержала достаточно длительный марш, несмотря на то, что у нее были танки КВ-1 и КВ-2. КВ-2 – это 52 тонны. Достаточно капризная машина еще раннего выпуска. Но, тем не менее, он как командир сумел хорошо подготовить личный состав. Но, опять же, это была танковая дивизия мехкорпуса до военного формирования еще 40-го года. И, конечно, возможности подготовиться было больше. И даже рассказывают такую историю о Солянкине, что когда к нему прибыли первые танки КВ-2, они еще были такие ранние установки, так называемые МТ-1, а танкисты, которые до этого имели дело только с боевыми машинами, с пушками 45 мм, а тут к ним приехала громадина весом 50 тонн и с орудием 152. И на самом деле были такие сомнения, что из него вообще можно стрелять. Первые эксперименты со стрельбой проходили путем привязывания шнура к, соответственно, систему взвода орудия, и снаружи танка дергали этот шнур, стреляли, ну и смотрели, не развалится ли танк. Это может показаться немного забавным, но всю эту самодеятельность Солянкин прекратил, когда сам лично, ну, он на самом деле был не старым человеком, то есть ему было на тот момент 41 год, и он просто забрался лично в танк, сел, и стрельба из орудия 152 мм танка КВ-2, она была произведена при сидящем в башне живом человеке. И откат и прочее, это все произвело достаточно впечатление на подчиненных, и дела пошли лучше. По использованию своей техники были готовы, потому что орудие 76 на танке КВ-1, оно было вполне еще, что называется, познаваемым и не казалось таким страшным. Ну и опять же были, в принципе, в Красной Армии танки Т-28 с орудием 76. Конечно, баллистикой более скромной, но тем не менее... Вот такая вот история, и подготовка танкистов, механика-водителя была достаточно хорошей для проведения длительного марша. И ситуация, второй момент в этой ситуации достаточно такой любопытный, в том числе и с точки зрения того, каким был наш противник. А по соседнему маршруту двигается еще один немецкий моторизованный корпус, 56-й, под командованием Эриха фон Манштейна, известный, опять же, немецкий военачальник. Что должен делать военачальник, когда перед ним двигается противник? Напасть на него нет. Для Манштейна этот ответ был неправильным. Он предпочел пропустить мимо себя двигающий советский резерв. Чем с ним воевать, когда можно его пропустить, пусть с ним занимается сосед, а мы дальше поедем в направлении на Дугавпилс просто за спиной этого советского резерва. Что и было сделано. То есть, что называется, тихо спрятались под кустиками, пропустили мимо вторую танковую дивизию Солянкина и поехали дальше. Ну, такое интересное поведение. И после этого рассказа о том, как... Манштейн ходил в каске из папье-маше, чтобы, так сказать, не натружать голову. Они играют уже другими красками. В общем, фигура такая была неоднозначная. Но проблема для советской 2-й танковой дивизии, она заключалась в следующем. Командование Северо-Западного фронта вполне логично предположало, что враг будет бить вдоль шоссе на Шауляй, но... Она считала, что по этому шоссе будет двигаться одна танковая дивизия. А реально по нему двигался, ну, как ось наступления, целый 41-й танковый корпус, в котором, соответственно, была 1-я танковая, 6-я танковая, еще 36-я моторизованная, еще 269-я пехотная дивизия.
1: Это сколько их было?
0: Ну, на самом деле, если с пехотной дивизией считать, то в сумме они насчитывали примерно 60 тысяч человек. Соответственно, советская танковая дивизия немногим больше, там, 10 тысяч человек. Опять же, ошметки, именно ошметки 48-й дивизии, вот это обезглавленные. Соотношение сил было, прямо скажем, неблагоприятным. И немцы довольно уверенно двигались вперед, причем они двигались в том числе с лидируемыми диверсантами Бранденбурга, которые захватили железнодорожный мост, важнейший на самом деле для снабжения всей группы армий «Север» в будущем. Это как раз на острие движения первой танковой дивизии, это отдельная история, как они это все захватывали и пытались наши взорвать, ну, в общем... К сожалению, важнейший мост, он довольно высоко проходил, то есть он был достаточно таким внушительным сооружением. Если его взорвали, немцы в последующем, там, в июле, в августе имели бы определенные проблемы с снабжением. Для того, как бы, предавались бранденбуржцы, которые переодевали советскую униформу, чтобы брать такие мосты. Первая танковая дивизия захватывает этот мост. Рядом двигающаяся по худшей дороге 6-я танковая дивизия продвигается к той же самой речке Дубиса, подходит к ней, захватывает плацдарм. Причем, какая была ситуация? Солянкин достаточно грамотно действовал. Вообще был такой хороший тон у советских командиров механизированных соединений вперед посылать мотопехоту, захватывать важные точки. Сначала мост занимают небольшая группка, отрядик из мотострелкового полка дивизии Солянкина. Немцы подходят, сбивают их с позиции, захватывают мост, занимают плацдарм. И в этот момент сюрприз. К плацдарму подъезжают танки. Это утро 24 июня 1941 года. Это момент столкновения немцев в полный рост с новой советской техникой. Когда плацдарм, который занимают немецкие, на самом деле это мотоциклетное подразделение, вперед вырвалось, захватив этот плацдарм на реке Дубис, на них выезжают советские танки КВ, которые не берутся 37-миллиметровой артиллерии. И немцы просто сбивают с плацдарма. Они, опять же, не взрывают мост. Вот туда-сюда вот это движение. Захватили плацдарм, потеряли, захватили, потеряли. Но все проходит без взрыва моста. Потому что мост был нужен обеим сторонам. И это был не сильно приятный сюрприз для советского командования, конкретно Солянкина, потому что вместо того, чтобы наносить удар во фланг на Шуляй, потому что вторая танковая дивизия, она выдвигалась так, чтобы ударить в бок на шоссе, с фланга по шоссе на Шуляй, называется во фланга тыл одной танковой дивизии, которая двигается вдоль него. А тут выясняется, что есть еще один противник, который причем двигается по двум маршрутам, и, соответственно, две боевые группы пересекают Дубису на соседнем участке. Там такого боя не происходило. Это как раз боевая группа Рауса, того человека, который потом дослужится до командования 3-й танковой армии уже в 1945 году. И на тот момент он пока даже не дивизией командует. Занят плацдарм. Его пока никто не трогает. Советские подразделения 2-й танковой дивизии пересекают Дубису, у них задача, опять же, бить во фланг, но им приходится фактически устраивать встречное сражение. И встречное сражение происходит между танками, в том числе танками КВ-1 и КВ-2 советской 2-й танковой дивизии и бронетехникой, куда более, на самом деле, скромной по своим техническим характеристикам, 6-й танковой дивизии. Вторая танковая дивизия, она разъезжала на подарки от чехов. То есть чехи вообще посыпали вермахт подарками. Подарки были танки 35Т и 38Т. Ну, присвоены такие наименования, было вермахт чехиша. Вот в 6-й танковой дивизии были танки как раз 35Т. Они худше были, чем более совершенные танки Прага 38Т. Таких достаточно архаичного вида. Какое-то количество немецких танков, там, «Панцер-1», «Панцер-2». И, конечно, столкновение их даже с советскими Т-26, которые были во второй танковой дивизии, они не обещали каких-то крупных успехов. А то происходит страшное. Им приходится воевать с монстрами новыми, о которых они не имеют ни малейшего представления. На самом деле это столкновение между двумя массами танков, где-то реально 150 машин в 6-й танковой дивизии, скорее всего, сопоставимое количество добралось до Росиняя и Дубисы с советской стороны. То есть это несколько сотен танков, которые сталкиваются у небольшого городка Росиняй. И на тот момент немцы оказываются в шоке. И дело доходит даже до того, что один из офицеров из 6-й танковой дивизии приезжает в штаб корпуса с криками «Все пропало!» Практически буквально. То есть даже не корпуса, он сумелся... Это, опять же, американцы опрашивали немцев, и они им рассказывали все эти замечательные истории. Это прям вот буквально цитата. «Не останавливаясь в штабе своего полка, дивизии корпуса, офицер резерва попросту ворвался на командный пункт генерала Гепнера, чтобы сообщить, все пропало». То есть вот полнейшее все пропальщичество, и у немцев имеется только орудие 50 мм противотанковые, которые показывают себя неэффективными против танков КВ. То есть они технически при определенных условиях танк КВ пробивали подкалиберными снарядами из карбид Вольфрама. Но, опять же, для этого надо было удачно попасть из достаточно короткой дистанции. И опять же, прямым текстом уже утром там, в журнале «Боевых действий корпуса» пишется, что у нас нет оборонительных средств, положение становится угрожающим, сверхтяжелые танки беспрепятственно уничтожают много машин, тараня и давя их. И в более судеб у немцев в тот момент не было в данной точке зениток 88 миллиметров. И командование не находится ничего лучшего, как отправить туда реактивные минометы 280 миллиметров, такие же, как стреляли по Брестской крепости. То есть эффективность бронированным целям, она около нулевая. Но тем не менее, так попытались пиротехническим эффектом остановить. Но результат, опять же, практически ноль. И ситуация неуклонно ухудшается для немцев, поскольку небольшая группа начинает двигаться в тыл соседнему плацдарму. И на дорогу рассеняет плацдарм группы как раз Эрхарда Рауса, выезжает танк КВ, который блокирует. И это только часть истории. Обычно концентрируется на рассказе именно это рассеняйский КВ. На самом деле в бою участвовали куда более многочисленная группа танков КВ, которая действует в нескольких точках. И, соответственно, они умудряются доезжать до артиллерийских позиций 6-й танковой дивизии и начинают давить еще артиллерию. То есть вообще ситуация для немцев становится, мягко говоря, критической. То есть они вынуждены отступать. И тут еще вопрос в том, что следующий шаг – это обнаженный фланг 1-й танковой дивизии, еще один удар. И, к счастью, выжил один из танкистов 2-й танковой дивизии, Осадчий. Он еще в советское время написал мемуары, занимал достаточно высокую должность в танковых войсках. И он говорит, что плотность танков была высока, что практически любой выпущенный снаряд достигал цели. И, по сути, немцам приходится остановиться, перейти к обороне. При этом, конечно же, они выбивали танки БТ и Т-26, которые имелись в дивизии генерала Солянкина. Они их, естественно, уничтожали. Опять же, они сумели выбить, опять же, подрывом саперными средствами 2 КВ. То есть нельзя сказать, что они были полностью неуязвимыми. Кроме того, было еще некоторое количество танков Т-28 трехбашенных. Но, во всяком случае, было буквально несколько штук, меньше 10. Но, тем не менее, возможно, принимали за новые сверхтяжелые танки достаточно внушительные по размерам Т-28. И выход на линию снабжения группы Рауса становится для этой группы фактически окружением. То есть у них в тылу дорога, единственная имеющаяся через леса, перерезана. Попытки отправить грузовики для того, чтобы подвести боеприпасы, горючее, эвакуировать раненых, терпят неудачу. Танк КВ просто их расстреливает. Вечером предпринимается попытка прорваться к этому плацдарму уже с помощью бронетехники. Попытка расстрелять с дальней дистанции с зенитки 88 приводит к расходу боеприпасов. Нужные снаряды привозят самолетом. И на самом деле в этот момент немцы не то чтобы паникуют все, то есть понятно, что были те, кто прибегали с криками, буквально все пропало, такие всегда есть. А здесь они принимают решение, которое было на самом деле нетипичным для нашего тогдашнего противника. они фактически отказываются от дальнейшего наступления и разворачивают в полном составе весь 41-й танковый корпус против одной дивизии генерала Солянкина. Почему это было решение крайне сомнительное? И на самом деле именно такое энергичное действие, энергично достаточно профессиональное, заставили немцев остановить движение дальше. Что такое движение дальше? Движение дальше – это движение дальше к Западной Двине, движение дальше, долгое движение дальше к Риге. И отказавшись от дальнейшего продвижения вперед и набросившись всеми силами на одну советскую танковую дивизию, немцы упускали 8-ю армию советскую, которая могла отходить к Риге, переправляться через Западную Двину и уходить дальше в Эстонию. Опять же, небольшой спойлер, принято говорить, 8-ю армию немцев выковыривали из Эстонии до августа. И корень этого выковыривания до августа и, на самом деле, распыление сил, которое помешало в том числе ворваться на улицы Ленинграда, это именно те самые бои под Росиняем, когда одно соединение в отрыве от своего корпуса дает бой и сражается до конца.
1: Алексей Валерьевич, то, что нарыли наши историки, то, что сообщали немцы, как можно оценить с точки зрения профессионализма действия советских танкистов? Были ли танки оснащены радиосвязью? Могли бы ли они как-то между собой связываться? Вообще, насколько вот эти тяжелейшие бои, ну, буквально в упор, насколько они представляли из себя, ну, просто свалку, когда бей, стреляй во все, что снаряд попадет, либо это было все-таки осознанное ведение боевых действий?
0: Ну как, на самом деле с радиосвязью имелись большие, в том числе технические проблемы. То есть движение пользоваться радиостанцией было 71 ТК, которые оснащались наши танки в тот момент. Они, конечно, были, мягко говоря, не подарок с чисто технической точки зрения. Поэтому управление боем, оно фактически заканчивалось, когда начинали двигаться, и на самом деле профессионализм это был в том числе в логистическом обеспечении, то, что сумели доехать, опять же, в условиях, когда противник все видит с воздуха и может какие-то наносить удары, пусть даже немцы занимались аэродромами в первую очередь, но тем не менее дотащить с собой еще и горючее и держаться какое-то время на привезенном с собой горючем, это само по себе было достижение. И, опять же, атаки были достаточно организованы в том плане, что они не шли, что называется, волнами, а сразу массы, то есть не вводились в бой по частям. И это, конечно, привело к тому, что бой был несколько другим, чем на других направлениях, где вот эти вот ввод в бой по частям, он приводил к тому, что и били по частям. Но, конечно, наличие превосходящих сил, прежде всего, численно, нам позволяли использовать против новых тяжелых танков, посылать и саперов. В случае с танком, который встал на дороге Росиняй и Плацдарм, попытки немецких подрывников к нему подкрасться и подорвать были неуспешными, но была ситуация с другой машиной на том же направлении, под Росиняем, которую сумели подорвать, то есть обмануть бдительность экипажа, а вот тот экипаж, который оказался на дороге, они действовали аккуратно, профессионально, то есть они били и по приближающимся танкам, когда пытались вечером 24-го контратаковать, они уничтожали автомашины. И тот экипаж, который оказался на дороге, который был единственным. Есть, опять же, конечно, версия, что они сломались. Она не очень убедительно выглядит ввиду того, что уж очень они удачно сломались, прям встав на дороге. Все-то они явно выполняли задачу блокирования одной из дорог противника.
1: Есть сообщение о том, что у них просто топливо закончилось.
0: Ну, оно, конечно, могло, но вот опять же, очень удачно, вот оно удачно закончилось прямо на дороге, при том, что танк двигался поперек. Он двигался от плацдарма в тыл, от плацдарма, который заняла 2-я танковая дивизия, которая сбила с него группу Зикедорфа, 2-ю боевую группу. И танк двигался перпендикулярно дороге. Вот вышел перпендикулярно дороге, заехал на дорогу, и в этот момент у него кончилось горючее. На мой взгляд, это такое несколько допущение такое не очень реалистичное. Поэтому более у нас, к сожалению, нет даже, есть пока только предположение об именах экипажа, и мы не знаем их версию событий. Но реально это выглядит как целенаправленное действие, которые были нацелены на прерывание снабжения по данной конкретной дороге. Когда танк был исправен, танк был еще располагал, опять же, горючим, который располагал боеприпасами, который не сломался, и он просто целенаправленно блокировал конкретную дорогу. И, соответственно, немцы запрашивают в том числе поддержку авиации. Но, опять же, цель, если буквально цитировать, журнал «Боевых действий» немецкой 6-й стрелковой бригады, она Шутцен, поэтому прямой перевод стрелковой, который как раз командовал Эрхард Раус. Танк остался стоять посреди дороги как часовой. И, конечно, возможно поломка, но уже очень она удачная. Версия не очень убедительна. А в итоге, опять же, профессионализм экипажа. Немцы выкатывают на дистанцию 200 метров две пушки ПАК-38, пытаются стрелять по нему дистанцию 200 метров. Ни один из снарядов не смог пробить броню. Ответным огнем танка отогнал обе противотанковые пушки, частично выкосив расчеты. И опять же, ее пытаются стрелять гаубичной артиллерии, не попадают. Опять же, почему не попадают? Опять же, это версия, опять же, у нас нет полной картины, у нас нет, что называется, объективного контроля с дрона, как сейчас есть. Вполне возможно, что он просто маневрировал, ездил с места на место. Если бы он стоял на одном месте, его бы гаубичная артиллерия расстреляла, как она расстреливала доты. А так, если он хотя бы слегка двигался, то любая попытка его расстрелять гаубицами, они, естественно, были обречены на провал, потому что подвижным целям гаубицы стрелять навесным огнем не могут.
1: Алексей Валерьевич, давайте мы продолжим рассказ о наших танкистах и о том, как об них бились превосходящие силы немцев через несколько секунд. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, в страшном июне 1941 года, 24-25 июня, когда танкисты 2-й танковой дивизии обратили на себя гнев всего немецкого танкового корпуса, который не пошел дальше, и тем самым цепочка событий привела к тому, что немцам не хватило времени на то, чтобы наша отступавшая армия, 8-я армия, смогла закрепиться в Эстонии, что потом, в свою очередь, привело к, соответственно, известным событиям по обороне Ленинграда. Об этом через несколько секунд. Мы говорим о подвиге советских танкистов у городка Росиняй. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Радио России. В эфире Радио России «Орел».
1: И время региональных новостей. В студии Татьяна Курбатова. Здравствуйте. 13:45.

0: Вести Орел.
1: И вот о чем расскажем в ближайшее время. У орловских выпускников есть возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. В регионе подвели предварительные итоги первого этапа вахты памяти. И в Орле впервые проведут уличный культурно-ботанический фестиваль. Подробности далее. В поисковой работе в рамках первого этапа вахты памяти 2026 на территории области вместе с орловцами участвовали представители 10 регионов страны. О предварительных итогах на заседании правительства области сообщил руководитель Департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Ирина Самотолкина.
2: 7 мая 2026 года на Кривцовском мемориальном комплексе Болховского района Орловской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков 121 советского воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Установлены имена трех героев. Родственников найти не удалось. 22 июня 2026 года в День памяти и скорби на мемориальном комплексе Вяжено-Васильского района Орловской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков 56 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Имена трех героев удалось установить. Родственники были найдены и дали согласие на захоронение рядом с боевыми товарищами. В торжественной церемонии перезахоронения родственники принять участие не смогли. В этот же день в селе Гвоздяное Залегойщинского района Орловской области прошло торжественное перезахоронение 26 бойцов и командиров Красной армии. Установлено имя одного героя. Родственников найти не удалось.
1: Также Ирина Самотолкина отметила, что на базе Центра патриотического воспитания «Патриот-57» с 2024 года реализуется курс подготовки «Школа молодых поисковиков». Ежегодно орловские поисковые отряды получают более 1 000 000 рублей поддержки на свою деятельность. В Орле простились с Эдемом Абдурашитовым, погибшим в ходе СВО. Выпускник Орловского госуниверситета имени Тургенева командовал минометной батареей в штурмовом батальоне. За проявленный героизм ему присвоили звание гвардии младшего лейтенанта. Боец похоронен на Аллее Славы на Угорского кладбища. На Силикатном пруду в Орле нарушителей искали с помощью беспилотника. Воздушный мониторинг помогает сотрудникам МЧС России в профилактике происшествий на воде. Тему продолжит начальник пресс-службы чрезвычайного ведомства Наталья Акулова.
3: Сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области продолжают напоминать жителям региона о правилах безопасного поведения. Под пристальным вниманием инспекторов ГИМС места массового отдыха на воде, но не разрешенные для купания, потому что там не организован специальный пляж. Самое распространенное место для орловцев, особенно северного железнодорожного района, для отдыха у воды, не оборудованное для купания, это берег пруда Силикатного. И именно туда практически ежедневно приходят инспекторы ГИМС для того, чтобы проинструктировать жителей города Орла и напомнить им о том, что это место опасно для купания и как нужно себя вести, чтобы не допустить трагедии на воде. Тем более, они уже в этом году у нас зафиксированы. И накануне был проведен такой рейд с использованием воздушной авиации. Воздушный мониторинг дает возможность сотрудникам МЧС большую территорию обследовать, увидеть все так называемые тайные места около водоема, где очень любят отдыхать, особенно подростки, без присмотра взрослых. И таким образом именно в эти места подходят уже специалисты вместе с сотрудниками полиции и представителями администрации города Орла для того, чтобы вручить памятки с правилами безопасности и напомнить эти правила вживую.
1: Напомним, в Орловской области в текущем году произошло 6 происшествий на воде, погибло 6 человек. Подобные рейды будут продолжены, отметили в МЧС. У выпускников текущего года есть возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору до конца приемной кампании вузы страны. 8 и 9 июля этой возможностью воспользуются 597 орловских мальчишек и девчонок. 8 июля в ЕГЭ по русскому языку, физике, химии, английскому – письменная часть, литературе, информатике принимают участие 242 выпускника. 9 июля на ЕГЭ по математике профильного уровня, биологии, истории, обществознанию, математике базового уровня, английскому – устная часть, зарегистрировались 354 выпускника. Экзамены проходят в 8 пунктах проведения экзаменов на базе школ, оснащенных рамками металлодетектора и офлайн-видеонаблюдением. Официальный день ознакомления с результатами не позднее 18 июля. Старший сын губернатора Андрея Клычкова сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов. Супруга главы региона подчеркнула, что такой результат – плод долгой и усердной работы самого выпускника и его учителей. Об этом Валерия Клычкова рассказала в интервью «Орловской правде». Теперь Всеволод готовится к поступлению в ВУЗ. В Орле впервые проведут уличный культурно-ботанический фестиваль. 11 июля с 10 до 20 часов в сквере Ермолова орловцев ждут ярмарка ремесел, лекторий на газоне, ботанические экскурсии и пленэр, концерт «Вместе мы сила», мастер-классы для взрослых и детей, а также выставка-продажа саженцев и цветов, музыка, общение и фотография. Орловцев ждут на семейный творческий праздник в рамках культурных мероприятий города, приуроченных ко дню семьи, любви и верности. Далее в нашем выпуске новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В рамках Дня московского спорта в Лужниках прошел турнир по стритболу, где Ливенская комета сыграла со сверстниками 2009-2010 годов рождения. В турнире было заявлено 17 команд. Ливенские баскетболистки провели 6 поединков и проиграли лишь в финале. Итог – второе место. В Орле стартовали матчи финала Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут в нашем городе до 11 июля. 11 июля матчи за третье место и финалы состоятся на площадке на площади Ленина с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе пасмурно, дождь, ожидаются грозы. Ночью плюс 17 градусов, днем плюс 15-17. Ветер восточный 1,4 метра в секунду, атмосферное давление 741-744 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. До встречи в вечернем эфире.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама.
2: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года.
5: 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами.
6: Не нравится грязный город? Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
1: Реклама.
7: Вы слушали Радио России «Орел».
8: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили объекты ВПК в Киеве. США больше не видит смысла в продолжении переговоров с Ираном. И сильные осадки ожидаются в московском регионе на выходные. Далее подробнее. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины провели групповой удар по военным целям Украины. Были поражены объекты ВПК в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Также ударом были подвергнуты логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВСУ также потеряли зенитный ракетный комплекс производства Великобритании. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи. Север, юг и центр улучшили положение в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1400 военнослужащих. Кроме того, по данным Министерства обороны, вооруженные силы России, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта противника, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Владимир Путин сегодня в формате видеоконференц-связи проведет совещание с членами правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. С докладами выступят заместитель председателя правительства Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавил Песков.
10: Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня он проведет, это будет вторая половина дня по плану, традиционное совещание с членами правительства Российской Федерации. В качестве профильной темы будет рассматриваться вопрос о функционировании транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Будут доклады министра Никитина и вице-премьера Новака. Тема актуальная, важная. Разумеется, будут также затронуты и текущие вопросы, связанные с актуальной повестки дня.
9: ФСБ сообщило о задержании и аресте в Крыму 2 граждан России, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о российских военнослужащих в местах расположения ПВО на полуострове. Задержанные дают признательные показания.
11: В 2022 году я в телеграм-канале подписался на 2 украинских паблика в телеграме. Смотрел новости всякие разные, что происходит у нас, у них, в Украине. Там писали, что в Крым там прилетел туда-туда. Что там взорвали. Потом вспомнил, что знакомая живет в Украине. Сначала жила в Крыму, потом переехала в Украину. И начали с ней общаться. общались, и она была как украинская военнослужащая. Ну и во время общения она спросила, где, ну, сколько ПВО у нас находится. Ну, я ей сказал, там-то, там-то, там-то. Примерное местоположение.
9: Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не видит смысла в продолжении переговоров с Ираном. «Я не хочу больше с ними иметь дело», — сказал Трамп журналистам в Анкаре, говоря об Иране.
12: Для меня, я думаю, все закончено. Я больше не хочу иметь с ними никаких дел. Они больные люди. Их возглавляют больные люди. Жестокие, коварные. Если бы у них было ядерное оружие, они бы его использовали. Я говорил с нашими переговорщиками, и они отлично работают.

0: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики – роман-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только создает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. И каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за прогнозируемых сильных осадков и порывов ветра, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Предупреждение действует до конца суток 8 июля. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Позиция Международного союза биатлонистов относительно допуска российских спортсменов остается неизменной, несмотря на решение Международного олимпийского комитета снять санкции. Решение Конгресса от 2022 года остается в силе. Исполнительный совет создал группу мониторинга, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и предоставлять отчеты исполнительному совету, сообщили в организации. Защитник Андрей Миронов подписал трехлетний контракт с хоккейным «Спартаком». В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Миронов был в топ-3 среди игроков красно-белых по игровому времени, а также стал лидером по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. Баскетбольный «Уникс» подписал контракт с канадским защитником Ксавьером Реттен-Мейсом. Соглашение заключено по схеме 1+1. Канадец уже выступал в единой лиге в составе «Енисея» в сезоне 2023-24. Тогда он стал лучшим снайпером и лучшим дебютантом чемпионата, а также набрал 42 очка за матч, что стало третьим результатом в истории лиги. Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского исполнит государственный гимн перед началом матча за Суперкубок России по футболу. Игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде в 19:30. Предстоящий матч даст старт новому сезону в российском футболе. «Локомотив» должен выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, заявил главный тренер футбольного клуба Михаил Галактионов. При этом важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры, сказал Галактионов. «Локомотив» в прошлом сезоне российской премьер-лиги занял 3-е место. Новый сезон команда начнет 26 июля домашним матчем с «Ахматом». С вами был Юра Геворкян.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17. В Твери небольшой дождь, плюс 20. В Ярославле небольшой дождь, плюс 27. В Тамбове небольшой дождь, плюс 32. В Липецке небольшой дождь, плюс 29, так же, как и в Воронеже. В Смоленске облачно с прояснениями, 18 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 17, днем плюс 20. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Сейчас в российской столице переменная облачность плюс 22.

0: Российскому фермерству 30 лет и 3 года. Что пережито, что удалось, что не удалось. Сбылись ли мечты? На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Добрый день, Ольга Владимировна. Сколько в России фермеров, сколько и чего они производят?
1: Доброго дня. Ну, если мы говорим о фермерах, то на сегодняшний день Росстат дает такую цифру 158 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Но дело в том, что многие работают в статусе личных подсобных хозяйств, имеют товарные подворья, достаточное для ведения крестьянского фермерского хозяйства количество земельных ресурсов, и поэтому, наверное, ну, минимум плюс 100 тысяч мы можем сказать, что это личные подсобные хозяйства, которые, по сути, имеют объемы производства на продажу и являются небольшими маленькими фермерскими хозяйствами. Ну, конечно, у них есть отличия. Фермер – это предприниматель, он может быть зарегистрирован в форме юридического лица, может быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или как индивидуальный предприниматель, глава фермерского хозяйства. Личное подсобное хозяйство, во-первых, ограничено по размеру земли, то есть это нормативно закреплено там не более 2,5 гектаров, и причем эта земля целевая для ведения личного подсобного хозяйства. Но поскольку это не зарегистрированный предприниматель и не зарегистрированный бизнес, то, соответственно, они не платят налоги, но имеют ограничения по объемам продукции, по реализации продукции, да, то есть никто не запрещает продавать им продукцию на рынках и на ярмарках, вот, но, тем не менее, они как физические лица действуют. Фермеры производят, если брать всю валовую продукцию сельского хозяйства, это где-то 14, может, 15% объема продовольствия. Зерновых – это более 30% производят фермеры. Подсолнечника, удивительная цифра, почти 40% приходится на крестьянские фермерские хозяйства. Если мы говорим о продукции мясного направления, порядка 13%, молочного, ну, где-то около 9% приходится только на фермеров, те, которые вот 158 тысяч, которых мы определили без учета личных подсобных хозяйств или подворных хозяйств. Кроме того, фермеры занимаются выращиванием картофеля и овощей, то есть в картофеле это 15%, в овощах порядка 20%. Они занимаются садоводством, огородничеством, много ягодных косточковых культур. Это то, чем занимаются именно вот малые формы хозяйства, фермеры в том числе, и личные подсобные хозяйства граждан также. То есть направления совершенно разные. Это может быть пчеловодство, это может быть какая-то нишевая совершенно продукция. Рыболовством фермеры занимаются. Сегодня многие либо основной вид деятельности, либо дополнительный – это агротуризм. Для фермеров это очень хорошее подспорье, а для, соответственно, граждан-горожан – это хороший вид отдыха.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Кубань стала уже вторым регионом страны, где в закон о развитии сельского хозяйства внесены поправки, разрешающие проводить мероприятия по управлению неблагоприятными для урожая природными явлениями. Средства на это выделяются из местного бюджета. Схожие меры уже действуют в Ставропольском крае. Так, весной прошлого года в Ставрополье для искусственного вызова осадков были использованы вылеты самолета Як-40 «Амфибия». 130 вылетов обошлись в 38 миллионов рублей. Однако осадков выпало в два раза больше. Эти меры спасли урожай и принесли фермерам и региону существенную прибыль, намного превышающую затраты. Грузия снова увеличивает импорт российской кукурузы. С начала года закупки выросли почти в 4 раза и составили уже 18 тысяч тонн. В денежном выражении импорт составил 4,5 миллиона долларов. В минувшем году экспортная выручка России от продажи кукурузы грузинским фермерам составила более миллиона долларов. В России могут начать использовать лазерный луч для борьбы с распространением борщевика. Об этом сообщили во Всероссийском центре карантина растений. Выжигание опасного сорняка лазером пока уступает по эффективности и экономичности другим традиционным методам, однако существенно снижает трудозатраты и повышает безопасность самих работ. Новый метод целесообразно применять комплексно, то есть наряду с другими. Это поможет остановить наступление вредного сорняка на сельскохозяйственные угодья. По данным Росстата, ежегодно площадь распространения борщевика увеличивается на 10-20%.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Ольга Владимировна, фермер – это семейный человек?
1: Ну, как правило, конечно, фермер – это семейное хозяйство, не только по форме собственности, что все принадлежит членам семьи, все имущество. Конечно, здесь важно, что виды деятельности разделены. Там муж занимается чем-то одним, жена, например, ведет бухгалтерию. И вместе у них вот именно эта экономическая ячейка «семья», которая позволяет минимизировать издержки и быть рентабельными, получать достаточный для семьи доход, даже, может быть, с учетом развития и роста при ограниченных издержках. Почему фермерские хозяйства являются такими живучими, выживающими, потому что они всегда могут ограничить затраты, потому что многое берут на себя. Например, затраты, связанные с оплатой труда, они могут тратить именно на членов семьи.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Племенной центр «Смоленский Головей» — один из крупнейших в России, специализирующийся на этих необычных животных. Головеи уступают популярным абердино-ангусам в темпе прироста мяса, но обходят их по выносливости и неперехотливости. Издали эти коровы чем-то напоминают медведей. Они круглый год живут на свободе. Здесь их около 600 голов. И управляется с головеями семья Кузнецовых. Муж, жена и четверо детей, младшим из которых 10 лет. Рассказывает Екатерина Кузнецова.
5: Я по профессии совершенно далека от сельского хозяйства. Я оканчивала экономический институт, но мало работала по профессии. Потом стала домохозяйкой. У нас четверо детей, растила детей. Мне в свою бытность родные говорили, что тебе надо было либо в педагогику идти, либо в ветеринарию. Очень к животным лежала душа. Всегда была мечта о доме в деревне и о каком-то хозяйстве. И как-то так сложилось, что вот подвернулся вот дом и небольшой хозяйство при нем. Потихонечку входили, осмотрелись. То есть смотрели сначала со стороны. Были несколько людей, которые в тот момент ухаживали за животными. Животных было немного, до 100, по-моему, 70.
6: Мы ездили туда-сюда, потому что на то время кто-то учился, кто-то работал там. Да? Савка был маленький еще, то есть я могла здесь побольше быть. Но так вот ездили. Для нас уже теперь эти 3,5 часа от Москвы до Вязьмы, конечно, не расстояние. Конечно, жить на хозяйстве нужно. И мы сейчас стараемся не в полном составе, но кто-то обязательно есть на хозяйстве. Несмотря даже на то, что у нас мясное скотоводство, и, в общем-то, в принципе, оно не так ограничивает свободу человека, как, например, молочное, где вот отлучиться невозможно даже на полдня, да? Здесь не дойка, то есть здесь можно какие-то пару денечков выкроить, там где-то что-то... Я имею в виду вот сейчас формат маленьких, конечно, ферм хозяйств, которые, суть, являются вот нашими коллегами, нашими покупателями, кто для своих маленьких хозяйств берет животных. У нас уже другая совсем история, но все-таки племенной центр.
4: Коровы разбредаются по бескрайним просторам, и чтобы за ними присматривать, Андрей Кузнецов садится в машину-багги. Стада нужно перегонять с одного гигантского загона в другой, менять поилки, следить, чтобы все были здоровы, время от времени взвешивать, прививать. В общем, все дни там, в поле. И жестокую необходимость садиться за компьютер фермер переживает тяжело.
7: Это сейчас прям такая головная боль для многих. То есть, в принципе, понятно стремление государства все оцифровать. Но тут, вот знаете, как всегда, нужно соизмерять возможности.
8: Вы имеете в виду все эти вот штрих-коды, прочие дела?
7: И отчетности, и учет. Это вот все, что связано. Различные информационные государственные системы, куда надо заносить. Как бы одно дело, когда ты оцифровываешь там всю налоговую систему, всю банковскую систему, финансовую. Другое дело, когда ты пытаешься оцифровать хозяйство. Это влечет за собой непомерную нагрузку для простого фермера. Это IT, это специальные знания. Вот кидать навоз лопатой – это одно, а разбираться в программных продуктах, забивать все данные – это немножко другое. Простому человеку, да, это требует серьезных усилий, затрат. Так можно просто действительно отбить всякую охоту. Посмотрите, сколько там у нас одних в ГИСов, ну, это Федеральная государственная информационная система, в которой нужно, они иногда перекрещиваются. Мне бы тоже хотелось, чтобы вот так нажать на одну кнопочку, и раз, тут все. Но народ-то ушлый, и он начинает искать сказать, там, извиваться. То есть в результате то, ради чего это все затеивалось, ну, не имеет ценности с точки зрения информативности. Опять-таки, цели-то благие, знаете, ну, как всегда у нас благими намерениями, а уж тем более в нашей стране, это уж точно, это вот, знаете, путь
8: в ад,
7: в прямом смысле.
4: А между тем, для бывших москвичей далекая смоленская ферма по-хорошему могла бы быть раем.
5: Вообще, мне кажется, что у большинства людей, у русских людей есть какая-то тяга к земле. И мы как-то вот на каком-то этапе жизни, может быть, пытаемся эту тягу реализовать. И сельское хозяйство и работа на природе – это ведь вот не про бизнес и не про коммерцию. Это идея какая-то жизни, образ жизни. Мне кажется, что за эту идею даже вот заплатить не зазорно. Понимаете, для того, чтобы начать работать в сельском хозяйстве, да, нужны большие инвестиции. Да, нужно сделать эту инфраструктуру, чтобы все работало. Нужно приобрести животных, поля. Это все стоит денег. Но люди это делают. Они платят эту большую цену. Да, они, можно, кто-то может сказать, ну, закопал свои миллионы. Да, мы закапываем свои миллионы за это счастье работать на земле. Это совсем не коммерческая история. Это история про душу.
0: Я напоминаю, у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Число фермеров снижается. Что за этим? Иссяк энтузиазм первопроходцев или стало невыгодно работать?
1: Смотрите, падение численности фермеров началось давно. Пик роста был, если я не ошибаюсь, сейчас, в 2012 году, у нас было более 300 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Были определенные меры поддержки, они предоставлялись на организацию деятельности в сельской местности в случае, если ты зарегистрируешь крестьянское фермерское хозяйство. Многие в это вошли, субсидии получили, а вот дальше управиться с ними, организовать какой-то бизнес смогли немногие. Поэтому, если мы говорим о достаточно долгосрочном тренде, то, естественно, поступательное снижение количества крестьянских фермерских хозяйств было в том числе и по этой причине. Что, в принципе, фермерам мешает? Пока не берем цифровизацию, она началась не так давно, да? Конечно, мешает то, что фермер не интегрирован в рынки сбыта. Трудно решаются вопросы с реализацией. Тем более у нас сейчас рынков, на которых можно продавать продукцию, мало розничных, то есть их становится меньше. Оптовых рынков у нас вообще нету. Семимильными шагами шагают сети торговые. А там малый производитель продукцию продать не может. Это вот первый барьер. Кроме того, фермерам достаточно сложно получать льготные кредиты. Трудно заполнять документы, требований очень много. То есть для маленького хозяйства это достаточно тяжело. Только 10% фермеров получают вообще кредиты, не говорим о том, что льготные. Это, в принципе, очень мало. А сельское хозяйство – это бизнес, который имеет разрыв производственного и финансового цикла, и оборотные деньги нужны. А поскольку наша страна сейчас движется в сторону цифровизации, и вообще все процессы цифровизуются, то, конечно, для фермеров это стало большой нагрузкой вот последние 2 года. Это действительно очень сложно, но где-то фермерам помогают центры компетенции, которые есть в регионах. Где-то наши ассоциации фермерские, АКОР, берут на себя на уровне районов вот обслуживание. То есть там работают бухгалтера, которые помогают фермерам заполнять все эти ФГИСы, которые сами... Семейная ферма с этим реально не справится. Это федеральные государственные информационные системы, в которые фермеры заносят данные о своих операциях. Самим обучаться это время, и кроме того, ты постоянно работаешь день, это только если ночью, а это уже, конечно, не жизнь. Административные барьеры, конечно, есть. У нас идет ужесточение ветеринарных правил, отчетности.
3: Взгляд изнутри.
4: Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. С собаками понятно. А вот если у вас есть бык или свинья, и вы, как частное лицо, рассчитываете однажды сварить из них суп, сделать шашлык, накормить гостей, а остатки продать за ненадобностью. Казалось бы, чего проще. Но вот какой разговор состоялся у меня с жителями Липецкой области Сергеем и Иваном. У них маленькое совместное хозяйство, мясные избытки они реализуют в Подмосковье.
9: Поросята рождаются, приезжает ветврач, приезжают, берут кровь, сколько голов забора крови, столько голов и на учет ставится.
4: То есть врач приезжает, грубо говоря, с компьютером, да, берет кровь и заносит у себя в ваше...
9: Врач приезжает со своими инструментами, берет забор крови, анализы, какие ему надо, и уезжает. А все это, что он заносит в компьютер, это уже, да, без нас.
4: И у него там ваш как бы цифровой паспорт на этого поросенка существует постоянно на...
8: находится?
9: Ну,
8: да?
9: Не только она у него на паспорт на поросенка. Это она
8: сама. Там и его кличка дают сейчас. Но это все денег стоит. Дают и кличку. Могут виконтом назвать, как угодно. Он поросенок не знает, а его так называют.
4: Сам решает фермер кличку или ветеринар?
8: Нет, там все, там какие-то компьютеры решают каким-то образом. Там где-то, видимо, у кого как выпадет. И сейчас еще новые придумали, как она, программа. Она то же самое, как Меркурий, только я не пойму, для чего она. Понимаете?
4: Она дублирует Меркурий?
8: Она как бы там, ну, новый, как бы, я так понимаю, Меркурий, может быть, хотят убрать или что-то такое. Вот. И там, чтобы в ней было, почему-то написано, ну, мы вроде бы в России живем, а почему-то написано не нашими буквами, не российскими.
4: Не русские.
8: Цифры там какие-то, W, шмабл-ю.
4: А платная история Меркурий?
8: Конечно, все платно. Конечно. Постановка на Меркурий, она как таковая, наверное, может быть, сама бесплатна. Типа, он как родился его, а потом все остальное, они приехали раз в месяц, там, допустим, взяли кровь. Через месяц там какие-то прививки сделали. Ну, что-то тысяча, что-то полторы.
9: Ну да, все по прескуранту. У них свой прескурант. Они потом только денежку говорят, отдайте сколько.
4: А вы сами определяете, что пора делать прививку, скажем, через месяц?
9: Нет.
4: Они
9: нет,
4: сами решают.
8: У них там все
9: у них по временной это.
8: Время.
9: Да.
8: Ну, допустим, вот как от бешенства собак прививают. Они вот есть вот план, допустим, в этом месяце, в июне, к примеру.
4: Ну, у меня собака, если я не пойду к врачу, никто мне не скажет, Андрей, а твоя собака не привита.
8: Нет, вы живете в городе.
9: Вы в городе,
8: вы
9: да.
8: в городе живете. А по частному сектору
9: по
8: собак,
9: местности,
8: допустим,
9: да.
8: они ходят, допустим, прививать коров, у кого там скотина есть, там коровы, там поросята, и они всех там, и кур там, всех там
9: да,
8: обрабатывают.
9: И кошек, и собак, всех они. Приезжают, делают уколы, ну, название препаратов, как таковым мы даже
4: Вы даже не знаете, что он прокалывает и как, это его работа, он приезжает, берет деньги.
8: Да, может быть, он просто воду вколол, откуда мы знаем. Частник ничего не решает. К нему приехали, сделали прививки, уехали, все. А если приехали...
9: И не предоставил
8: и не
9: доступ.
8: Отказал, да. допустим, да. прививки.
4: Вот не был дома себя там. Нет.
8: Ну, дома там или не открыл, или сказал, я не буду делать. То эту свинину он даже съесть не съест. Даже сам, наверное, его будут наказывать, штрафовать. Если, допустим, ну, образно говоря, взять простой арифметик с этими же прививками. Пока поросенок вырос, полтора года, к примеру. За эти полтора года сделают прививок 1015, к примеру. Ну, сколько он съест муки, это еще, это больше, чем 15 тысяч. Про труд я не говорю, про человеческий труд, который там надо ухаживать за ним, чистить, там, кормить, варить, готовить. И его, если зарезать и потом продать, и получается, остается в наваре только навоз.
9: И резать.
8: Человеку,
9: самим
8: понимаете?
9: Самим запретили резать.
8: Самим резать нельзя. Чтобы зарезать, надо там,
9: на бойня.
8: Это бойня. То есть, рожки да ножки, как вот в той сказке. А если человек вот сам каким-то образом и не скажет, что он зарезал, и как человек, я знаю, вот зарезал быка себе, ну как, себе там, может быть, не себе там, да, пришли прививки делать, а где бык? Ну, я говорю, себе его зарезал. А почему ты зарезал? Не имеешь права зарезать без их согласия, понимаете? Там, прежде чем его зарезать, врача надо вызвать, привезти. Он померил ему температуру, уехал. Это деньги стоит. Потом зарезать, там кровь взял, он на анализ, это уехать. Чтобы на анализ у нас в Ельце не делается, допустим, если районный, надо в областной везти, это в Липецк. Это делается в течение недели, не меньше. Там такая катавасия сделали.
4: И все платно.
8: И все платно, естественно. Если хочешь побыстрее, вези сам в Липецк. В Липецк возить еще 2000.
4: Это если я хочу семью, например, побаловать рагу с собственного быка, да, то я должен такой просто...
8: Как бы если по закону, типа, ты должен даже для семьи, для себя взять справку, что ты, типа, ешь здоровую скотину. Понимаете?
0: Я напоминаю, у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Вместе с тем, немало молодежи пытается пройти путь фермера. Сколько сейчас стоит начать фермерскую историю? От покупки земли до приобретения техники, коров, строительства дома, наконец.
1: Ну, на самом деле, вот сейчас достаточно много ребят приходят в фермерство не из сельской местности, а из города. Это, знаете, могут быть ребята, которые работали в каком-то бизнесе, собрали какое-то количество денег и поняли, что они уже не хотят работать за зарплату, грубо говоря, а хотят начать свое дело. Сейчас все понимают, что в задачах продовольственной безопасности нужно производить собственную продукцию, и все понимают, значит, ее можно реализовать. Затраты, конечно, немалые, но одно дело, ты хочешь начать заниматься пчеловодством и купить несколько пчелосемей, там, это 500 тысяч, да? Соответственно, у тебя уже может быть деревенский дом, и тебе этого достаточно. Ты можешь войти в молочное животноводство, тут тебе нужно строить ферму, нужно завозить, соответственно, скот, решать вопрос с кормами, да, там, покупать кормозаготовительную технику. И вот мы уже можем сказать, что, ну, в 10 миллионов это по-любому по-любому уже выливает. С трактором ТЗ у нас стоит около 2,5 миллиона, да. Скотоместо, у фермера, кстати, скотоместо стоит в 3 раза меньше, чем у крупных комплексов, потому что они используют экономичные средства, стараются сэкономить и оптимизировать затраты, потому что им же их окупать за счет собственного дохода, и они об этом очень серьезно думают. То есть, если ты рассчитаешь затраты, связанные со строительством фермы, на количество скота поделишь, которое ты приобретаешь, вот получается стоимость скотоместа. Ну, где-то вот это 200 тысяч на сегодня в фермерском хозяйстве, более 600 тысяч скотоместа у крупных комплексов, если строить крупную ферму. И, соответственно, вот у тебя уже затраты на ферму получаются достаточно высокие. Строительство дома. Если, например, учесть вот по статистике 130-150 тысяч стоимость квадратного метра, 100 метров, то есть тоже вот мы можем представить, сколько это будет. Ну вот я говорю, в 10 миллионов где-то это вкладывается. Но если ты хочешь, например, маленькую ферму на 10 коз, с учетом того, что коза стоит не так, как корова, то у тебя стоимость проекта уже, соответственно, снижается. Ты за 5 миллионов можешь какой-то проект реализовать. Если ты хочешь заниматься растениеводством, что-то выращивать, тебе достаточно купить трактор, тебе достаточно, чтобы были земельные ресурсы, и оборотные средства на то, чтобы посеять и там внести средства защиты растений. Это уже совершенно другая сумма. Но, опять-таки, менее 5 миллионов, наверное, это действительно нереалистично на сегодняшний день.
3: Свое дело.
4: Представьте, у вас есть квартира в столице, семья, дети, стабильная, пусть и небольшая зарплата. Зато все отлажено. Молочная кухня, социальные выплаты, поликлиника, детсад. Дальше по схеме. Но моя собеседница Любовь Погонщикова эту схему решила изменить.
10: Ну, раньше я работала поваром, это там с 6 утра до 8 вечера, зарплата маленькая, мне все это нравилось, но, извините, за такие деньги нет. У меня 8 детей. Они всегда в детстве помогали. Как бы это у нас было в любительском таком сначала формате. Рядом с домом теплица 150 квадратов. Все такое. На учебу заработать надо, на это заработать надо. При зарплате обычного человека, да, там, имея столько детей, вы знаете, это просто не прожить.
4: И тогда многодетная мать продала квартиру в Москве, купила землю под Звенигородом, построила на ней дом и стала выращивать цветы и ягоды.
10: Постепенно расширялись. То есть не сразу. Есть, конечно, которые сразу есть такие предприятия. Вот земля, посчитали, вложили кучу. Я знаю таких. Я прихожу на эти хозяйства, смотрю, говорю, так, у вас 4 теплицы, вложили 8 миллионов. У вас 6 рабочих, значит, платите почти 500 000. Плюс еще там то, все 5-10. Я говорю, ребята, вы в минусе. Они говорят, да, откуда вы узнали? Я вижу, говорю. Понимаете, я никогда не была в минусе, вообще никогда. То есть я могла начать с большого минуса и вырасти уже в приличный такой плюс.
4: В чем секрет успеха? Судя по всему, в энтузиазме, в настрое, в сумасшедшей энергетике, которая была и остается движущей силой этой семьи.
10: Многие боятся детей не рожать там, потому что работа. Я, знаете, и детей родила, как, кстати, коня остановила, да, и избу построила. Один делает это самое, дорожки, вот у нас Антон вышел. Так, Антон, дорожку мы с Верой раз-раз-раз посадили, все. Вот муж выходит, рассада осталась прилично, и сажает кабачки, и говорит, хоть один кабачок с куста сорвем, уже смотри, говорит, сколько будет. Я говорю, хорошо. Со стороны пока рабочих таких постоянных нету, некоторые приходят на месяц и не выдерживают. И сейчас сын перешел ко мне, я сейчас ему буду передавать ягодное дело и даю задание, чтобы он познавал все в интернете, что, чем, как подкармливать, как обрезку делать. Говорю, вот твое направление, давай работай. А также я свои заработанные деньги до сих пор вкладываю в свое хозяйство. Теплицу сейчас надо закупить, это 1,5 миллиона. Обогреватель для теплицы тоже 500 тысяч. То есть мы в этом году заработали, вложили, оставили на семью, на зиму, на семена, на все такое. То есть не шикуем, но вкладываем.
0: Вот таким получился разговор о судьбах российского фермерства. Непростой, но откровенный. На крестьянской заставе была вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте. Не забывайте включить радиоприемники на частотах Радио России в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
11: Говорят, что он рос без отца, что стал Джеймсом Бондом со второй попытки, что так и не получил Оскара. Пирс Броснан, Джеймс Бонд, номер 5. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Первый цветной фильм, который он увидел, назывался «Голдфингер». Агент 007, герой Шона Коннери, в очередной раз спасал мир и покорял красавиц. И 12-летний мальчик по имени Пирс Броснан в небольшом кинотеатре на лондонской улочке Потни-Хай-стрит даже и представить себе не мог, что через 3 десятилетия сам сыграет эту роль.
12: Из интервью Пирса Броснана. Быть может, это прозвучит нескромно, но я хороший отец, поскольку старался всем своим 5 детям дать то, чего сам был лишен в детстве, поскольку своего отца никогда не видел. Он ушел от нас с мамой, когда мне не было и года. Мать решила попробовать еще раз устроить личную жизнь, уехала в Лондон и отдала меня бабушке и дедушке. Так я оказался в ирландском городе Наване, почти все жители которого трудились на крупнейшей в Европе шахте Тара. Когда бабушка и дедушка умерли, пришлось кочевать по родственникам, тетям, дядям. Дальше был пансион, где практиковали телесные наказания. И я чувствовал себя очень уязвимым и одиноким и мечтал о возвращении к матери. Именно поэтому во взрослой жизни, в любимых женщинах, я искал прежде всего материнскую доброту и поддержку.
11: Когда Пирсу исполнилось 11, его страдания наконец закончились. Мама забрала его к себе в Лондон, где ей снова удалось выйти замуж. Актер вспоминал, что в то время частенько дрался. То однажды утром из-за бутылки молока, которую у него пытался отобрать соседский мальчишка, то из-за девочки, которая ему очень нравилась. В юности у Пирса были длинные волосы, серьга в ухе и обидное прозвище «Церковная мышь». Он и правда еле сводил концы с концами. Именно в то время он впервые и увидел фильм о Джеймсе Бонде.
12: Из интервью Пирса Броснана. «Я не хотел непременно быть агентом 007, но именно тогда было посеяно зерно любви к кино. А потом я открыл для себя Клинта Иствуда, Стива МакКуина, других звезд. Решение стать актером далось мне нелегко, поскольку я по натуре своей достаточно скромен и застенчив. Что, не верите? Я долго и упорно постигал драматическое мастерство, учился владеть своим телом, голосом.
11: После окончания Лондонского центра драматического искусства играл в театрах, на телевидении. А потом его первая жена, американская актриса Кассандра Харрис, уговорила его уехать в США, где его ждала удача. В сериале «Ремингтон Стил» Броснан сыграл роль мошенника, который выдает себя за хозяина сыскного агентства. Впрочем, номинального, поскольку все дела ведет талантливая дама-детектив Лора Холт.
13: Интуиция вас не подвела. Мне нужны драгоценности. Но не для себя. За скромное вознаграждение я намерен вернуть их законному владельцу, государству ЮАР.
14: Похитив их?
13: У похитителей.
14: Это уже детали. Вы вор.
13: Вор — это Кестлер НФ, а я художник.
11: Именно в сериале «Ремингтон Стил» на эффектного актера обратили внимание продюсеры Бондианы. Но он был связан контрактом с телекомпанией NBC, снимавшей сериал. Роль досталась Тимоти Далтону, а Броснан стал Бондом лишь в 1995-м, сыграв в фильме «Золотой глаз».
12: Из интервью Пирса Броснана. «Я 5-й по счету Джеймс Бонд в этом киносериале. Но для меня всегда существовал только один Бонд – Шон Коннери. Тем не менее, настал мой черед. Эта роль была мне словно предназначена судьбой. У фильмов был огромный успех. Целое поколение воспринимает меня как Бонда. Даже в самых глухих уголках Папуа-Новой Гвинеи я слышал «Эй, Бонд!»

0: Увы, успех был омрачен тяжелой потерей. Ушла из жизни жена Пирса Броснана. Кассандре было всего 42. Актер, привыкший к тому, что есть женщина, которая его всегда поддерживает, вдруг остался один на один с жизнью и с тремя детьми, своим и двумя приемными. Переживал страшно, но траур не может длиться вечно. Со своей второй женой Броснан познакомился случайно. Девушка-журналистка брала у него интервью. «Я себе пообещал, что больше никогда не женюсь», – сказал он в той беседе с Килли Шей Смит. Она ждала, пока он изменит свое мнение, долгих 7 лет. В августе 2001-го они поженились. К тому времени у них уже было 2 сына.
1: Из интервью Пирса Броснана. «Я дважды нашел свою любовь. Хочу напомнить дамам, что красивые мужчины далеко не всегда оказываются непостоянными партнерами. Возможно, они гораздо вернее и надежнее некрасивых. Устав от постоянного женского внимания и натиска, они пытаются спрятаться за свою единственную даму сердца и не высовываться лишний раз из укрытия».
0: После «Золотого глаза» Пирс Броснан сыграл еще в 3 фильмах о Джеймсе Бонде, а потом передал эстафету Дэниелу Крейгу. К тому времени Броснан был достаточно знаменит, чтобы самому выбирать себе роли. Всего на его счету более 70 фильмов, самых разных, остросюжетных, «Афера Томаса Крауна», «Человек ноября», романтических, «Законы привлекательности», комедиях, таких как «Армагеддец», лентах для детей, «Перси Джексон» и «Похититель молний», и даже в музыкальных. Броснан сыграл в фильме «Мамма Мия» по песням Аббы.

0: Увы, критики вокальные таланты Броснана не оценили. За этот фильм актер был удостоен антипремии «Золотая малина» за худшую мужскую роль. При том, что на его счету нет ни «Оскаров», ни «Золотых глобусов». Сейчас снимается крайне редко, живет с супругой на Гавайских островах.
1: Из интервью Пирса Броснана. Есть замечательная фраза из фильма «Серая сова», в котором я сыграл главную роль. Человек становится тем, что он мечтает. Ты мечтал хорошо. Мне кажется, что я мечтал хорошо. Ну, а что касается ролей в кино, как сказал однажды мой коллега Майкл Кейн, актер никогда не перестает быть актером, просто перестает звонить телефон. Поэтому я готовлюсь к этим дням. Мне есть чем заняться. Рисую, вожусь в саду. К тому же у меня дети, внуки, а быть дедом, поверьте мне, тяжелее, чем работать на британскую секретную службу.

0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
4: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
3: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
4: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
3: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
4: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
3: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
4: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
3: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
4: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
3: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
4: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
3: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
4: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
3: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
4: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
3: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
4: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
3: Все это масло таволги.
4: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запиши Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
3: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
4: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
3: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
4: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
3: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Реклама.
5: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Реклама.
10: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Россия будет принимать контрмеры в отношении стран, которые снимут запрет на размещение ядерного оружия. И в Калининградской области отменяется штормовое предупреждение. Далее подробнее. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины провели групповой удар по военным целям противника. Были поражены объекты ВПК в Киеве, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Также ударам были подвергнуты логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВСУ также потеряли зенитно-ракетный комплекс производства Великобритании. Кроме того, вооруженные силы России ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Подразделения группировки войска «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи. Север, юг и центр улучшили положение в зоне СВО. Подразделения группировки войска «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ составили 1400 военнослужащих. Кроме того, по данным Министерства обороны, вооруженные силы России, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта противника, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Россия будет принимать контрмеры в отношении стран, которые снимут запрет на размещение ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя рассмотрение данного вопроса Латвии и Финляндии.
12: Честно говоря, новая информация, я раньше ее не слышал. Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Ну, наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение. Это, ну, наверное, в отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности. Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры с тем, чтобы мы могли обеспечить наши интересы.
11: Напомню, парламент Финляндии в середине июня согласился разрешить размещение в стране ядерного оружия. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не хотят вести торговлю с Испанией, назвав Мадрид ужасным партнером в НАТО, который не участвует и не платит. На пресс-конференции в Анкаре, где проходит саммит НАТО, Трамп также отметил, что и в целом роль других крупных игроков альянса вызывает возмущение.
13: Несколько недель назад я разговаривал с премьером Британии, и он мне сказал: «Сейчас мы вам не поможем. Поможем, когда война закончится». Это не очень хорошо. Германия, Франция, я у всех спрашивал, хотят ли они помочь, и никто не помог. Только маленькие страны изъявили желание, но это из-за их уязвимости. Несмотря на мое разочарование, НАТО и тот факт, что мы платим слишком много, у альянса отличный лидер. Повезло, что он есть.
11: Ранее президент США на своей странице в соцсети высмеял премьер-министр Италии Джорджо Мелони перед саммитом НАТО. Глава Белого дома опубликовал фотографию саммита G7, где Мелони смотрит на Трампа снизу вверх. Требуется судебный запретительный приказ, так американский лидер подписал пост. Депутаты Госдумы сегодня приняли законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов, которые хотят работать в России. Документ предусматривает, что трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, находятся на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней. За уровнем дохода трудовых мигрантов будут следить уполномоченные ведомства. Сами мигранты будут отчитываться о доходах. Авторы инициативы также предлагают расширить перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство. Задача экранизации роман-эпопеи Льва Толстого «Война и мир» – сделать героев близкими современному молодому зрителю, а через их судьбы помочь зрителям разглядеть отражение нашего времени, подчеркнул в беседе с информационной службой «Вести» режиссер Сергей Урсуляк. Картина приурочена к 200-летию писателя, который отмечается в 2028 году. Съемки сериала стартовали в Санкт-Петербурге. Это история о поиске себя, предательстве, вражде, поиске Бога, истины, желание счастья. Это все, что

0: настоящий порядок действий и необходимые поправки для их реализации, заявили в федерации. Минская «Динамо» предложила контракт нападающему Евгению Кузнецову на следующий сезон континентальной хоккейной лиги. Как сообщает «Советский спорт», зарплата 34-летнего игрока может составить 35 миллионов рублей в год плюс бонусы. Кузнецов начинал прошлый сезон в магнитогорском «Металлурге», а затем перебрался в «Салават Юлаев». В общей сложности он отыграл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 очков. Баскетбольный «Уникс» подписал контракт с канадским защитником Ксавьером Реттон-Мейсом. Соглашение заключено по схеме 1+1. Канадец уже выступал в единой лиге в составе «Енисея» в сезоне 2023-24. Тогда он стал лучшим снайпером и лучшим дебютантом чемпионата, а также набрал 42 очка за матч. Это третий результат в истории лиги. В будущем Суперкубок России по футболу может проводиться в два матча, допустил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Но это решение должен принимать не только РФС, но и российская премьер-лига вместе с клубами. Ведь в таком случае 14 клубов РПЛ будут готовиться в своем режиме, а двум командам, участвующим в Суперкубке, придется корректировать подготовку к сезону и играть два матча, сказал Дюков. Трофей разыгрывается с 2003 года в формате одного матча. В игре за Суперкубок встречаются чемпион России и обладатель Кубка страны. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 18. В Архангельске небольшой дождь, плюс 24. В Вологде небольшой дождь, плюс 27. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 21. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 28. В Элисте малооблачно, плюс 33. В Херсоне небольшой дождь и плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 17, днем плюс 20. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
5: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
6: Из Тюмени, столицы Западной Сибири.
7: Из географического центра страны, города Красноярска.
0: Большая страна. Разное время.
8: Мы продолжаем нашу программу. Приветствуем всех, кто только сейчас присоединился. Напомню, на волне главного радио нашей страны, Радио России, идет программа «Разное время», которую ведут сегодня Мария Тарабаева и Борис Петухов.
9: Напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам.

0: 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на телеграм-канал Радио России, где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также трансляция нашего эфира идет в мессенджере Макс, поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. И, собственно говоря, начнем мы вот с такой любопытной темы, которые по-прежнему любопытны. Каждый раз мы поражаемся изобретательности мошенников, и каждый раз мы поражаемся, к сожалению, доверчивости наших людей, которые, собственно говоря, лишаются своих денежных средств, а иногда и совершают противоправные действия, за которые потом несут уголовное наказание. За неделю жители Коми перевели мошенникам более 15 миллионов рублей. Вот такая новость поступила.
1: Да, за прошедшую неделю на территории Республики Коми зарегистрирован 21 факт дистанционного мошенничества. Вот такую информацию дает пресс-служба МВД по Коми.
0: Все подробности у нашего корреспондента Виктория Казакова у нас на связи. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория.
2: Добрый день, коллеги. Да, вот такие факты имеют место быть. В основном это вовлечение в фиктивную инвестиционную деятельность. Угу. Вот, например, жительница Сосногорска, желая заработать на бирже, перевела злоумышленникам более 600 тысяч рублей, а сыктывкарец потерял 340 тысяч. Как отмечает полиция Коми, также особо популярна у мошенников схема «звонок из правоохранительных органов с угрозой привлечь к ответственности за финансирование террористов». На эту уловку попала 77-летняя жительница Усинска. Испугавшись уголовного преследования, она перевела на указанные счета порядка 250 тысяч рублей. Ну и, соответственно, по всем фактам возбуждены уголовные дела. Попытки обмануть граждан происходят постоянно, и нередко злоумышленникам удается достичь желаемого. И способы воздействия становятся все разнообразнее. Теперь они все чаще, преступники, представляются сотрудниками ЖКХ, ТСЖ, управляющей компании. Вот подробнее о таких схемах расскажет заместитель начальника уголовного розыска МВД по Коми Михаил Попов.
3: Основная схема, которую сейчас используют мошенники, их целью является получение кода доступа к вашим госуслугам, к интернет-банкам, к соцсетям. Данный код является цифровым ключом, предоставляет мошенникам доступ к личным данным, к вашим денежным средствам. Как действуют мошенники? Например, звонят от управляющей компании, говорят, что управляющая компания решила поменять домофоны, и вы, как житель данного дома, согласны ли на замену, все это бесплатно, в счет коммунальных платежей, соответствующий говорит, да все без проблем, давайте поменяем. Приходит СМС, он говорит, продиктуйте код, мы подтвердим ваше согласие. Человек диктует код, и через минуту ему приходит СМС о том, что ваши госуслуги взломаны, срочно перезвоните по такому-то номеру. Человек перезванивает, там якобы сотрудник госуслуг, который говорит, вас действительно взломали, на вас оформили какую-то доверенность, от вас идут непонятные финансовые операции. Мы сейчас свяжем вас с финансовым руководителем. Далее идет переход финансового руководителя, который говорит, что да, действительно перевод. Перевод причем к каким-то якобы террористическим организациям, и свяжем вас с сотрудником силовых структур. И дальше по накатанной человека, грубо говоря, вводят в транс, то, что уголовная ответственность, о том, что никому нельзя рассказывать, нужно сделать то-то, то-то, то-то, сохранить ваши денежные средства, и человек попадает под влияние мошенников.
1: Виктория, ну сколько мы и с вами, и с другими корреспондентами из регионов рассказывали про эту схему. И результата, в общем, никакого, потому что то ли люди, вот когда им звонят якобы правоохранительные
0: органы... Мне кажется, что это шок. Тут же тебя переключают с одного человека на другое и на другого. И действительно, все больше и больше каких-то обвинений и так далее. И мне кажется, в стрессовой ситуации вполне можно там уже не только код назвать, а еще что-то сотворить.
2: Ну вот в случае, например, вот с этой ТСЖ или управляющей компанией, человек просто вот теряет бдительность. Он забывает, что надо быть настороже. Он думает действительно, что ему звонят с управляющей компанией и диктует код. То есть, ну, на автомате, да. Ну вот еще вот я хотела рассказать про одну схему.
1: Давайте.
2: Мошенники начали разыгрывать театральные шоу для кражи аккаунтов госуслуг. Вот схема обмана, она обычно разворачивается в соцсетях. Ага. Потенциальную жертву добавляют в чат, где идет активное обсуждение, например, тех же пенсий, выплат, каких-то других актуальных тем. А после начинается шквал звонков от лжеправоохранителей. Вот ситуацию прокомментирует ведущий кафедры информационной безопасности Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина Владимир Устюгов.
4: Там люди как будто бы обсуждают пенсионный вопрос, да, это напрямую касается будущую жертву. Затем предлагается пройти по какой-то ссылке, да, которая называется «Госуслуги», ну, то есть текстом там в чате написано «Госуслуги», но на самом деле, если на эту ссылочку внимательно кликнуть, то она ведет вообще не туда. Но смысл такой, что предлагается пройти туда, заполнить какое-то заявление, чтобы то ли не потерять какие-то пенсионные баллы, то ли получить дополнительные пенсионные баллы. И вот человек, жертва, он за этим всем наблюдает. Значит, вот эти живые люди, они пишут, что сходили по ссылке, все там оформили, все красиво, туда-сюда. Человек наблюдает за этим, а потом начинается другой спектакль. То есть у вот этой всей толпы резко меняется настроение, и они начинают писать такие вещи, что к жертве они уже попали на госуслуги, уже оформили на нее там 10 кредитов. Параллельно жертве начинают на телефон сыпаться в огромном количестве смс-ки про вход с госуслуг, и жертва просто приходит в нужное для мошенников состояние паники.
1: Ну и, конечно, Виктории нельзя не сказать о жадности, да, когда люди пытаются заработать каким-то образом, притом заработать какие-то несметные богатства, которые сразу же...
0: Не прилагая усилий,
1: да,
0: как правило.
1: Да, вот это как раз...
2: Верят в сверхдоход, да, верят. Продолжают верить.
1: Это вот как раз касается фиктивной инвестиционной деятельности, когда предлагают вложить деньги каким-то образом куда-то под немыслимые проценты, либо перевести с одного счета на наш счет, где будет гораздо выгоднее, скорее всего, как заявляют мошенники. И люди действительно на это ведутся.
2: Да, хотя, казалось бы, ну вот зайди ты в банк, отдай ты, передай ты эти деньги в банк, все, будешь официально отслеживать, никуда не пропадут. Но почему-то вот люди вот продолжают этому верить. А вот сейчас особенно вот туристический сезон,
1: вот.
2: Тоже надо, мне кажется, быть бдительными, потому что и правоохранители тоже призывают быть бдительными, осторожными вот при той же покупке путевки, билетов, бронирование отеля.
1: Да.
2: Вот велика вероятность, как мы рассказывали, да, попасть на фишинговый сайт. Да?
1: Да.
2: Мошенники, они же рисуют зеркальный сайт авиакомпании, например, или агентства, размещают фотографии гостиниц, билеты там по привлекательной цене. За несколько месяцев деньги собирают с клиентов, а потом исчезают. Вот поэтому вот сейчас вот сотрудники полиции рекомендуют покупать билеты, ну, как говорится, вживую.
1: Да, и особенно...
2: А отели бронировать
1: особенно
2: на официальных таких проверенных сайтах.
1: Цинично, когда это делают для, так скажем, путевок в лагеря, да, детские, оздоровительные, когда тоже предлагают какие-то обходные маневры, и за счет этого можно серьезно сэкономить. Ну, понятно, что люди вот почему-то верят, вот, не знаю, вот на улице подойдешь, наверное, человек так не будет разговаривать.
0: Ну, на самом деле, мошенники действительно очень коварные, и нередки еще случаи, когда приходит на электронную почту рассылка, и, в общем-то, мы же не всегда смотрим, кто отправитель, будем честны. Иногда даже иконка может быть похожа на госуслуги или на тот же сайт бронирования и так далее, но если вы нажмете как раз на эту адресную строку, то можно посмотреть, что за электронный адрес, и за ним как раз может абсолютно какое-то непонятное комбинация букв, цифр, и тут-то как раз и нужно проявить бдительность и подумать, переходить ли под тем ссылкам, которые приходят в этом письме.
1: В общем, главное, что надо делать, это делать все это надо спокойно.
0: Да, это правда.
1: Подумать, какую-то паузу себе дать, не бросаться на первое же сообщение.
0: Ну и всякие скидки, они не исчезают сразу же, поэтому всегда можно, мне кажется, и найти другой ресурс, если что. Виктория, скажите, пожалуйста, а вам самим когда-нибудь звонили мошенники?
2: Слушайте, у меня вот такая проблема, меня просто бомбят. Мне не то, что звонят, мне бомбят просто каждый день, ну, по 5 раз точно. Я потом копирую номер, вставляю в адресную строку, и я сразу вижу там, сразу выходит нежелательный звонок, плохие отзывы, такая-то контора, не берите трубку. То есть, они звонят с одного номера, я не беру. Они начинают бомбить меня со всех, со своих других номеров, понимаете? Это уже Я уже скоро, наверное, и телефон поменяю, потому что это вот невозможно, то есть, ну, идет какая-то вообще
1: Ну,
2: атака.
1: это да, это вот издержки наших профессий, скорее
0: Ну,
1: всего.
0: На
1: Да.
0: самом деле, нет, мне кажется, любой телефон, если он попадает в какую-то их базу, то он кочует там от одного оператора к другому, и, в общем-то, иногда это действительно конца и края этому не видно. Мы благодарим нашего
1: Спасибо.
0: Корреспондента. Виктория Казакова была у нас на связи. Говорили мы о том, что за неделю жители Коми перевели мошенникам более 15 миллионов рублей. И переходим к разговору с экспертом.
1: Алла Храпунова, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка.рф» Народного фронта у нас на связи. Алла, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Да. Добрый день.
1: Да, давайте сегодня вот как раз поговорим о вовлечении в фиктивную инвестиционную деятельность, как мне кажется. Вот эти схемы, как работают?
5: Да, по-прежнему это очень актуально, к большому сожалению. И здесь работает несколько триггеров. Во-первых, у нас все-таки есть такая большая политическая задача для того, чтобы объем инвестиций у нас рос и больше людей обычных вовлекалось в эту историю. И сейчас люди, к сожалению, ищут тоже такие, по их мнению, легкие пути заработка. Как вовлекают? Какие легенды вовлечения в псевдоинвестиционную деятельность на сегодня актуальны? Во-первых, сейчас рассылаются такие призывы якобы принять участие в софинансировании строительства, например, отелей или каких-то номеров в курортных зонах. Очень тема популярна, и на самом деле такой инструмент действительно существует, но отзываться на такие предложения, когда, например, в качестве рекламы или через электронную почту просто нельзя. Для того, чтобы четко оценить риски, понять, что это безопасный способ заработка, нужно четко понимать застройщика, действительно ли существует такой отель, действительно ли есть разрешение на это строительство. И обязательно нужно собрать остальные условия того, как вы сможете заработать и какие дальнейшие требования может этот застройщик предъявить. Мы фиксируем, что, к сожалению, тут даже идет сразу такая картинка заманчивая, что это супер большие доходы за короткий срок, но на самом деле ни отеля, ни такого застройщика не существует.
1: Да, надо каким-то образом еще узнавать, имеет ли те, кто вас приглашает в это, к этому всему отношение. Да, может быть, отель действительно
5: совершенно
1: строится.
5: Точно. Да, совершенно точно. Нам было известно, например, несколько призывов о покупке этажей в отелях в Сочи, о вложении в какие-то медицинские клиники, а там даже идет запрет на какое-то новое строительство. Поэтому, ну вот, если бы чуть-чуть люди понимали и знали, ориентировались, то, конечно, поняли, что эти заманчивые предложения – это уловка мошенников. Ну и второй момент, который самый популярный, и до сих пор, это последние 3 года, к сожалению, есть, а когда через сайты знакомства, через приложение знакомств,
1: советы даются, да?
5: Мошенники втираются в доверие, создают такую вот буквально пару дней, они там общаются, жертвы создают эффект влюбленности, такую доверительную среду, и начинают рассказывать, что они очень легко и быстро зарабатывают, они такие опытные инвесторы, и они, или их родственники, и предлагают жертве поучаствовать или самой начать торговать на этой супербирже через этот суперлёгкий кабинет, или же вложиться и стать, ну, как бы участником комплексного вот зарабатывания на бирже. Перед жертвой рисуются личные кабинеты, графики в этих личных кабинетах на якобы, в кавычках, электронных кошельках лежат большие деньги. Они ежедневно, поверьте, прирастают даже сейчас на фоне, как бы, большой информации о том, что все-таки идут некоторые падения на бирже. Для вот жертв рисуются хорошие, выгодные, интересные предложения. И жертвы в состоянии ажиотажа, что они видят, какой идет прирост денег, они берут и кредиты, и занимают у знакомых, и все перечисляют мошенникам, надеясь, что они получат деньги обратно. Как только жертва будет пытаться вывести деньги с этого суперэлектронного кошелька, пойдут всевозможные оговорки, что якобы нужно заплатить налог или комиссию, или пошлину. И жертвы, к сожалению, верят, что они могут получить вот легко эти заработанные в кавычках 2 миллиона, они начинают перечислять еще и вот эти доп. Взносы. До тех пор, пока жертва не поймет, что ничего она обратно не получит, и все это нарисованная картинка. Но на этом этапе уже бывает очень поздно. И я хочу предупредить, что сейчас активизировались еще так называемые псевдопомощники, псевдоюристы, которые активно рассылают рекламу, что они могут помочь в возврате денег от псевдоброкеров. И вот тут идет второй
1: этап, да, обман идет.
5: Недавно нам прям пришло на почту вопрос, прислали прямо такое сообщение, которое пришло к человеку, он как раз попался к псевдоброкерам, и, слава богу, он спросил у нас, написал: скажите, пожалуйста, такие юристы действительно могут помочь с возвратом денег от брокеров? И вот мы, конечно, написали, что это невозможно, пожалуйста.
1: Это одни и те же люди, скорее всего, да? Фактически получается, да. И вот, да, и вот еще, да, желание действительно заработать много. Я вот видел неоднократно репортажи, там, косметикой торговать, там, еще чем-то. При этом человек, который это все предлагает, он показывает, как он хорошо живет, как у него автомобилей много, как это все. И тем не менее, потом, когда начинают, так скажем, люди, ну, прозревают и начинают каким-то образом требовать своих денег назад, начинаются сначала завтраки, а потом просто человек исчезает.
0: Мне кажется, всегда должно работать критическое мышление. Я понимаю, что это очень тяжело, но тем не менее. Вот сколько мы об этом в эфирах не говорим, но у нас у каждого есть свой какой-то некий жизненный опыт. Но, по-моему, уже давно надо понять, что, в общем-то, просто так ты нигде не заработаешь, абсолютно не делая ничего, и доверяя какую-то сумму какому-то человеку, которого ты знаешь вот буквально два дня. Да, по картинкам
5: даже
0: и по каким-то
5: знаешь,
0: видео.
5: Да, ну, да, в общем-то, по переписке с каким-то неизвестным абонентом. Совершенно право, да.
1: Ну вот понятно, что вот здесь, да, надо разделять. Как бы с одной стороны, понятно, когда бабушку 77-летнюю загоняют в ужас за то, что она финансирует терроризм и прочее, да, тут. А вот в данном случае, когда люди сами совершенно сознательно, да, добровольно вступают в такие схемы, но этих людей даже не жалко, потому что они каким-то образом, ну вот...
0: Но тем не менее, в общем-то, призываем всех, пожалуйста, ну, будьте бдительны, включайте голову и не совершайте поспешных решений и не отвечайте на сомнительные звонки. Это самое главное. Самое главное, чтобы не стать жертвой мошенников. Алла Харпунова была у нас на связи.
1: Спасибо.
0: Заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы МОШ Ловко РФ Народного фронта. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
6: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин-Крик с его группой Эйлин-Крик-Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
7: Большая страна, разное время.
1: Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодня программу «Разное время». И вот о каком вопросе мы сейчас поговорим. Эксперты Роспотребнадзора проводят лектории «Санпросвет» в оздоровительных лагерях Тюменской области. Я думаю, что эта инициатива очень хорошая, потому что Роспотребнадзор занимается массой вещей, действительно обращает внимание на все. И вот такой лекторий именно в летом, когда дети, ну, вот, восприимчивы, во всяком случае, к этим всем рассказам о правилах здорового образа жизни рассказать и особый акцент сделать на безопасности, что актуально летом, действительно очень интересно. Поэтому сейчас мы попросим Валерию Рудневу рассказать нам все подробности. Валерия, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, коллеги. Действительно, проводятся среди ребят в детских лагерях, загородных лекции. Но это такой сам просвет, в данном случае. Но он очень важен, потому что это действительно вопрос безопасности. Мы как-то, ну, будучи взрослыми, уже не особенно на эту тему задумываемся, многие вещи делаем на автомате, а детям они непонятные и неочевидные. Они последствия своих поступков вот в текущий момент наперед не очень просчитывают, да. Поэтому взрослые им в доступной форме объяснили, зачем мыть руки, когда их нужно мыть, потому что есть масса примеров того, что, ну, как бы, да и взрослые не всегда это считают необходимым, чего уж там. Ну как, а детям и подавно не
1: дают. Ковид закончился, и все забыли про это вот. Но, тем не
8: а
1: менее.
8: Дети-то вообще про это совершенно даже не задумываются. Особенно, когда они в лагере, когда они на природе, когда они заняты делами максимально далекими от какой-то там бытовой рутины и вот этого всего. И у детей тревожности взрослого человека еще нет. Им, конечно, нужно рассказывать и как правильно мыть руки, и почему это нужно делать. А в условиях нашего региона еще очень важно им рассказывать о том, как избежать контакта с клещами, и что делать, если его избежать все-таки не удалось. Потому что мы район эндемичный по этой напасти. В этом году клещи очень рано дали о себе знать. И сейчас такая как бы статистика по этому поводу довольно заметная. С начала сезона почти чуть более 11 тысяч обращений по поводу присасывания клещей. И почти 2 тысячи из них дети до 14
1: лет. Да, которые поэтому не знают, чего делать, что делать с этим, совершенно
8: да.
1: не имеют представления.
8: А делать с этим нужно на самом деле очень немногое. То есть, во-первых, нужно бегом бежать к специалистам в инфекционную больницу. Если очень важно клеща, который к тебе уже присосался, не выкручивать. Это нужно делать очень умеючи, нужно сохранить его в баночку, чтобы отдать на анализ. В общем, это прямо очень взрослые дела. А дела детские, это помнить, что нужно, когда идешь, желательно одеваться в светлую одежду, правильно заправить брюки. В носочки и вот все такое прочее. Но тут, конечно, как бы, с одной стороны, тут важно очень соблюсти баланс между, так сказать, настороженностью, как говорят доктора, по поводу таких процедур гигиенических, да, и чтобы не заразиться нервозностью, тревожностью,
1: да,
8: избыточной,
1: да,
8: которая зачем детям нужна.
1: Чтобы не дуть, не дуть на воду, да. Но, тем не менее, дети сами могут, без родителей даже, многие выполнять вещи, которые и их спасут. И, опять же, фрукты же, конечно, летом, ягоды, овощи, ну, это же все, все надо мыть.
8: И тут, конечно... И тут приходят взрослые, которые говорят, знаешь, я в твоем возрасте вон все грядки ел, никакая зараза к ним не прилипала. Вот. И в этом смысле тоже как бы немаловажный момент. Мы сегодня, общаясь со специалистом, который имеет дело с последствиями вот этого вот такого отношения, вот из разряда бабы в поле рожали, это врач, заведующий отделением неотложной помощи детям, врач-педиатр Тюменской поликлиники номер 5 Марина Панасюк, она нам рассказала, что есть такая история, которая называется парадокс чистоты. Вот она подробнее нам рассказала,
1: что
8: приводит избыточная тревожность.
9: Есть такая штука, гигиеническая гипотеза. Смысл в том, что если в раннем детстве все вокруг слишком стерильно, иммунная система просто не успевает научиться работать как надо. Ей нужны свои дружественные микробы, не опасные, а как раз те, что помогают развиваться. Если ребенок почти не сталкивается с ними, риск аллергий, аутоиммунных болезней может вырасти. Но важно не перепутать. Речь не про грязные руки и немытые овощи. Полезные микробы ребенок получает, гуляя на улице, общаясь с природой, а не через грязь. Кстати, исследования это подтверждают. Дети, которые растут в деревне, реже страдают от аллергий. Так что вывод простой. Мыть продукты обязательно, а вот баланс между чистотой и естественным контактом с окружающей средой – это как раз то, что помогает иммунитету крепнуть правильно.
1: Ну да, тут нельзя как бы уходить в крайности, а то ребенок просто в скафандре будет жить.
8: Да. Надо не перебарщивать с антибактериальными препаратами, но при этом мыло и вода в ежедневном обиходе ребенка должны быть вот как отче наш, что называется.
1: Да, если ему хочется и невозможно его удержать, чтобы в луже потоптаться, да, после этого обязательно надо вымыться и удалить всю грязь. Это тоже очень важно. И вот запрещать, с одной стороны, вроде
0: бы... Исследовать окружающий мир,
1: ты имеешь в виду? Да, вроде бы надо, но тем не менее не у всех получается. Но тем не менее...
8: По крайней мере, не на вкус.
1: Да,
8: не на вкус.
1: Да, да, не, не на
8: вкус. Здесь окружающий мир попробовать. Хотя мы в детстве немало съели песка.
1: Да, и снега, да, в свое время. Но, тем не менее, может быть, песок был чище, может быть, еще что-то.
8: Вполне возможно.
1: Да, но, тем не менее, да, выросли, и, надо сказать, и, конечно же, вот абсолютно мне сейчас скажут, что ты говоришь. Я говорю, да, мойте руки перед едой обязательно, потому что это очень важно, и вот тот самый ковид-период это показал.
0: Я вообще думаю, что после ковида не стоит, в общем-то, терять бдительность на самом-то деле. Кроме ковида у нас в любом общественном транспорте куча различных инфекций, которые можно, и вирусов, и еще масса всего. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте, дорогие радиослушатели, правилам гигиены, и, пожалуйста, рассказывайте об этом своим детям. Мы благодарим нашего...
8: В доступной форме.
0: Да, в доступной форме. Мы благодарим нашего корреспондента. Валерия Руднева была у нас на связи.
1: Спасибо.
0: Мы говорили о том, что эксперты Роспотребнадзора проводят лекторий «Санпросвет» в оздоровительных лагерях Тюменской области. И переходим к следующей теме.
7: Большая страна. Разное время.
1: Ну и тема такая, вроде бы как юмористическая, с одной стороны, и понятно, что мы обратили на нее внимание не столько на эту тему, сколько о перспективах развития. Дело в том, что робот-доставщик устроил ДТП и скрылся с места происшествия.
0: Вот тот самый милый, которых мы видим на улицах столицы. Они такие милоши, невозможные. Я каждый раз умиляюсь, какие они трудяги, все везут кому-то там что-то и так далее. Но оказывается, вот что коварный какой он, и скрылся еще к тому же с места ДТП. Что нам это иллюстрирует? А это иллюстрирует нам на самом деле некую новую реальность, да, в которой мы с вами оказываемся. Еще совсем недавно не было ни электросамокатов, ни моноколес, ни доставщиков, которые гоняли бы на велосипедах на тротуар, по тротуарам с бешеной скоростью и пугали прохожих. Не было этих роботов-доставщиков, которые сперва тоже были супер диковинные, с ними фотографировались. Мне кажется, они никуда даже не могли поехать, потому что их просто обступали. И вот такая у нас интересная история. Что будет дальше? Дальше будет еще больше технического прогресса в нашей жизни. К этому надо быть готовыми. А вот как подготовиться? И участятся ли у нас случаи ДТП? Откуда мы можем знать?
1: Мы обратились с этими всеми вопросами к автоэксперту Игорю Александровичу Маржаретто. Игорь Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Добрый вечер.
1: Да, ну, понятно, что это, конечно, вот сама история, она, может быть, не стоит ничего, и это более разгоняют журналисты, но, тем не менее, уже на носу появление машин без водителей, каких-то еще новизна какая-то появляется. И как вы считаете, справится ли искусственный интеллект и мозг вот этих самых различных роботов на дорогах России?
10: Слушайте, мне вообще вся эта история с роботом-доставщиком, который совершил ДТП, какое ДТП?
1: Да он машину, припаркованный автомобиль помял.
10: И уехал.
1: И уехал, да. Вот мы тоже не особо верим в это.
10: Смотрите, значит, искусственный интеллект – это штука, которая самообучается, с одной стороны, с другой стороны, в него закладывается некое большое количество вводных. В случае с доставщиками его учат, как ездить по правилам и как никого не задевать.
1: Да.
10: Вот. Этому его однозначно учат, потому что все они ездят исключительно по правилам. Нет у него в алгоритме поведения, как проехать на красный свет, нет у него в алгоритме, как там кого-то подрезать. Ну, не учат ему это. Тут два варианта. Либо все это придумано, история вполне возможна, потому что я не думаю, что вот такой подлый попался искусственный интеллект, что сбежал с места происшествия. Возможно, она придумана. Я вот не буду говорить, я не свидетель тому, но вполне возможно, кто-то пытается выдать аварию за случившееся, хотя, может быть, это понятно было и раньше. Ну, посмотрим. Второй вариант, который возможен, это что, поскольку его не учили нарушать правила, его и не учили, как действовать в случае, если там кого-то зацепило.
1: Вот.
10: Такое может быть. Потому что эта машина обучается, там миллионы ситуаций в голове у него. И на сегодняшний день с роботами-доставщиками аварии, насколько я знаю, не было.
1: Угу.
10: С беспилотными автомобилями были единичные аварии. Но все они были, знаете, по вине кого?
1: Человек.
10: Не по вине беспилотного автомобиля, а по вине водителей других автомобилей, которые находились рядом и решили проверить, какая реакция, хорошая или плохая у автономного автомобиля.
1: Угу.
10: Вот все. У нас на трассе на Питер М1 с Нева,
1: да,
10: уже 2 года ездят 100 с чем-то беспилотных грузовиков. Они ездят и возят коммерческие грузы. Ни одной аварии там не было, хотя они намотали больше 1 000 000, что ли, я видел цифры километров. Ну, не было, потому что если он идет в своей полосе, он идет. Он не будет никого обгонять, он не будет подрезать и так далее. И еще раз говорю, штука это самообучающаяся. Если, наверное, вбить в один из алгоритмов, как себя вести в случае ДТП,
1: угу,
10: может быть, он в следующий раз, конечно, не сбежит, а начнет вызывать ДПС. Может такое быть? Может.
1: Конечно.
10: Потом еще раз говорю, я не понимаю, как случилась эта авария. Может быть, как раз водитель припаркованного вот автомобиля начал сдавать и наткнулся.
1: Вот здесь кто отвечает фактически, получается? Водитель же автомобиля, и как вообще вот эти нарушения, которые не по правилам, естественно, происходят, а по вине человека, который пытается каким-то образом вот эти беспилотные средства всякие ну, то есть,
10: провоцировать.
1: Ну, да, нарушая правила, вот фактически.
10: Да, но в этом случае будет отвечать как раз тот самый человек, который, угу, нарушил правила, спровоцировал эту штуку. Еще раз говорю, я не видел этой аварии, и вообще сложно мне представить, что робот-доставщик кого-то зацепил. Там стоят многочисленные датчики, они не позволят ему доехать до этого и столкнуться с кем-то.
0: Но надо сказать, что, кстати, каждый из этих роботов, он сам застрахован, между прочим, поэтому я думаю, что даже если возникла какая-то внештатная ситуация, и, в общем-то, робот, что называется, не подумал, что сделал, то наверняка компания несет ответственность и, в общем-то, готова заплатить наверняка, да, и выплатить компенсацию.
10: Но я бы все-таки разобрался с этой ситуацией, потому что я говорю, вот я сейчас, вот на вскидку, не могу представить, что робот подъезжает и
1: Мы тоже вот обратили внимание на это.
10: Я могу допустить, что водитель, угу, вдруг начал выезжать с парковки, угу, и наткнулся на робота.
0: В общем, так или иначе.
1: Будем ждать и смотреть, что будет дальше.
0: И надо всем быть бдительными, друзья. Мы уже в несколько другой реальности. Надо смотреть не только на пешеходов, но и на роботов. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта Игоря Александровича Маржаретта. Автоэксперт был у нас на связи. Разбирались мы о том, как же нам жить и водить автомобиль и быть пешеходами в новой реальности. После небольшой паузы вернемся.
7: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
12: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
13: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
7: Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Да, действительно, мы продолжаем отдыхать в России, и возможности все увеличиваются этим летом. и огромное количество видов туризма уже развивается, и промышленный, и гастротуризм, и агротуризм, и, в общем, нет...
0: Масса направлений.
1: Да, да, нет, что называется, предела фантазии, и здесь действительно...
0: Может быть, скоро будет и роботуризм.
1: Да, и вот здесь мы обратили вот внимание на такое сообщение из Мурманской области. В программе «Туризм для своих» приняли участие более 1000 жителей Мурманской области, когда жители самой области побуждают, так сказать, посещать туристические достопримечательности. И это очень интересный опыт, как мне кажется, он пригодится для всех регионов России, когда не только приезжие туристы, которые приезжают, но и сами жители этих регионов могут бесплатно...
0: Какие-то совершить экскурсионные поездки, да. Все подробности у Алексея Михайлова, специальный корреспондент «Российской газеты» по Мурманской области у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
15: Здравствуйте. Да, действительно, 12 июня стартовала программа «Туризм для своих». Это программа бесплатных экскурсий по инициативе правительства Мурманской области. 6 июля начался ее второй этап. И уже сейчас, вернее сказать, еще до 6 июля было проведено уже 40 бесплатных экскурсий, которые посетили около 1000 человек. А в целом предполагается, что в этой программе примут участие более 5000 человек за вот все время ее работы, и, скорее всего, она даже будет продлена.
1: Угу.
15: Кроме того, действительно, вот это один из ключевых моментов развития туризма, подобные программы бесплатных экскурсий, потому что когда жители региона, где эти экскурсии проводятся, сами участвуют в них, они рассказывают об этом своим друзьям, родителям, знакомым, родным, приятелям в других регионах. И они рассказывают об этом увлеченно, ярко, красиво. И люди начинают хотеть приехать
1: завидовать,
15: туда, из других регионов.
1: Uh-huh.
15: А о том, насколько сегодня, к сожалению, мало развито это направление, очень красноречиво рассказала Зоя Юрьевна Желнина, заведующая кафедрой сервиса и туризма Мурманского арктического университета.
1: Предлагаю послушать.
16: 80% нет. Они не знают, да, что красота, что можно поехать в Печенгу, что можно поехать в Никель. Они не знают, что можно поехать в Лена-Самаре. Они не знают красоту Убы-Варлыки. Мало знают. У них на слуху что? Теребека. Ну, Кировск, Снежная деревня, Самская деревня. Но то, что у нас сейчас можно посмотреть и окунуться в самскую культуру, в этническую программу купить. Это не только самская деревня Вламозеро. Это у нас сейчас очень много разных. Да, многие, допустим, даже не знают, что можно в Североморск съездить, в Полярный. Да потому что даже те же самые виды, ну так, в кавычках виды, которые размещают свои программы на Авито, свои услуги, на разных маркетплейсах. Я сама тестировала, почему я говорю это. А я задаю вопрос, а можете меня отвезти в Полярный? Он мне отвечает... А туда нет экскурсии, потому что это запретная зона.
1: Бухты Муэ.
15: 80% нет, это означает, что не менее 80% жителей Мурманской области либо никогда по ней не путешествовали, либо путешествовали очень редко и очень мало о ней знают.
1: И либо в Териберку, да, путешествовали в основном.
15: В Териберку. Путешествуют в те места, о которых они слышат, о которых они читают в средствах массовой информации и смотрят по телевизору. И, к сожалению, информации такой, несмотря на то, что вроде бы как ее очень много, на самом деле ее гораздо меньше, чем должно быть. Например, у нас многие жители Мурманска, думаю, может быть, половина, а может быть и больше, не знают даже о существовании туристического информационного центра в самом центре города, в гостинице «Азимут», куда можно прийти и где тебе расскажут обо всем, что стоит увидеть в Мурманской области и о том, как попасть в эти места.
1: Да, действительно, это
0: Алексей, ну смотрите, ведь мне кажется, местное министерство туризма должно заботиться этим вопросом. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас большинство информации черпается из соцсетей. Но что мы видим в соцсетях? Мы же видим действительно Териберку.
1: Да,
0: мы больше
1: да.
0: ничего не видим и ничего не знаем, что можно вокруг Мурманска рядом посмотреть и так далее. Так может быть, нужна какая-то комплексная программа, которая будет как раз, не знаю, транслировать транслироваться через тех же блогеров приглашенных, угу. которых повозят первый раз по этому маршруту, покажут всю уникальность, красоту и так далее, интересные места региона, и после этого уже мы будем иметь как раз некую осведомленность и гостей из других регионов, что они захотят не только в раскрученные места, которые у всех на слуху.
15: Да, информационная работа, безусловно, должна быть расширена. Это не только мое мнение, но и мнение практически всех участников туристического бизнеса в регионе, да и не только в нашем регионе. К сожалению, у нас до сих пор принято считать, что путешествовать по родной стране – это неинтересно, mm-hmm. это скучно, и в ней ничего хорошего нет. Ездить надо за рубеж. Сейчас, к счастью, уже не так много людей думают, но по-прежнему людей, придерживающихся этого мнения, их по-прежнему очень много. И это еще изменится, я думаю, не скоро. И в этом направлении нужно работать как можно активнее. Но информация – это ключ.
1: Здесь есть еще одно, так сказать, как мне кажется, это то, что все-таки жители Заполярья хотят в тепло. Если отпуск, то да, как минимум на море. Вот такая традиция сложилась, и детей надо обязательно отвезти. Но здесь же ситуация такая, что это автобусные и пешие экскурсии, они однодневные, и их можно, в общем, посещать за выходные дни и расширять свои познания о любимом и родном крае.
15: Безусловно, об этом просто нужно информировать людей постоянно. Об этом должны выходить постоянно публикации на радио, на телевидении, в газетах, в социальных сетях. Эта работа у нас, к сожалению, ведется сейчас недостаточно. У нас нет представления о том, как это делать системно. И я надеюсь, что все-таки эта ситуация будет понемногу меняться, но у людей сформировать новые привычки – это процесс долгий, достаточно долгий.
1: Тут мне кажется, например, рыбаков можно соблазнить, какие замечательные рыбные места в области есть.
15: Конечно, и об этом надо людям постоянно говорить. Именно так действовали, например, за рубежом. В Финляндии, в Норвегии, в Америке, в Испании,
1: во Франции.
15: Примеры есть,
1: да.
15: Таких примеров очень много, да, ведь сначала нам всем объясняли, где живет Санта-Клаус и Дед Мороз в Финляндии.
1: Йелупуки, да.
15: Все это запомнили, а все потому, что об этом очень много говорили, и на эту пропаганду государство выделяло очень немалые средства.
1: Да, конечно, это...
15: Вот... Так и мы должны действовать. Сейчас.
1: Да, мы должны, по-хорошему говоря, раскручивать вот такие места. С другой стороны, должна инфраструктура соответствовать.
0: Алексей, конечно. Скажите, пожалуйста, а ваше какое любимое место в Мурманской области?
15: Вся Мурманская область – это мое любимое место. Абсолютно то, вся. Это уникальное место, это рай для туриста настоящий. Здесь есть все. От песчаной пустыни, где живут дикие лошади, до арктической пустыни, где растут только мхи.
1: То есть вы действительно прошли всю практически Мурманскую область, и вы можете выступать своеобразным экспертом, да?
15: Я не могу сказать, что я прошел всю Мурманскую область. Мурманская область огромна, ее площадь. Вот в Мурманской области, например, около 130 тысяч рек и озер.
1: Вот, начиная с этого.
15: До 30 тысяч.
1: Да, цифры.
15: И здесь, чтобы объехать весь этот регион, жизни не хватит. Для того, чтобы действительно пройти, проехать, понять, почувствовать. Тот, кто приезжает на север, и тот, кто находит у себя время для того, чтобы хотя бы несколько дней посвятить этому региону по-настоящему, тот уже Мурманскую область не забудет никогда и наверняка сюда вернется. А что касается сервиса, да, с сервисом та же беда, что с информированием. Да. В него нужно вкладывать, только разница в том, что в него вкладывать нужно денег на порядок больше,
1: конечно,
15: чем в информирование.
0: Будем следить за ситуацией, но, насколько мы знаем, что все-таки с гастротуризмом все в порядке в области. Мы благодарим Алексея Михайлова, специальный корреспондент Российской газеты по Мурманской области, был у нас на связи. Кстати, один из наших коллег совсем скоро отправится в Мурманскую область. Да, вот мы его потом мы расспросим, где он был, что делал и, кстати, где рыбу ловил. Дорогие радиослушатели, спасибо, что эти два часа провели вместе с нами. Путешествуйте по родной, великой, замечательной, интересной и красивой стране. Мария Трабаева, Борис Петухов работали для вас. До новых встреч в эфире.
1: Всего доброго.
7: Разное время. Театр у микрофона представляет.
17: Мне так страшно. Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне?
7: Письмо незнакомки. Радиоспектакль по произведению Стефана Цвейга.
18: Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем?
7: Исповедь женщины, любившей всю жизнь одного человека и доверившей свою тайну единственному письму.
18: Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя.
7: Письмо незнакомки. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
19: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
7: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
19: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
7: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
21: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
22: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
23: 11 июля.
7: Реклама.
24: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
25: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
26: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
27: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
28: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские подразделения в зоне СВО за сутки заняли более выгодные рубежи. Россия принимает максимальные меры для минимизации атаки киевского режима на объекты мировой энергетической инфраструктуры. И Соединенные Штаты больше не хотят вести торговлю с Испанией. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференц-связи.
29: У нас с вами сегодня два вопроса, вернее, может быть, один вопрос, но по двум направлениям, по двум важнейшим комплексам о их работе в современных условиях и о их развитии. Это топливный и транспортный комплексы России.
28: А первым с докладом выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Он рассказал президенту, что количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог на едином государственном экзамене, становится меньше. Качество российского образования повышается, средний балл ЕГЭ растет по всем предметам, добавил Кравцов. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины провели групповой удар по военным целям противника. Были поражены объекты ВПК в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Также ударом были подвергнуты логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации противника, иностранных наемников в 157 районах. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В ВСУ также потеряли зенитный ракетный комплекс производства Великобритании. Кроме того, российские военные ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, север, юг и центр улучшили положение в зоне СВО. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ составили 1400 военнослужащих. Кроме того, по данным Министерства обороны, вооруженные силы России, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта противника, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты сегодня спросили Пескова, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке, снижение индексов попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать.
2: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая, имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом.
28: Добавлю, что индекс Мосбиржи снижается уже 18-ю неделю подряд. С начала 26-го года индекс потерял почти четверть стоимости, а только за первую неделю июля около 9%. Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. В среду об этом президент США заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским в Анкаре на саммите НАТО. Трамп отметил, что часто говорит с Путиным. В качестве инструмента гарантии безопасности Трамп допустил, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной. Тем временем политика пишет, что ожидания европейских союзников в отношении саммита НАТО в Анкаре разрушены после гневного появления Трампа. Американский президент на саммите заявил, что разочарован альянсом. А еще Трамп заявил, что США больше не хотят вести торговлю с Испанией, назвав Мадрид ужасным партнером в НАТО.
3: Я недоволен НАТО из-за того, что произошло с Гренландией. Я недоволен альянсом из-за того, что они не захотели помочь нам в борьбе с главным спонсором терроризма, Ираном. Я говорил с Германией, я говорил с Францией, Великобританией, Италией, но я не говорил с Испанией. Это безнадежный случай. И, кстати, мы больше не хотим иметь с ними никаких торговых отношений, но все они прибегут обратно к нам.
28: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики – романа эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, которая отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия», онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за прогнозируемых сильных осадков и порывов ветра, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Предупреждение действует до конца суток 8 июля. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Сильный ливень, сопровождаемый порывистым ветром, обрушился на Москву и Подмосковье. Ранее в гидрометцентре прогнозировали, что в течение дня в столице и Подмосковье вероятен небольшой, местами умеренный дождь. При этом до 21 часа среды в регионе действует желтый погодный уровень, связанный с возможным усилением ветра в порывах до 15 метров в секунду. Данный уровень предупреждает о

0: пока это все новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
2: Погода. В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17, в Твери небольшой дождь, плюс 20, в Ярославле небольшой дождь, плюс 27, в Тамбове небольшой дождь, плюс 32, в Липецке небольшой дождь, плюс 29, так же, как и в Воронеже, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 17, днем плюс 20. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
1: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
4: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
5: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, то есть, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь... Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Много интересных событий, и мы снова здесь для того, чтобы обсудить их в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствуют всех, кто с нами. И напомним, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать и комментировать те темы, которые звучат в нашем эфире, и которые мы будем обсуждать с лучшими экспертами нашей страны. Вот наши планы на предстоящие 45 минут. Игорь,
7: да.
6: Тебе слово.
7: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы сегодня поговорим о том, как устраиваться на работу в эпоху цифровых сервисов. Говорят, что сарафанное радио – лучший способ и по знакомству, по блату, как говорили в Советском Союзе, гораздо лучше. Вот только хотим разобраться, кому лучше – руководителю, на работодателю или работнику. Все-таки для кого это полезнее, эффективнее – какой метод устройства на работу. Будем говорить сегодня также о новом российском, сейчас он создается еще, высокоскоростном поезде, который помчится скоро по новой, первой в России высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Презентовали кабину этого поезда пока только на уральских локомотивах в Екатеринбурге. Ну, а две важных темы международных

0: Народных сегодня в повестке это, конечно, события в Иране, который вроде бы, ну что, сделал все для того, чтобы доказать свой суверенитет. Соединенным Штатам это не понравилось, и Дональд Трамп сегодня в Анкаре сказал, что такого наговорил. Мы об этом, детали этого мы расскажем, когда придет время этой темы. Ну, а начнем с информации именно вот как раз о том самом саммите НАТО, на котором много-много откровений было и от Дональда Трампа в частности. И прямо сейчас расскажем о том, что произошло минувшей ночью.
1: Наше время.
0: Продолжаются удары по инфраструктуре военной и транспортной инфраструктуре Украины. Сообщает об этом Министерство обороны. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар минувшей ночью высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве. В результате удара поражены промышленные предприятия компании Samsung Украина, на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Мы понимаем так, что эти удары будут продолжены, вполне возможно, и завтра. Поделимся подробностями. Ну, а сейчас переходим к саммиту НАТО.
1: Наше время.
0: Много новостей, даже не знаю, Оль, с чего начать.
2: Начать, ты знаешь, можно с того, что, говорят, у нас саммит НАТО, Трамп прибыл очень недовольным из-за проигрыша сборной Америки по футболу Бельгии, несмотря на то, что он отменил красные карточки.
0: Несмотря на то, что он сделал все для того, чтобы его команда выиграла, да, вот все, что мог, как президент.
2: И
0: он...
2: вообще удивительно, ходили слухи, что все на этом саммите были страшно напуганы и взволнованы, потому что думали, как же им утихомирить. Но ты представляешь, вот насколько вот масштаб этого явления, да, мании какой-то величие, насколько это все масштабно, что европейские лидеры просто ходили и тряслись, как кутята, и думали, как им успокоиться, как им уговорить, как им достигнуть своих каких-то планов, хотя бы озвучить их. Ну, а в целом, сегодня, наверное, начать нужно с того, что Дональд Трамп говорил очень много странных вещей. Он путал Украину с Ираном. Когда его спрашивали про Украину, он начинал рассказывать про Иран и путал Иран с Японией, называв Японию Исламской Республикой, которая нанесла 111, да, по-моему, ударов по их авианосцу.
0: Кстати, какой-то инсайт, вот мы даже не слышали. Неужели такое было? Я имею в виду, это неужели Иран так осмелел, что нанес столько ударов? Или все-таки это правда была Япония?
2: Нет, они обменялись ударами, а Япония наносила удары авианосцам американским несколько раньше, в 1945-м, по-моему.
0: Да, наверное. Слушай, а может быть, действительно. Может быть, да, может быть, там и было их 111. Все могло быть вообще, на самом деле. Перл-Харбор был еще, в общем-то. Ну, что, две, на самом деле, темы. В принципе, это, конечно, сам саммит НАТО и Трамп на этом саммите, Трамп и НАТО, Трамп и Зеленский. И вот, наверное, что, ну, не знаю, две-три реплики, и будем уже разговаривать, я думаю, с экспертом. Итак, Трамп заявил, что намерен сегодня поговорить с Путиным, об этом он сказал после того, как поговорил с Зеленским. И как-то так получается, что вроде бы он там всего наобещал Зеленскому, но при этом доволен, уверен, что поговорить с Путиным будет еще лучше. Не знаю, как у него в этой вот голове рыжей все это умещается.
2: Ну, ты понимаешь, ну там вот еще интонации очень важны, потому что опять это звучало, как два мальчишки подрались во дворе, а вот он большой и сильный, пришел и всех будет мирить. Ну, то есть, вот понимаешь, вот такой вот отношения. И Рубио, насколько я поняла, заявил по мотивам этой встречи, что будут помогать Украине наносить удары вглубь России.
0: Ну, понимаешь,
2: потому что это поможет восстановить мир.
0: Ну, есть Рубио, а есть Трамп, и есть Венс, и у них у всех, у каждого своя песня.
2: Я надеюсь, что наш эксперт поможет нам разобраться.
0: Но еще один момент необходимо, конечно, отметить, кроме вот истории с Трампом и Зеленским, конечно, иронизация этого саммита произошла определенно, хотя рассчитывали все на украинизацию, потому что тут в этот момент произошли обмены ударами между Соединенными Штатами и Ираном, и в конце концов Трамп сказал, ну все, переговоры закончены, я вообще не могу с этими людьми разговаривать, они больные все, и...
2: Но об этом будет следующая часть нашего эфира.
0: Но это тоже часть саммита НАТО. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас говорим буквально, наверное, больше получается о Трампе, чем об Иране. Итак, с нами кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, Игорь, Ольга, приветствую вас.
0: Павел, да, я сразу же предупрежу, вы, понятно, следили в целом за саммитом. Мы вот оставим пока за кадром тему Ирана, это тема другой части нашего разговора. Ну, можно, конечно, ее коснуться, потому что все равно на саммите она обсуждалась. На ваш взгляд, вот если в целом оценить, кто уехал с этого саммита довольным? Лидеры натовские? Трамп, если он уехал уже, Зеленский. У кого-то получилось получить удовольствие? Извините за такой немножко неполиткорректный вопрос.
3: Получилось, но этот человек не уехал. Он выступал хозяином саммита, господин Эрдоган, которому Америка обещала дать современные истребители 5-го поколения. Ну и в целом роль хозяина такого большого мероприятия, тем более, что Турция в большой, не очень дружной семье натовских государств такой себе чужой слегка ребенок. Да, это почетная роль, и принимающая сторона с честью справилась со своей миссией. Никто никому лицо на саммите не побил, и хоть все разъезжаются недовольные, в целом мероприятие состоялось. Галочку можно ставить, все говорят спасибо Эрдогану. Он счастлив, он сияет.
2: Да еще с Эрдоганом он так доверительно поговорил о том, что Гренландию они забирают, и вообще, что не поехал бы на этот саммит, если бы не уважаемый Эрдоган.
0: Да, это вот надо получить
2: такие
0: было
2: респекты.
0: Еще. Такие еще комплименты. Павел, а скажите все-таки, вот они ведь для чего собрались? Для чего они собирались там?
3: Потому что это ежегодное мероприятие. Если бы они его отменили, возникли вопросы, естественно. Тем более под него выделены большие средства. Страны вносят организационные взносы. Часть из них осваивается в рамках такого рода саммитов. Так что мероприятие состоялось. Да, никаких революционных решений принято там не было. Обратите внимание, мы вообще не обсуждаем дискуссию по поводу вступления Украины в НАТО. Ее там просто не было. Господин Зеленский, конечно, не мог не воспользоваться столь высокой трибуной, чтобы в очередной раз заявить о желании Киева вступить в Североатлантический альянс. Но ему на это вообще никто никакой обратной связи не дал. Эти слова прозвучали просто в пустоту.
2: Павел, а вот накануне этого саммита в турецкой прессе обсуждался следующий вопрос, мол, на этом саммите будет приниматься решение, быть ли войне с Россией в 30-м году. Что это, не оправдались подобные прогнозы, или, может быть, там кулуарно как-то это обсуждалось?
3: Эти заголовки, которые периодически появляются в западной прессе, Трамп очень хорошо характеризует формулировкой «фейк-ньюс». Конечно, Европа милитаризуется, конечно, она всерьез рассматривает сценарии возможного столкновения с Россией. Точно так же и Москва не может исключать сценария, при котором на провокации НАТО придется давать таки военный ответ. Но чтобы война была четко запланирована на 2030 год, конечно, это из разряда фантастики. Так дела не делаются в большой политике.
0: Ну, а финалом, наверное, будет разговор Трампа и Путина, который заявлен, да, что он прямо вот буквально, может быть, даже сейчас происходит. И, может быть, мы тогда и поймем, о чем они договорились. Потому что, казалось бы, и Зеленскому там что-то было обещано, начиная от самолетов и заканчивая там чуть ли не закрытием неба, о чем Трамп как-то сказал нам. А вроде бы и они о чем-то договорились, там все-таки не передрались, это хорошо. Прошлый саммит вообще был неудачным. Вот. А будущее, кстати, может не состоиться. Сейчас все говорят, что в Албании есть большие вопросы проведения саммита. Он должен быть в Албании, еще неизвестно, что там делать. И Трамп боятся вообще Трампа пускать в Албанию, потому что она для него еще, наверное, хуже Испании. Потому что он Испанию тут подверг обструкции, заявив, что да это вообще страна, лучше бы ее не было. потому что денег не дает, ничего не помогает, а в бане тоже не особо вкладывается, да, поэтому они уже боятся и хотят или перенести в другую страну, или вообще что-то как-то так сделать, чтобы его Трамп не заметил, не ждут они, похоже, его там. Ну, а мы все равно тему Трампа не можем оставить, и как раз это все, о чем мы сейчас будем говорить, прозвучало на саммите, поэтому сейчас к следующей теме перейдем, а вначале скажем только, что с нами был кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Мы переходим к следующей теме.
1: Наше время.
0: Она косвенно, да, связана с событиями в Анкаре, потому что, во-первых, оттуда новые сигналы пришли, а во-вторых, это все в этом регионе происходит, ну и НАТО хоть не хочет участвовать в этой истории, а Соединенные Штаты участвуют. Поэтому, в общем, это прямая связь с НАТОвским саммитом есть. Итак, новая эскалация, похоже, начинается. Дело в том, что ночью были, ну, поводом для обмена ударами, а мощного обмена ударами, там все десятками исчисляется ударов, был ли обстрел кораблей в Ормузском проливе, который якобы сделал Иран, ну, потому что они не согласовали свой проход с Ираном, ну, а это не понравилось, естественно, Трампу, при этом удары были нанесены, вроде бы даже из Вашингтона исходили сигналы, что это не означает, что это конфликт и что переговоры не будут продолжены. Но Трамп сказал свое слово. Он сказал, что я не хочу с этими людьми больше разговаривать.
2: Потому что они ку-ку.
0: Ну да, у него там вообще такие выражения были, что их, наверное, трудно на русский язык перевести. Но я думаю, американцы там, конечно, все поняли. И мы сейчас попробуем разобраться в происходящем с политологом, востоковедом, преподавателем экономического факультета РУДН Фархадом Ибрагимовым. Фархад, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Фархад, да, когда мы начинали готовить программу, и мы еще с утра, мы задавались вопросом, ну что это, конфликт, эскалация, или это просто все сойдет на нет. Но в течение дня ситуация определилась. В течение дня мы услышали от Трампа, что все, да, это конец. Это конец переговоров, мы больше с этими людьми ничего общего не будем иметь. Как? А у них что, был такой план, или возвращается старый план, который тоже не до конца неизвестен.
2: Да и вообще, да, верит ли Трамп, что это конец переговорам, да, или потом наступит уже конец конца переговоров?
0: Ну да, конец конца должен быть. И в конце-то что должно быть? Это американский флаг над Тегераном? Что вообще?
4: Нет, ну просто поймите правильно, что до тех пор, пока в Белом доме будет заседать Дональд Трамп, Ирану спокойствия не будет. Это было для меня понятно с самого начала, когда я уже убедился в июне еще прошлого года, когда в целом они нанесли удары по ядерным объектам Ирана, и потом, когда начали разыгрывать эту дипломатическую вакханалию, по-другому я это назвать не могу, вокруг Ирана-израильского трека. А в целом, когда даже был подписан меморандум в онлайн-режиме между иранцами и американцами, с самого начала было ясно, что этот меморандум не жизнеспособный, потому что он не решает ключевые вопросы, связанные с природой ирано-американского конфликта. Поэтому на самом деле удивляться его риторике сегодняшней не нечего. Больше скажу, даже показательно было то, где именно Трамп заявил все вот это свое негодование в адрес Ирана на саммите НАТО в Турции. То есть я так понимаю, что кулуарно с европейцами шел разговор в контексте украинского фактора, что, мол, если европейцы так хотят, чтобы в целом-то Америка встала на их сторону в каком-то смысле этого слова, то будьте-ка любезны мне помочь в вопросе Ирана. И, возможно, кто-то из европейцев, возможно, это Германия и Франция, скорее всего, ему такие гарантии дали. Вот поэтому и в отношении Ирана были сделаны соответствующие заявления. Ну и, конечно же, я скажу вам откровенно, что здесь я, как бы, может быть, это странно не звучало, но израильских ушей я тут не вижу. Это сугубо личная была позиция Трампа, потому что его дико раздражает, что иранцы продолжают с ними разговаривать на равных. Равнозначность заключается в том, что Иран своим всяческим поведением и действиями показывает всему миру и Америке главным образом, что он господствует над Ормузским проливом и контролирует там процессы. А это не вписывается в логику Белого дома и тех ястребов, которые сейчас опять начали на Трампа оказывать влияние в контексте иранского вопроса. Вот такой расклад, и я вам скажу, что в целом даже в вашей передаче я говорил об этом несколько недель назад, что я ожидаю ударов Ирана после чемпионата мира по футболу. Возможно, Трампа уже не втерпешь, он хочет, может быть, уже и сейчас их нанести, и в целом даже минувшей ночью они наносили, но это было, знаете, такое показательное выступление, обмен подзатыльниками, как я их называю. А вот после чемпионата мира вот начнется жара, что называется.
0: То есть ваш прогноз, это может превратиться в итоге в наземную операцию?
4: Ну, наземной операции, может, и не будет, во всяком случае, на данном этапе, но все это время, Игорь, поймите правильно, американцы планировали новые удары по Ирану. То есть они работали над вторым раундом ударов. Они все это время проводили работу над ошибками, а они их провели там довольно очень немало, когда начинали военную операцию против Ирана в январе-феврале этого года. Они по многим вопросам они недооценили ситуацию, о чем, собственно говоря, Бениамин Нетаньяху и признал потом, в конце концов, стиснув зубы, приглотив горькую пилюлю. Потому что они рассчитывали на один исход, получили совсем другое, и сейчас в текущих условиях они должны работать по нескольким направлениям. Сейчас они операцию наземную проводить не будут. Я думаю, они начнут наносить удары по опреснительным объектам, которые воду превращают. Делать ее более пресной, потому что у Ирана большие проблемы с этим вопросом. Плюс удары по энергетической инфраструктуре, что дает в целом возможности Ирану и его экономике пока еще дышать. Вот до тех пор, пока иранская экономика дышит и она жизнеспособна, соответственно, Иран может позволять себе с американцами вести Фархад, в том или ином виде борьбу.
2: Задержитесь, пожалуйста, с нами на минуту. Мы сейчас уйдем на обязательную рекламную паузу, а после у нас будет еще вопрос к вам.
5: 14 июля.
6: «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
5: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
1: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Мы возвращаемся к Фархаду Ибрагимову. Фархад, а Париж и Берлин, какого рода помощь они могут оказать Трампу? И вообще, если уж сравнение у нас было, вообще разговор о чемпионате мира, кто у нас в полуфинал-то выходит?
4: Да. Ну, по поводу первого вопроса, значит, конечно, у Германии и Франции несопоставимы возможности с американцами, но, во всяком случае, базу свою предоставить для того, чтобы американцы себя чувствовали значительно комфортнее, для того, чтобы с их территории вылетали и ударяли по Ирану, вполне возможно, вполне даже себе допускаю. Ну и, конечно же, французы могли бы отправить какие-то свои группы спецназа, например, в район Армузского пролива. Кстати, между прочим, я бы хотел обратить ваше внимание, что буквально дня три назад как раз-таки глава МИД Германии Вадефоль сделал очень такое довольно резкое заявление в адрес Ирана, мол, они как раз-таки ведут себя достаточно неправильно, что они должны, значит, разблокировать Армузский пролив. С каких это пор, спрашивается, Германия стала вмешиваться в такие вопросы? То есть это все заранее, видимо, было обговорено, и сегодня мы, собственно, наблюдаем всю эту картину. Примерно такая же позиция у Франции. Она очень сильно изменилась после того, как, видимо, Трамп с Макроном переговорили о чем-то, и в конце концов каком-то они все-таки выводу, может быть, пришли по этому поводу.
0: Ну да.
4: Но в любом случае европейцы уже явно будут себя вести значительно антииранские, если можно так правильно по-русски выразиться, чем до того.
0: Про Францию хочу как раз добавить. Тут Франция, похоже, возвращается на Ближний Восток. Поездка в Сирию, она какая-то даже можно назвать успешной. Вот так даже, если со стороны посмотреть, и, может быть, действительно Макрон себя почувствовал, ну, как бы на своем месте, что и до Ирана руки могут дотянуться. Фархад, а вот скажите, все-таки, ну неужели Соединенные Штаты, не понимают, что на истощение это не получится? Здесь нужна ли победа? Вот победа, не знаю, там ядерный взрыв на Тегераном, да, грипп на Тегераном, или, ну это бессмысленно. Неужели они на что-то надеются? На что они могут надеяться? На Израиль, может быть, что он там делает что-то такое, ну вот как раз про ядерный грипп я не зря сказал. Или на что они надеются? Где?
4: Нет, на Израиль не надеются. Израиль в этой истории сейчас пока находится довольно в таком, я бы сказал, неплачевном положении, но слабом. А надеются они на то, что все-таки найдется в Иране некто, кто все-таки готов был пойти на сепаратные переговоры с американцами, потому что все же я наблюдаю за той риторикой, которая сейчас прослеживается в Иране. Многие заявляют о своем недовольстве в адрес иранских властей, главным образом переговорщиков в лице президента Пезешкиана. И во время похоронной процессии, во время церемонии прощания с Али Хамини, как известно, в эти дни она проходит сейчас по всему Ирану, многие скандировали лозунги довольно очень радикального характера в адрес Пезешкиана, мол, он сдает национальные интересы Ирана и не мстит за Али Хамини и за тех девочек, погибших в школе в Минабе. То есть, возможно, американцы хотят, чтобы сейчас в Иране были внутренний раздрай, и чтобы в целом они не смогли, начали между собой выяснять отношения, ссориться, и в конце концов пришли бы к какому-то, к такому гражданскому противостоянию, если хотите, чтобы вот страна кипела изнутри, потому что внешне победить ее не получится, а вот изнутри, например, это довольно очень интересная комбинация. Может быть, у Трампа есть какие-то свои взгляды по этому поводу.
0: Свой инсайд даже... какой-то есть.
4: Да, уже, да, конечно. Хотя, опять же, я вам скажу откровенно, у этого сценария шансы довольно мизерные, что они смогут себя оправдать. Но почему бы не попытать судьбу, что называется?
0: Да, по крайней мере, хотя бы, если такие мысли, то хоть тогда более-менее адекватный взгляд на мир. А то вот если он надеется просто на истощение победить, я думаю, что действительно это бессмысленно. Спасибо огромное. С нами был политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. Говорили о ирано-американском конфликте. К следующей теме переходим.
1: Наше время.
0: В Россию, в Екатеринбург и за позитивом мы вот в этот раз отправляемся. Хотя это пока это Екатеринбург, но скоро это будет Москва-Петербург. Речь идет о строительстве высокоскоростной магистрали и поездах в итоге, которые будут строиться на заводе «Уральские локомотивы». И вот на заводе завершили примерку, это у них называется так, головного и носового обтекателей первого российского высокоскоростного поезда, который создается вот как раз для магистрали Москва-Санкт-Петербург. Два первых состава в 2027 году планируется отправить уже на испытания, а к 2030 году предполагается построить их аж 43. Ну, вообще, конечно, не знаю, да, темпы-то такие. С нами эксперт в этой теме, транспортный эксперт, член Русского географического общества, автор телеграм-канала «Блокнот Перископа» Сергей Сигачев. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Сергей, у нас два вопроса. Как происходит, как этот поезд поживает, то есть насколько он скоро появится, действительно, насколько он наш российский, может, он китайский все-таки. И, уже второй вопрос о самой высокоскоростной магистрали, но давайте вначале все-таки о поезде поговорим.
7: О поезде. Я полагаю, что все-таки он российский, потому что никаких утечек или каких-то там, сторонних вбросов не было по поводу того, что там какие-то китайские детали. Возможно, есть какие-то комплектующие, может быть. Может быть, есть какие-то консультации с теми специалистами, но создается он в Верхней Пышме, и это, в общем-то, все-таки российский поезд, внутрироссийский, как говорится, импортозамещенный. Здесь я каких-то китайских следов не прослеживаю.
0: Но это же новая для нас компетенция. Мы, в принципе, в мире поезда такие строят только Китай и французы вместе с немцами. Это вот Siemens, там вот эта вся история. Больше-то никто и не строит таких поездов. Даже Соединенные Штаты, они у нас вообще на тепловозах ездят до сих пор. А скажите, как такие компетенции... С нуля-то можно такими компетенциями научиться, не обладая прежде, научиться пользоваться? Такой есть примеры такие?
7: Вообще-то компетенции не совсем с нуля, потому что мы когда-то 10 лет назад, даже 12, пробовали приступать к ВСМ Москва-Казань, и я даже присутствовал на одном из совещаний на станции Владимир, это был 15-й год. И тогда какие-то основные параметры были определены, и было с китайцами достаточно тесное общение, то есть какой-то опыт. Наши специалисты ездили, смотрели туда, как этот выглядит, как этот безбалластный путь выглядит сплошной, какие перегрузки, значит, вот эти многие параметры все-таки были уже известны, и наши проектировщики, когда уже приступили, все-таки какая-то база была.
0: Вот-вот, хотя смотрите, это... важную вещь вы сказали, то есть мы не у Сименса учимся, не у этих поездов Сапсанов, да, потому что те ходят по обычным все-таки дорогам, и они, конечно, высокоскоростные, но не совсем. А это вообще какая-то другая даже технология пути. Вот давайте об этом поговорим, чем отличается путь новой высокоскоростной магистрали от обычной дороги Москва-Санкт-Петербург, по которой, кстати, ну, довольно неплохо летают Сапсаны, например.
7: Но это ведь действительно совсем другая технология, потому что путь, скажем так, полностью выделен. Это раз, это одно из самых главных свойств. У него будут свои пути прибытия, свой вокзал, который хоть и совмещен с основным, но это все-таки будет свой терминал. А сами пути – это сплошной бетонный монолит, через, ну, с определенными, конечно, допусками, который вот не та технология, как у нас, вот щебень, балласт, значит, балластировка, как мы вот привыкли видеть со шпалами, а это вот единый такой монолит, по которому идут поезда, и там допуски все гораздо жестче, абсолютно все, по температурным, скажем, воздействием, вот по всем этим параметрам.
0: Ну и говорят, что у нас это весь отличаться будет тем, что впервые в таких климатических условиях строится дорога. Китай все-таки гораздо южнее, ну а и про Европу вообще не говорим, да? То есть получается, что здесь все равно будут уникальные какие-то особенности, которых нет ни у китайцев, ни у европейцев, да?
7: Ну, я с вами здесь не соглашусь, потому что как раз китайцы первыми построили в Маньчжурии, в Северной Маньчжурии, ВСМ Харбин-Дацин, и от Харбина на юг, и там, собственно, температуры, температурные колебания еще больше, они примерно такие же, как в Благовещенске. То есть у нас все-таки Москва-Петербург здесь помягче, морской климат, немножко Гольфстрим добивает, так что это не будет такая уж уникальная технология именно по климату. То есть мы здесь все-таки тоже можем увидеть опыт так, как эксплуатируется в Харбине, скажем, ВСМ.
0: Ну а вообще, вот вы как считаете, это же какое-то вот, ну, совмещение ведь, наверное, опытов, да? И работа с Сименсом, она тоже ведь, наверное, не прошла впустую, да?
7: И с Сименсом не прошла впустую, совершенно верно. Это, в общем, это кисплав, потому что и у Сименса, когда начались посткрымские санкции, то у них, в общем-то, некоторым давлением забрали компетенции по тяжелым ремонту. То есть наши инженеры ездили туда, осваивали опыт, каким образом ремонтировать, замещать запчасти, какие все вот эти вот температурные допуски, как исправлять серьезные неисправности. Все это было уже в каком-то смысле пройдено.
0: Слушайте, ну да, и тем не менее, да, прошло несколько лет, и мы, и Сименс, ну, в смысле, Сапсаны ездят, не стали на прикол. Значит, научились чему-то. А скажите, пожалуйста, Сергей, а как вот будет запущен, во-первых, когда, а во-вторых, с какой целью первый участок, Зеленоград, Тверь, насколько я помню, он будет все-таки для пассажирского уже движения открыт, или это будет испытательный полигон всей дороги?
7: Это будет испытательный полигон. Конечно, с пассажирами не рискнут, да и нет смысла такой небольшой участок. Это Зеленоград-Новая Тверь. Там, в общем-то, ну, меньше 200 километров не имеет смысла пассажиров пускать. И как испытательный полигон для нас это нужно, потому что тогда уже наш инженерный корпус получит те самые бесценный опыт эксплуатации в разных температурных режимах, скоростях, торможении, контактная сеть как будет прилегать и так далее. Там очень много нюансов.
0: Ну и масштабы все равно поражают. Неужели можно к 2030 году, во-первых, построить дорогу уже вот по таким технологиям непрерывной заливки этого бетона того же в полотно, да, от Москвы до Петербурга и сделать еще 43 поезда к этому времени? Это же всего несколько лет осталось-то.
7: Сроки действительно сжатые. Меня они, правда, действительно несколько удивляют, потому что хотят произвести запуск уже, по-моему, во втором квартале 28-го года. Ну, в прошлом году были именно такие заявления. А как получится, ну, посмотрим. Но, во всяком случае, все вот эти вот шаги, ну, нам хотя бы показывают. И мы видим, что в Верхней Пышме делается, как этот поезд конструируется из всех вот этих вот комплектующих. Вот вы упомянули, что сейчас собрали
0: примерка, да.
7: Аэродинамические.
0: Примерка, да. Примерка обтекателей. То есть это такая какая-то... Это вот как у самолета выкатка вот этого зеленого самолета происходит, да? Это какая-то новая тоже для нас история. Примерка обтекателя к поезду. Интересно, да?
7: Ну, для нас это все впервые, поэтому все эти этапы действительно люди обращают внимание, смотрят, показывают. Это у нас проходит путь первый, именно настоящего высокоскоростного поезда, а не просто скоростного.
0: Ну что ж, большое спасибо. Будем, видимо, следить за этим вместе с вами, вас приглашать в наши эфиры и будем обсуждать дальнейшее развитие этого направления российского транспорта. Сергей Сигачев, транспортный эксперт, член Русского географического общества, автор телеграм-канала «Блокнот Перископа» был с нами, говорили о новой высокоскоростной магистрали.
2: Ну а ровно через минуту еще одна тема. Поговорим о том, что эпоха классического рекрутинга уходит в прошлое. Рынок труда 2026-го активно использующий цифровые алгоритмы, чат-ботов и искусственный интеллект внезапно сделал крен от светлого будущего технологий к проверенным временем практикам прошлого. Что это за практики прошлого и кому они выгодны, будем обсуждать с экспертом ровно через минуту. Дождитесь, скоро вернемся.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
10: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максим, Игорем Шатровым.
0: Да, очень интересные, интересные новости. Приходят с рынка, как называется, рекрутинга, да, наверное. Но говорят, что сейчас правильнее и эффективнее устраиваться на работу по знакомству. Просто вот сарафанное радио, ты знаешь, что это хорошая компания, идешь в нее, или руководитель, может быть, даже знаешь. Руководитель знает, что из этого места идут хорошие сотрудники, и, может быть, там тоже устраивает даже какую-то охоту за головами, а не так вот, как вот мы... Нам внедряли нам эту практику многие-многие годы, наши западные не друзья теперь, да, вот все, рекрутинг, какие-то объявления в каких-то там потом специальных источниках, потом приходишь к HR-менеджеру, он начинает по каким-то технологиям тебя изучать, да, а потом вот у нас одного сотрудника недавно не приняли на работу в одной компании, знакомый, знакомого, потому что он курит, например. Вот курит, все, значит, все. А так вроде подходит по всем показателям. Курит, и вот. И HR сказал, что нам не нужны курящие. Не, ну, может быть, у них, правда, такая установка официальная, и все. Ну, вот, не знаю, это может быть и хорошо, а может быть, плохо, не знаю. А вот если по знакомству...
2: Ну, наперекур тратится много времени.
0: Да, а вот если по знакомству, может быть, бы и приняли, знали, что хороший человек из хорошего места. Ну, хорошо, давай будем разбираться, что происходит на рынке труда. Руководитель Международного агентства по подбору персонала «Амалко», HR-эксперт Гарри Мурадян с нами на связи. Гарри, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Гарри, а вот если это правда, что устройство по знакомству, оно эффективнее, оно для кого... так скажем, полезнее, но, условно говоря, кому оно больше приносит пользы? Тому, кто устраивается на работу, или эффективнее набирать по знакомству работодателю? Для него это тоже удобно, выгодно, и не нужны какие-то специальные там HR-технологии. Что вы думаете об этом?
11: Я вам скажу так, вы еще забыли третье звено. Обычно есть соискатель, кто ищет работу, есть работодатель, и есть некое промежуточное звено, рекомендатель.
0: А, вот так, да.
11: Работает внутри компании, либо он может быть просто посредник, кто знает.
0: Так.
11: И выигрывают в этой истории все. Потому что соискатель получает работу, окей, я в плюсе. Работодатель получает не человека с улицы, и плюс он понимает, что есть кого спросить, если плохой работник. А вот этот медиатор, третий человек, кто рекомендует, он получает, назовем так, широкими мазками, своего человека в этой компании. Ну и в итоге получается все в плюсе.
0: Всем хорошо.
11: Да, а с точки зрения экономики все очень просто. Считали как-то, сколько стоит вообще привлечение и удержание сотрудника, и поняли, и приняли, что дешевле платить своим сотрудникам по реферальной системе за рекомендацию работника. Ну, то есть ты на открытую вакансию рекомендуешь какого-нибудь из своих друзей. Если он придет, его зачислят в штат, ты получаешь там первую часть бонуса. Если он придет испытательный срок, ты получишь вторую часть бонуса. В итоге у тебя мотивация привлечь хорошего человека, классного человека, ты укрепляешь компанию, и ты еще становишься более приземленным к этой компании. Ну, там, друзья работают, тебе классно, удобно.
0: Гарри, а чем занимаются тогда HR-специалисты? Они превращаются в обычный отдел кадров там советских времен, когда просто, ну, как бы зафиксировали человека на этом месте работы, и все. Никаких там опросов, специальных исследований, каких-то тестов и так далее. Или нет?
11: Не совсем так. Подбор бывает разный. Можно подбирать офисных специалистов, можно подбирать линейных. Помимо этого, HR бывает делится обычно на подбор, тренинги и развитие, кадровое дело производства, HR-аналитику, создание вот этих мотивационных систем. Ну, то есть много там, бренд-менеджмент, да, там, выстраивание бренда работодателя. HR-направлений внутри очень много. То есть всех под одну гребенку не подведешь. Но что касается рефералок и рекомендаций вообще там по знакомству, это не проблема. Давайте, то есть только важно понимать, что мы не путаем знакомство и блат. Блат – это когда тебя берут, несмотря на твои компетенции. А по знакомству – это когда твое резюме в приоритетном порядке рассматривают. Возьмут тебя или нет – не факт. Но просто это дает тебе гарантию того, что тебя рассмотрят 100%.
0: Ну да.
11: В отличие от популярных работных сайтов, где ты просто откликаешься и хочется верить, что… Ну, хватит времени, сил, что тебя вообще там посмотрят.
0: Что кто-то это увидит вообще, в принципе.
11: Да,
0: да. Что
11: ну,
0: кто-то увидит. И там еще до тебя дойдут те компании, где ты стоишь сотым в списке, как говорят, семеро в шляпах, как говорится, да. Гарри, а скажите, вот в принципе, вот вы говорили о том, что HR-специалисты, они делятся на много-много категорий, в том числе они занимаются и мотивацией, и, наверное, там создают различную атмосферу, но много-много чего делают. Но по большому-то счету роль вот человек, который занимается кадрами, она главная какая? Кадры привлечь или сохранить? От него зависит сохранение или это уже зависит от руководителя и зарплаты?
11: Не совсем, это отчасти его задача. Давайте попробую, знаете как, попробую как Нескафе приводном сделать. Задача, по сути, HR в широком смысле этого слова, если мы будем сильно обобщать, то это привлечение, удержание и развитие талантов внутри компании. Вот как-то так. Чтобы он пришел, сделал так, чтобы он развивался, и сделал так, чтобы он максимизировал свою прибыль для компании.
0: Ну, так это вообще очень большой специалист. Мне просто не приходилось в таких компаниях работать, где еще и занимались развитием талантов. Наоборот, там, ну, может быть, знаете, там спортивные соревнования устраивали, какой-нибудь билдинг, да, командный.
11: Ну, но... смотрите, это очень нужно. Ведь вы же привлекли, вы потратили деньги, вы привлекли, вы его много чему научили. А представьте, что он встал и ушел в соседнюю конкурирующую компанию за лишние 20-30 тысяч. Не лучше ли предложить ему там тренинги, развитие, чтобы он все вот это накопленный свой опыт реализовал внутри вашей компании?
2: Или 20-30 тысяч предложить ему первым?
11: Ну, лишние, да.
0: А вот они же не будут лишними никогда, нет?
11: Они, поверьте, это если вы... Не всегда же можно деньгами.
0: То есть не все про деньги, да, получается?
11: Не все про деньги. Что-то про амбиции, что-то про должность, что-то про дополнительный функционал сбоку, а где-то его на конференцию отправить, а где-то там перед коллективом подчеркнуть на ежегодном собрании, что вот этот там Евгений, он внес вот такой вот вклад. для кого-то это важный ресурс.
0: А вот смотрите, вот опять вернемся к тому, с чего мы начинали, когда мы говорили о познакомству. Да, не по блату, а по знакомству. Угу. Да, вроде бы никто не гарантирует, но в итоге человека приняли. У него же сохраняется вот эта категория по знакомству. А потом его как уволить? Это ж практически уже где-то, вот не совсем, конечно, по блату, понятно, но по знакомству это все равно трудно уволить. И вот здесь как быть в этой ситуации?
11: Ну, давайте попробуем поделить, знаете, как сейчас мы переходим в неформальное поле. Если мы говорим про обычные, там, не знаю, рекомендации от линейного сотрудника, там, линейного, офисного, там, руководителя среднего звена, уволить там не проблема. Другое дело, если к вам пришел акционер мажоритарной компании, либо собственник и навязал вам в добровольно принудительном порядке, попросил рассмотреть.
0: Ну, это по блату. Ну, слушайте, это да, и есть по блату уже.
11: Нет, а тут спокойно увольняешь, меняешь, говоришь, слушай, ну, как бы... Твой коллега, твой друг, но он подставит, а уволит меня, поэтому без обид, я с ним прощаюсь. Вот, и в рыночной экономике ничего с ним не делаешь, берешь, увольняешь.
0: Ну, это да, но это вы жестко, конечно, потому что человеческие отношения, дружба.
11: Он косячит, уволит меня. И то, что твой знакомый, я не хочу лишаться работы.
0: А он говорит, что я косячить и не собираюсь вообще.
11: Нет, ну, если есть косяки, они устно, там, устные замечания, допустим, письменно как-то актируются, человек ознакомлен, подписал. Все. Вообще, в целом, очень сложно уволить в России человека, поверьте, невероятно сложно.
0: Вот, о чем разговор. Ну, это вообще тема отдельной какой-нибудь дискуссии. С нами был HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян. Мы почувствовали, Оль, с тобой, что это международный эксперт все-таки.
2: Ну, а далее мы после новостей будем говорить о том, что Самара вернулась в лихие 90-е. Расскажем о жуткой ситуации, которая там сложилась, и как... решают вопросы диаспоры. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь, вернемся к вам очень скоро и продолжим. А у нас есть еще целая минута. Мы совсем про это забыли.
0: Мы как-то упустили этот момент. Ну, нет, а мы, наверное, просто расскажем, вот о чем будет посвящен еще следующий час уже так, чтобы потом не тратить время. Потому что мы будем продолжать разговор о возвращении в членство Российскому национальному олимпийскому комитету России. Международный олимпийский комитет это сделал, но много нюансов осталось, очень много нюансов. Вот об этом будем говорить. Будем говорить, напомним вам, кстати, не поздравили в самом начале, но поздравим, завершая программу, что сегодня день семьи, любви и верности, и будет целый репортаж нашего коллеги на эту тему. Ну, а начнем мы час с презентации одного телепроекта. Ну, вот буквально несколько минут подождите нас, и минут через 12 вернемся и обо всем расскажем.
12: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
13: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
14: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
3: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
2: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
1: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94.2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. О фазанах, куропатках. Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле. Московское время. 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске крупные нефтекомпании стали приоритетно поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС. Владимир Путин призвал поработать с Минфином вопрос субсидирования для выравнивания цен на топливо. И вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины провели групповой удар по военным целям противника. Далее подробнее. Власти совместно с Федеральной антимонопольной службой разбираются с причинами более высокой стоимости топлива в Крыму и Севастополе, которое связано с усложнением логистики. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании Владимира Путина с членами правительства. Он доложил, что крупные нефтекомпании России стали приоритетно поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионе с независимыми операторами.
7: Наши крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали поставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. Конечно, это в первую очередь связано с тем, что В России из общего количества автозаправочных станций, это примерно 29 тысяч, вертикально интегрированным компаниям, таким как «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», принадлежит чуть более 9 тысяч заправок. Остальные – это независимые операторы, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Вот теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами. Например, как это было сделано на днях в Иркутской области и в Забайкальском крае.
6: Владимир Путин призвал проработать с Минфином вопрос субсидирования для выравнивания цен на топливо.
8: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфине все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
6: Президент отметил, что попытки Киева вызвать напряженность в российском обществе не приведут к успеху, поскольку энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины провели групповой удар по военным целям противника. Были поражены объекты ВПК в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Также ударом были подвергнуты логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемой в ВСУ, пункты временной дислокации противника, иностранных наемников в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетных типа. ВСУ также потеряли зенитно-ракетный комплекс производства Великобритании. Кроме того, вооруженные силы России ударами брожирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции «Север», «Юг» и «Центр», улучшили положение в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Суточные потери в ВСУ составили 1400 военнослужащих. Кроме того, по данным Министерства обороны, вооруженные силы России, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта противника, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Страны НАТО выделят Украине 70 миллиардов евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать страну на аналогичном уровне в 2027 году. Лидеры стран НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой. Страны НАТО в декларации по итогам саммита в Анкаре не заявили об обязательствах принять Украину в сообщество. В документе лишь упоминается обязательство по предоставлению ей финансовой помощи в 2026-2027 годах. НАТО, кроме того, заявила о приверженности статье 5 о коллективной обороне. Страны Североатлантического альянса, кроме того, заявляют, что Иран не должен препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе, а также стремиться к обладанию ядерным оружием. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики роман-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, которая будет отмечаться в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Вера Безухов. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Сильные осадки ожидаются в столичном регионе на выходные. предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, завтра в Москве и области также ливни и не выше плюс 20 градусов.
9: Ливни местами с грозами продолжатся и в четверг, и в пятницу. Днем с трудом около плюс 20 градусов. Ну а в конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето пока не стоит. Поскольку предстоящие выходные на столицу нашей Родины, на центральную Россию, обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячные нормы, так что предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком.
10: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Российским спортсменам и техническим должностным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в турнирах Международной федерации волейбола. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться соответствующими международными спортивными организациями, чтобы гарантировать полноценное участие спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. А президент

В Челябинске завтра дождь, плюс 28. В Перми пасмурно, плюс 28. В Ульяновске ясно, плюс 27. В Элисте малооблачно, плюс 33. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 26. В Владикавказе небольшой дождь, плюс 26. В Грозном облачно с прояснениями, плюс 30. В Херсоне небольшой дождь, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 17, днем плюс 20. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена легкой музыке, написанной, исполненной и записанной в СССР. В наших программах мы не раз обращались к отечественной музыке прошлых лет, и сегодня с удовольствием продолжаем это делать. В «Легких людях» звучали ансамбль «Мелодия», оркестр под управлением Вадима Людвиковского и Мурада Кожлаева, сёв-квартет «Электрон» Валерия Приказчикова, исполнители с магнитофонных бобин, творческое наследие которых реставрируют и каталогизируют неравнодушные звукорежиссеры и многие другие. Все это огромная и важная составляющая базы отечественной легкой музыки. Но сегодня мы уделим внимание явлению, которое получило на международном коллекционерско-филофоническом языке обозначение «Russian Groove». Прямой перевод здесь ничего не даст, но если расширить терминологическое значение, то можно обозначить его как некое ритмическое ощущение, возникающее при прослушивании музыки, созданной в определенной стране. В данном случае музыки, созданной в СССР, музыкантами тогдашних 15 союзных республик. Часто термином «Soviet Groove» обозначают почти всю легкую эстрадно-джазовую музыку, выходившую в нашей стране с начала 60-х и до начала 90-х годов 20 века. Но изначально, это было бы гораздо корректнее, данный термин применялся к записям редким, к музыке, созданной музыкантами в рамках своего корневого культурно-территориального контекста. То есть коллекционеров, охотящихся за записями музыкантов бывших республик СССР, за пластинками, выходившими небольшими тиражами, в первую очередь привлекало национальное индивидуальное осмысление музыкантами известных жанров, их прочтение и их творческий почерк и поиск. Подобных интересных музыкантов было немало. И поиск их записей, и особенно пластинок, часто последних носителей, зафиксировавших их работы, так как исходных студийных мастер-лент за давностью лет почти не сохранилось, дело увлекательное. В нашем сегодняшнем выпуске речь пойдет о нескольких коллективах, работавших в бывших среднеазиатских и кавказских республиках СССР. Мы познакомимся с очень малой частью музыки, которая выходила на пластинках в те годы, сделав акцент на творчестве инструментальных этно-джазовых коллективов, эстрадно-джазовых оркестров и других музыкантов, работавших в жанре легкой музыки. Ну, с небольшими исключениями. Да, сегодня мы не будем обращаться к творчеству сложных, выдающихся арт-джаз-роковых и прогрессив-коллективов вроде туркменских групп «Фирюза» и «Гюнеш», а сделаем акцент на максимально легком звучании. Начнем мы с ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушина «Анор». Пластинка этого узбекского ансамбля под названием «Вкус граната» вышла в 1988 году, спустя три года после возникновения самого коллектива. Лидер коллектива Григорий Пушен, Григ его творческий псевдоним, начинал еще в 70-е годы в составе группы «Скифы». В «Анор» новый ансамбль современной музыки под его руководством вошли саксофонист Семен Мордухаев, Юрий Беньяминов, гитара, ситар и другие национальные, в том числе узбекские народные инструменты, Адюр Якубов, клавишные, Батыр Ташхаджаев, гиджак, Андрей Перцев, ударные. Позже Андрей работал в хардроковых группах «Черный кофе» и «ЭВМ». Работала в составе ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор» и молодая певица Наталья Нурмухамедова, впоследствии спевшая немало эстрадных хитов уже как сольный исполнитель. Состав, как вы видите, интернациональный. Пластинка «Вкус граната» стала единственной пластинкой ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор». Тираж был небольшой, и найти ее сейчас очень непросто. Изысканный джаз-фьюжн или этно-джаз из Узбекистана у нас будет представлен композицией «Елена».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Елена» в исполнении ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор» с единственной пластинки этой группы из Узбекистана. Пластинка называется «Вкус граната». Вышла она в 1988 году. Перенесемся в Казахстан и обратимся к пластинке ансамбля «Медео». Пластинка одноименная, то есть называется она «Медео», и вышла она в 1985 году. Информация о составе участников коллектива немного, как и подробностей, касающихся записи этой пластинки. Среди авторов указаны имена Эдуарда Богушевского, Алмаса Саркибаева, Владимира Львовского и Тлеса Кашгалиева. Известно также, что лидером ансамбля «Медео» был Владимир Назаров, клавишник ансамбля «Горизонт», участник еще одного уникального казахского ансамбля «Бумеранг» этно-джазового состава под руководством легендарного алматинского барабанщика Тахира Ибрагимова, выведшего «Бумеранг» в сонм лидеров советского джаз-рока. «Бумеранг» одним из первых выпустил в СССР пластинку, выполненную в настоящей этно-джаз-роковой традиции, заложив тем самым основы жанра. Блестящие музыканты, собственно, это касается всех, о ком мы сегодня говорим в нашей программе, они играли очень и очень передовую музыку. Так что клавишник «Горизонта» Владимир Назаров организовал свой коллектив «Медео», имея уже очень и очень серьезный опыт. Послушаем композицию «Сайгаки» с пластинки казахского ансамбля «Медео» 1983 года.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Сайгаки» с пластинки казахского ансамбля «Медео» 1983 года. Вообще, название инструментальных композиций на альбомах часто штука условная, и четко сказать, имеют ли они точное отношение к тому, что заложено в музыке, могут только авторы этих произведений. Вот и сейчас, читая название пьес с пластинки «Медео», типа «Карнавал», «Сайгаки», «Воскресные прогулки», сложно сказать, точно ли они навеяны персонажами и ситуациями, послужившими стимулами для написания музыки. Тем не менее, название одной из двух больших сюит, звучащих на этой пластинке, носит название «Путь к солнцу», и выглядит оно здесь очень гармонично. Послушаем пару фрагментов сюиты «Путь к солнцу» в исполнении ансамбля «Медео».

0: Радио России. Музыка.
1: Это были фрагменты сюиты «Путь к солнцу» в исполнении ансамбля «Медео» с пластинки 1983 года. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и наш сегодняшний выпуск посвящен редким записям отечественной легкой музыки в исполнении этно-джазовых, эстрадно-джазовых оркестров и других ярких, не широко известных музыкальных коллективов бывших среднеазиатских и кавказских республик Советского Союза. В начале нашей программы я объяснил общий смысл термина «Soviet Groove», обозначающего музыку коллективов бывшего СССР, за которой охотятся коллекционеры музыкальных редкостей со всего мира. Иногда в эту категорию попадают и записи широко известные, ну, например, песни в исполнении Эдуарда Хиля, Анны Герман, Льва Лещенко, Валентина Толкунова, Юрия Антонова и других ярких исполнителей эстрадной песни. Насколько это оправдано, вопрос дискуссионный. Безусловно, эти песни сделаны настоящими профессионалами, имеют свой почерк и являются знаковыми в отечественном музыкальном контексте. Но выходили они огромными тиражами. Песни эти, что называется, на слуху, и несколько поколений отечественных любителей популярной музыки легко подпоют известным исполнителям. В случае же с советским грувом речь все-таки идет о неком эксклюзивном и в чем-то даже по-хорошему экзотическом подходе. Термин «Soviet Groove» легко эксплуатируется продавцами пластинок с подобной музыкой. Однажды в Питере, зайдя в небольшой музыкальный полуподвальчик почти в самом центре северной столицы, я с удивлением обнаружил старую пластинку узбекского ансамбля «Ела» «Три колодца» стоимостью в 2500 рублей. В то время как в интернете и на блошиных рынках, мягко говоря, стоит она, ну, гораздо дешевле. «Ела» — заслуженный коллектив, и его руководитель Фарух Закиров — прекрасный музыкант, и очень надеюсь, что однажды он станет гостем программы «Легкие люди». Но пластинка эта выходила огромным тиражом. И уж если любитель «Soviet Groove» такой музыкой интересуется давно, то у него эта пластинка точно есть. А вот если кто-то начинает знакомиться с музыкальными редкостями республик бывшего СССР, то такое ценообразование может его легко и отпугнуть. Впрочем, как говорится, на каждый товар найдется свой покупатель. Ну, а сейчас я сделаю небольшое исключение отступления, о котором говорил в начале программы, и предложу вам послушать не инструмент, композицию, а песню в исполнении казахского ансамбля «Арай». Ансамбль был создан как аккомпанирующий коллектив певицы Розы Рымбаевой. И что интересно, трое из его участников – Байгали Саркибаев, клавишная, Владимир Миклошич, бас-гитара, Батырхан Шукенов, саксофон и духовые – позже стали членами группы «А-студио». Это сокращение от «Алма-Ата-студия». В составе «Арая» Саркибаев, Миклошич, Шукенов и Булат Садзыков, позже он играл в группе «Мюзикола», показали себя очень яркими композиторами и аранжировщиками. И один из ныне не так часто звучащих поп-хитов тех лет «Мой дворик» с пластинки ансамбля «Арай» 1986 года «Моя музыка» мы сейчас послушаем.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была песня «Мой дворик» в исполнении казахского ансамбля «Арай», солистка Роза Рымбаева, пластинка «Моя музыка», 1986 год. Кстати, после окончания истории «Арая» в 1987 году и до момента возникновения А-студио музыканты сделали еще один интересный коллектив под названием «Алма-Ата», и в 1988 году выпустили виниловую пластинку «Путь без остановок». В то время они исполняли музыку, совмещавшую в себе элементы новой волны, фанка и казахских народных мелодий. Сейчас эта пластинка тоже коллекционная редкость. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и наш сегодняшний выпуск посвящен редким записям отечественной легкой музыки в исполнении этно-джазовых, эстрадно-джазовых оркестров и других ярких, не широко известных музыкальных коллективов бывших среднеазиатских и кавказских республик. Таджикистан, 1964 год, май месяц. Решением Совета министров при Государственном комитете по радиовещанию и телевидению Таджикистана организован эстрадный творческий коллектив под названием «Гульшан». Художественным руководителем становится Лейла Шарипова, а музыкальным руководителем – пианист и композитор Михаил Муравин. В основе песен – таджикские народные мелодии, обработки фольклора. Аранжировками занимаются молодые композиторы. Ансамбль «Гульшан» активно ездит с гастролями по стране, выступает на международных фестивалях. Через состав коллектива за всю его историю проходит более трех десятков участников. Ансамбль существует до сих пор. Песен в исполнении «Гульшана» записано много, но мне попалась редкая и очень необычная запись. Вероятно, это одна из самых ранних песен ансамбля, в которой задорно сочетаются бит-музыка и музыка народная. Качество записи не очень высокое, но не поставить ее в нашей сегодняшней программе было бы неправильно. Эта инструментальная пьеса называется «Хорошо». Ансамбль «Гульшан», пьеса «Хорошо».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция таджикского ансамбля «Гульшан» под названием «Хорошо». Исходных данных по ней нет, но по звуку, по мелодике и ритму можно предположить, что запись сделана в середине-конце 60-х годов 20 века. Что касается редких записей из Киргизии, то они действительно оказались редкими. Обнаружить музыку в исполнении «Вио Арашан», «Вио Чурок Кожомжарова», «Вио Достор Инаристе», «Новое время», «Самите» и эстрадного ансамбля Киргизии мне пока не удалось, и пусть это будет поводом для дальнейшего знакомства с этими коллективами. А теперь редкая эстрадно-джазовая музыка Кавказа. Если мы говорим об Азербайджане, то, конечно, в первую очередь возникает имя выдающегося отечественного певца Муслима Магомаева. Песни в его исполнении, конечно же, звучали в программах «Легкие люди», но сегодня мы обратимся к музыке другого коллектива. Называется он «Джаз-ансамбль Рафика Бабаева». Музыкант, композитор, дирижер, аранжировщик, автор музыки для кино, Бабаев – один из главных джазовых музыкантов страны. Джазом увлекся еще в 50-е годы, во время учебы в Бакинском музыкальном училище, и тогда же возглавил свой первый оркестр. После окончания Бакинской консерватории началась большая и яркая джазовая биография Рафика Бабаева. В 1966 году он возглавил театр песни Рашида Бейбутова, позже став художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского радио и телевидения. С Рафиком Бабаевым работали отличные музыканты. Он писал джазовые композиции и песни, делал аранжировки и музыку к фильмам. Читая его биографию, слушая музыку, невольно вспоминаешь повесть замечательного азербайджанского писателя Максуда Ибрагимбекова «Концерт для баритона с оркестром». В ней очень ярко рассказывается о том, как молодые люди в солнечном городе играют любимую музыку. Послушаем мелодию в оригинале, звучавшую в кинофильме «Черный орфей», музыка авторства Луиса Бонфа и Антонио Карлоса Жабима в исполнении джазового ансамбля Рафика Бабаева.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была мелодия из кинофильма «Черный орфей» авторства Луиса Бонфа и Антонио Карлоса Жабима в исполнении джазового ансамбля Рафика Бабаева. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И наш сегодняшний выпуск посвящен редким записям отечественной легкой музыки в исполнении джазовых, эстрадно-джазовых оркестров и других ярких, не широко известных сейчас музыкальных коллективов бывших среднеазиатских и кавказских республик СССР. Армения сегодня представлена у нас самым известным оркестром в тех времен – оркестром под управлением Константина Арбеляна. Арбелян – выпускник Ереванского музыкального училища, а потом и Ереванской консерватории. Первый свой инструментальный квинтет он организовал в 1954 году, а спустя два года 28-летний Константин Арбелян стал дирижером и художественным руководителем Государственного эстрадного оркестра Армении и в течение 36 лет в этой должности работал и играл джаз, исполняя его как в СССР, так и по всему миру. Одна из самых известных его пластинок – настоящая коллекционная ценность для любителей легкой музыки прошлых лет. Пластинка, которая называется «Государственный эстрадный оркестр Армении, художественный руководитель Константин Арбелян». Вышла она в 1977 году и год спустя была переиздана с другим фото на конверте. Послушаем композицию с этой пластинки. Называется она «Вокалис». Играет Государственный эстрадный оркестр Армении Константина Арбелян. Партию вокала здесь исполняет Татевик Оганесян, замечательная армянская джазовая певица. На момент выхода пластинки Татевик 22 года. Вокалис в исполнении Государственного эстрадного оркестра Армении под управлением Константина Арбеляна. Партию вокала исполняет певица Татевик Оганесян.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Вокалист» в исполнении Государственного эстрадного оркестра Армении под управлением Константина Арбеляна. Партию вокала исполняет здесь певица Татевик Оганесян. Наше знакомство с редкими записями легкой музыки прошлых лет завершает эстрадно-симфонический оркестр телевидения и радио Грузии под управлением Гиви Гачичеладзе. Выпускник инженерно-строительного факультета Тбилисского университета начал играть джаз еще во время учебы в 1958 году и через год возглавил лучший биг-бенд Грузии – оркестр Тбилисского политехнического института. Позже он руководил эстрадными ансамблями, собрал первую в Грузию джаз-рок-группу, был художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии. И это совсем небольшой перечень творческих этапов замечательного музыканта Гиви Гачичеладзе. Редкие записи легкой музыки прошлых лет. Сегодня мы послушали очень и очень небольшую часть огромного архива, ждущего того момента, когда эта музыка, возможно, вновь зазвучит и станет частью общей большой культурной картины. В сегодняшней программе мы обратились к творческому наследию музыкантов из бывших союзных республик Средней Азии и Кавказа. А сколько же их еще? Молодые, талантливые парни с крепким музыкальным образованием, пуще золота и серебра, ценившие так не просто достававшиеся пластинки Beatles, Pink Floyd, Махавишну оркестра, Blood, Sweat and Tears, жившие джазом, фанком и арт-роком, да и просто самой возможностью писать и исполнять музыку. Я намеренно не рассказываю подробности биографии исполнителей, чьи работы мы сегодня слушали. У всех после того, как перестал существовать СССР, судьбы сложились по-разному. И, увы, порой очень драматично. Не берусь давать здесь личные оценки политических решений, но одно знаю точно. В начале 90-х с развалом СССР высокопрофессиональные музыканты бывших союзных республик оказались предоставлены сами себе. Для того, чтобы рухнули налаженные десятилетиями творческие и организационные схемы, распространение пластинок, проведение гастролей, организация фестивалей, да и просто личные контакты внутри огромной расколовшейся державы понадобилось куда меньше времени, чем для их создания. На протяжении нашей сегодняшней программы не раз звучал термин «Soviet Groove», «Советский грув», «Международный». Внестилевое обозначение музыки, создаваемой яркими молодыми профессионалами на территории огромной страны под названием СССР. Современные любители музыки, в чью сферу внимания попал этот пласт, сейчас имеют доступ к обширным объемам информации. В их распоряжении физические цифровые носители и, конечно, возможности интернета. Но все равно, с неистовым интересом они ищут малотиражные записи на старых виниловых пластинках и катушках, обнаруживая на них что-то такое, чего не хватает современной музыкальной картине. Именно то, что так стремились донести до своего слушателя блестящие музыканты огромной многонациональной страны, которым это удалось. Ну а в завершении нашей встречи прозвучит композиция «Светлячок» в исполнении эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии под руководством Гиви Гачичеладзе. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
1: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
7: Это какое-то волшебство или только технологии?
8: Это волшебство технологий.
6: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
9: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
10: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом. И Иран запустил волну ракет и дронов в направлении Бахрейна и Кувейта. Теперь подробнее об этих и других событиях. Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача. Запас прочности у энергетического комплекса России огромный. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть, сейчас, а не когда-нибудь позже. Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширение сети обеспечения топливом. Большие компании, такие как Роснефть, активно работают и с малыми частными АЗС. Работа должна дать результат. Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане. Трудности с топливом временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон.
4: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфине все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связано еще и с действиями по срыву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
13: Президент США Дональд Трамп уверен, что Украина сможет наладить производство ракет «Патриот» в кратчайшие сроки. Об этом он сказал Зеленскому на совместной пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре. Хозяин Белого дома также объявил о планах выдать Киеву лицензию на производство «Патриот». Трамп, комментируя сделку с Украиной по минеральным ресурсам, заявил, что теперь у Вашингтона есть небольшая доля в этой стране. Президент США также сказал, что Зеленский в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта. Киев продолжает добиваться масштабного финансирования восстановления и притока внешних инвестиций, несмотря на коррупционные скандалы последних месяцев, связанные с украинским энергетическим сектором и окружением властей.
14: Действительно, о возвращении к войне, скорее всего, сейчас и идет речь, потому что вот эти заявления, что Дональда Трампа, что со стороны Ирана, они не несут ничего положительного. Но самое-то главное, что если сейчас возобновятся боевые действия, это накроет вообще весь регион, в том числе и, конечно же, Ливан. То есть Израиль присоединится к ударам по Ливану, ну и, в общем, все вернется к исходной точке. Между тем, в ответ на удары Соединенных Штатов по Ирану, президент Ирана заявил о том, что эти удары не останутся без ответа, то есть любая агрессия будет пресекаться.
15: Поведение правительства США, как принимающей страны чемпионата мира по футболу, соответствует его привычной внешней политике. Нарушение правил, запугивание соперников, создание препятствий и обман. Это их стратегия мага. Иран отвергает подобные игры. Мы твердо отстаиваем свои права.
14: Ну и вновь под ударом иранских сил Бахрейн и Кувейт сообщается о перебоях в электричестве в некоторых районах Бахрейна и Кувейта. Центральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с предупреждением о том, что любая точка, оказывающая поддержку Соединенным Штатам и вызывающая эскалацию конфликта, конечно же, будет поражаться и станет законной целью для Исламской Республики.
16: Центральный штаб Хатама Аль-Анбия в заявлении, посвященном сегодняшним злонамеренным действиям террористических войск США, нанесших удары по некоторым районам юга страны, предупредил, любой источник, оказывающий поддержку агрессивным войскам США в их посягательствах на суверенитет и территорию Ирана, станет законной целью для вооруженных сил Исламской Республики.
14: Очень важный момент, что на этом фоне действительно сейчас идет обострение здесь, в Ливане. Израильская армия атакует юг страны, были попадания по гражданским автомобилям, которые показались для Израиля подозрительными. Ну и вот корреспондент телеканала Аль-Маядин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в Южном Ливане в районе Али-Тахир.
17: Корреспондент телеканала Аль-Маядин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в районе Али-Ат-Тахир в Южном Ливане.
14: Очень важный момент еще стоит сказать о том, что вот ситуация сейчас напряженная везде, во всем регионе. И вот вновь я обращаю внимание на то, что здесь над Бейрутом постоянно в течение сегодняшнего всего дня висит беспилотник. Это ни о чем хорошем не говорит. Ну, то есть понятно, что это разведывательная миссия. Можно делать какие-то выводы о том, что к чему-то готовится израильская армия, нанесению ударов там по южному Бейруту, например, или южным районам. В общем, ситуация очень и очень шаткая.
13: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечный смысл, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
18: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которые у них было на момент заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться для гарантии полноценного участия спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в интервью ТАСС заявил о том, что сборные России по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». Об этом сообщил член совета директоров «Индепендиенте» Стебан Сайенс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании футболиста продлевать контракт с красно-белыми. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек в среду. Поиски нового наставника уже начались. Хоккейный клуб «Динамо Минск» предложил контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову. По информации «Спортэкспресса», игроку в столице Беларуси готовы заплатить порядка 35 миллионов рублей плюс бонусы. Напомню, Кузнецов в январе 26 года перешел в «Салават Юлаев», а с начала сезона выступал за магнитогорский «Металлург». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
13: Погода. О прогнозе на 9 июля в Челябинске будет +20.

0: а другая хохочет или заливается истерическим плачем. Это сова. Для кого они кричат? И кто их слушает на этой равнине, Бог их знает. Но в крике их много грусти и жалобы. Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко приторен и нежен. Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть.
1: Кто-то стоит у дороги. Кто бы это? На монаха похож. Не шевелится, словно ждет кого-то и что-то держит в руках. Вдруг это разбойник. Сейчас мы доедем до него, и он нас... Свет! Господь Саваоф!
0: Фигура приближается, растет. Вот она поравнялась с бричкой. И вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрения. А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной, мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно, и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «А!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные причудливые образы. Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачко, ни пятна, и поймешь... Почему теплый воздух недвижим? Почему природа настороже и боится шевельнуться? Ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море, да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково. Глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова. Едешь час-другой, попадается на пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная Бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землей ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам умел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет силы, страстная жажда жизни. Душа дает отклик прекрасной суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья, чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные. И сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв. Певца!

0: Здорово, Пантелей! Все благополучно?
1: Слава Богу, Иван Иванович!
2: Здравствуйте, Иван Иванович!
0: Не видали, ребята, Варламова?
1: Нет, не видали.
2: Никак нет, Иван Иванович.
3: Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади маленькими и коротконогими.
0: Так мы, значит, теперь к Малакану поедем. Жид сказывал, что Варламов у Малакана ночует. В таком случае прощайте, братцы, с Богом!
1: Прощай, Иван Иванович.
2: Прощайте, Иван Иванович.
4: А вот что, ребята, вы бы взяли с собой моего парнишку? Что ему с нами зря болтаться, а?
1: Что ж, это можно. Отчего бы не взять?
4: Посади его, Пантелей, к себе на тюк и пусть себе едет помаленьку. А мы догоним.
1: Что ж, пусть едет.
4: Ступай, Егор. Иди, ничего, ничего, ничего.
1: Иди, иди, не бойся.
3: Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.
5: Эй, возьми свою пальтишку!
3: Пальто и узелок, подброшенные снизу Дениской, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил узелок под голову, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.
5: Черти, его не забежайте!
2: Понятное дело!
0: Прощайте, братцы! С Богом! Я на вас надеюсь! Слышь, Пантелей!
1: Будьте покойны, Иван Иванович!
5: Ну! Пошли!
3: Бричка взвизгнула и покатила. Но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза началось движение.
2: «Илюха, трогай!»
3: Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий. Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка покрепче взялся рукой за веревку, которую был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели. Когда он проснулся, уже восходило солнце. Курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом.
6: А солнце-то не на своем месте. Вчера оно восходило за спиной, а сегодня в стороне где-то. Да и вся местность какая-то другая. Не похожа на вчерашнюю.
3: Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая невеселая равнина. Кое-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни. По случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили. Это видно было по дыму, который шел изо всех труб, и сизой прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое и размашистое тянулось по степи вместо дороги. То была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен.
6: Кто ездит по этой дороге? Кому нужен такой простор? Непонятно. Может, какие-нибудь великаны и богатыри? вроде Ильи Муромца и Соловья-разбойника. Такие громадные, широко шагающие люди, и их кони богатырские. Может, они вовсе не вымерли?
3: Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук 6 высоких рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории.
6: Заложены колесницы шестерки диких бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимает до неба целые облака пыли. А лошадьми правят огромные и сильные люди. Как красиво смотрелись бы в этой степи и на этой дороге такие фигуры.
3: По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, копчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.
6: А обоз-то длинный. Около 20 подвод. И на каждые 3 подводы по одному возчику. Не очень-то много людей.
3: Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как отец Христофор, но с лицом бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный острый нос придавали его лицу строгое сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на отце Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами, пожимаясь, как от мороза.
1: Проснулся молодчик. Сынком Иван Ивановича-то доводишься?
6: Нет, племянник.
1: Иван Ивановича-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стужные. А без сапогов оно выходит слободнее. Слободнее, молодчик. То есть, без сапогов-то. Значит, племянник. А он хорош человек. Ничего. Дай бог здоровья. Ничего. Я про Иван Ивановича-то. К Малакану поехал. О, Господи, помилуй.
3: Старик говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим. Дальше через 2 подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет 40. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза. В левой руке держал он кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором. Изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос. Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин. Руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг, возможно, пошире. Когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один, и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой, и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки. Одет он был в короткую хохлатскую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары на выпуск, а обут в лапти. Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавший разговор, он уж не прекращал его.
1: Ты куда едешь-то?
6: Учиться.
1: Учиться? Ну, помогай, царица небесная. Так, ум хорошо, а два лучших. Одному человеку Бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три. Ином три, это верно. Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать, да. А помрем все как есть. Да.
3: Старик почесал себе лоб и взглянул красными глазами вверх на Егорушку.
1: Максим Николаевич, барин-то из-под Славяно-Сербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наука. Парнишка ничего, хороший. Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в учение. В Славяно-Сербском нет такого заведения, чтобы, стало быть, до науки доводить. Нет. А город ничего, хороший. Школа обыкновенная для простого звания есть. А чтоб насчет большого учения, таких нету. Нету, это верно. Тебя как звать?
6: Егорушка.
1: Егорий. Святого великомученика Егория Победоносца, числа 23 апреля. А мое святое имя — Пантелей. Пантелей,

0: был. Тогда благодарить Бога все живы и здоровы были, а теперь не знаю. Может, кто и помер. А помирать-то уж время. Потому все старые, есть которые постарше меня. Смерть, она ничего, она хорошо. Да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Не отпущили их, как наглая смерть. Наглая ты смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоге Божий запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Потому ей Бог в небесах такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.
1: Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь, утром, после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям, все ли они дома. Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под славяно-сербска.
0: Да, повез парнишку. Повез, это верно. Повез в учение. В славяно-сербском нет такого заведения, чтобы, стало быть, до науки доводить. Нет, а город ничего.

Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Кузьмичев, Валерий Баринов, Пантелей, Юльен Балмусов, Дениска, Денис Сарайкин, Степка, Прохор Чеховской. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов.

0: Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте, у микрофона Софья Яркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Сегодня мы поговорим о том, как люди возвращаются к жизни после ампутации и почему даже самые современные протезы сами по себе не гарантируют успеха. Что происходит после ампутации с телом, движениями и ощущением опоры? Почему ходьба на протезе становится совершенно новым навыком, которому нужно учиться с нуля? И как современные подходы к реабилитации, в том числе онлайн-формат, помогают людям снова начать жить активно? На эти и другие вопросы мне ответит Елена Мезенцева, основатель и главный эксперт онлайн-школы ходьбы на протезах, реабилитолог, автор методики физической реабилитации людей после ампутации нижних конечностей. А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Российские ученые разработали новый способ лечения острого панкреатита, воспаления поджелудочной железы. Авторы отмечают, что существующие методы не всегда обеспечивают эффективную доставку лекарств к пораженному органу и в ряде случаев могут сопровождаться осложнениями. Новый метод состоит из двух этапов. Сначала пациенту вводят обезболивающее с гиалуронидазой для улучшения проникновения препаратов к поджелудочной железе, а затем рядом с органом вводят плазму крови самого пациента, обогащенную тромбоцитами, для восстановления тканей. Новый метод снижает риск осложнений до 60% и может применяться в стационарах разного уровня. Американские ученые считают, что переход к здоровому питанию и регулярной физической активности может снизить риск развития сразу нескольких хронических заболеваний. Исследователи больше 20 лет наблюдали за людьми с повышенным уровнем сахара в крови, но без диагноза диабет. Испытуемых разделили на три группы. Одни принимали плацебо, другие – лекарства метформин, а третьи изменили образ жизни. Снижали массу тела, ограничивали калорийность питания и занимались физической активностью не менее 2,5 часов в неделю. В результате риск одновременного развития двух и более хронических заболеваний у них оказался на 21% ниже по сравнению с группой плацебо. Метформин таких ярких результатов тоже не показал. По мнению врачей, комплексное изменение образа жизни помогает не только сдерживать развитие диабета, но и в целом замедляет накопление возрастных заболеваний. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи Елена Мезенцева, основатель и главный эксперт онлайн-школы ходьбы на протезах, реабилитолог, автор методики физической реабилитации людей после ампутации нижних конечностей. Елена, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Софья.
3: Елена, сегодня у нас с вами непростая тема. Мы будем говорить о том, как человек, который лишился нижних конечностей, ну, буквально учится заново жить, потому что дело же не только в ходьбе, да, но и в том, что человеку нужно вернуться в социум, нужно сделать хороший протез, нужно вернуться к активной жизни. И я знаю, что хороший протез сам по себе не гарантирует того, что вот человеку все это удастся. Хотя, казалось бы, сейчас каких только протезов нет. Мы знаем, что и бионические протезы есть, и протезы, там, которые нужно подзаряжать, чтобы они как-то специально работали. Люди в них и бегают, и плавают, и все что угодно. Неужели этого недостаточно?
4: Да, увы. Этого недостаточно, потому что протез только заменяет часть опорно-двигательного аппарата человека, а ходит, управляет протезом все равно сам человек. И когда ампутация ноги уже произошла, то, не побоюсь высказаться достаточно патетично, но это факт. Человек, когда учится ходить на протезах, он учится ходить вопреки природе. Потому что ребенок маленький, когда рождается, мы знаем, да, если мы возьмем его на руки и на столе начинаем так вот с ним играть, как будто он пританцовывает, он ножками упирается и отталкивается. Потому что природа заложила в подошве любого человека рецепторы, что если есть опора на подошву, то включаются мышцы автоматически на стояние. А если нет подошвы, нет этого рефлекса. Поэтому, как бы это громко ни звучало, человек, который учится ходить на протезах, учится ходить против законов природы.
3: И как же выглядит этот путь, который мы называем путем восстановления? А вы вот объяснили, что нужно научиться ходить вопреки природе.
4: Когда произошла уже ампутация, что очень важно начинать настраивать человека на активный процесс реабилитации, потому что нередко люди пребывают в заблуждении, что вот мне дадут протез, вот я встану и пойду. Уж чего-чего, а ходить-то я умею. И это одна из важных и сильных глубоких ошибок со стороны этого человека, потому что он может месяцами не двигаться, не заниматься, а, соответственно, те группы мышц, которые должны будут ему потом помогать ходить, месяцами не работают. А потом мышца должна будет не просто заработать, а удерживать весь вес этого человека.
5: Это вот до подготовки протеза, пока человек лечится?
4: Да, это еще даже до изготовления протеза. Он уже должен начинать включаться в активную физическую работу. Физическая реабилитация – это из реабилитации, из терапии, из лечения уникальное направление тем, что человек в нем участвует активно, в активном режиме, то есть с собственными усилиями, их прилагая. Потому что принятие таблеток, лекарств, капельницы, массаж, другая физиотерапия, парафиназокерит – это ты лег или сел и пассивно это принял. Это легко, в это не надо вкладываться физически. А физическая реабилитация, освоение физического того или иного двигательного навыка, она требует вовлечения физических сил, выносливости, проявления характера в лучшем его виде. Поэтому физическая реабилитация для людей после ампутации, особенно нижних конечностей, начинается буквально в стационаре в этот же день, либо на следующий день после ампутации, потому что нужно сохранить общую выносливость организма, вернуть ее на нужный уровень и начать готовить человека к освоению протеза. Потому что когда будет протез выдан человеку, человек должен быть уже полностью готов к освоению протеза. Иначе будет получаться, что он не осваивать будет протез, а лишь вспоминать, как стоять на двух ногах и координировать все свои действия. На протез сил и внимания нервной системы просто не останется. Поэтому, чтобы встреча с протезом прошла наиболее оптимистично, продуктивно, чтобы с первого дня человек уже сделал шаги, которые бы его именно радовали, а не пугали, должна быть проведена, безусловно, полноценная подготовка с момента стационара и до начала изготовления протезов в постоянном режиме.
5: Елена, а сколько времени занимает вот полноценная реабилитация, о которой вы говорите, когда человек может вернуться к активной жизни и забыть о том, что он когда-то не мог ходить?
4: По времени результаты могут здорово разниться. Потому что, опять же, представление человека о том, сколько сил он должен в это вложить на старте пути, практически никогда не соответствует тому, что он понимает, сколько сил он вложил, скажем, в финале этого пути, когда может сказать, что «да, я научился ходить, как раньше». Человек с парной ампутацией ног – в общем-то, и годы спустя отвечает, что продолжает осваивать протезы и к ним привыкать. Именно потому, что это не новые ноги. И, к сожалению, родными они не станут, какие бы технологии сейчас не были в арсенале наших специалистов. Самых современные, абсолютно эквивалентны мировым лидерам, но это все равно искусственные ноги. И если проведена хорошо, качественно подготовка к протезированию, а я бы сказала, что это месяца два, тогда освоение протеза при односторонней ампутации может пройти весьма успешно. За месяц-два человек откажется от тросточки и будет ходить ровно. То есть в общем и целом это в любом случае несколько месяцев, даже при односторонней ампутации.
5: А зависит ли возраст от того, как успешно человек освоит протезы, или дело именно в мотивации?
4: Очень хороший и правильный вопрос. Все дело именно в мотивации. Мы с вами знаем и можем сами привести большое количество примеров, когда люди, которым 40 лет уже и сами про себя говорят, что они разваливаются. И есть люди, которым 60-70 лет, но они по двигательной активности, по жажде жизни дадут фору молодым. Поэтому главное не возраст, главное уровень двигательной активности. У нас есть яркие примеры, и люди 60+ ходят в горы, в диких местах, куда их забрасывают вертолетом, потому что туда, в принципе, других троп никаких нет, и с рюкзаками по 30 килограмм, возраста 60+, люди продолжают ходить в горы, потому что всю жизнь ходили. А есть те, кто с палочкой ходит долго и в молодом возрасте, и не готовы в первую очередь психологически вернуться к обычной жизни и взять на себя ответственность даже за свою собственную жизнь. Поэтому возраст здесь я бы упоминала не на первом, не на втором, да и даже не на пятом месте. Именно мотивация, желание человека пойти, не просто желание, а готовность вкладываться. А здесь, к сожалению, как раз и таится опасность. Люди убеждены, что протезы ног – это как новая пара обуви, надел и пошел. А так не бывает, даже с самой простой ампутацией на ногах. И это здорово подкашивает мотивацию людей, которые не гуглили информацию, не знакомились с этим, а просто пассивно ожидали изготовления протеза. И тогда они не встали и пошли, а встали и поняли, что шага шагнуть не могут. И морально это, безусловно, их подкашивает. Они не были готовы вкладываться, пусть даже в самого себя, но вновь требуются усилия для того, чтобы двинуться вперед. И это такой неожиданный для них и болезненный подвох.
5: А что насчет семьи? Понятно, что всегда нужна поддержка близких, но у меня есть ощущение, что иногда эта поддержка может быть чрезмерной. Не знаю, подходит ли тут это слово. Действительно это так или нет?
4: Тоже важный вопрос, и он снова не имеет однозначного ответа. Если мы обратимся к старой литературе, там нередко будет говориться о том, что семья всегда является мощной поддержкой и лучшим и сильнейшим мотиватором для человека с ампутацией и здорово ему помогает. Жизнь показывает обратное. Люди, не зная, не обладая информацией о том, что произошло, сколько времени нужно дать, какие перспективы по восстановлению их близкого человека, нередко чувствуют себя более растерянными, чем сам человек с ампутацией. У меня много примеров по опыту, когда люди, пользователи протезов, говорили о том, что их семья была больше их самих напугана. В особенности, если это, например, были добытчики в семье, на которых держалась вся семья. И поэтому важно работать не только с самим человеком с ампутацией и поддерживать, и объяснять, но и не менее важно работать с членами его семьи. Необходимо объяснить, что их человек любимый не изменился, как бы это ни звучало, просто потому что его душа и сам по себе он не в левой пятке, не в правой коленке, он в сердце и в голове. И поэтому нужно просто дать время для восстановления. К ампутации я бы рекомендовала относиться буквально как к перелому с гипсом. То есть человек в гипсе пока не может ходить, но сняли гипс, он вновь научился ходить и вернулся в ту жизнь, из которой он временно выпал. Вот на мой взгляд, это достаточно хороший пример, как правильно относиться к ампутации конечности. И, конечно же, гиперопека семьи, она часто срабатывает против мотивации вернуться человека к своей активной жизни. И об этом тоже необходимо сообщать членам семьи, что избыточная поддержка, именно чрезмерная опека, она, конечно, будет мешать. Бывают случаи, когда люди теряют конечности при очень жестоких обстоятельствах. И в этом случае они сами говорят о том, что «не оставляйте меня, пожалуйста, одного». Они боятся. Боятся, что не справятся с этим самостоятельно. Здесь, безусловно, нужна поддержка. Но адекватная правильная поддержка не должна превращаться в гиперопеку, потому что в этом это приведет только к одному, что и сам человек с ампутацией, и его семья очень быстро поверит, что в семье появился инвалид именно в полном понимании этого слова, что он действительно чего-то не может. Но это временное состояние. А за месяцы гиперопеки человек может потерять свою внутреннюю мотивацию для полноценной, полной реабилитации. Поэтому поддержка нужна, важна. Но если нет семьи, то человеку тоже нужно восстанавливаться. И поэтому легче ли восстанавливаются люди, у которых есть семья? По литературным данным – да. По моему опыту и опыту других коллег, мы даже отдельно обсуждали эту тему, нет. Потому что там полностью отсутствует как раз опасность этой самой гиперопеки. И тебе нужно за продуктами, и ты на костылях или на коляске, но ты идешь в магазин. И ты гораздо раньше ответственный за свою собственную жизнь на себя и принимаешь. Ее не на кого переложить. Поэтому наличие семьи может помогать реабилитации, может вредить, и такие примеры тоже есть, а может, ввиду ее отсутствия, не оказывать влияние просто потому, что ее нет.
5: Елена, ваша школа работает в том числе онлайн, и, с одной стороны, я понимаю, что это значительно расширяет круг людей, которые могут к вам обратиться, а с другой стороны, у меня возникает вопрос, а как онлайн можно учить человека жить с протезами?
4: Наша школа существует 3 года, и такой вопрос нас сопровождает все эти 3 года. Как можно в онлайне научить человека ходить? Однако, чего мы не можем в онлайне? Потрогать руками. Все остальное мы можем. Наши пользователи протезов подключаются в онлайн-режиме через телефон, через компьютер, поставленный, и камера обращена в их дом, в их помещение. И реабилитация онлайн получается очень эффективной и, смею сказать, гораздо более эффективной, чем реабилитация в реабилитационном центре. Потому что в реабилитационном центре человек может позволить себе находиться 2 недели, 3 недели. Реабилитация онлайн, обучение двигательным навыкам, может длиться месяцами. У нас есть пользователи, которые с нами больше года. Потому что они чувствуют, что мы им еще нужны. Хотя они обретают совершенно иной уровень самостоятельности уже, полностью самостоятельные, и который они, например, до занятий онлайн не могли обрести. Потому что реабилитация офлайн – это затраты и временные, и финансовые на дорогу туда и обратно, на проживание, если это проживание на территории реабилитационного центра, и там не длительное пребывание. Кроме того, в реабилитационном центре большое количество тренажеров, и у человека создается впечатление, что он может что-то выполнить только с этими тренажерами и только при поддержке и участии непосредственно специалиста. Когда проходит реабилитация в онлайн-формате, один на один, наши преподаватели работают с пользователями протезов. Друг напротив друга мы видим, и я совершенно четко, как преподаватель, словами могу объяснить задание, которое хочу дать. Более того, через камеру я вижу жизненное пространство этого человека и могу подсказать, как лучше ему передвинуть, например, даже мебель, куда сдвинуть чуть-чуть стол, диван, как их можно использовать в качестве страховки и осваивать жизнь не в реабилитационном центре, который идеально оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья, а сразу учить жить человека в своем собственном доме, в своих условиях, при узком проходе и выходе из комнаты, или если нужно преодолеть порожек из комнаты на кухню или прочее. То есть мы подключаемся через онлайн к обычной жизни человека, помогая и подсказывая ему, как правильно ему теперь это сделать на протезе. Не изолировано от его жизни, а в тех условиях, в которых он живет постоянно. без избыточных затрат времени, средств на дорогу и проживание месяцами подряд в тех условиях, где он живет. Мы можем привлекать к занятиям семью. Человек может выносить с собой ноутбук, телефон даже к своему приусадебному хозяйству. В гаражи парни выносят, и мы помогаем, подсказываем, что как нужно сделать в обычной жизни, в неприспособленных условиях. И поэтому у нас результаты такие, которых я, проработав только в офлайне 10 лет, не видела в своей практике.
3: Елена, спасибо большое за разговор. Сейчас в России проходит 10-летие науки и технологий, и одна из его задач — показывать, как научные разработки и новые подходы меняют качество жизни людей. Благодарю за то, что вы рассказали о своем проекте и о том, как он помогает людям возвращаться к активной жизни, к которой они привыкли. У нас в гостях была Елена Мезенцева, основатель и главный эксперт онлайн-школы ходьбы на протезах, реабилитолог, автор методики физической реабилитации людей после ампутации нижних конечностей. Елена, приходите к нам в эфир снова.
4: Спасибо большое. Было интересно.
3: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: Кавказские экспедиции Анны Закс.
6: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
2: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Мы звучим на всю Реклама.
9: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
11: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. И Украина отказалась от мирного плана США и ставит Вашингтону новые условия. Теперь подробнее об этих и других событиях. Крупные нефтяные компании России стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионы с независимыми операторами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством. Глава государства также поддержал идею создания в России сети мини-НПЗ. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
15: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
16: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
14: Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, нужно просто организовать работу. Президент особо подчеркнул, что нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не в будущем. Украина отказалась от мирного плана США и ставит Вашингтону новые условия, пишет «Нью-Йорк-Пост». Уверенности Киеву, судя по всему, добавляют обещанные на саммите НАТО в Анкаре 140 миллиардов евро. Дональд Трамп в ответ на просьбу Зеленского поставить больше противоракет предложил Киеву делать их самостоятельно. О том, почему в итоговом коммюнике саммита НАТО нет ни слова про членство Украины в альянсе, из Анкары корреспондент «Вестей» Денис Давыдов.
17: Утренняя встреча президента США и генсека НАТО значилась в расписании как закрытая для прессы. Но камеры в комнату все-таки пригласили. Трампу нужно было выговориться или выругаться на союзников по НАТО. Они его не поддерживают ни в борьбе с Ираном, ни в желании сделать Гренландию частью Соединенных Штатов.
18: Я недоволен НАТО из-за того, что произошло с Гренландией. И я недоволен альянсом из-за того, что они не захотели помочь нам в борьбе с главным спонсором терроризма – Ираном. Я говорил с Германией, я говорил с Францией, Великобританией, Италией. Но я не говорил с Испанией. Это безнадежный случай. И, кстати, мы больше не хотим иметь с ними никаких торговых отношений. Но все они прибегут обратно к нам.
17: По иранскому руководству американский президент прошелся отдельно. В выражениях не стеснялся.
18: Это злые и больные люди, и мы должны избавиться от этой раковой опухоли. Знаете, что нужно делать? Нужно вырезать рак на ранней стадии. Именно так я к этому и отношусь. Иметь с ними дело – это пустая трата времени. Они лжецы. Мы договорились. Никакого ядерного оружия. Они выходят и говорят прессе. Мы даже не говорили о таком. С ними что-то не так. Они ку-ку.
17: Каждый жест, каждое слово, сказанное президентом США в Турции, ловил Израиль. Заявление Трампа о передаче Анкаре истребителей F-35 премьер Нетаньяху воспринял ревностно.
19: У друзей могут быть соглашения и разногласия. Мы согласны практически во всем, но есть области, в которых все же есть разногласия. Поставка истребителей F-35 в Турцию. Я думаю, это нехорошо. И, кстати, то, что я говорю своему другу Дональду Трампу, президенту США, в частных беседах. Это не значит, что я скрываю это.
17: Иными словами, союзники друг друга не обманывают. Но это не про НАТО. Трамп им настолько недоволен, что и значок с символикой альянса не стал надевать на пиджак. Был чернее тучи. Президент Латвии на саммите НАТО делает неожиданное признание.
19: Честно говоря, я не ожидаю военного нападения, подобного тому, что произошло на Украине. В то же время я замечаю, что Россия любит, когда мы испытываем страх. Поэтому, говоря о любых угрозах восточному флангу, мы должны также ясно заявлять, что за нами стоит НАТО.
17: У Украины такой уверенности нет. Зеленского впервые за несколько лет не пригласили на пленарное заседание саммита. Устали. Министр обороны Нидерландов заявил, его страна передала Украине все, что могла, и помощи больше не будет. Такая же позиция у Болгарии. Против Чехия, Венгрия, Словакия Зеленский ставит на русофобов. В Анкаре переговорил с американскими сенаторами-ястребами, с представителями Европейской партии войны, Мерцем, Стубом и компанией. Отдельная беседа у главаря киевского режима состоялась и с президентом США. Бывшему комику все-таки удалось рассмешить Трампа, которого журналисты завалили вопросами. Американский лидер отшучивался.
18: У вас есть вопрос к президенту Путину?
19: Это Зеленский.
17: Возможно, Трамп думал о предстоящем разговоре с Путиным, но на Зеленском в этот момент не было лица. Потом странно ерзал, когда Трамп рассказывал о борьбе США с наркотрафиком. Взбодрился на словах о передаче американских технологий. Выпросил для Украины возможность производить комплексы «Патриот» на своей территории. Но внятных гарантий безопасности от Штатов Зеленский так и не дождался.
18: Я не хочу его расстраивать, но все, что я делал с президентом Путиным, было нормально, все было хорошо. Я не думаю, что что-то будет нарушено. Россия – это большая страна и мощная сила. Россия всегда была мощной боевой силой, так что, знаете, это, ну, я действительно верю, что она готова.
17: Это слова Трампа про готовность Москвы к миру. Но если открыть итоговую декларацию саммита НАТО, Россия записана как угроза, которой нужно противостоять. Ниже дежурные слова про помощь Киеву и никакой конкретики, где брать деньги не только на поддержание украинской армии, но и всей натовской военной машины. Саммит в Анкаре называли определяющим для будущего НАТО. Где брать деньги на растущие оборонные расходы, так и не поняли, но договорились альянс не распускать. Когда лидеры соберутся в следующий раз, непонятно. Руководство альянса, видя раздражение Трампа союзниками, рассматривает возможность отмены предстоящего саммита в Албании или его переноса на более поздний срок, чтобы не нервировать лишний раз своего главного спонсора. Денис Давыдов, «Вести» из Анкары.
14: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечный смысл, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
20: Спорт.
21: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. А президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил о том, что сборные России будут участвовать во всех, без исключения, международных соревнованиях в 2027 году. УЕФА готов заблокировать возвращение российских команд в международный футбол, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет на данный момент отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России, пишет Guardian. Сообщается о том, что некоторые крупнейшие футбольные федерации по-прежнему категорически возражают против возвращения России, в их числе Англия, Германия и Франция. Вратарь сборной Кабо-Верде, 40-летний Вазинья, готов рассмотреть предложение от российских футбольных клубов. Об этом сообщил его агент. Напомню, до чемпионата мира у Вазиньи было около 50 тысяч подписчиков в социальных сетях, а после успешного выступления на Мундиале их число превысило 27 миллионов. Хорватский футбольный союз объявил об уходе 59-летнего Златка Далича с поста главного тренера национальной команды. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира хорваты в 1/16 проиграли португальцам. Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 2024 года, а в минувшем сезоне стал лидером московской команды по количеству силовых приемов 125 и заблокированных бросков 128.

0: замечательным русским языком, человек, книги которого у меня стоят на полке, и каждый раз, когда я прохожу мимо этой полки, я хватаю что-нибудь с этой полки и знаю, что мне предстоит несколько часов удовольствия. Последняя книга, с которой ты здесь был, насколько я помню, это было «Рерих».
1: «Подлинная история русского Индиана Джонса».
0: Это была классическая, что называется, шишкинская литература. Очень интересно, нетривиально. Идеи, которые озвучивались, были до некоторой степени провокационные. И мы об этом много интересно говорили. Ты, кстати, после выхода этой книги тебя Рерихское общество опять не пригласило
1: на суд? Ну, мы с ними все равно находимся в некоем, естественно, противостоянии. Но это, что называется, неизбежно, потому что для них он некая форма иконы, да? А для меня это герой моей книги с непростой судьбой. Человек, который финансировал армию Юденича, когда она наступала на Петроград.
0: А когда отступала уже Красную
1: армию? А уже он находился в посольстве Советского Союза в Берлине. То есть это как бы, ну, СССР. Вот, да. Поэтому, как бы, с другой стороны, люди меняются, люди понимают, что для них, возможно, главным является не политическая идея, а принадлежность к собственной стране. И это довольно серьезный вывод, который человек делает в процессе жизни, да? А что вот для тебя твоя страна? Неужели она настолько не важна, чтобы ты удалился в какую-то вот, скажем, некую политическую крайность? Ну, скорее всего, он сделал правильный вывод, что все-таки Россия — это довольно великое понятие, чтобы вот так вот взять и, что называется, распрощаться. Он хотел вернуться, не вернулся, но, тем не менее, контакты с Москвой, с высшим руководством, даже с высшим руководством, практически с руководством, основным руководством страны у него были, и это для него было важным событием, да.
0: Но сегодня мы говорим не о Рерихе, дорогие друзья, сегодня мы говорим о новой ипостаси, или, можно даже так сказать, новом направлении в творчестве столь разнообразном Олега Шишкина — художественной литературы, потому что я сейчас держу книгу в руках, которая абсолютно стопроцентно художественная литература. Называется эта книга «Изменитель». На обложке Олег Шишкин, исторический детектив.
1: На обложке с другой стороны. Это вот это не я, а надпись-то, да, про меня.
0: Да, надпись про тебя. Да. Я прочитаю, что здесь написано. «Захватывающее приключение советского агента в Испании 30-х и молодого журналиста в России 70-х. В шпионском детективе Шишкина так круто замешаны на мистике и роскоши детали, что сам Грэм Грин мог бы одобрительно усмехнуться, если переместился во времени с помощью загадочного изменителя и прочел эту книгу». Ну, тут уже все. Тут и мистика, тут и фантастика, перемещение во времени, все, что мы любим, что называется, да? Это попаданцы, нет?
1: Нет, это не попаданцы. Изменитель — это некий аппарат, который помогает тебе двигаться в твоем перспективном будущем. Он помогает тебе выбирать пути. Ты можешь пойти не тем путем, ты можешь попасть не туда. Но лучше, если ты все-таки выберешь правильное направление. Грубо говоря, то, что будет, тебе будет предсказано и достаточно точно. А уж дальше ты должен понять, как тебе поступить. Вот, это такая форма проекции будущего. Но я как бы не хочу совсем в спойлер.
0: Да, давай мы все-таки не будем рассказывать сюжет книги. Да. А то, знаешь, как это называется, анонс фильма, да, когда там,
1: значит... И все рассказано. Да.
0: И весь фильм за 3 минуты ты посмотрел от начала до конца. Поэтому самое главное, не включайте анонсы. Так и здесь, дорогие друзья, сегодня анонса не будет, но некоторые вещи меня заинтересовали только даже по одной вот этой вот преамбуле. Например, мистика. Ни в одной своей, даже документальной, я на этом делаю определенный акцент, даже документальной книги, ты, как автор, не обходишься без мистики. Почему тебя так тянет в эту мистическую сторону?
1: Ну, если говорить о книге о Рерихе, где вот эта мистическая сторона присутствует, она все-таки связана скорее с его увлечениями, не с моими, а с его увлечениями мистикой. И мне нужно было разобраться, что там все-таки является рюшами, мишурой, а что является некой такой как бы личной парадигмой, насколько человек вообще-то верил, а может быть и не верил, да, может быть, для него это была форма продвижения, скажем, в определенной социальной среде, в иерархичности того общества, которое было, кстати, в Соединенных Штатах. Вот. Что касается мистики в романе, то это про другое. Это скорее проекция одного из персонажей или двух персонажей, потому что, грубо говоря, вот этот вот аппарат, он позволяет

0: увидеть героя изнутри. Это как бы некая форма, что ли, альтер-эго. Я сейчас это, конечно, так рассказываю несколько примитивно, да, как мне кажется, ну, схематично, но на самом деле в книге это более связано с некой вот такой другой языковой оболочкой, с теми обстоятельствами, которые приводят героя в момент опасности. Потому что эта история, в общем, связана с опасностью, это остросюжетная вещь, здесь довольно много конфликта. Когда-то, довольно давно, меня восхитил фильм «Девятые врата», поставленный по книге Переса Риверте «Клуб Дюма». И мне показалось, что история России, история Советской России не менее экзотична, чем, скажем, там, испанская или французская история там, 20 века. Поэтому в схватку с Пересом Риверте мне хотелось вступить литературно. Потому что я считаю, что экзотики у нас много. История нашей страны интересна, а история ее личности тем более. И, конечно, тем не менее, несмотря на то, что это все-таки роман, в общем, за этими героями скрываются настоящие люди. И это все прототипы, прототипы, прототипы. Я довольно давно обдумывал саму сюжетную конструкцию этого романа, потому что было дело такое непростое. Так получилось, что, кстати, во время своих рериховских различных исследований я общался с одним моим знакомым, он сам закончил Московскую консерваторию по классу виолончели когда-то у Ростроповича, вот. Но потом не стал музыкантом, а стал музыкальным критиком. Но у него был один очень сильный момент для меня, почему я, собственно, интересовался им, потому что он был племянником Анатолия Васильевича Луначарского. И находился в той среде, где, в общем, многие воспоминания о советской высшей партийной жизни, там, скажем, конца 20-х, начала 30-х годов, были довольно живыми. И эти впечатления ты не найдешь в мемуарах. Они иногда, конечно, выскальзывают как какие-то легендарные вещи, тем более, что, конечно, Луначарский человек с двумя высшими образованиями, который, наверное, мог бы сделать карьеру, может быть, и в любом европейском государстве. Вот. Он был женат на Розинель Луначарской, которая была актрисой немого кино, а потом длительное время работала, если я не ошибаюсь, в Театре Моссовета. То есть она дожила до наших дней. У нее была ее сестра, собственно, это мать вот этого музыкального критика. Ее творчество должны были бы знать советские зрители, потому что она была хореографом Роднино и Уланова.
1: Ух ты!
0: Да. Но она была когда-то балериной Большого театра, потом стала ставить номера в цирке, вот, и, кстати, номера, связанные с фигурным катанием. Вот, но то, что мне рассказывал вот этот мой приятель, было захватывающе, потому что в какой-то момент мы переключились уже с Луначарского на его жизнь. А он жил в семье испанских коммунистов, которые приехали в Москву после поражения Испанской республики. Вот он влюбился в испанку, потому что он ходил со своей тетей, вот той самой вдовой уже Луначарского, в испанский клуб, который располагался недалеко здесь, между прочим. Ну, на пересечении, собственно, с Ленинградским шоссе стоит вот это здание боковое, и там собирались испанские эмигранты в 40-е, 50-е годы, и 60-е, конечно, там был танцевальный даже клуб. Они танцевали фламенко, и, конечно, вся Москва, вот это, кстати, тоже ведь это куда-то ведь исчезло, это же часть ткани, вся Москва собиралась посмотреть, как танцуют испанцы, потому что как танцуют испанцы, это отдельная тема. Ну, это просто национальная часть характера. И, конечно, там однажды он увидел ту женщину, в которую он, девушку, в которую он влюбился. И он влюбился так, что он, конечно же, изучил испанский язык довольно быстро и стал говорить на нем как испанец.
1: Скажи, пожалуйста, почему именно 30-е годы и именно Испания тебя как писателя заинтересовала? Чем именно это время? Или как там поется? Откуда у русского парня испанская грусть?
0: Откуда у парня испанская грусть, да. Ну, во-первых, в Испании шла война идеалов. И эта война идеалов разделила Европу. Европа сама по себе...
1: То есть Европа треснула из Испании?
0: Да, конечно. И более того, она треснула многообразно, потому что, с одной стороны, была Великобритания, которая вроде бы как бы стояла, должна была бы стоять на стороне законного правительства, а оно было республиканским, конечно, вот, но в результате она, ну, то есть Великобритания как страна стояла, конечно, на стороне франкистов. Вот, и туда поэтому приезжали британские журналисты, ну, например, такие, как Ким Филби. Значит,
1: вот поэтому... Какое хорошее имя.
0: Да, да, незабываемое, незабываемое, незабываемое навсегда. И, с другой стороны, это очень такая история, которая меня задела. Потом, что меня... Вот я слушал рассказы моего этого приятеля, я его записывал на диктофон, и у меня скопился целый как бы скрин с его судьбы. И я понимал, что у меня просто золотой материал, что мне надо с этим что-то делать. Но я до определенного момента я не понимал. И вдруг однажды, вот уже была наша еще одна встреча, он мне рассказал удивительную вещь. Вот за что купил, за то и продаю. Значит, вот его тесть, он был главой ЧК Валенсии, ни больше, ни меньше. С тестем у них были не очень хорошие отношения, потому что тесть был очень конфликтный. И однажды тесть, который его все время, значит, так сказать, подтыкал и считал, что дочь совершила большую ошибку, что вышла замуж за этого разгильдяя. И он однажды сказал ему, что, ты знаешь, вообще-то я вхожу в число 13 лиц, которым Франко навсегда запретил вступать на землю Испании. И запрет этот был связан с тем, что он был комендантом одного из золотых пароходов. Советский Союз, заключив договор с Испанской Республикой, вывез золотой запас Испании в СССР и в Москву, кстати. И вот, значит, однажды тесть повез его в Анастасинский переулок. Угу. Был летний день 1938 года. Переулок весь был перекрыт. И сотрудники НКВД в высоком звании выносили из грузовиков ящики. И заносили его в то здание, которое сегодня называется Центральное хранилище Банка России. И он говорит, что вот мы привезли это золото, но дальше уже за что купил, за то и продаю. И, собственно, после чего я решил написать эту книгу. Но он говорит, там были не только слитки. Значит, вот это мой знакомый спрашивает, а что еще? Ну, там было то, что Кортес привез королеве Изабелле и Фердинанду. Там было золото майя. И вот тут я понял, что у меня книга есть. Вот в этот момент. Возможно, это какая-то легенда. Возможно, это не легенда, да? То есть, поди подумай. И дальше эта история начала раскручиваться, потому что я понял, что у Переса Реверта не было таких деталей. в этих девятых вратах там довольно много искусственного. А здесь-то практически настоящая вся эта часть. Конечно, я побывал в Валенсии, конечно, я побывал на Кубе, потому что и с Кубой эта история связана.
1: Давай вернемся к книге. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, Олег сегодня здесь у меня в программе «Культбригада», автор-ведущий я, Вячеслав Коновалов. Он с книгой, которая называется «Изменитель». Это исторический детектив от Олега Шишкина. На этот раз Олег Шишкин перед нами предстает как писатель художественной литературы. Вот я когда говорю про художественную литературу и тебя, скажи, тебе стало тесно в рамках документальной литературы или то, что называют иногда ужасным словом нонфикшн?
0: Давай тогда вернемся к началу моей литературной биографии. Я говорю, что я русский писатель. Я русский писатель. Я вообще-то это слово очень люблю.
1: Да, Олег русский писатель. Да.
0: Но я и советский писатель, потому что я, значит, опубликовался в СССР в 87 году. Это был рассказ, он вышел в литературной учебе. Я был довольно юн. И, надо сказать, очень быстро стал известен в литературной среде, что было важно. Вот. Потом, через год, уже в 89 году, в «Московском рабочем» у меня вышел маленький сборник, назывался «Шесть рассказов об исчезновении и смертях». Это был мой поклон Хорхе Луису Борхесу, его новеллистике. Вот. А потом уже, ну, так как наступило время 90-х, открылись архивы. И мне, как человеку, который в детстве мечтал стать Шерлок Холмсом, я решил реализовать свою мечту, и я полез туда за многими героями, там, не за одним, не только за Рерихом, кстати, и за Распутиным, и за Булгаковым, вот. И это долгий труд погружения в прошлое, он все-таки дал свой результат. Однако документы документами, а живые люди, с которыми ты общаешься, судьба этих людей, которые разворачиваются на твоих глазах, это нечто иное, потому что все-таки литература позволяет тебе быть, ну, неким мыслителем, что ли, как Федор Михайлович, он там, значит, и дневник писателя вел, и, собственно, ну, ведь литература, все равно же высказываешься довольно емко, ну, в большом количестве, потому что книга все равно твое высказывание, значит, сколько там, 6 листов литературных, 20, 40, все равно это такой, как бы, ответственный момент, вот, и мне захотелось высказаться уже вот в таком литературном виде. Тем более, что в драматические времена, во времена героические, очень важно все-таки заниматься литературой вопросов. Особенно в таком жанре, как детектив или остросюжетный детектив. А здесь, в общем, эта тема есть. Поэтому я считаю, что моя книга вопросов, которые для меня тоже непростые. Я бы их сейчас тоже не стал бы раскрывать, потому что это все-таки часть уже сюжетного построения книги.
1: Я так понимаю, что это не единственный такой твой порыв, потому что, я имею в виду, уйти в художественную литературу, потому что здесь на книге же, а я напоминаю, дорогие друзья, книга Олега Шишкина называется «Изменитель. Исторический детектив». На книге написано, книга открывает новую серию, которая называется «Исторический детектив» от Олега Шишкина. То есть мы наблюдаем, что ты становишься серийным, так сказать, писателем.
0: Еще один роман, который называется «Тайна лампы Мейснера», лежит в издательстве. И я надеюсь, что он выйдет ли в конце августа или в начале сентября. Угу. У книги «Изменитель» будет продолжение, которое называется «Жени Грета Гарбо». И книга «Изменитель» и «Жени Грета Гарбо», они сюжетно связаны и имеют некоторых общих героев. И там, значит, есть принципы, который я воплощаю. И будет еще две книги. Одна из них – это ретро-детектив в духе событий, которые разворачиваются в 1916 году в Петрограде. Тоже шпионы, тоже какие-то декорации центра столицы Российской империи. Ну и последняя книга, последняя из тех, которые заявляются, на самом деле гораздо больше, потому что в голове вертится много чего, будет посвящена исторической судьбе дедушки великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И сейчас для меня она называется «Ганнибал Петра Великого». Вот. Это будет тоже исторический детектив. И я должен сказать, что я только что побывал в Стамбуле, в Топкапы, в других исторических районах этого города. И, надо сказать, вдохновленный тем, что я там увидел. Конечно, я бывал раньше в Стамбуле, но сейчас я ехал туда уже предметно. И это уже будет некая форма, ну, вот такого разворачивания исторического полотна, которое мне бы тоже хотелось увидеть. Так получается, что моя работа, связанная, там, скажем, с телевидением, с посещением, тем не менее, архивов, привела меня однажды в отделение архива РАН в Санкт-Петербурге, где хранятся автографы Петра Великого, его сына, который, конечно же, был, по сути, казнен, да, царевича Алексея Петровича.
1: Замучен, будем так говорить.
0: Да, ну, скажем, да, так, у нас там некая неточность в финале его жизни есть. Но там же находятся и дневники графа Толстого, который, естественно, является прадедушкой Льва Николаевича Толстого, который ездил в Стамбул. И ездил в Стамбул не просто так. Он должен был по приказу Петра похитить новый военно-морской устав Турции. И поехал он туда с женой. И вот вам расскажу еще одну любопытную вещь, которую я узнал благодаря общению с архивными работниками. Что туда в качестве подарка турецкому султану граф Толстой вез пятерых голубоглазых блондинов шведских пленных. Ну и, конечно, был заказ привезти хотя бы двух арабчат. Дело в том, что Великое посольство съездило в Европу. Да. И оказалось, что у многих монархов, правителей, у них часто камерморы, кого потом будут звать камердинерами, они являлись африканцами.
1: Мод такая была.
0: Да, и это было связано вот еще с чем. У этого был практический момент. Потому что если ты собираешься все-таки свою жизнь сделать тайной более-менее, ты же не можешь доверять, как ни странно, тем самым людям, которые тебя окружают. Потому что среди них могут быть те, кто хочет отравить, например, или те, кто собирается как-то заниматься интригами. Значит, тебе нужен человек, который не будет иметь к ним никакого отношения. И вот в этом смысле африканские все-таки камердинера, то есть они все-таки принимались на довольно высокую должность сразу же, да? Вот это было очень важно, чтобы такие люди были.
1: Интересно.
0: И, да, и поэтому Ганнибал, Ганнибал-то, кстати, когда он, собственно, приехал, он стал таким камермором или камердинером. Он, кстати, приехал вместе с братом. Брат попал в трубачи Преображенского полка, и дальше куда-то карьера его делась, непонятно куда. А, значит, Ганнибал, конечно же, стал довольно важной фигурой, и поэтому он сразу стал врагом Меньшикова. Автоматически. Потому что Меньшиков видел, что там в покоях царя есть другой человек, который ему не нравится и не нужен.
1: И не подвластен.
0: Да, и не подвластен, да. Но это я рассказываю как бы о финале вот этой серии, да, угу. Что там будет происходить. Вот.
1: Значит, сколько всего книг получается? Мы уже перечислили 5.
0: Формально будет 5. Значит, первая книга «Изменитель», за ней последует довольно скоро «Тайна лампы Мейснера», потом будет «Жених Греты Гарбо», которая связана с этой книгой, потом будет книга «Столичные тузы», это книга, которая будет связана с, уже с «Тайной лампой Мейснера». Ну и, конечно, «Ганнибал Петра Великого». Это вот последняя книга, которая уносит нас в начало XVIII века и в начало нашего всего, по сути, да? Потому что без приезда африканца Ибрагима Ганнибала, он же Абрам Ганнибал, в Петербург не было бы нашего всего, а это очень важно все-таки для формирования нашего сознания.
1: Да, потрясающе. Олег Шишкин с книгой «Изменитель» сегодня здесь у меня в программе «Культбригада». Серия называется «Исторический детектив» от Олега Шишкина. Олег, еще такой вопрос интересный, что касается литературы. Мы больше тебя не увидим в документальной? Ты все уже?
0: Окончательно
1: бесповоротно?
0: Нет,
1: или какие-то, нет, или параллельная жизнь просто
0: нет,
1: появилась?
0: Нет, ещё? Нет. У меня есть еще проект, посвященный. Ну, кстати, это менее известная личность, чем Рерих. Это Георгий Иванович Гурджиев, который считался таким создателем некой, как бы даже формы духовной практики, связанной с танцами, ну, вроде бы танцами дервишей. Вот. И я на протяжении тоже определенного времени, я даже издавал однажды книгу, но вот сейчас я понял, что она может быть переиздана, или даже не переиздана, а вообще переработана довольно сильно, потому что я искал документы, связанные с ним, и находил их в самых невероятных местах. Ну, например, в институте Визенталь, это институт поиска нацистских преступников. Например, я там нашел, значит, отчет о Гурджиеве, неожиданно. Вот. Раскрывать не буду.
1: Весьма.
0: Не буду раскрывать, в чем подробно, хорошо, потому что они хорошо. Должны быть в книге. Вот.
1: Хорошо.
0: Поэтому так только интригу заброшу. Но сейчас на столе лежит «Изменитель». Он уже должен лежать и на полках магазинов. А у некоторых людей он уже и на полках их книжных шкафов, потому что предпродажа привела к тому, что 800 экземпляров были уже куплены. И поэтому мы думаем, что еще месяц-другой, и мы приступим ко второму тиражу. Такая вот интересность у нас с этой книгой.
1: Кстати, об интересности.
0: Да.
1: Книга очень своеобразна,
0: да.
1: Я бы так сказал, иллюстрирована. И чувствуется как художественный подход такой глубокий. А кто художник этих замечательных иллюстраций?
0: Это Константин Ботынков. Я думаю, что он один из лучших художников нашего времени. Он такой очень графичный автор, очень яркий. Я, конечно, видел его большие работы, связанные и с работами на холсте. Но он прекрасно работает и в графике. А что касается книжной графики, то мне кажется, что ему тут мало кто может быть в конкурентах. С Костей, как ни странно, нас судьба однажды уже сводила, причем самым необычным способом. Костя длительное время работал ветродуем на киностудии «Мосфильм».
1: Что такое ветродуй?
0: Ветродуй, значит, вот если вы приходите на «Мосфильм», видите, там стоит такой самолет, типа Ил. Ну, вот, которые во время войны были. Угу. Только, по-моему, без крыльев он стоит. Потому что у него главная часть вот этот вот пропеллер, а не крылья. Потому что если надо сделать непогоду и ветер создать, то включают этот ветродуй. И деревья начинают, значит, пригибаться. Я когда-то работал на «Мосфильме» в 88-89 году на картине Кайдановского «Жена керосинщика». И там у нас был ветродуй. И это был Костя, но я не знал, что Костя — это тот самый будет Костя, который, с которым мы потом опять пересечемся. Его отец был летчиком и даже военным летчиком, и даже, кажется, по-моему, даже войну застал. Вот. И Костя был ветераном, а потом Костя стал художником. И художником стал очень быстро, эффективно, и у Кости нет образования. Вот то, что ты видишь. Да, у него нет образования. Но это, что называется, у него есть дар. Это образование как бы за секунду возникло однажды и реализовалось вот в полной мере. Сегодня это одна из ярких фигур художественной жизни. Вот так.
1: Им всем сказали, что они вовсе не подставки для микрофонов, а советские солдаты идеологической войны в радиоэфире Московского международного радио. Что их главный жанр – это рассказ о жизни страны, а не уход в дебри искусства, где ничего не разберешь, кроме безыдейной тематики. И весь этот доспасосизм и хемингуэевщина, которые, доброе слово-то не стоит, должны быть отринуты и в литературе, и в журналистике. Скажи, пожалуйста, да. Ты как писатель что-нибудь отвергаешь в литературе? Есть что-то, что ты как современный писатель говоришь: «Нет, это не мое, и вообще это не литература»?
0: Значит, конечно, для меня руководящими являются слова великого Вольтера: «Все жанры хороши, кроме скучного». Вот. С другой стороны, со временем я стал считать и считаю сейчас окончательно, что все-таки главное и в литературе, и в кино – это жанр произведения, жанровое искусство. Потому что, ну, когда ты читаешь «Остров сокровищ» или «Затерянный мир», ты понимаешь, что это настоящий жанр, это настоящая жанровая литература, потому что жанр тебе говорит об условиях игры читателям. Ты понимаешь, что, скажем, там, значит, герой Дюма должен осуществить свою месть по отношению к тем людям, которые когда-то поступили к нему подло и несправедливо, и он оказался в тюрьме на острове Иф, вот, а потом все-таки бежал и стал супербогатым человеком, и эту месть, в конце концов, реализовал. Ну, это прекрасная история, и тебе интересно, как он ее реализует, да, вот этот свой жестокий замысел. И это важно. Жанр – это важно. И, конечно, я помнил 90-е годы, 2000-е, и кино тоже, о котором когда-то много говорил. Я видел очень много фильмов, которые скорее отличались некой довольно жестокой стилистикой. И вот так, скажем честно, и практически отсутствием жанра как такового. Там все было как бы понамешано, и в результате ты понимал, что тебя хотят скорее просто шокировать, вот, заявив тебе какую-то довольно низменную идею, с которой ты почему-то должен согласиться или не согласиться. Вот. И я посчитал, что это все-таки тупиковый путь искусства. Искусство должно быть жанровым. Ведь те сказки, которые тебе рассказывают в детстве, это не просто сказки. Тебе рассказывают условия той литературы, которую ты будешь читать. Да? Там, допустим, понятно, что «Колобок» и «Курочка Ряба» — это все сюжетные конструкции, которые... Или там «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о царе Салтане» и все так. Это все очень крутые конструкции. И они живут у нас. И эти конструкции реализуются. А Борхес считал, что вообще только три конструкции существуют. И эти конструкции там тремя произведениями выражены. Это «Илиада», значит, воины штурмуют крепость и потом побеждают или не побеждают. Это «Одиссея», человек путешествует куда-то там. И это, кстати, «Евангелие», когда человек приносит себя в жертву. И вот это сюжетные конструкции навсегда. Мы можем сказать, да, вот это Евангелие, человек принёс себя в жертву. А мы можем сказать, что Колобок принёс себя в жертву. Но, тем не менее, эти конструкции-то будут довольно близкие.
1: Олег Шишкин всегда парадоксален, дорогие друзья. И сейчас тоже в эфире радио России тоже прозвучала в программе «Культбригада» парадоксальная совершенно вещь. Колобок принёс себя в жертву. Но мы сегодня с Олегом Шишкиным говорим не только о Колобке, мы говорим еще об исторических детективах как таковых и вообще о литературе. Почему? Потому что сегодня Олег вновь новой ипостаси здесь, в студии «Культбригады», он теперь художественный писатель художественных текстов, и у меня в руке первый его такой серьезный труд — «Исторический детектив. Изменитель». Это книга, которая открывает новую серию «Исторические детективы» от Олега Шишкина. Олег, ну вот я когда тебя спрашивал о том, что ты не приемлешь, внутри, знаешь, какой у меня был подвопрос, я сейчас его задаю всем творцам, творцам, тем, кто использует для своего творчества слово.
0: Да-да-да.
1: Искусственный интеллект, все больше и больше наступает на пятки, и многие уже это ощущают. Не далее, как вчера в одной телевизионной программе, новостной, я включаю, там показывают молодую девушку, успешную писательницу, как она себе там написана, там писатель, там и да. Она дает интервью, говорит, что у нее там вышло более 20 книг, а я смотрю, она совсем юное существо. И дальше она говорит: я, в общем-то, задаю просто искусственному интеллекту свои какие-то промпты, литературные конструкты, потом беру эти тексты и публикую их. И так вот, типа, у нее уже есть достаточно широкая такая паства, и ее читают, ждут ее следующие книги. Ее ли эти книги, это тоже большой-большой вопрос. Как ты считаешь, искусственный интеллект – это угроза современной литературе и вообще литературе, или это инструменты подспорья?
0: Значит, я считаю, что в некотором смысле искусственный интеллект может быть полезен. Ну, например, определение ёмкого названия. Ну, правда, изменитель я придумал сам. Наверняка искусственный интеллект бы мне его не предложил. Это новое слово вообще, его как бы не существует.
1: Да, но, кстати, я тоже очень удивился. Да. Я подумал почему-то, что это связано как-то с математическими вычислениями. Есть,
0: да, но в каком-то смысле может быть и так. Там такая тема присутствует. В романе она есть. Поэтому изменитель – это, конечно, о сложности мира и о тех алгоритмах, которые в нем задействованы. Но я вот говорю слова «алгоритмы». Там не совсем так. Вот я бы сказал. Значит, вот что.
1: Искусственный интеллект, да, возвращается.
0: Придумать название главы. Иногда хочется. Ты сам придумываешь, а у тебя может быть вариатив. Может, он лучше придумает. Может быть, он более ёмче придумает. И понятно, что это может быть более правильная постановка вопроса. Ты ее задаешь, он что-то предлагает. Но выбор-то делаешь ты сам. Это же ты сам делаешь. Вот так же, как ты едешь, вот тебе предлагают куда-то поехать, а ты можешь подумать, что он тебя ведет длинным путем через тёткин огород. Ты же можешь и сам поехать. Альтернатива есть, и пусть она будет. Ты ее можешь использовать, можешь не использовать. Угу. Выбор все равно будет за тобой. Поэтому вот эта девочка, которая там что-то делает, она ведь все равно же выбирает из этого, из чего-то. Она же не просто так в темную сделала, там набросала этих пирожков, там напекла там целую корзинку и отнесла в издательство, ее там издали, и это получилось Франсуаза Саган новая, да, какая-то там. Чем-то она нас там удивила. Вот. Ну, посмотрим, может действительно там какие-то будут откровения. Но я тебе честно скажу.
1: Ты не использовал искусственный интеллект в лоб для написания книги?
0: Нет, это было бы...
1: Изменитель.
0: Нет. Я вообще считаю, что писатель... Ну, кстати, для поэтов это нормальное состояние. Но писатель для того, чтобы описывать состояние своих героев в кульминационные моменты, он все-таки, ну вот я так делаю, должен приводить себя в состояние экзальтации. Потому что твое эмоциональное состояние, оно все равно передастся герою, оно все равно передастся литературному тексту. Или вот, вот, кстати, тоже, допустим, я же слушаю там испанскую музыку, мне очень нравится испанская музыка, испанские песни. Я, может быть, ну, я не знаю языка, конечно.
1: Чувствуешь ведь... себя в душе испанца?
0: Нет, меня это трогает эмоционально. Меня вот это трогает, ну, итальянские какие-то вещи, меня это трогает эмоционально. Причем я скажу, что это меня трогает настолько эмоционально, что может быть элементом какого-то вдохновения для написания чего-то. Или итальянские знаменитые арии, там, «Несум Дорма» из «Принцессы Турандот». На меня это всегда может производить сильное впечатление. Я это прослушиваю, и я нахожусь под впечатлением Пуччини, его величайших творений. Мне это очень помогает в литературном творчестве. Гораздо сильнее, чем искусственный интеллект. Поэтому интеллект Пуччини. Мне помогает интеллект Пуччини. Хотя, наверное, это чувственный мир. Когда-то, в конце 80-х годов, когда я часто приходил к Александру Кайдановскому на улицу Поварскую, у нас с ним шел разговор, а все-таки о чем литература, о чем искусство, о чем кино? И вывод он сделал тогда, ну, собственно, это было время споров, вывод он сделал, на мой взгляд, правильный, и, собственно, я с ним согласен. Искусство, литература – это только о страстях. Все наши умозаключения, вся наша философия, которая там будет в конце концов, это нам нужно только для того, чтобы закончить это произведение, для того, чтобы сказать, что сказка завершилась. А ведь те эмоциональные состояния, которые будут испытывать герои и которые передадутся читателю, они ведь и являются вот этим моментом катарсиса, о котором когда-то говорил, конечно же, Аристотель в своих трудах, в поэтике, например. И вот это все остается. Ведь мы наследники этой древней греческой философии и ее отношения с театром. Театр возник как общественная трибуна в Греции. Театр считался важным таким элементом, хотя все равно это эмоциональный мир людей, в который они приходили там в Афинах, в Спарте, еще где-то, где они были. Нужна была эмоциональная какая-то солидаризация вот этого общества, которое сидело на трибунах. Оно должно было испытывать общие чувства. И оно становилось тогда единым народом. Вот в чем важность. Поэтому те народы, которые генерируют сегодня не искусственный интеллект, а литературу или какое-то другое эмоциональное искусство, у этих народов есть будущее. Если они не генерируют, если они, к сожалению, не занимаются, ну, по разным причинам, кстати, может быть, и по-драматическим, может быть, у них нету письменного слова, они тогда встают в состояние, когда они не могут передать традиционного знания даже своего, даже вот это. А это, кстати, очень важно. И в том числе солидарного, связанного с чувственным миром человека. У нас ведь есть особенности наши, да, угу. Национальные какие-то. Вот мы же все равно, мы же русские, потому что вот у нас есть это и вот это. И мы будем отличаться этим. У нас есть культурная парадигма. Мы люди выбора. Но культура, кстати, это сознательный выбор. Ты можешь как-то сказать, а я вот англоман, там, допустим, или я там франкофон какой-то. Вот, или я люблю там дух аргентинских гаучо. Я вот вообще-то на самом деле... Но если ты прям решил ввинтиться в эту сферу, то, скорее всего, ты в нее и ввинтишься, несмотря на то, что ты родился там в другом месте. Ну вот, кстати, отец Кима Филби. Он полюбил Саудовскую Аравию, он поменял свою религию. Он вообще перестал быть похожим даже на англичанина. Вот, он стал жить, и он, по-моему, туда и уехал. Он стал жить в Рияде. Такая вот была жизнь. Он стал практически арабом. А хотя вот по рождению был англичанином.
1: Да еще и дворянином.
0: Да.
1: Олег, еще один литературоведческий вопрос, который меня в последнее время беспокоит все и больше и больше. Это активный уже, не первые скромные шажочки, а активный такой приход на нашу литературную сцену, наш литературный мир комиксов. И почему я говорю, меня настораживает, да? А мы уходим от слова. Комикс – это уже изображение, это уже картинка, и словесно это минимизировано. Во главу угла поставлено изобразительное искусство. До какой степени, ты думаешь, мои опасения верны? Я имею в виду то, что вытеснит из общего пространства, особенно среди молодежи, в свое время комиксы. Как произошло, кстати, во многих странах, которые сейчас, как мы знаем, молодежь в 80 случаях из 100, есть такая статистика, предпочитает взять домой, почитать, как это говорится, да? Ну, скорее здесь просмотреть именно комиксы, даже из библиотеки. Почему меня это настораживает? Да, но мы знаем, что чтение – это развитие мозговое. Если человек ляжет на диване и полгода пролежит, он не сможет встать через полгода, потому что у него атрофировались мышцы. То же самое происходит с мозгом. Если человек его не включает, не включается в интеллектуальную работу, то через полгода, когда предстоит даже небольшая мозговая задача, он ее не выполнит, потому что мозг атрофировался. Я здесь ни в коем случае не хочу сказать, что все комиксы приводят к атрофации мозга, но, тем не менее, если ты хочешь прокачивать мозги, не заставляя себя не насилы, то литература – это лучшее из возможного. Поэтому я насторожился, когда комиксы приравняли к литературе. У тебя вот есть ли такое ощущение? Или, может быть, я излишне, так сказать, древний и ни к чему не способный к усваиванию, я имею в виду, каких-то новых веяний?
0: Тут множество оттенков. Ну, во-первых, я возвращаю тебя к своей книге «Изменитель», где есть иллюстрации Константина Батанкова. Значит, иллюстрированная книга – это часть мира. Она не комикс, не иллюстрируется же каждая страница. Но иллюстрируются некие, скажем так, моменты, связанные с важными событиями для героев произведения, какие-то наиболее конфликтные сцены. С другой стороны, когда мы смотрим комикс, то мы, конечно же, отдаем себе отчет, что, в принципе, это прежде всего произведение, как правило, англоязычной литературы, ну, по крайней мере, в том виде, в котором оно нам пришло.
1: Уже есть преступление и наказание комиксированы.
0: Да, наверное. Но тогда тебе просто кто-то пересказывает сюжет произведения, и тебя удовлетворяет именно вот этот вот пересказ. С другой стороны, это уже какая-то раскадровка, это почти, вот через некоторое время это будет фильм. И я думаю, что и комиксы-то ведь появились в тот момент, когда стал развиваться кинематограф. И, кстати, сейчас, вот я вот был на выставке Данелии, у него были свои раскадровки фильмов, вот те самых знаменитых его фильмов, и это практически комикс, он уже его видел. Он уже создавал этот... Но это внутренний мир режиссера, да, у которого есть вот такая вот пластика. С другой стороны, конечно, мир твоих образов интеллектуальных, он все равно богаче, чем то, что тебе предложит даже самый изысканный художник, потому что твой мир, он уникален. И то, что ты создаешь, оно, ну, вместе с автором, конечно, когда ты читаешь литературное произведение, оно все равно несколько иное, потому что у тебя есть свои понятия, свой жизненный цикл, свое жизненное кредо, которое во все это входит. Ты можешь быть в конфликте с произведением. Я, кстати, внимательно прочел то, что написал Анатолий Чубайс после того, как прочитал собрание сочинений Достоевского. Все собрание сочинений. И он сказал, я прочитал всего Достоевского, и я могу сказать, что мне хочется этого автора разорвать на части.
1: Какой мощный эмоциональный посыл заложил Достоевский.
0: Фёдор Михайлович, ну, конечно, он же писал о смердяковщине, о патриотизме, о своем понимании Бога, кстати, о том мире, который он пережил после нереализовавшегося расстрела.
1: Да.
0: Он ведь прошел это, да? У нас ведь два наших великих писателя, они ведь проходили через нечто подобное. Это Достоевский, который был практически приговорен к смертной казни, а потом в солдатах там отслужил где-то в нынешнем Казахстане. А с другой стороны, Лев Толстой, который с оружием в руках защищал Крым, который написал «Севастопольские рассказы». И это ведь... Тот самый живой опыт, связанный с очень сильным эмоциональным миром русского человека, пребывающего вот в таких, ну, сокрушительных обстоятельствах, да, когда перед тобой может и закончиться жизнь вот сейчас, на твоих глазах. Ведь герои Толстого постоянно размышляют, особенно в «Войне и мир», что сейчас с ними произойдет, куда их понесет рок событий или, там уж не знаю, воля императора Франции, в конце концов, да. Я навсегда запомнил фразу, которая проносится в голове у Пьера Безухова у стен Рождественского монастыря, где французы расстреливают пленных москвичей. Ведь Пьер Безухов говорит, и эти люди... Говорят нам о правах человека. Вот те люди, которые расстреливают москвичей. Ну, какой диссонанс происходит там, где человек, который пошел в масонскую ложу, верил в какие-то освободительные идеи, и вот он их увидел, как они реализовались в его родном городе. И вот литература способна поставить такие вопросы. Она способна ввергнуть тебя в эмоциональное состояние. В эмоциональное состояние. Человеку ведь эмоциональное состояние необходимо. И даже горький опыт необходим. Но некий горький опыт мы получаем сами вместе с нашей кровью, значит, становясь богаче с точки зрения, что ли, своей защитной функции какой-то. Потому что, ну, сколько раз мы видим и видели, как кого-то унижают, или даже тебя унижают, да? И как ты можешь этому сопротивляться? Или ты находишься там на грани жизни и смерти, или рушится твоя карьера? Но в конце концов, прав, наверное, Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот, и литература тоже посвящена тому, чтобы ты увидел, что, наверное, ты можешь стать сильнее, сильнее не в смысле там накачать свои мышцы, а в смысле твоего противоборства с обстоятельствами или твоего даже какого-то интеллектуального вывода о том, как ты должен поступить. Это... Очень непростой момент в жизни каждого человека, не только там какого-то философа, там, Толстого или Достоевского, а почти каждого. Мы такие выборы делаем каждый день. Мы постоянно об этом думаем, я думаю, и это происходит с каждым человеком, особенно в житейских обстоятельствах.
1: В гостях Олег Шишкин с книгой «Изменитель. Исторический детектив». Книга открывает новую серию, новую ипостась Олега Шишкина для нас, для читателей. «Исторический детектив» от Олега Шишкина. Олег, огромное тебе спасибо, что ты нашел время прийти сегодня к нам в студию, поговорить обо всем, о литературе и об искусственном интеллекте, и о комиксах. Кажется, нет темы, которую мы сегодня обсудили. Я всегда рад тебя видеть здесь, в студии «Культбригады», у себя, автора ведущего программы Вячеслава Коновалова.
0: И еще впереди 4 книги. Значит, наши встречи будут довольно чисты.
1: Значит, наши встречи будут. И я этому бесконечно рад. Большое тебе спасибо, что нашел время, еще раз повторяюсь. И жду тебя в студии.
0: До свидания.
1: А я, дорогие друзья, смею откланяться сегодня своим традиционным прощанием. Читайте правильные книги, а для этого слушайте «Культбригаду». С вами был я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом. И Центральное командование США подтвердило, что наносит новую серию ударов по Ирану. Теперь подробнее об этих и других событиях. Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача. Запас прочности у энергетического комплекса России огромный. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть сейчас, а не когда-нибудь позже. Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом. Большие компании, такие как Роснефть, активно работают и с малыми частными АЗС. Работа должна дать результат. Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане. Трудности с топливом временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон.
2: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны. Хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связаны еще и с действиями по срыву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
1: Центральное командование США подтвердило, что наносит новую серию ударов по Ирану. Цель ударов – снизить возможности республики по ограничению судоходства через Ормузский пролив. Взрывы прозвучали в иранских портовых городах Сирик и Чабахдар. Между тем, удар США по иранской провинции Бушер не привел к повреждению расположенной там атомной электростанции, сообщает иранское агентство Nour News со ссылкой на источники. Глава штаба иранской армии ранее предупреждал Вашингтон, что американских военных ждет настоящий ад, если они решатся провести наземную операцию. Об обстановке в Ливане расскажет специальный корреспондент «Вестей» Станислав Бернвальд.
3: Действительно, о возвращении к войне, скорее всего, сейчас и идет речь, потому что вот эти заявления, что Дональда Трампа, что со стороны Ирана, они не несут ничего положительного. Но самое-то главное, что если сейчас возобновятся боевые действия, это накроет вообще весь регион, в том числе и, конечно же, Ливан. То есть Израиль присоединится к ударам по Ливану, ну и, в общем, все вернется к исходной точке. Между тем, в ответ на удары Соединенных Штатов по Ирану, президент Ирана заявил о том, что эти удары не останутся без ответа. То есть любая агрессия будет пресекаться.
4: Поведение правительства США, как принимающей страны чемпионата мира по футболу, соответствует его привычной внешней политике. Нарушение правил, запугивание соперников, создание препятствий и обман. Это их стратегия мага. Иран отвергает подобные игры. Мы твердо отстаиваем свои права.
3: Ну и вновь под ударом иранских сил Бахрейн и Кувейт сообщается о перебоях в электричестве в некоторых районах Бахрейна и Кувейта. Центральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с предупреждением о том, что любая точка, оказывающая поддержку Соединенным Штатам и вызывающая эскалацию конфликта, конечно же, будет поражаться и станет законной целью для Исламской Республики.
5: Центральный штаб Хатама Аль-Анбия в заявлении, посвященном сегодняшним злонамеренным действиям террористических войск США, нанесших удары по некоторым районам юга страны, предупредил, любой источник, оказывающий поддержку агрессивным войскам США в их посягательствах на суверенитет и территорию Ирана, станет законной целью для вооруженных сил Исламской Республики.
3: Очень важный момент, что на этом фоне действительно сейчас идет обострение здесь, в Ливане. Израильская армия атакует юг страны. стороны были попадания по гражданским автомобилям, которые показались для Израиля подозрительными. Ну и вот корреспондент телеканала Аль-Маэдин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в Южном Ливане в районе Али-Тахир.
6: Корреспондент телеканала Аль-Маэдин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в районе Али-Ат-Тахир в Южном Ливане.
3: Очень важный момент еще стоит сказать о том, что вот ситуация сейчас напряженная везде, во всем регионе. И вот вновь я обращаю внимание на то, что здесь над Бейрутом постоянно в течение сегодняшнего всего дня висит беспилотник. Это ни о чем хорошем не говорит. Ну, то есть понятно, что это разведывательная миссия. Можно делать какие-то выводы о том, что к чему-то готовится израильская армия, нанесению ударов там по южному Бейруту, например, или южным районам. В общем, ситуация очень и очень шаткая.
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийные проекты телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создаются при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечный смысл, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
7: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которые у них было на момент заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться для гарантии полноценного участия спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в интервью ТАСС заявил о том, что сборные России по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 27-м году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». Об этом сообщил член совета директоров «Индепендиенте» Эстебан Сайенс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании футболиста продлевать контракт с красно-белыми. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек в среду. Поиски нового наставника уже начались. Хоккейный клуб «Динамо Минск» предложил контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову. По информации «Спортэкспресса», игроку в столице Беларуси готовы заплатить порядка 35 миллионов рублей плюс бонусы. Напомню, Кузнецов в январе 26 года перешел в «Салават Юлаев», а с начала сезона выступал за магнитогорский «Металлург». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 9 июля. В Челябинске будет плюс 27 градусов, в Сатке около 23. Тепла. В этих городах ожидаются дожди с грозами. Во Владивостоке плюс 20 градусов без существенных осадков. В Хабаровске плюс 23. Ожидаются ливневые дожди с грозами. В Петропавловске и Камчатском плюс 18 градусов и без осадков. В Мурманске плюс 17. Пройдут небольшие дожди. В Сыктывкаре плюс 29 без осадков. В Уфе около 25. Тепла. Ожидаются ливневые дожди с грозами. В Казани и Самаре плюс 28 градусов, в этих городах без осадков. В Ярославле плюс 27, пройдут дожди с грозами. В Сочи плюс 27 и без осадков. В Петербурге в четверг временами пройдут дожди, ночью 15-17, тепло, днем плюс 22. В Москве сегодня также временами дожди, ночью 15-17, тепло, днем плюс 21. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России. История.
4: Российский радиоуниверситет.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев» мы отправляемся в Литву 1941 года сразу, 22 июня 1941 года, и будем говорить о подвиге советских танкистов. Как советские танкисты останавливали превосходящие силы противника, как немцы впервые увидели непробиваемые советские танки, как проходила эта борьба и как навсегда наши танкисты вошли в историю, совершив свои беспримерные подвиги. Об этом все мы сегодня говорим с нашим добрым другом, автором цикла, замечательным русским историком, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института военной истории Министерства обороны России Алексеем Валерьевичем Исаевым. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
6: Здравствуйте.
5: Алексей Валерьевич, вы уже рассказывали о том, что подвиги наших героев в самом начале Великой Отечественной войны часто оставались малоизвестны, либо незамечены, потому что документы терялись, документы сгорали, не оставалось свидетелей, гибли все. Зачастую только уже в 44-м или 43-м годах, когда наши части отбивали эту территорию, проводилось расследование, либо уже в более позднее время использовались немецкие источники, но все-таки подвиг танкистов в Литве. Что бы вы выделили главное в этих событиях?
6: Да, это достаточно такая занимательная история еще и с точки зрения историографии, части истории. То есть кто как писалась история самих событий под Росинями. Потому что мы сегодня поговорим о том, что происходило под городом под названием Росиняй. На старых картах он Россиен, но как-то уже сложилось название Росиняй. Это Прибалтика, и на самом деле информация о происходившем, точно так же, как в случае с Брестом, пришла к нам с той стороны. То есть случай с Брестом в распоряжении советского командования, ну и, соответственно, журналистов «Красной звезды» оказались документы 45-й пехотной дивизии, взятые под Ельцом, то после войны в США была запущена программа такая FMS, Foreign Military Studies, где опрашивались немецкие военачальники, зачастую поднявшиеся до уровня командования объединений, например, танковой армии, как сегодняшний персонаж с той стороны, это Эрхард Раус, изначально служивший в австрийской армии, и опрашивая этих военачальников, американцы учились воевать с русскими. И, естественно, эти материалы, они просачивались в том числе в Советский Союз. И в 60-е годы одна из этих таких статей попала в Советский Союз, и там с большим удивлением прочитали, на самом деле опубликовали историю о борьбе под Росиняем, о том, как один советский танк сдерживал достаточно крупные силы противника. И так эта история постепенно стала, что называется, раскручиваться. Но, тем не менее, старт был дан с той стороны и еще, на самом деле, в советскую эпоху. Сейчас у нас ситуация

0: намного лучше. Мы можем смотреть первичные документы, потому что, откровенно говоря, конкретный Эрхард Раус, желающие могут ознакомиться, у нас создавали на русском языке его воспоминания, то есть это на самом деле рассказы его американцам, такие собранные в единую хронологию. Он тот еще сказочник, но, тем не менее, у нас есть и более надежные источники в виде там, донесений журнала боевых действий. Начало истории Россиняя, оно на самом деле было довольно драматичным, вот в каком плане. На направлении удара немцев выдвигалась еще до войны 48-я стрелковая дивизия, и немцы двигались по двум дорогам. Шоссе на Шауляй, его оседлало, и по нему двинулась немецкая первая танковая дивизия, на самом деле лучшая на тот момент в вермахте, победительница Франции, а параллельно ей по дороге худшего качества двигалась 6-я танковая дивизия. И вот на подступах к Росиняю еще до войны стартовал процесс приведения Прибалтийского особого военного округа в состоянии повышенной боевой готовности. Выдвинулась туда 48-я стрелковая дивизия, которой командовал 41-летний генерал Павел Васильевич Богданов. Он, к сожалению, стал антигероем этого повествования. На самом деле он по своей инициативе сдался немцам. И позднее... Он даже в сентябре 41 года писал заявление с предложением создать из военнопленных отряд для борьбы с Красной армией. Но немцы к тому моменту еще не созрели, и прям полноценным Власовым он не стал. Но, тем не менее, он был в составе такой первой русской национальной бригады, участвовал в карательных акциях, и в итоге был арестован еще в августе 43 года, предан советским властям и казнен. Но... Конкретно в нашем случае это предательство привело к тому, что 48-я стрелковая дивизия была дезорганизована, потом против нее, про нее рассказывали разное о том, что она была разбита с воздуха, что ее там разбомбили и как бы не стреляли, потому что был приказ не поддаваться на провокации. К сожалению, правда, она несколько более прозаичная, и дело было скорее в Богданове, причем он был арестован, исключен из партии в 1938 году, несколько месяцев находился под следствием, потом был возвращен и в 1939 году возглавил стрелковую дивизию. Возможно, затаил злобу, но, в общем, случилось то, что случилось, и отступали подразделения 48-й стрелковой дивизии в беспорядке, обезглавлено соединение было фактически. Но одновременно к полю сражения с другого направления для нанесения контрудара двигается 2-я танковая дивизия человека по фамилии Солянкин. Егор Николаевич Солянкин, генерал-майор, достаточно опытный танковый командир. И с его выдвижением его дивизии, таких два любопытных момента. Во-первых, дивизия выдержала достаточно длительный марш, несмотря на то, что у нее были танки КВ-1 и КВ-2. КВ-2 – 52 тонны. Достаточно капризные машины еще раннего выпуска. Но, тем не менее, он как командир сумел хорошо подготовить личный состав. Но, опять же, это была... танковая дивизия, мехкорпуса до военного формирования еще 40-го года. И, конечно, возможности подготовиться было больше. И даже рассказывают такую историю о Солянкине, что когда к нему прибыли первые танки КВ-2, они еще были такие ранние установки, так называемые МТ-1, танкисты, которые до этого имели дело только с боевыми машинами с пушками 45 мм, а тут к ним приехала громадина весом 50 тонн и с орудием 152. И на самом деле были такие сомнения, что из него вообще можно стрелять. Первые эксперименты со стрельбой проходили путем привязывания шнура к, соответственно, систему взвода орудия, и снаружи танка дергали этот шнур, стреляли, ну и смотрели, не развалится ли танк. Это может показаться немного забавным, но всю эту самодеятельность Соленкин прекратил, когда сам лично, ну, он на самом деле был не старым человеком, то есть ему было на тот момент 41 год, и он просто забрался лично в танк, сел, и стрельба из орудия 152 мм танка КВ-2, она была произведена при сидящем в башне живом человеке. И откат и прочее, это все произвело достаточно впечатление на подчиненных, и дела пошли лучше. По использованию своей техники были готовы, потому что орудие 76 на танке КВ-1, оно было вполне еще, что называется, познаваемым и не казалось таким страшным. Ну и опять же были, в принципе, в Красной Армии танки Т-28, с орудием 76, конечно, баллистикой более скромной, но тем не менее, вот такая вот история, и подготовка танкистов, механика-водителя была достаточно хорошей для проведения длительного марша. И ситуация, второй момент в этой ситуации достаточно такой любопытный, в том числе и с точки зрения того, каким был наш противник. А по соседнему маршруту двигается еще один немецкий моторизованный корпус, 56-й, под командованием Эриха фон Манштейна, известный, опять же, немецкий военачальник. Что должен делать военачальник, когда перед ним двигается противник? Напасть на него нет. Для Манштейна этот ответ был неправильным. Он предпочел пропустить мимо себя двигающий советский резерв. Чем с ним воевать, когда можно его пропустить, пусть с ним занимается сосед, а мы дальше поедем в направлении на Дугавпилс, просто за спиной этого советского резерва. Что и было сделано. То есть, что называется, тихо спрятались под кустиками, пропустили мимо вторую танковую дивизию Соленкина и поехали дальше. Ну, такое интересное поведение. И после этого рассказа о том, как Манштейн ходил в каске из папье-маше, чтобы, так сказать, не натружать голову, они играют уже другими красками. В общем, фигура такая была неоднозначная, но проблема для советской второй танковой дивизии, она заключалась в следующем. Командование Северо-Западного фронта вполне логично предположало, что враг будет бить вдоль шоссе на Шауляй, но оно считало, что по этому шоссе будет двигаться одна танковая дивизия. А реально по нему двигался, ну, как ось наступления, целый 41-й танковый корпус, в котором, соответственно, была 1-я танковая, 6-я танковая, еще 36-я моторизованная, еще 269-я пехотная дивизия.
1: Это сколько их было?
0: Ну, на самом деле, если с пехотной дивизией считать, то в сумме они насчитывали примерно 60 тысяч человек. Соответственно, советская танковая дивизия немногим больше там, 10 тысяч человек. Опять же, ошметки, именно ошметки 48-й дивизии, вот это обезглавленные, соотношение сил было, прямо скажем, неблагоприятным. И немцы довольно уверенно двигались вперед, причем они двигались в том числе с лидируемыми диверсантами Бранденбурга, которые захватили железнодорожный мост, важнейший на самом деле для снабжения всей группы армий Севера в будущем. Это как раз на острие движения первой танковой дивизии, это отдельная история, как они это все захватывали и пытались наших взорвать, но в общем, к сожалению, важнейший мост, он довольно высоко проходил, то есть он был достаточно таким внушительным сооружением, если его взорвали, немцы в последующем, там, в июле, в августе имели бы определенные проблемы с снабжением. Для того, как бы предавались бранденбуржцы, которые переодевали советскую униформу, чтобы брать такие мосты. Первая танковая дивизия захватывает этот мост, рядом двигающаяся по худшей дороге 6-я танковая дивизия продвигается к той же самой речке Дубиса, подходит к ней, захватывает плацдарм. Причем, какая была ситуация? Соленкин достаточно грамотно действовал. Вообще был такой хороший тон у советских командиров механизированных соединений вперед посылать мотопехоту, захватывать важные точки. Сначала мост занимают небольшая группка, отрядик из мотострелкового полка дивизии Солянкина. Немцы подходят, сбивают их с позиции, захватывают мост, занимают плацдарм. И в этот момент сюрприз. К плацдарму подъезжают танки. Это утро 24 июня 1941 года. Это момент столкновения немцев в полный рост с новой советской техникой. Когда плацдарм, который занимают немецкие, ну, на самом деле это мотоциклетное подразделение, вперед вырвалось, захватило этот плацдарм на реке Дубис, на них выезжают советские танки КВ, которые не берутся 37-миллиметровой артиллерии. И немцы просто сбивают с плацдарма. Они, опять же, не взрывают мост. Вот туда-сюда вот это движение. Захватили плацдарм, потеряли, захватили, потеряли. Но все проходит без взрыва моста. Потому что мост был нужен обеим сторонам. И это был не сильно приятный сюрприз для советского командования, конкретно Солянкина, потому что вместо того, чтобы наносить удар во фланг на Шауляй, потому что дивизия, вторая танковая дивизия, она выдвигалась так, чтобы ударить в бок на шоссе, с фланга по шоссе на Шауляй, называется во фланга тыл одной танковой дивизии, которая двигается вдоль него. А тут выясняется, что есть еще один противник, который причем двигается по двум маршрутам, и, соответственно, две боевые группы пересекают Дубису на соседнем участке. Там такого боя не происходило. Это как раз боевая группа Рауса, того человека, который потом дослужится до командования 3-й танковой армии уже в 1945 году. И на тот момент он пока даже не дивизией командует. Занят плацдарм. Его пока никто не трогает. Советские подразделения 2-й танковой дивизии пересекают Дубису. У них задача, опять же, бить во фланг, но им приходится фактически устраивать встречное сражение. И встречное сражение происходит между танками, в том числе танками КВ-1 и КВ-2 советской 2-й танковой дивизии и бронетехникой, куда более, на самом деле, скромной по своим техническим характеристикам, 6-й танковой дивизии. 6-я танковая дивизия, она разъезжала на подарки от чехов. Чехи вообще осыпали вермахт подарками. Подарки были танки 35-Т и 38-Т. Ну, присвоены такие наименования, была вермахт Чехиша. Вот в 6-й танковой дивизии были танки как раз 35-Т. Они худше были, чем более совершенные танки Прага 38-Т. Таких достаточно архаичного вида, какое-то количество немецких танков, там, «Панцер-1», «Панцер-2», и, конечно, столкновение их даже с советскими Т-26, которые были во второй танковой дивизии, они не обещали каких-то крупных успехов. А тут происходит страшное. Им приходится воевать с монстрами новыми, о которых они не имеют ни малейшего представления. На самом деле это столкновение между двумя массами танков, где-то реально 150 машин в 6-й танковой дивизии, скорее всего, сопоставимое количество добралось до Россиня и Дубисы советской стороны. То есть это несколько сотен танков, которые сталкиваются у небольшого городка Россиняй. И на тот момент немцы оказываются в шоке. И дело доходит даже до того, что один из офицеров из 6-й танковой дивизии приезжает в штаб корпуса с криками «Все пропало!», практически буквально. То есть даже не корпуса, он сумелся, это, опять же, американцы опрашивали немцев, и они им рассказывали все эти замечательные истории. Это прям вот буквально цитата. «Не останавливая штабе своего полка, дивизии корпуса, офицер резерва попросту ворвался на командный пункт генерала Гепнера, чтобы сообщить, все пропало». То есть вот полнейшее все пропальщичество, и у немцев имеются только орудия 50 миллиметров противотанковые, которые показывают себя неэффективными против танков КВ. То есть они технически при определенных условиях танк КВ пробивали подкалиберными снарядами из карбид Вольфрама. Но, опять же, для этого надо было удачно попасть из достаточно короткой дистанции. И опять же, прямым текстом уже утром там, в журнале «Боевых действий корпуса» пишется, что у нас нет оборонительных средств, положение становится угрожающим, сверхтяжелые танки беспрепятственно уничтожают много машин, тараня и давя их. И в более судеб у немцев в тот момент не было в данной точке зениток 88 миллиметров. И командование не находится ничего лучшего, как отправить туда реактивные минометы 280 миллиметров, такие же, как стреляли по Брестской крепости. То есть эффективность бронированным целям, она около нулевая. Но тем не менее, так попытались пиротехническим эффектом остановить. Но результат, опять же, практически ноль. И ситуация неуклонно ухудшается для немцев, поскольку небольшая группа начинает двигаться в тыл соседнему плацдарму. И на дорогу рассеняет плацдарм группы как раз Эрхарда Рауса, выезжает танк КВ, который блокирует. И это только часть истории. Обычно концентрируется на рассказе именно это рассеняйский КВ. На самом деле в бою участвовали куда более многочисленная группа танков КВ, которая действует в нескольких точках. И, соответственно, они умудряются доезжать до артиллерийских позиций 6-й танковой дивизии и начинают давить еще артиллерию. То есть вообще ситуация для немцев становится, мягко говоря, критической. То есть они вынуждены отступать. И тут еще вопрос в том, что следующий шаг – это обнаженный фланг 1-й танковой дивизии, еще один удар. И, к счастью, выжил один из танкистов 2-й танковой дивизии, Осадчий. Он еще в советское время написал мемуары, занимал достаточно высокую должность в танковых войсках. И он говорит, что плотность танков была высока, что практически любой выпущенный снаряд достигал цели. И, по сути, немцам приходится остановиться, перейти к обороне. При этом, конечно же, они выбивали танки БТ и Т-26, которые имелись в дивизии генерала Солянкина. Они их, естественно, уничтожали. Опять же, они сумели выбить, опять же, подрывом саперными средствами 2 КВ. То есть нельзя сказать, что они были полностью неуязвимыми. Кроме того, было еще некоторое количество танков Т-28 трехбашенных. Но, во всяком случае, было буквально несколько штук, меньше 10. Но, тем не менее, возможно, принимали за новые сверхтяжелые танки достаточно внушительные по размерам Т-28, и выход на линию снабжения группы Рауса становится для этой группы фактически окружением. То есть у них в тылу дорога, единственная имеющаяся через леса, перерезана. Попытки отправить грузовики для того, чтобы подвести боеприпасы, горючие, эвакуировать раненые, терпят неудачу. Танк КВ просто их расстреливает. Вечером предпринимается попытка прорваться к этому плацдарму уже с помощью бронетехники. Попытка расстрелять с дальней дистанции с зенитки 88 приводит к расходу боеприпасов. Нужные снаряды привозят самолетом. И на самом деле в этот момент немцы не то чтобы паникуют все, то есть понятно, что были те, кто прибегали с криками «буквально все пропало», такие всегда есть. А здесь они принимают решение, которое было на самом деле нетипичным для нашего тогдашнего противника. они фактически отказываются от дальнейшего наступления и разворачивают в полном составе весь 41-й танковый корпус против одной дивизии генерала Солянкина. Это, почему это было решение крайне сомнительное? И на самом деле именно такое энергичное действие, энергично достаточно профессиональное, заставили немцев остановить движение дальше. Что такое движение дальше? Движение дальше – это движение дальше к Западной Двине, движение дальше, долгое движение дальше к Риге. И отказавшись от дальнейшего продвижения вперед и набросившись всеми силами на одну советскую танковую дивизию, немцы упускали 8-ю армию советскую, которая могла отходить к Риге, переправляться через Западную Двину и уходить дальше в Эстонию. Опять же, небольшой спойлер. Принято говорить, 8-ю армию немцев выковыривали из Эстонии до августа. И корень этого выковыривания до августа и, на самом деле, распыление сил, которое помешало в том числе ворваться на улицы Ленинграда, это именно те самые бои под Росиняем, когда одно соединение в отрыве от своего корпуса дает бой и сражается до конца.
1: Алексей Валерьевич, то, что нарыли наши историки, то, что сообщали немцы, как можно оценить с точки зрения профессионализма действия советских танкистов? Были ли танки оснащены радиосвязью? Могли ли они как-то между собой связываться? Вообще, насколько вот эти тяжелейшие бои, ну, буквально в упор, насколько они представляли из себя, ну, просто свалку, когда бей, стреляй во все, что снаряд попадет, либо это было все-таки осознанное ведение боевых действий?
0: Ну как, на самом деле с радиосвязью имелись большие, в том числе технические проблемы. То есть движение пользоваться радиостанцией было 71 ТК, которые оснащались наши танки в тот момент. Они, конечно, были, мягко говоря, не подарок с чисто технической точки зрения. Поэтому управление боем, оно фактически заканчивалось, когда начинали двигаться, и на самом деле профессионализм это был в том числе в логистическом обеспечении, то, что сумели доехать, опять же, в условиях, когда противник все видит с воздуха и может какие-то наносить удары, пусть даже немцы занимались аэродромами в первую очередь, но тем не менее дотащить с собой еще и горючее и держаться какое-то время на привезенном с собой горючем, это само по себе было достижение. И, опять же, атаки были достаточно организованы в том плане, что они не шли, что называется, волнами, а сразу массы, то есть не вводились в бой по частям. И это, конечно, привело к тому, что бой был несколько другим, чем на других направлениях, где вот эти вот ввод в бой по частям, он приводил к тому, что и били по частям. Но, конечно, наличие превосходящих сил, прежде всего, численно, нам позволяли использовать против новых тяжелых танков, посылать и саперов. В случае с танком, который встал на дороге Росиняй и Плацдарм, попытки немецких подрывников к нему подкрасться и подорвать были неуспешными, но была ситуация с другой машиной на том же направлении, под Росиняем, которую сумели подорвать, то есть обмануть бдительность экипажа, а вот тот экипаж, который оказался на дороге, они действовали аккуратно, профессионально, то есть они били и по приближающимся танкам, когда пытались вечером 24-го контратаковать, они уничтожали автомашины. И тот экипаж, который оказался на дороге, который был единственным, есть, опять же, конечно, версия, что они сломались, но она не очень убедительно выглядит ввиду того, что уж очень они удачно сломались, прям встав на дороге. все это они явно выполняли задачу блокирования одной из дорог противника.
1: Есть сообщение о том, что у них просто топливо закончилось.
0: Ну, оно, конечно, могло, но вот опять же, очень удачно, вот оно удачно закончилось прямо на дороге, при том, что танк двигался поперек. Он двигался от плацдарма в тыл, от плацдарма, который заняла вторая танковая дивизия, которая сбила с него группу Зикедорфа, вторую боевую группу. И танк двигался перпендикулярно дороге. Вот вышел перпендикулярно дороге, заехал на дорогу, и в этот момент у него кончилось горючее. На мой взгляд, это такое несколько допущение такое не очень реалистичное. Поэтому более у нас, к сожалению, нет даже, ну, есть пока только предположение об именах экипажа, и мы не знаем их версию событий. Но реально это выглядит как целенаправленное действие, которые были нацелены на прерывание снабжения по данной конкретной дороге. Когда танк был исправен, танк был еще располагал, опять же, горючим, который располагал боеприпасами, который не сломался, он просто целенаправленно блокировал конкретную дорогу. И, соответственно, немцы запрашивают в том числе поддержку авиации. Но, опять же, цель, если буквально цитировать, журнал боевых действий немецкой 6-й стрелковой бригады, она Шутцен, Шутцен, поэтому, ну, прямой перевод, стрелковая, который как раз командовал Эрхард Раус. Танк остался стоять посреди дороги как часовой. И, ну, конечно, возможно поломка, но уж очень она удачная. Вот, версия не очень убедительна. А в итоге, опять же, профессионализм экипажа. Немцы выкатывают на дистанцию 200 метров две пушки ПАК-38, пытаются стрелять по нему дистанцию 200 метров. Ни один из снарядов не смог пробить броню. Ответным огнем танка отогнал обе противотанковые пушки, частично выкосив расчеты. И опять же, его пытаются стрелять гаубичной артиллерией, не попадают. Опять же, почему не попадают? Опять же, ну, это версия, опять же, у нас нет полной картины, у нас нет, что называется, объективного контроля с дрона, как сейчас есть. Вполне возможно, что он просто маневрировал, ездил с места на место. Если бы он стоял на одном месте, его бы гаубичная артиллерия расстреляла, как она расстреливала доты. А так, если он хотя бы слегка двигался, то любые попытки расстрелять гаубицами, они, естественно, были обречены на провал, потому что подвижным целям гаубицы стрелять навесным огнем не могут.
1: Алексей Валерьевич, давайте мы продолжим рассказ о наших танкистах и о том, как об них бились превосходящие силы немцев через несколько секунд. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, в страшном июне 1941 года, 24-25 июня, когда танкисты 2-й танковой дивизии обратили на себя гнев всего немецкого танкового корпуса, который не пошел дальше, и тем самым цепочка событий привела к тому, что немцам не хватило времени на то, чтобы наша отступавшая армия, 8-я армия, смогла закрепиться в Эстонии, что потом, в свою очередь, привело к, соответственно, известным событиям по обороне Ленинграда. Об этом через несколько секунд. Мы говорим о подвиге советских танкистов у городка Росиняй. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Радио страны. Вести.
2: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. И напряженные бои идут в Красном Лимане. По словам российских штурмовиков, им удалось перерезать логистику ВСУ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Крупные нефтяные компании России стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионы с независимыми операторами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новый.

0: поступок на совещании Владимира Путина с правительством. Глава государства также поддержал идею создания в России сети мини-НПЗ. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
1: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
2: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
0: Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. Президент особо подчеркнул, что нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не в будущем. Теперь о ситуации на фронтах спецоперации. Напряженные бои идут в Красном Лимане. По словам российских штурмовиков, им удалось перерезать логистику ВСУ. Сейчас в занятых частях города идет поиск солдат противника, которые пытаются замаскироваться под гражданских. Кроме того, стало известно о том, как штурмовики 36-й бригады группировки войск «Восток» использовали хитрую уловку, чтобы прорвать плотную линию обороны противника в боях за освобождение Александровки. О том, как наши бойцы брали населенный пункт, репортаж военкора «Вестей» Сергея Самохи.
3: Дрон, фиксирующий российский флаг в освобожденной Александровке, даже с высоты птичьего полета не может взять в кадр весь населенный пункт. Настолько он большой. В центре и на окраинах десятки российских триколоров в руках штурмовиков 36-й бригады группировки «Восток». А в нескольких десятках метров через реку Волчья уже Покровская. Крупный оборонительный и логистический центр ВСУ в Днепропетровской области. С учетом уже освобожденных Добропасова на востоке и Писанцов на западном фланге, у киевских формирований складывается критическое положение.
4: В клещи берут, обходят. Это, получается, две деревни этих, справа и слева. Это все перерезается, и пути отхода у них остаются, вот, получается, на север только уходить. Ну, где-то тоже все контролируется, соответственно. Артиллерия постоянно на страже у нас стоит. Давим.
3: Освобождение Александровки – это еще один шаг на пути создания буферной зоны в Днепропетровской области. Работа здесь ведется круглые сутки. ВСУ на Днепропетровском направлении против наших штурмовых групп выдвигает огромное количество беспилотников. Дронов на подходе к Александровке было невероятно много. Кроме того, здесь стали использовать более смертоносные машины.
5: Украинский дрон сбили над Александровкой. Новая модификация, 19-дюймовая рама. И эта машина может нести на себе до 5 килограммов взрывчатки. И вот именно с такой опасностью нашим штурмовикам приходится сталкиваться каждый день.
3: Однако размеры новых дронов порой играют злую шутку с украинскими операторами БПЛА. Управлять ими не так просто.
6: Летела, получается, по нашим позициям, засекла, куда наши ребята зашли. Но в этот момент, получается, зацепилась одним крылом, то что она больше размером, не прошла в дверь, сломала лопасть. Упала. Детонация не сработала.
3: Укрепления на подступах к Александровке готовились не один месяц. Глубокие траншеи, танковые рвы ВСУ пытались превратить в непроходимые для штурмовиков препятствия.
4: У них там колючая проволока в три ряда только стоит. Ее тоже тяжело преодолеть. Вот мы нашим штурмовикам выдаем пассатижи, чтобы они перекусили быстренько и перебежали.
3: А вот украинские солдаты не всегда готовы к появлению российской армии. Группировка «Восток» настолько быстро продвигается на Днепропетровщине, что в окопах противника просто не понимают, насколько близко наши бойцы.
7: Первый раз, когда с ними столкнулся, они были без бронежилетов.
3: Внезапная встреча с противником могла стать роковой для штурмовика с позывным «Цакони». Но реакция и опыт позволили выйти из противостояния победителям.
7: Лоб-лоб вышел на них. Их было двое или трое, точно сказать не могу. Они открыли первый огонь. Отдаю должное. Они сработали тоже очень грамотно. Ну, я был, так как один, мне деваться некуда, я нормально отработал их.
3: Основная линия обороны у Александровки оказалась очень плотной. Вместо того, чтобы атаковать в лоб, было решено пойти на хитрость.
7: Мы откатились маленько, чтобы противник почувствовал, что мы назад идем, оставляем позиции. На самом деле это не так, это чтобы они туда зашли, и уже наша артиллерия их отработала.
3: В самом населенном пункте к моменту подхода основных сил группировки «Восток» противник уже был обескровлен.
4: Когда мы начинаем уже подходить ближе к населенному пункту, начинаем давить, это плюс артиллерия у нас работает хорошо. Они не могут свой личный состав завести туда. Паника, продуктов нет, еды нет, воды нет, тяжело все. Но мы им все перерезаем, чтобы нам проще было, легче. Чтобы моральный дух погасить их.
3: После взятия Александровки группировка «Восток» выстроила устойчивую линию фронта по всему южному флангу в районе Покровского. На узловой центр обороны противника уже идет плотное огневое воздействие. Сергей Самох, Олег Сокольчук, «Вести».
0: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийные проекты телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создаются при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечный смысл, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. А президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил о том, что сборные России будут участвовать во всех, без исключения, международных соревнованиях в 2027 году. УЕФА готов заблокировать возвращение российских команд в международный футбол, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет на данный момент отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России, пишет Guardian. Сообщается о том, что некоторые крупнейшие футбольные федерации по-прежнему категорически возражают против возвращения России, в их числе Англия, Германия и Франция. Вратарь сборной Кабо-Верде, 40-летний Вазинья, готов рассмотреть предложение от российских футбольных клубов. Об этом сообщил его агент. Напомню, до чемпионата мира у Вазиньи было около 50 тысяч подписчиков в социальных сетях, а после успешного выступления на Мундиале их число превысило 27 миллионов. Хорватский футбольный союз объявил об уходе 59-летнего Златка Далича с поста главного тренера национальной команды. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира хорваты в 1/16 проиграли португальцам. Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 2024 года, а в минувшем сезоне стал лидером московской команды по количеству силовых приемов 125 и заблокированных бросков 128. В завершении смешанное единоборство чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Иэна Герри. Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. О прогнозе на 9 июля. В Челябинске будет +27 градусов, в Сатке плюс...
9: Китикет. И...

0: на самом деле, я бы сказал так, что с того момента мое развитие шло параллельно. То есть, если до этого я играл только классику, то теперь появилась еще задача еще и джаз к этому добавлять. То есть, классика не уменьшилась, как бы джаз добавился к этому.
1: На твой взгляд, можно ли увязнуть настолько в классике, я понимаю, что это не очень корректная фраза, чтобы потом все-таки это было заметно на исполнении джаза и, может быть, даже ну, оказывало некое негативное влияние? Я о том, что, в общем, существует как бы масса исполнителей классических, которые пытались играть джаз и пытаются играть джаз. Ну, не бесспорно это, скажем так.
0: На мой взгляд, так как существуют удачные примеры совмещения и классики, и джаза, я считаю, что просто в данном случае джазу не уделялось такое достаточное количество времени. То есть, скажем так, джаз был изучен поверхностно, поэтому оно так и звучит. А если человек, ну, условно, он воспитал себя летом до 15, он получил какую-то классическую базу хорошую, и после этого параллельно он начал развиваться в джазовой музыке, то на основе той базы, и я бы сказал так, человек уделил лет 10 классике и лет 10 джазу, ну, конечно, он будет играть на соответствующем уровне.
1: Ну, часто бывает, что человек уделил 30 лет классике, а потом решил, дай-ка я джаз поиграю. Вот получается очень так сомнительный результат.
0: Ну, мне кажется, надо смотреть каждом, да, каком-то индивидуальном случае, поэтому, да, можно и всю жизнь заниматься и там чего-то, например, не добиться, да, можно и 5 лет этому посвятить и быть в топе.
1: Я думаю, что нам нужно сказать что-то о твоем дебютном альбоме, который вышел, потому что, естественно, будем ставить композиции с этой пластинки, замечательной совершенно, которая, в общем, наделала шуму, которую очень высоко оценили джазовые критики, я так понимаю, и публика тоже. Я где-то в середине между публикой и джазовыми критиками. Пластинка записана в компании замечательных музыкантов Сергея Васильева и Павла Тимофеева. Пашу я знаю с Арбат Блюз Клуба, это середина 90-х годов, он, конечно, замечательный универсал. Авторская музыка совершенно не похожа на ту авторскую музыку, которую на сегодняшний день играет большинство фортепианных трио джазовых. Почему настолько она близка к середине прошлого века, а не вот эти сегодняшние, ну, скажем так, ближе уже даже к кроссоверу, может быть, размышления большинства джазовых пианистов. То есть, ну, согласись, что музыка побелела вот в целом. Из нее практически ушел блюз и соул. В этом нет ничего плохого, это, наверное, развитие, и к чему-то это придет. Но этого, на мой взгляд, на сегодняшний день много. И, в общем-то, ты вернул нас к той музыке, меня, по крайней мере, вернул, которую я очень люблю. И я эту фразу произносил на форуме над джазом, что если бы я изначально не знал, благодаря Кириллу Дьякову, что это все авторское, то я полез бы искать, кто авторы произведений. И, наверное, мучился, потому что, естественно, бы не нашел.
0: На самом деле, все происходит по очень банальной причине – это любовь. Вот если говорить об этом альбоме и вообще о музыке, во-первых, спасибо тебе большое за комплименты, очень приятно. Мы действительно все вместе старались и с Сергеем, и с Пашей. Я скажу так, я ставил перед собой цель просто записать музыку, просто которую я сам люблю. Но если говорить о выборе, почему именно такую музыку, я неоднократно даже своим студентам говорю, потому что я являюсь преподавателем в Академии джаза, что, ребят, я сам не знаю, почему я вообще захотел эту музыку играть, потому что меня просто, ну вот, когда я поступил в колледж, меня просто снесло крышу, если можно так выразиться, от музыки Бада Пауэлла, Сони Кларка, Финниса Ньюберна, Оскара Питерсона, Уинтона Келли, Барри Харрис и так далее. Я просто этим заболел. Я помню свой второй курс, мне 16 лет, я просто весь год слушаю две пластинки Сони Кларка. Это одна квинтет, а вторая трио. И я ничего не мог с собой поделать, мне просто это нравилось. И оно настолько, знаешь, заедает в голову, ты просто это слышишь у себя в голове. И это просто любовь, которая, вот, скажем так, через время вылилась в то, что я играл какие-то аранжировки известные, да, или песни, там, я снимал аранжировки свои, соло играл, а потом просто оно само как-то вот изнутри вот что идет. То есть это не было такого, что так, я должен сесть что-то написать. Скорее, даже запись альбома была сделана таким образом, что я уже играл свои произведения, да, на концертах, и потом такой... Я себе не прощу, если я не сделаю альбом, не оформлю свое творчество во времени, потому что время идет, у тебя игра меняется. Хотелось это запечатлеть и создать какой-то такой вот для себя, скажем так, результат зафиксированный.

0: Давай тогда срежем вот этот большой список пианистов, которых мы упомянули вдвоем, до трех, вот три любимых джазовых пианиста.
1: Это всегда очень, конечно, трудный вопрос. Можно хотя бы четыре.
0: Давай четыре, хорошо.
1: Но первым я точно должен сказать, это Бад Паул, потому что это первая любовь. Это просто вот когда я услышал его мелодические линии в правой руке, вне зависимости от того, какого качества запись, там она, не знаю, из какого клуба, подвала там.
0: То есть изначально ты боппер, в общем.
1: Изначально абсолютно стопроцентный. Значит, Бад Паул, обязательно Сонни Кларк, обязательно Финиас Ньюберн и обязательно Оскар Питерсон. Сюда, конечно, очень много чего хочется добавить, но это, наверное, я бы давал этот критерий по тому, какое количество раз были переслушаны пластинки. Вот, наверное, вот эти четыре исполнителя. Я, наверное, впервые сам для себя даже подвел такую таблицу, потому что действительно, ну вот больше всего и чаще всего я слушал именно их.
0: Любопытно. Мне просто интересно, что в этой компании оказался Оскар Питерсон, потому что, ну, на мой взгляд, он сильно очень отличается от трех других музыкантов, которых ты упомянул.
1: Да, но здесь есть очень хорошее, скажу, уточнение. Мне очень нравится творчество Оскара до периода, когда трио Рэй Браун, Эд Тикпен и Оскар Питерсон распались. То есть это где-то 65-66, по-моему. После этого, вот все, что я, наверное, слушал, это вот
0: то
1: до...
0: То есть тебе ближе трио классического состава, не гитара и контрабас, а...
1: Ну, если брать ранний состав, где Джим Холл и Рэй Браун, это тоже сюда входит, то есть это там 50-е годы и так далее. А если брать именно вот после 65-го, когда вот это знаменитое трио, которое для меня это, наверное, одна из топовых сказать, наверное, чтобы никого не обидеть, ритм-секция, это Тикпен, Рэй Браун, вот когда они ушли, я как пианист чувствую вот... что давала эта ритм-секция Оскару, да, его игре. И когда они ушли, я понимаю, что вот при всем уважении к следующим, да, поколениям и составам, того драйва и той энергии мне не хватает. Вот дело не в том, что это плохо, это по-другому просто. И вот тот период, я могу даже честно признаться, я, наверное, даже ничего не слушал из того периода. Ну, практически. Так вот, какие-то концерты на Ютубе мог посмотреть, ознакомиться. А альбомы, может быть, 1-2, а вот все, что до, вот до 65-го года, там было переслушано сотни раз просто. Да, я почему я создал именно список из этих четырех, потому что их я слушал просто больше остальных. Мне кажется, вот из всех, кого я перечислил, это люди со своим лицом. То есть у них есть абсолютно какой-то свой почерк, и они, скажем так, не играют просто как-то вот, ну, как сказать, обычно. Вот они играют именно со своим каким-то фирменным стилем.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: В каком году ты начал выступать со своими трио?
2: На самом деле это началось еще, когда я учился в Ростовском колледже искусств. На тот момент, наверное, первое выступление было, если не брать в рамках учебных каких-то выступлений, то это был в одно время в Ростове New Saint-Tropez Jazz Club. Есть такой замечательный состав у нас в Ростове. Руководителем является Арам Рустамянц. Он, собственно, является директором школы Кима Назаретова. И другие замечательные музыканты Виталий Перов, Григорий Дерацуев и Андрей Мачнев. Вот они организовали в то время, это еще до нынешнего эссе, которое существует, NC Jazz Club. И тогда, я помню, Арам Борисович позвонил мне и говорит: «Даниэль, вот мы хотим, чтобы ты своим трио вел джемсейшены, которые были там раз в неделю». Для меня это была огромная честь, что выбрали из всего Ростова на тот момент меня с моими, да, коллегами. И после этого, собственно, если взять джемы, потом после джемов были тоже какие-то концерты. Помню, наверное, один из первых, и тогда трио у меня называлось The Movement Trio, потому что я тогда очень любил разговоры про ритм, про движение.
1: А раз ты вел джемы, соответственно, все-таки ты играл преимущественно джазовые стандарты, потому что, ну, как бы на джеме по-другому не получится.
2: Конечно. Вообще, я, можно сказать, основную часть, как и многие джазомузыканты, ты играешь стандарты. Потом ты, конечно, играешь, кроме стандартов, какие-то произведения, я бы сказал, известных исполнителей или композиторов, инструменталистов, да, то есть Гершвин или еще кто-нибудь.
1: Давай вернемся на 4 года назад. Замечательный проект, к сожалению, редкий. «Большой джаз», тогда приуроченный к столетию российского джаза. Ну, естественно, как человек, некое отношение имеющий к джазу, не как музыкант, а как философ-разговорник, я смотрел весь проект, созванивался с папой, мы обсуждали, болели за тебя, честно тебе скажу. Какой толчок дало участие в нем и то, что вышел в финал? Потому что, ну, все-таки с классической джазовой публики ты, в общем-то, стал более известен. Государственный канал, опять же, редкий джазовый конкурс. Ну, там для меня, предположим, я не могу успевать бегать по всем клубам и слушать музыкантов. А здесь была у меня возможность составить какие-то впечатления первые, потому что я отлично помню, как ты играл на Норде, по-моему, «Чикен».
2: Да? Да, это был такой номер.
1: Да, да, да, да. А я помню отлично, как ты играл что-то эллингтоновское. Я точно помню, что играл Джо Завинула с Софией, аккомпанировал.
2: «Мерси-мерси», да.
1: Да-да-да.
2: Эллингтоновское,
1: да, да.
2: Мы играли «Коттентейл».
1: Да. А, во-первых, впечатление от самого этого мероприятия, ну, надеюсь, положительное.
2: Абсолютно.
1: Вот. И насколько действительно как бы это расширило твою аудиторию?
2: На самом деле мероприятие и вообще съемки, весь этот процесс очень интересный. Признаюсь честно, я это очень люблю, как-то саму эту атмосферу. Я просто захожу вот как к себе домой. Вот у меня такое ощущение, то есть до этого дома ты что-то делал, ты какую-то жизнь жил, а туда ты зашел, и как будто вот сейчас кнопочка включилась. Несмотря на какое-то волнение, переживание. Если говорить именно о популярности, которая, да, там появилась ли после, собственно, самого шоу. На самом деле, после этого был какой-то вот ряд звонков или приглашений, и когда говорят: «Мы вот знаем, вы там выступали на канале «Культура», да, «Россия Культура», вот хотели бы вас там пригласить». Я не могу отследить четкую связь, но нас приглашали после этого много раз звезды, солисты большого джаза. В составе большого джазового оркестра, например, мы же играли номера постоянно с ними. Вот Петр Востоков, да, нас приглашал не один раз. Потом было выступление, просто малый состав, как звезды большого джаза. Много, на самом деле, было различных предложений. И люди тоже узнавали.

0: три любимых джазовых альбома? Ну, может, четыре.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, это самый сложный выбор. Тогда назову по одному альбому из тех исполнителей, которых я уже назвал. Пусть это будет Amazing Bud Powell Volume 1. Раз Bud Powell,
0: Sonic... Blue Note.
1: Да, Sonic Clark. Вот здесь, конечно, очень тяжелый выбор между его пластинкой трио или его квинтетом, где они играют с Колтрейном, где есть одна из моих самых любимых композиций «News for Lulu». Это что выбрать, трио или квинтет? Даже не знаю, что мне больше нравится. Давайте пусть будет квинтет. А Phineas Newborn, значит, любимый альбом. Здесь тоже тяжелый выбор. Это либо A World of Piano, либо We Three. Это альбом Роя Хейнса вообще. Но там играет Phineas, Пол Чемберс и Рой Хейнс, собственно. Но чисто технически это альбом не Финиаса. Поэтому можно выбрать либо A World of Piano, либо еще есть один I Love a Piano. Ну, пусть будет A World of Piano. Все-таки да, это вот очень знаковый, он у меня даже на виниле есть. И Оскар Питерсон. Но здесь тоже тяжело выбрать. Но, наверное, вот есть один альбом, очень интересный, тоже очень тяжелый выбор. Пусть это будет Оскар Питерсон Live at Chicago. Это 61-й год. Во-первых, это чудо звукозаписи абсолютно, потому что для 61-го года вот все наши слушатели, кто захочет окунуться и послушать, что это за альбом, оцените качество звучания. Это было записано вживую в каком-то клубе с треском стаканов, тарелок, шумом вилок там, в общем, и всем прочим. Но какое потрясающее качество записи. Я не могу это передать словами, и это вот для меня, кстати, имеет немаловажное значение в восприятии музыки. То есть, как она была записана.
0: Ну, кстати, твоя пластинка очень здорово записана.
1: Спасибо большое. Да, я над этим, если честно, потрудился. Обратился к мастеру своего дела. Это Андрей Левин на Мосфильме. Я доверил ему этот музыкальный процесс. Я очень благодарен ему за его вот и помощь, и вообще за его профессионализм.
0: Тебе проще выступать в трио, это твой любимый как бы состав?
1: В трио это как-то самый универсальный для меня состав.
0: Потом с учетом занятости музыкантов, которые бегают, туда собрать состав больше, это, в общем, зачастую становится большой проблемой.
1: Да, плюс, если говорить о квинтете, тоже, например, одни из последних концертов я играл в составе с Петром Востоковым и Артемом Боденко. И собрать их на одной сцене – это такое редкое удовольствие достаточно.
0: Насколько комфортно себя чувствуешь как аккомпаниатор?
1: Чаще всего, на самом деле, из моей практики, если я даже кому-то аккомпанировал, все равно львиную долю соло и вообще сопровождение отходит пианисту, поэтому тут, можно сказать, это очень часто большая достаточно работа. Я последние годы больше занимаюсь своим творчеством, конечно. Я раньше очень много аккомпанировал, я просто... условно, практически 5 раз в неделю. И как-то уже просто не от того, что это, скажем так, какая-то задача трудная или еще что-то, немножко меняется вектор и интерес, там, интереснее над своими какими-то проектами работать. Но если это приятный солист, почему нет, я всегда с удовольствием. Это же, как сказать, командная работа. Наоборот, круто, когда есть аккомпанирующий состав, который в любой момент может такое соло сыграть, что ты просто... Поэтому ты, да, ты аккомпанируешь, но когда тебе надо, ты включил передачу определенную, да, на своей коробке и сыграл соло. Поэтому мне даже нравится такая ритм-секция, которая в случае чего не просто она аккомпанирует, она еще такое соло сыграет, что сорвет гром оваций.

0: А слушаешь ли ты современных джазовых пианистов? Ну, я какие-то фамилии накидаю, там Салливан Фортнер, Эммет Коэн. Я тут послушал на днях новую пластинку Джейсона Морона. Я вообще ничего не понял. Но это, знаешь, это новая с 24-го года появившаяся категория Грэмми, альтернативный джазовый альбом лучший. Вот, по-моему, это все тут частично вот из перечисленных, ну, по крайней мере, Джейсон Морон туда.
1: Да, конечно, я это все слушал и что-то слушаю. На самом деле, для меня, если из современных пианистов называть кого-то, ну, современные говоря, вот ты назвал, это вообще, можно сказать, еще молодые, да, плюс-минус мои ровесники. А для меня, вот из тех, кого я действительно слушал и переслушивал, для меня именно это является критерием. И что действительно для меня является каким-то новым языком, то есть не что вот там переиграно или там на что-то похоже. Для меня это начало 2000-х годов, это Роберт Гласпер трио обязательно. Просто вот его несколько пластинок. Аарон Голдберг, это альбом «The Now», для меня один из самых показательных 2014 года. И говоря про Эммета, говоря про Салливана Фортнера или Джейсона Морона, я помню, Джейсона я тоже слушал. Для меня немножко экспериментальный. Я тоже не могу...
0: Ну, он сложный, сложный.
1: Я бы сказал, мне интересно знакомиться всегда с чем-то новым, и для этого нужно найти состояние и настроение. По той же причине, например, ну, величайший пианист современности Брэд Мелдоу. Я какие-то его записи слышал, но я не мог... никогда дойти и вот альбомами послушать для меня немножко сложно. Не сложно с точки зрения настроения. Вот очень часто, я помню, когда я учился в Гнесинке, мой преподаватель Всеволод Константинович Тимофеев говорил, вот есть Брэд Мелдоу. Я говорю, Всеволод Константинович, я слушаю, у меня сразу, говорю, депрессия после прослушивания. У него есть очень глубокая музыка, и она просто вот трогает за какие-то такие вот глубины души, что меня уж очень сильно, скажем так, накрывало. Вообще, я считаю, что очень зависит компания, в которой ты играешь. То есть как-то вот бывает какая-то химия, ради которой ты готов послушать вот альбом.
0: Ну, один из последних вопросов. Кроме джаза, ты слушаешь что-нибудь?
1: Да, конечно. И всегда слушал. И многие даже удивлялись. Во-первых, я, в принципе, слушаю все. Для меня, возможно, это прозвучит... странно для человека, который вот в джазовой индустрии находится. Я действительно вот просто люблю музыку как таковую. Для меня нету разделения. Вот если я джазмен, я должен там... Джаз у меня на первом месте и так далее. Это, как скажем, просто разные краски. Из неочевидного я обожаю группу песнеры, белорусские песнеры. Это для кого-то может кажется странным, но я, опять же, в основном с музыкой я глобально познакомился, вот, будучи в колледже. И я просто, ну, одновременно, вот, можете представить, если не можете, постарайтесь, слушатели, что с одинаковым удовольствием я лежал, слушал пластинку Сони Кларка и просто песнеров песни.
0: Вот. Ну, для меня, например, ничего удивительного нет, потому что я вечером могу слушать, там, я не знаю, Джина Харриса, предположим, или там Джуниора Мэнса, а с утра в спортзале слушать группу «Клатч». Поэтому это, мне кажется, очень нормально, как раз вещь о широком кругозоре, но потом... Ой, ну, на мой взгляд, вообще как бы зашориваться, что называется, неправильно. Надо все таки да. Чтобы было интересно.
1: Абсолютно точно. Ну и если еще что-то назвать, мне очень нравится Alan Parsons Project, есть такой арт-рок. Это я даже успел сходить на их концерт в 2019 году. Вау. Они приезжали, и это был потрясающий звук.
0: Eye in the Sky делали?
1: Конечно. I got the eye in the sky. Вот это да.
0: Да-да-да.
1: Суперски звучало. И, в принципе, я и могу и рэп какой-то послушать, и какой-то рок. Но это вот уже... меньше, но в целом, я помню, слушал еще до колледжа, когда я не был знаком с джазом, я очень много слушал Дэвида Гетто. «Тайтениум», вот эти песни.
0: Там. Ну, нормально.
1: Да-да-да.
0: Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконником. Сегодня у меня в гостях был педагог, композитор, пианист Даниэль Одиянц, автор одного из лучших джазовых альбомов 2025 года. Которые оценили все. Спасибо большое, что пришел. Мне было интересно. Не надеюсь, тебе тоже.
1: Миша, мне тоже было очень интересно. Спасибо огромное за приглашение. Я замечательно провел время.
0: Спасибо, до свидания.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.
6: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
7: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
9: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM.
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
6: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке, расширению сети обеспечения топливом. И Центральное командование США подтвердило, что наносит новую серию ударов по Ирану. Теперь подробнее об этих и других событиях. Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача. Запас прочности у энергетического комплекса России огромный. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть, сейчас, а не когда-нибудь позже. Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом. Большие компании, такие как Роснефть, активно работают и с малыми частными АЗС. Работа должна дать результат. Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане. Трудности с топливом временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон.
2: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны. Хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связаны еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
1: Командование вооруженных сил Ирана предупреждает, что не оставит без ответа новую серию американских ударов, сообщает телеканал Аль-Джазира. Между тем, Дональд Трамп пригрозил Ирану еще более мощными ударами в случае новых обстрелов судов в Ормузском проливе. Центральное командование США подтвердило, что наносит новую серию ударов по Ирану. Цель – снизить возможности Ирана по ограничению судоходства через Ормузский пролив. Ранее стало известно, что Иран запустил волну ракет и дронов в направлении Бахрейна и Кувейта. Глава штаба иранской армия предупредил Вашингтон, что американских военных ждет настоящий ад, если они решатся провести наземную операцию. Об обстановке в Ливане расскажет специальный корреспондент Вестей Станислав Бернвальд.
3: Действительно, о возвращении к войне, скорее всего, сейчас и идет речь, потому что вот эти заявления, что Дональда Трампа, что со стороны Ирана, они не несут ничего положительного. Но самое-то главное, что если сейчас возобновятся боевые действия, это накроет вообще весь регион, в том числе и, конечно же, Ливан. То есть Израиль присоединится к ударам по Ливану, ну и, в общем, все вернется к исходной точке. Между тем, в ответ на удары Соединенных Штатов по Ирану, президент Ирана заявил о том, что эти удары не останутся без ответа. То есть любая агрессия будет пресекаться.
4: Поведение правительства США, как принимающей страны чемпионата мира по футболу, соответствует его привычной внешней политике. Нарушение правил, запугивание соперников, создание препятствий и обман. Это их стратегия мага. Иран отвергает подобные игры. Мы твердо отстаиваем свои права.
3: Ну и вновь под ударом иранских сил Бахрейн и Кувейт сообщается о перебоях в электричестве в некоторых районах Бахрейна и Кувейта. Центральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с предупреждением о том, что любая точка, оказывающая поддержку Соединенным Штатам и вызывающая эскалацию конфликта, конечно же, будет поражаться и станет законной целью для Исламской Республики.
5: Центральный штаб Хатам Аль-Анбия в заявлении, посвященном сегодняшним злонамеренным действиям террористических войск США, нанесших удары по некоторым районам юга страны, предупредил, любой источник, оказывающий поддержку агрессивным войскам США в их посягательствах на суверенитет и территорию Ирана, станет законной целью для вооруженных сил Исламской Республики.
3: Очень важный момент, что на этом фоне действительно сейчас идет обострение здесь, в Ливане. Израильская армия атакует юг страны. стороны были попадания по гражданским автомобилям, которые показались для Израиля подозрительными. Ну и вот корреспондент телеканала Аль-Маэдин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в Южном Ливане, в районе Али-Тахир.
6: Корреспондент телеканала Аль-Маэдин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в районе Али-Ат-Тахир в Южном Ливане.
3: Очень важный момент еще стоит сказать о том, что вот ситуация сейчас напряженная везде, во всем регионе. И вот вновь я обращаю внимание на то, что здесь над Бейрутом постоянно в течение сегодняшнего всего дня висит беспилотник. Это ни о чем хорошем не говорит. Ну, то есть понятно, что это разведывательная миссия. Можно делать какие-то выводы о том, что к чему-то готовится израильская армия, нанесению ударов там по южному Бейруту, например, или южным районам. В общем, ситуация очень и очень шаткая.
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
7: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которые у них было на момент заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться для гарантии полноценного участия спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в интервью ТАСС заявил о том, что сборные России по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». Об этом сообщил член совета директоров «Индепендиенте» Эстебан Сайенс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании футболиста продлевать контракт с красно-белыми. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек в среду. Поиски нового наставника уже начались. Хоккейный клуб «Динамо Минск» предложил контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову. По информации «Спортэкспресса», игроку в столице Беларуси готовы заплатить порядка 35 миллионов рублей плюс бонусы. Напомню, Кузнецов в январе 26 года перешел в «Салават Юлаев», а с начала сезона выступал за магнитогорский «Металлург». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 9 июля. В Челябинске будет плюс 27 градусов, в Сатке около 23, тепла, в этих городах пройдут дожди с грозами, во Владивостоке плюс 20 без существенных осадков. В Хабаровске ожидаются ливневые дожди с грозами, днем будет плюс 23 градуса, в Петропавловске-Камчатском плюс 18 и без осадков. В Мурманске около 17 тепла, пройдут небольшие дожди, в Перми плюс 30 без осадков. В Уфе плюс 25, ожидаются ливневые дожди с грозами, в Казани и Самаре плюс 28 градусов без осадков. В Туле плюс 21, пройдут дожди. В Волгограде и Краснодаре плюс 33 градуса и без осадков. В Петербурге в четверг временами пройдут дожди. Днем будет плюс 22 градуса. В Москве сегодня временами пройдут также дожди. Днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 18. Давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть четвертая.
1: За дверьми залитого огнями дома раскинулась ночь.